0: новая мера должна усилить контроль за мигрантами, их занятостью и доходами. И спрос на ипотеку в России вырос за год на четверть. По данным ДОМРФ, всего в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. И ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки, обеспечивший более половины спроса. Почему тогда рано говорить о ее восстановлении? Подробности на Бизнес ФМ. Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11, а доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
1: Высокие цены на нефть держатся два месяца, с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
2: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно, ну и соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
1: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
3: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
1: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до 60 долларов за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
4: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
1: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Законопроекты об аннулировании вида на жительство и разрешении на временное проживание мигрантов могут успеть принять в весеннюю сессию. Речь о мигрантах, работающих в России менее 10 месяцев в течение года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ находится на рассмотрении. По мнению Володина, мера позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов, их занятостью и доходами. Смысл законопроекта объясняет юрист, эксперт в сфере.

0: Директора иммиграционного права Евгения Сагутская.
1: Законопроект не новый, про него с начала года говорят и обсуждают его. Здесь все опять-таки направлено на усиление контроля за доходами иностранцев. То есть здесь вот только в этом контексте. Не потому что аннулировать, ужесточить. Здесь именно вот этот вот шлейф законопроекта про контроль за доходами. Для того, чтобы их легализовать, для того, чтобы их открыть. К чему все это ведется? Хотят обязать, если иностранец приехал работать, чтобы у него был доход, и он работал, ездил вахтовым методом. Если иностранец привозит семью, значит, он официально, как минимум по прожиточному минимуму, должен доказать, что он может содержать и себя, и всю семью, которую он сюда привез. То есть ему нужно будет подтверждать, что он содержит семью, каждого иждивенца, супругу, каждого несовершеннолетнего. То есть если он привозит родителей, чтобы и родителей тоже он мог содержать. Поскольку здесь подключается и МВД, и обмен данными с налоговой будет, с ФНС, и эта система будет автоматизирована к этому. А про аннулирование РВП и ВНЖ здесь говорится, что то есть добавляется про трудовую деятельность. В контексте чего? Каждый иностранный гражданин, который проживает по РВП и ВНЖ, обязан подавать ежегодное уведомление о проживании. И он должен предоставить, на какие средства он весь этот год существовал на территории Российской Федерации. Некоторые иностранцы предоставляют, например, справки о том, что у них есть средства на счету на сегодня. Сегодняшний день. Но средства на счету на сегодняшний день это не подтверждает, что он проживал на эти деньги в прошлом году, да, весь этот год. То есть, получается, он работает неофициально, он скрывается от налогов, а если у этого иностранца большая семья и он не работает, у него 2 ребенка, 3 ребенка, жена, 1 ребенок, на какие деньги они здесь живут?
0: Евгения Сагутская, эксперт в сфере иммиграционного права. С января по март этого года в России было аннулировано 8 тысяч видов на жительство у мигрантов. Это почти на 90% больше, чем за тот же период прошлого года. Число выданных разрешений на временное проживание и ВНЖ снизилось на четверть. Ипотека набирает обороты. По данным Домрф, в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 28% больше, чем в том же месяце прошлого года. Сейчас объемы кредитования составили 359 миллиардов рублей, рост 24% год к году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Но говорить о восстановлении рыночной ипотеки пока еще рано, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
2: Рынок обычной ипотеки постепенно оживает в целом, и это зависит от решений по ключевой ставке Центробанка. Пока что глобально, конечно, ситуация не поменяется, и с учетом даже ужесточения по льготным программам, по семейной ипотеке, те изменения, которые у нас прогнозируют в ближайшей перспективе, касаемо изменения ставок, зависящих от количества детей, возможно, еще прописка и так далее. Тем не менее, льготные ипотеки забирают достаточную часть долю рынка, это как минимум 50-60%, ну а остальное это действительно рыночная ипотека, которая пока начинает свой путь к оживлению. Средняя рыночная ипотека сейчас у нас 18-19%, но опять же все зависит от критериев по заемщику, от первоначального взноса. Самый низкий порог касаемо рыночной ипотеки на первичный вторичный рынок, если мы не учитываем льготные программы, это 16-9%. В принципе, такую ставку получить в банках возможно. Но, конечно же, это даже с учетом того, что это достаточно интересное предложение в текущих реалиях, тем не менее, ежемесячный платеж даже под 16,9, он достаточно высокий. И немногие действительно готовы брать большие суммы ипотеки на покупку жилья. В первую очередь, конечно же, все ждут снижения, как минимум, рыночной ставки 14%. Тогда, конечно, уже рынок существенно увидит прирост сделок, прирост рефинансирования, а это по факту новые тоже кредиты, которые выданы банками, и рынок вторичного жилья однозначно заживет в полную силу.
0: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до 19,2%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Доля налички растет. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Эксперты говорят о влиянии возросшей налоговой нагрузки, но главным фактором остается перебор.

0: бой с мобильным интернетом. Евгений Перечук продолжит.
1: Прирост в 600 с лишним миллиардов рублей в доле наличных средств – это рекорд с осени 2022 года, когда скачок составил почти 930 миллиардов. Тогда стресс-фактором стала волна мобилизации. Сейчас такого четкого маркера нет. Есть несколько причин. В первую очередь, возросшая с недавнего времени налоговая нагрузка и дрейф части малого.

0: скидка. Конечно, эта скидка берется не из воздуха. Поэтому говорить о том, что мы возвращаемся к наличным, можно смело. Более того, я даже смотрел отчетность, что многие компании не сдают подотчетные деньги. То есть у них копится наличность в кассе, они ее отражают как наличность. По всей видимости, что-то с ней делают в процессе, пока она у них лежит в кассе. Поэтому, да, такой тренд есть, и он будет набирать обороты, если ничего не поменяется. Конечно, в первую очередь в отношении интернета, потому что без него просто невозможно собирать безнал. А во-вторых, в налоговой политике.
1: Другая причина, подстегивающая спрос на наличку, конечно, перебои с мобильным интернетом. Авиакомпании, банки, сервисы доставки, мобильные операторы – все так или иначе присоединились к предупреждениям о возможных перебоях в оплате картами, QR-кодами или переводами и призывам снять немного наличности. Проблема комплексная, говорит директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
2: Безусловно, это перебои интернета, не работают терминалы. Понятная история. Второе, это ограничения и различные меры рестриктивного такого характера и дополнительный мониторинг по операциям между физическими лицами, в том числе, то есть переводы друг другу, так называемый peer-to-peer. И бизнес старается тоже переходить, где это возможно, на наличную оплату, ну и причины все понятны. Все это вместе, оно действительно приводит к росту наличности, что, конечно, очень плохо. Дедиджитализация и обратный уход в кэш, это, конечно, признаки очень плохие, потому что это деградация самой финансовой системы, ее прогрессивность была всегда в России одной из ключевых положительных качеств. Я уверен в том, что наш банковский цифровой сервис один из лучших или, может быть, даже лучший в мире, и вот им невозможно пользоваться из-за того, что такая история с интернетом. В общем-то, это печально.
1: Центробанк и ранее отмечал резкий рост оборота наличности и объяснял это именно проблемами с интернетом. Они, по оценке регулятора, побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей. По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей, а это более 15% всей денежной массы в стране. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Наизусть. Николай Бердяев. Ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа. Наизусть. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. Банк России работает не на кратковременный рывок, а на долгосрочный рост экономики. Такой можно обеспечить лишь при низкой инфляции, сообщил регулятор в официальном телеграм-канале. Никакая экономика не сможет долго показывать высокий рост, если деньги быстро обесцениваются, а люди и компании теряют капиталы и сбережения, указал регулятор. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашения о стабилизации цен. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Вьетнам в этом году стал самым быстрорастущим направлением зарубежных поездок россиян. По итогам года турпоток может составить 1 200 000, сообщает в среду Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператоров. В прошлом году Вьетнам посетили рекордные 690 тысяч российских туристов. По словам члена правления РСТ, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, средний чек по Вьетнаму составляет 78-80 тысяч на человека, вполне сопоставимо со средним чеком на Египет, но чуть выше, чем в Таиланде. Индекс цен на бриллианты весом в 1 карат в апреле сократился на 4% в месячном сравнении и на 14,9% в годовом. Об этом сообщило отраслевое агентство «Рапопорт», которое рассчитывает международный индекс цен на бриллианты, передает ТАСС. В агентстве «Рапопорт» отметили, что в течение месяца наблюдалась более негативная динамика в отношении крупных алмазов, которые в прошлом году продавались лучше. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект начали привлекать к выявлению нелегальных отелей. Об этом глава Росаккредитации Дмитрий Вольвович сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Нелегальными считаются те средства размещения, которые не зарегистрированы в специальном реестре. Валерий Бадоев продолжит.
6: С помощью искусственного интеллекта Росаккредитация собирает информацию из интернета. И если в процессе

0: мониторинга рекламы и различных сайтов выясняется, что где-то какой-то отель работает нелегально, то ведомство дает поручение уполномоченному региональному органу, который, цитата, «выходит на контрольно-мониторинговые мероприятия», чтобы убедиться, что средства размещения работают не в соответствии с законом. Все отели, санатории, глэмпинги и прочие в России с 1 сентября 2025 года должны находиться в едином федеральном реестре, который ведет Росаккредитация. Для этого нужно подать ряд документов, среди которых кадастровый паспорт, фотография с общим видом отеля, документы на право собственности и так далее. А также нужно провести самооценку, то есть рассказать об удобствах отеля, услугах, количестве и категориях номеров и прочее. Летом прошлого года Forbes писал, что некоторые отельеры не хотят легализоваться. Цитата. «Ведь это налоги, контроль и ответственность. Но сейчас на рынке все на равных условиях», говорит владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Таймурханлы.
1: Очень правильно поступили власти в борьбе с нелегальными отелями. Это запретили онлайн-агрегаторам работать с отелями без классификации. Дистрибьюция, то есть продажа номеров через агрегаторы для нелегальных отелей невозможны. Это самый главный рыночный инструмент. Как помните, такси победили за счет того, что появились у нас агрегаторы. Ушли частники с улиц. Вот та же самая история. Основной доход отелей все-таки особенно маленький. Это электронные системы бронирования. Сейчас потребитель имеет абсолютно четкую, понятную картину, которая еще и законодательно всех игроков уравнивает и создает равные права для всех.
0: Проблема нелегальных отелей не стоит остро. Подавляющее большинство средств размещения зарегистрированы. Также уверен вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
2: Я допускаю просто, что есть какие-то предприятия, которые никогда этим не заморачивались. Но я не думаю, что их много. Реально предполагать, что это какой-то большой объем, довольно сложно. А так, если брать в целом по стороне, мне кажется, ситуация с прохождением самооценки, классификации достаточно на высоком уровне. Я уверен, что это не касается ни крупных представителей бизнеса, ни средних. Я полагаю, что даже большинства малых представителей бизнеса это тоже не касается.
0: В реестре, помимо просто регистрации, отели также могут пройти классификацию, чтобы получить звезды. В конце апреля Росаккредитация сообщала, что 170 отелей в России получили категорию 5 звезд. Всего в реестре чуть больше 29 тысяч средств размещения. Подавляющая часть из них – гостиницы. Комментируя борьбу Росаккредитации с серой зоной с помощью искусственного интеллекта, премьер Михаил Мишустин призвал расширять практику применения цифровых инструментов, в том числе запускать удобные сервисы для людей и бизнеса. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Сыра в России заварись. Отечественные сыровары столкнулись с затовариванием складов, пишет российская газета. По итогам первого квартала выпуск сыров в России увеличился лишь на 3% и достиг 210 тысяч тонн. Однако запасы уже к началу апреля выросли сразу на 21% год к году, что стало рекордом за последние 5 лет. При этом спрос на сыры такими темпами не растет, а на рынке еще и демпингуют сыровары из Беларуси. Чем обернется такая ситуация? Светлана Чередникова подробнее.
4: Склады с сыром заполнены под завязку. Ключевую роль сыграл рост производства в нашей стране сырого молока для переработки в прошлом году до 26 миллионов тонн. Это максимальный объем за три десятилетия и прирост 2,5% год к году. Эксперты говорят о влиянии нескольких факторов, в том числе и то, что до этого в 24-м потребление сыра в России росло двузначными темпами. Но уже к середине 25-го года спрос на сыр почти перестал активно расти, а вот производители не смогли оперативно снизить выработку. Какие риски есть в этой ситуации, помимо замораживания средств производителей? И что будет дальше? Прогноз гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова.
5: Значительные запасы – это всегда определенные риски, потому что они давят на рынок, давят на цену на готовую продукцию, давят на цену на сырое молоко, соответственно, снижают ее доходность. И это, конечно, для производителя не очень хорошо. Вместе с тем, с начала года, за первые 4 месяца, мы видим достаточно неплохое восстановление спроса в потреблении сыров, прежде всего в розничном сегменте. Рост по сырам составил 4-5%. И я думаю, что постепенно этот фактор будет способствовать тому, что уровень запасов будет снижаться. В пределах там, 10-15% в текущем году запас у нас относительно могут снизиться при благоприятных условиях.
4: Спрос на сыры в сегментах хорика и B2B в целом немного растет. Это и творожный, который идет в выпечку и блюда японской кухни, и плавленый для фастфуда, и продукция для пиццерий. Просели продукты с заменителями молочного жира, но на их место приходят натуральные продукты. При этом растет спрос на премиальные категории – выдержанные сыры и сыры с плесенью, отмечает гендиректор Стреда Консалтинг Алексей Груздев.
6: Рестораны полного цикла, как правило, у нас идет сырная тарелка, и это уже сыры более дорогие, по ним вообще никакого снижения нет, и сыры с плесенью.

0: и твердые выдержанные сыры у нас показывают только рост и в ритейле, и в хорике. Если мы говорим конкретно про хорику, ну, во-первых, пока никакого падения в хорике не видно, идет процесс замедления темпов роста, то есть если в прошлом году там темпы были почти двукратными, сейчас они просто стали там 1-2%. Есть еще один важный вопрос, который касается продуктов с заменителями молочного жира с точки зрения, например, драйверов роста потребления сыров. Это важный фактор. В этой как раз категории происходит снижение объемов, которые как раз замещаются натуральными сырами.
1: Но сами сыровары жалуются, что их бизнес серьезно штормит. На фоне затоваривания складов на российский рынок идут объемные поставки дешевых сыров из Беларуси, говорит фермер, сыровар, владелец Истринской сыроварни, председатель оргкомитета Союза сыроваров России, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота.
2: Нас просто заваливают наши коллеги-фермеры, говорят, заберите хоть как-то молоко, чтобы мы не выливали. И мы уже продумываем вариант, что, может быть, просто брать молоко у коллег, перерабатывать его и продавать по себестоимости молока на СВО. Пусть будет там электричество за мой счет, пусть будет арея, ну, пусть будет капик за мой счет. Все, мы оплатим налоги, просто чтобы, молоко не выливать. Плюс нам еще подсобили белорусские коллеги. У них что-то не получилось в дружбе с Китаем и с экспортом. И они сейчас все остатки просто сливают на российский рынок. И это прям тяжелым катком бьет по сыроварению. Сыр продать сейчас действительно крайне сложно. Даже в убыток люди готовы продавать его, лишь бы заплатить молоко. Нам крайне сложно конкурировать с белорусами, которые заваливают рынок за счет своего молока. Они набрали у нас денег, кредитов, льготных. Мы им поставили дешево энергоресурсы, и у них цена молока на треть меньше нашей. И сейчас они работают в прибыли и ломают нам рынок. Они привозят сыр там по 380 рублей в закупе.
1: Между тем, по данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли «Аккорд», доля белорусских сыров составляет всего 8%. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: В Сингапуре ввели интересные наказания для школьников за буллинг, то есть травлю. В новых правилах Министерства образования страны это названо крайней мерой. Наказание палкой вводится только в отношении мальчиков в возрасте от 9 лет. Осуществлять меры будут уполномоченные учителями с учетом зрелости учеников и только с одобрения директора. В отношении девочек-нарушительниц запрета на буллинг вводят альтернативные меры. Отстранение от занятий, изменение оценки поведения или ее могут просто оставить в школе после уроков. Женщин в Сингапуре запрещено наказывать палками. А вообще эта мера очень распространена в стране, каким бы необычным это ни казалось, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
4: В Сингапуре вообще многие законы могут показаться странными для людей, которые не знакомы изнутри Сингапуром, но здесь есть и дань традиции, в том числе и колониальным. В Сингапуре действительно за многие виды преступлений, в том числе административных преступлений, полагаются удары палками. Тоже досталось от колониального британского прошлого. Не более 24 ударов. Они наносятся только мужчинам до 50 лет. Доказывать женщин ударами палок запрещено, но в данном случае как раз речь идет о том, что можно давать не более 3 ударов палкой. Палка – это обычно бамбуковая трость длиной чуть более метра и шириной чуть менее 1,5 сантиметра. В общем, это здесь даже не столько болезненное наказание, сколько воспитательная такая унизительная функция. Но есть действительно в Сингапуре целый ряд наказаний, которые могут показаться, как минимум, необычными. Есть запреты на то, чтобы кормить голубей вплоть до тюремного заключения. В Сингапуре запрещено продавать жвачку, выбрасывать жвачку.
5: Ну и получается, школьная система образования тоже решила применить такие методы. Да?
4: Но это скорее продолжение общей системы. Хотя даже в самом Сингапуре, если посмотреть на то, как обсуждался этот закон, это считается вообще телесные наказания в школе. А там не просто нецивилизованные вещи, а они просто неэффективны. Многие вообще сомневаются, будет ли это применено в реальности.
3: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. ЮНИСЕФ и ВОЗ выступили против телесных наказаний детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью. По оценкам ВОЗ, от этого ежегодно страдают в мире около 1,2 миллиарда детей. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, вызвавших общественный резонанс в прошлом году.
6: Сумма технологий с Денисом Самсоновым. Владелец айфона, вечером поставивший телефон обновляться до новой версии операционной системы, утром обнаруживает на тумбочке силиконовый кирпич с белым яблоком, застывшим на экране. История не уникальная. После выхода обновления 26.4.1 такие жалобы достаточно массово появились в России не только. Судя по тому, что уже через несколько дней Apple выкатила версию 26.4.2, проблема

0: действительно была. Некоторым просто не повезло. Можно обсуждать вероятные причины сбоя, но полезнее поговорить о стратегии защиты основного инструмента, ценность которого особенно высока в России, где не все нужные приложения, например, банковские, можно установить из App Store. Это не рекомендация, это то, как поступаю я сам. На всех моих Apple устройствах отключена автоматическая загрузка и установка обновления. Риски этого подхода: можно упустить момент экстренного обновления в связи с обнаруженной уязвимостью, но обычно такие события вызывают большой информационный шум, не заметить который сложно, даже если вы специально не интересуетесь технологиями. В остальном принцип разведчика: не садиться в первое и второе такси работает. Ранние релизы новых операционных систем всегда сырые. Возможно, несовместимость с некоторыми программами и аксессуарами. Все быстро исправляется, но зачем быть бета-тестером, особенно если текущий набор функций тебя устраивает? Этот же принцип применим к регулярным частым обновлениям. Второе и важное: я всегда храню бэкапы своих устройств и не в облаке Apple, а на жестком диске своего компьютера. Совет вроде бы очевидный, но каждый раз удивляюсь, как мало людей ему следует. Не помню, когда последний раз новая операционная система прямо радовала новым интерфейсом и неожиданными функциями. Главная причина обновлений – безопасность. Тем обиднее потерять свои данные при загрузке. Делайте резервные копии.
1: Сумма технологий на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Влекулиев. Лечение пострадавших в результате атак беспилотников Чувашии проводят мультидисциплинарные бригады ведущих специалистов республики. Об этом сообщил Минздрав региона. По последним данным министерства, в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары 5 мая погибли двое, пострадали 35 человек, из них 11 находятся в больнице. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях, отметили в Минздраве Чувашии. Соединенные Штаты провели очень хорошие, это цитата, переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Американский лидер утверждает, что Тегеран отказался от разработки ядерного оружия. За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры с Ираном, и весьма вероятно, что мы заключим сделку, сказал Трамп журналистам. Мировые запасы нефти в апреле показали крупнейшее падение за всю историю, за исключением периода пандемии COVID, пишет Financial Times, ссылаясь на данные S&P Global Energy. Запасы сырой нефти снизились почти на 200 миллионов баррелей или на 6 миллионов 600 тысяч баррелей в сутки, пишут ведомости. Трейдеры предупреждают, что как только мировые запасы опустятся ниже критических уровней, цены резко вырастут. Точка перелома может наступить уже в ближайшие недели. Московский «Спартак» со счетом 1-0 обыграл столичный ЦСКА в финальном матче пути регионов «Фанбет» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. В суперфинале «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и московским «Динамо», который состоится 7 мая. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о росте цен. Речь о социально значимых товарах. Это топливо и продовольствие. По мнению антимонопольщиков, такие комментарии могут быть сигналом для повышения цен на товары. Чем обоснованы такие выводы и что грозит за такие прогнозы? На мебель из Европы готовят заградительные пошлины в Кабмине. Обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить тарифы на поставки из недружественных стран. На что и как это повлияет? И в России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. Сам режиссер оригинального фильма рассказал «Бизнес ФМ», что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать. Мы поговорили с

0: режиссером новой версии. Это Илья Ермолов. Какой будет новая версия «Курьера»? Подробности на Business FM. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о возможном росте цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Прогнозы касались социально значимых товаров, продовольствия и топлива. По мнению регулятора, такие комментарии экспертов могут быть сигналом для участников рынка, чтобы те изменили стоимость товаров. Валерий Убадоев продолжит.
1: Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выдала предостережение трем экспертам. Начальник аналитического отдела инвесткомпании Recom Trust прогнозировал рост цен на продовольственные товары, а директор по коммуникациям GIS Mining и генеральный директор ООО Allianz Trax озвучили прогнозы стоимости топлива. По мнению ФАС, такие комментарии могут привести к повышенному спросу среди потребителей, а участники рынка могут воспринять это как сигнал для синхронного повышения цен. Ведомство напомнило, что согласованные действия конкурентов на рынке нарушают закон о защите конкурентов. За разъяснениями мы обратились в ФАС России. Нам ответили, цитирую, «Публичное заявление о росте цен может расцениваться как нарушение закона о защите конкуренции, если такие прогнозы в СМИ дают должностные лица организации». То есть, грубо говоря, ФАС увидела в этих комментариях признаки сговора. Но если бы у ведомства были доказательства, то просто предупреждением эксперты бы не обошлись, считает председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
2: Формулировки ФАС оставлять желать лучшего. Суть предостережения заключалась в том, что если будет доказан сговор этих аналитических компаний, тогда они получат ответственность. А пока что только предостережение ФАС уже может инициировать расследование, и они часто это делают. Они могут вызывать сотрудников, требовать переписку сторон, привлекать правоохранительные органы. Ну а предостережение — это предостережение. Они пальчиком погрозили, и не более того. Но предупреждение является поводом для начала пристального обращение внимания на этих участников рынка со стороны Федеральной антимонопольной службы. То есть они фактически тем самым показывают и говорят о том, что, ребят, мы за вами наблюдаем, смотрим, поэтому давайте-ка вы поаккуратнее будьте.
1: Это уже не первый такой кейс. Как напомнило ведомство, в начале апреля служба выдала предостережение экспертам авторынка, которые прогнозировали рост цен на автомобили, моторное масло и присадки. Аргументы ведомства тогда были аналогичными. Примечательно, что ФАС обращает внимание на то, что прогнозы давали должностные лица, комментирует юрист Forward Legal Елена Сатина.
3: Фактически речь идет о должностном лице хозяйствующего субъекта. Хозяйствующий субъект – это очень широкое определение, которое включает фактически любое юридическое лицо. Понятие должностного лица закон о защите конкуренции не содержит. Поэтому должностным лицом можно назвать любого сотрудника, который официально трудоустроен в юридическом лице и вышел в публичное пространство с каким-то заявлением. Любому сотруднику юридического лица фактически можно выдать предостережение, потому что это не вопрос обладания какими-то конкретными должностными полномочиями. Это просто скорее про то, что сотрудник где-то публично что-то прокомментировал, и это привело опять-таки к последствиям для рынка.
1: За подробностями мы также обратились к экспертам, которые получили предостережение от ФАС, но они воздержались от комментариев. Напомним, что по данным Росстата на начало мая бензин подорожал почти на 4% с января 26-го, что выше уровня общей инфляции. Она составила чуть больше 3% с начала года. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Business FM.
0: Они не плачут. Администраторы портала «Я плакал» пообещали, что продолжат, цитата, «шутить и постить анекдоты». Так они прокомментировали новость о том, что суд признал информацию с этого ресурса запрещенной к распространению. Решение суда коснулось еще двух порталов с анекдотами. Иван Медведев подробнее.
4: «Я плакал» – один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов, появившийся еще в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Основной контент – мемы, вирусные видео, смешные истории и анекдоты – публикуют сами пользователи, а потом обсуждают все это в комментариях. И вот прокуратура выявила на сайтах «Я плакал», анекдоты «Анекдотов стрит.ком» и «Анекдота нет» – материалы, которые содержат высказывания, направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности и унижающие человеческое достоинство. Что это за материалы, в решении суда не сказано. Это вызывает вопросы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
5: Вообще не видно, что же информация, что явилось поводом для подобных требований прокуратуры. Более того, обычно по такой категории споров запрещается конкретная информация, то есть конкретное содержание на конкретных страницах. И дальше очень простой алгоритм, потому что если администратор доменного имени удаляет эту информацию,

0: эти странички, то дальше все окей. Но вот сейчас, то, что на это смотришь, ну, возникает вопрос. Такое ощущение, что просто есть некая информация. И она признана запрещенной, поэтому домен запретить. Но абсурдное решение, я почти не сомневаюсь, что если она именно в такой форме, то в апелляции или касации все-таки такой абсурд исправит.
1: Медиа-юрист Михаил Хохолков допускает, что суду конкретику предоставили, но в текст решения ее не взяли, чтобы дальше не распространять запрещенку. Так или иначе, суд с доводами прокуроров, какими бы они ни были, согласился и постановил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности. В сухом остатке это означает грядущую блокировку вышеназванных ресурсов, говорит эксперт.
2: Сама формулировка решения суда буквально означает следующее. Роскомнадзор, после того, как решение суда вступит в законную силу, должен на основании этого решения внести указанные сайты в реестр запрещенной информации. Это тот самый реестр заблокированных доменных имен, который ведет Роскомнадзор, и фактически попадание сайта в этот реестр означает ограничение к ним доступа на территории Российской Федерации.
1: Важно не путать реестр Роскомнадзора с реестром экстремистских материалов Минюста. То есть попадание адреса портала «Я плакал» в реестр РКН не означает, что репост анекдота про Вовочку, сделанный кем-то пару лет назад, нужно срочно удалять. Репосты безобидного контента с «Я плакал» наказываться не должны. Впрочем, тут возникает вопрос, а что сегодня считается безобидным контентом? Ну а о том, чем закончились прошлые попытки запретить анекдоты, мы хорошо знаем из старых запрещенных анекдотов на эту тему. Иван Медведев, Марина Ремаева, Бизнес FM.
3: В России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. В СМИ это сразу стали называть киноадаптацией или ремейком. Сам режиссер оригинального фильма в интервью Business FM сказал, что новая лента будет сниматься по его повести. Он уже передал права на нее другому режиссеру. Это Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить нового «Курьера» к 40-летию фильма Шахназарова в 2027 году. Премьера культового кино о взрослении и отношениях отцов и детей состоялась в 1986. Создавать фильм будет команда кинокомпании «Кинотека». В интервью Business FM гендиректор киностудии «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров рассказал, что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать.
4: Как вы относитесь к этой идее адаптации «Курьера»?
5: Да нормально. Это же они по повести делают, не по фильму. Они выкупили права на экранизацию повести, так что хорошо, пускай делают. Я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер». Панков поставил в театре современной драматургии. Хороший спектакль получился.
4: Есть ли у вас объяснение популярности тогда этой повести сейчас?
5: Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь. Взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней. Темы, которые не зависят от времени. Есть мобильные телефоны? Нет. Есть искусственный интеллект? Нет. Я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда я писался «Курьер».
4: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером»?
5: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Пожалуйста, пускай делают. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится. Наверное, они будут делать по-другому, у них свой взгляд. И я в этом смысле, как сам режиссер, я снимал экранизации. С одной стороны, я старался, конечно, сохранить автора, а с другой стороны, я какое-то свое делал видение литературных произведений, а я терпимо ко всему этому отношусь.
4: Не будет, наверное, преувеличением сказать, что сейчас бум киноадаптаций, в том числе перестроечного кино. Как вы считаете, впору говорить о проблеме в киноиндустрии с созданием чего-то нового, оригинального, во всяком случае, в части полного метра? В сериалах еще как-то неплохо все.
5: Это не адаптация, это экранизация. Тут не надо путать. Называют ремейк. Ремейк — это когда берут фильм, у которого не было литературной основы. А если берется экранизация, это совсем другое. Повесть, роман можно сколько угодно ставить. Чехова или Анну Каренину ставили десятки раз. И каждый раз по-разному. Я не вижу никакой проблемы. Понятно, что кино ищет какую-то литературу, которую считает хорошей, находит смыслы новые в этом. Я, кстати, не вижу уж такого бума.

0: адаптации, экранизации.
1: Вам и не снилось, фильм «Вера» выходил.
0: Слушайте, все американское кино сидит на экранизациях. Чуть ли не каждый второй американский фильм снят по какому-то роману. Литература — это всегда основа кино. Весь вопрос, что получится. На самом деле, довольно сложно сделать по-настоящему хорошую картину, которая жила бы на протяжении десятилетия.
2: Карен Шахназаров, кинорежиссер, гендиректор киностудии «Мосфильм». Режиссер новой экранизации Илья Ермолов в интервью «Бизнес-ФМ» сказал, что не переснимает культовый фильм и вообще сначала скептически отнесся к идее экранизации повести «Курьер» Шахназарова, но сценарий ему в итоге понравился. Пересечения со старым кино будут, но это будет другой фильм. Действие переносится в наше время. Сейчас изменилась профессия курьера, но вызовы у молодых людей те же, сказал Илья Ермолов.
3: Безусловно, есть какая-то узнаваемая структура у курьера, и в этом смысле что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять под копирку просто в сегодняшнем времени и снять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. Вот я сейчас провожу пробы, встречаюсь с молодыми людьми вот этого возраста, от 17 там, до 20 лет. И не могу сказать, что каждый из них готов с уверенностью ответить, что ему делать дальше, куда идти, учиться, не учиться, работать. Много вопросов, которые стоят перед молодыми людьми, и за этим как раз интересно наблюдать и решать эти вопросы вместе с ними. У нас, конечно, все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, тоже на самом деле заставляет поменять оптику. Как вы помните, там запрос-то был: больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером. А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальные вопросы не только свои, но и своих родственников. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле его тоже интересно на это посмотреть.
1: Как вы объясняете такой бум киноадаптации на пользу советской кино вот буквально последние годы? Это такой кризис жанра полного метра, да, потому что сериалами вроде ситуация получше.
3: На самом деле, действительно, у нас с сериалами ситуация лучше гораздо. По этой причине я не снимаю сказки, отбиваюсь от них уже несколько лет. Я тоже очень настороженно отношусь к ремейк, адаптация. И поверьте, когда я получил сценарий «Курьера», я был так очень скептически настроен. Но я прочел его, и он мне понравился. Я увидел в нем что-то, что мне стало любопытным, материал, с которым мне захотелось поработать. Поэтому я взялся, хотя понимал, что это вызов, и понимал, что будет много хейта в эту сторону. Но у нас каждый фильм, который переснимается или адаптируется, вызывает волну негодования. Это тоже интересный момент. Хейтят люди, которые не имеют к этому отношения. Сам автор повести и фильма дал добро. И молодые люди, с которыми я общаюсь, они тоже не хейтят это. Во-первых, большинство из них не смотрело прошлый фильм. И в этом смысле есть некая преемственность, некий культурный код. Я не вижу, честно говоря, в этом той проблемы, которую, мне кажется, раздувают многие наши борцы за то, чтобы никто ничего не когда не переснимал и не делал.
2: Илья Ермолов, режиссер. Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Подробности об актерском составе проекта пока не раскрываются.
4: Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
5: Аэрофлот запретил пассажирам провозить более 2 пауэрбанков. Устройство нельзя сдавать в багаж, нужно брать в ручную кладь, сообщают РИА Новости. Кроме того, пауэрбанки нельзя заряжать в полете, в том числе с помощью портов, размещенных в креслах самолета. Пользоваться устройствами запрещено во время руления, взлета или посадки. Ручная кладь, где лежит пауэрбанк, должна располагаться не на багажной полке. О планах ввести ограничения на количество пауэрбанков, которые пассажиры могут провозить на борту самолета, заявила также и S7. Алмаз ювелирного качества весом в 190 карат нашли в Архангельской области на месторождении имени Гриба, сообщили ТАСС в компании AGD Diamonds. Это третий алмаз особой крупности, добытый компанией в этом году. Ранее 13 февраля на горно-обогатительном комбинате был извлечен алмаз ювелирного качества весом 229 карат. Мировой производитель чипов NVIDIA инвестирует $500 миллионов в строительство 3 заводов по выпуску оптоволокна для центров обработки данных. Об этом сообщают ведомости. Компания подписала партнерское соглашение с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning. Предприятия будут размещены в Северной Каролине и Техасе. Новости компании корпорации.

0: акций. Держитесь курса.
1: В студии Алексей Пантелеев. Вы слушаете «Бизнес FM». «Спартак» обыграл ЦСКА в финале «Пути регионов» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена», а на матче присутствовал и мой коллега Сергей Гордеев.
2: Это было настоящее дерби. Ни много ни мало. Голы, много борьбы. Ну и, конечно, болельщики. Трибуны «Лукойл-Арены» полностью были заполнены. Буквально 39 тысяч было сегодня на стадионе. Напомню, что на этой стадии Кубка России фан-айди не действует. И за обе команды пришли поболеть такие организованные группы фанатов с песнями, кричалками. Весь матч был очень шумно, атмосферно. Представление на поле тоже было на должном уровне. Первый тайм прошел с преимуществом «Спартака». Он больше атаковал, прессинговал армейцев. Гол пришел довольно неожиданно. Руслан Литвинов в 20 метрах от ворот поймал удачно мяч и пробил точно в верхний угол ворот. 1-0 «Спартак» повел. Но вот начало второго акта этого футбольного представления осталось целиком за ЦСКА. И это неудивительно. Вместо уставшего Лусиану вышел реактивный Глебов. Чуть позже игру армейцев усилил Матье Попович. Армейцы Москвы буквально вдавили «Спартак» в свою штрафную площадь. Опасные прострелы, удары в упор. Было буквально все на поле. Но выручал вратарь красно-белых Максименко. За него же разок сыграла и штанга. На 61-й минуте матча судья показал красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, но после просмотра ВАР решение свое изменил. Все-таки желтая карточка. Игра была грубой со стороны армейца, но неумышленной. Последние 20 минут матча активнее смотрелся «Спартак». Армейцы тоже отвечали довольно опасными фланговыми атаками. В последние минуты снова ЦСКА пошел большими силами вперед. «Спартак» имел несколько неплохих шансов, чтобы удвоить преимущество, но в итоге голов больше не было. 1-0. «Спартак» в суперфинале Кубка России. Да, есть и такие суперстадии в этом турнире.
1: Сергей Гордеев. С кем сыграет «Спартак» в решающем матче Кубка России, определится 7 мая в игре «Краснодар» и «Московского Динамо». Начало встречи в 20:30. Мебели из Европы готовят заградительные пошлины. В Кабмине обсуждают меры, которые давно предлагали российские мебельщики – повысить пошлины на поставки из недружественных стран. Зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит – об этом Наталья Шашна.
3: «Бизнес говорит».
4: Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на 3-4 местах в списке главных импортеров в нашу страну. Объясняет «Бизнес ФМ» гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. По его словам, сейчас ввозная пошлина от 9 до 11% для всех. Он отметил, что в Кабмине обсуждается повышение для недружественных стран до 35%.
5: Согласитесь, это как минимум нелогично и странно, что мы продолжаем отдавать ежегодно порядка 30 миллиардов рублей в экономику недружественных стран за мебель, которую полностью можем делать сами, в крайнем случае можем импортировать из других стран. Обсуждалась мера на правительственной комиссии у вице-премьера Новака до 35% поднять. Это позволит повысить уровень собирания в бюджет в качестве пошлин на мебель люкс-класса, если кто-то захочет себе все-таки итальянскую, к примеру, мебель. Чуть-чуть дороже этот человек заплатит. Возможность купить он не потеряет. Потеряет конкурентоспособность мебель эконом-сегмента вот из Европы, которую мы полностью вообще замещаем уже давным-давно.
4: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин обсуждает меру на фоне снижения производства российских мебельщиков. Почти на 7%, пишут «Известия». Владелец калининградской мебельной фабрики «Максик» Макс Ибрагимов в целом поддерживает идею, но с оговоркой.
6: Если будет заградительно пошлина ввести иностранный товар, я считаю это нормально, потому что если это выпускается у нас. Если у нас их не выпускают, у нас такого нету и вообще никогда не будет, и заградительно пошлина ввести, тогда уж это нехорошо. Ну, конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлину НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
7: Как сейчас в Россию вот такая мебель попадает?
6: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делать неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовые мебели. Тоже самое в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало. Потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность. Вот это все у нас получается дорого. И покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это. Потому что сбытом стало трудно.
4: Не все участники.

0: Участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании Bauflex Станислав Левочкин.
1: Не знаю, насколько нам это поможет. Как таковой поток мебели импортной минимальный, мне кажется. Я не думаю, если они повысят пошлины, что это. Причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы тверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
0: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Российская валюта укрепляется на фоне возобновления бюджетного правила. В среду рубль прибавил около процента к юаню, при этом мировые цены на нефть упали, утянув за собой российские фондовые индексы. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
3: Российский рынок акций вернулся к снижению, и по итогам среды потери по индексу Московской биржи составили 0,4%. Закрытие основной торговой сессии 2633 пункта. В основном продавали бумаги нефтегазовых компаний с учетом падения цен на нефть, с учетом падения цен на газ, хотя были и растущие истории на фоне роста цен на драгоценные металлы. В лидерах роста оказались бумаги Полюса и Норильского никеля. Но и рубль сегодня вырос, причем вырос заметно. Доллар США вновь упал ниже 75 рублей, а китайский юань откатился на 11 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 95 копеек. Появилась информация от Минфина, информацию, естественно, рынок ждал, и оказалось, что с 8 мая по 4 июня ведомство будет покупать, как ожидалось, валюту, но объемы покупки всего лишь 110 миллиардов 300 миллионов рублей. И если брать ежедневный объем операции, он составит 5 миллиардов 800 миллионов. Я напомню, что много было у рынка прогнозов относительно того, какими объемами будет оперировать Минфин, но не сводились они к 5-6 миллиардам, там все прогнозы были за 10 миллиардов в день. Но если учитывать теперь бюджетные правила и операции Банка России, то в целом Банк России будет покупать валюту, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. В общем, крайне низкие объемы, и это вызвало некий ажиотаж даже вокруг российского рубля. Что касается цен на нефть, конечно, они упали, и смесь Brent даже падала ниже 100 долларов за баррель, но вернулась потом выше 100, и уже если рассматривать вечер среды, то торгуется в районе 101 доллара за баррель. Но здесь рынок увидел некоторые признаки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Во всяком случае, портал Axios со ссылкой на своих официальных лиц, но не названных американских официальных лиц, сообщил о том, что переговорщики из США считают, что приближаются они к соглашению с Ираном и даже говорили о каком-то меморандуме, о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Затем появились сообщения, что пакистанским посредникам передали черновик предварительного соглашения США и Ирана. Вроде все хорошо, но, с другой стороны, в противовес появились и сообщения из самого Ирана, и председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Ризаи заявил, что сообщения Axios с положениями меморандума, которые якобы могут подписать Тегеран и Вашингтон, представляют собой список желаний США, нежели отражает реальность. Ну вот, противоречивые заявления привели как раз к тому, что пока цен на нефть, если рассматривать смесь Brent, держится выше 100 долларов за баррель.
2: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. На связи.
5: Изобретателем телефона традиционно принято считать американца Александра Белла, который запатентовал свое устройство для передачи вокальных звуков в 1876 году. Но надо сказать, что идея о коммуникациях на расстоянии с помощью электричества в середине 19-го столетия буквально витали в воздухе. И похожие аппараты до и после Белла десятками пытались зарегистрировать изобретатели в разных странах. Да и сам ученый вообще-то занимался модернизацией телеграфа, но в ходе очередных испытаний Белл услышал эхо из телеграфного приемника, и его осенило новой идеей. Получившийся аппарат современники прозвали «виселицей» за схожий внешний вид. У него не было звонка, который уже позже внес в конструкцию помощник Белла Томас Джон Ватсон. Спустя годы телефон Белла, благодаря значимости изобретения, назовут самым дорогим патентом в истории.
4: На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В ЕС жестко ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского ударить по Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. МИД Российской Федерации настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявила также Захарова и подчеркнула, что предупреждение Минобороны Российской Федерации было сделано именно как ответ на заявление Зеленского. МИД указывает на неотвратимость нанесения ВС России ответного удара по Киеву. Киеву в случае реализации террористических замыслов киевского режима. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран провели хорошие переговоры и в ближайшее время могут достичь соглашения. Об этом американский лидер сообщил журналистам в овальном кабинете. По словам Трампа, Иран якобы согласился никогда не обладать ядерным оружием наряду с другими условиями. При этом официального подтверждения этой информации со стороны Тегерана не поступало. Американский лидер также отметил, что сроки достижения соглашения не являются жесткими. Комментируя сообщения СМИ о возможном 30-дневном дедлайне, Трамп заявил, что никаких дедлайнов не существует. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом сохраняет оптимизм по поводу дипломатического урегулирования конфликта с Ираном. Более половины россиян считают День Победы самым важным праздником. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ. Согласно опросу, 67% респондентов назвали 9 мая главным праздником страны. Однако этот показатель снизился по сравнению с предыдущими годами. При этом часть опрошенных отмечает, что воспринимает этот день прежде всего как День памяти и скорби. Эксперты ВЦИОМ подчеркивают, что День Победы остается одним из ключевых общественных и семейных праздников в России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин с 8 мая возобновляет операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту из золота на 5,8 миллиарда рублей. Это заметно меньше, чем ожидал рынок. Рубль отреагировал укреплением. Будет ли оно долгосрочным? А законопроект об аннулировании вида на жительство и РВП мигрантов могут принять в ближайшее время. Речь о работающих в России менее 10 месяцев в течение года. По замыслу депутатов, новая мера должна усилить контроль за мигрантами, их занятостью и доходами. И спрос на ипотеку в России вырос за год на четверть. По данным Дом.РФ, всего в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. И ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки, обеспечивший более половины спроса. Почему тогда рано говорить о ее восстановлении? Подробности на Бизнес FM. Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11, а доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
7: Высокие цены на нефть держатся два месяца, с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемая зеркальная.

0: Калирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
1: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно, ну и соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
0: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
2: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше 1 миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
0: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до $60 за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
3: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
0: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Законопроекты об аннулировании вида на жительство и разрешении на временное проживание мигрантов могут успеть принять в весеннюю сессию. Речь о мигрантах, работающих в России менее 10 месяцев в течение года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ находится на рассмотрении. По мнению Володина, мера позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов, их занятостью и доходами. Смысл законопроекта объясняет юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сагутская.
5: Законопроект не новый, про него с начала года говорят и обсуждают его. Здесь все опять-таки направлено на усиление контроля за доходами иностранцев. То есть здесь вот только в этом контексте. Не потому что аннулировать, ужесточить. Здесь именно вот этот вот шлейф законопроекта про контроль за доходами. Для того, чтобы их легализовать, для того, чтобы их открыть. К чему все это ведется? Хотят обязать, если иностранец приехал работать, чтобы у него был доход, и он работал, ездил вахтовым методом. Если иностранец привозит семью, значит, он официально, как минимум по прожиточному минимуму, должен доказать, что он может содержать и себя, и всю семью, которую он сюда привез. То есть ему нужно будет подтверждать, что он содержит семью, каждого иждивенца, супругу, каждого несовершеннолетнего. То есть если он привозит родителей, чтобы и родителей тоже он мог содержать. Поскольку здесь подключается и МВД, и обмен данными с налоговой будет ФНС. И эта система будет автоматизирована к этому. А про аннулирование РВП и ВНЖ здесь говорится, что то есть добавляется про трудовую деятельность. В контексте чего? Каждый иностранный гражданин

0: Гражданин, который проживает по РВП и ВНЖ, обязан подавать ежегодное уведомление о проживании. И он должен предоставить, на какие средства он весь этот год существовал на территории Российской Федерации. Некоторые иностранцы предоставляют, например, справки о том, что у них есть средства на счету на сегодняшний день. Но средства на счету на сегодняшний день это не подтверждает, что он проживал на эти деньги в прошлом году, да, весь этот год. То есть, получается, он работает неофициально, он скрывается от налогов, а если у этого иностранца большая семья, и он не работает, у него 2 ребенка, 3 ребенка, жена, 1 ребенок. На какие деньги они здесь живут?
1: Евгения Сыгутская, эксперт в сфере миграционного права. С января по март этого года в России было аннулировано 8 тысяч видов на жительство у мигрантов. Это почти на 90% больше, чем за тот же период прошлого года. Число выданных разрешений на временное проживание и ВНЖ снизилось на четверть. Ипотека набирает обороты. По данным Дом.РФ, в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 28% больше, чем в том же месяце прошлого года. Сейчас объемы кредитования составили 359 миллиардов рублей, рост 24% год к году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Но говорить о восстановлении рыночной ипотеки пока еще рано, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
2: Рынок обычной ипотеки постепенно оживает в целом, и это зависит от решений по ключевой ставке Центробанка. Пока что глобально, конечно, ситуация не поменяется, и с учетом даже ужесточений по льготным программам, по семейной ипотеке, и те изменения, которые у нас прогнозируют в ближайшей перспективе, касаемо изменения ставок, зависящих от количества детей, возможно, еще прописка и так далее. Тем не менее, льготные ипотеки забирают достаточную часть доля рынка, это как минимум 50-60%, ну а остальное это действительно рыночная ипотека, которая пока начинает свой путь к оживлению. Средняя рыночная ипотека сейчас у нас 18-19%, но опять же все зависит от критериев по заемщику, от первоначального взноса. Самый низкий порог касаемо рыночной ипотеки на первичный вторичный рынок, если мы не учитываем льготные программы, это 16,9%. В принципе, такую ставку получить в банках возможно. Но, конечно же, это даже с учетом того, что это достаточно интересное предложение в текущих реалиях, тем не менее, ежемесячный платеж даже под 16,9, он достаточно высокий. И немногие действительно готовы брать большие суммы ипотеки на покупку жилья. В первую очередь, конечно же, все ждут снижения, как минимум, рыночной ставки 14%. Тогда, конечно, уже рынок существенно увидит прирост сделок, прирост рефинансирования, а это по факту новые тоже кредиты, которые выданы банками, и рынок вторичного жилья однозначно заживет в полную силу.
1: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до 19,2%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Доля налички растет. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Эксперты говорят о влиянии возросшей налоговой нагрузки, но главным фактором остаются перебои с мобильным интернетом. Евгений Перечук продолжит.
3: Прирост в 600 с лишним миллиардов рублей в доле наличных средств – это рекорд с осени 2022 года, когда скачок составил почти 930 миллиардов. Тогда стресс-фактором стала волна мобилизации. Сейчас такого четкого маркера нет. Есть несколько причин. В первую очередь, возросшая с недавнего времени налоговая нагрузка и дрейф части малого и среднего бизнеса в серую зону. Обыватель это и так мог заметить по скидкам за оплату наличкой или по отказам некоторых заведений из сферы услуг в приеме банковских карт, говорит гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеин «Take and Wake» Алексей Петропольский.
4: Действительно, люди платят наличкой больше. Все привыкли к тому, что то терминал не работает, то, в принципе, просят наличные. И фактически все стали обратно ходить с прессом. Даже стал видеть опять в ресторанах, когда написано, что при оплате наличными скидка. Конечно, эта скидка берется не из воздуха. Поэтому говорить о том, что мы возвращаемся к наличным, можно смело. Более того, я даже смотрел отчет, что многие компании не сдают подотчетные деньги. То есть у них копится наличность в кассе, они ее отражают как наличность. По всей видимости, что-то с ней делают в процессе, пока

0: она у них лежит в кассе. Поэтому, да, такой тренд есть, и он будет набирать обороты, если ничего не поменяется. Конечно, в первую очередь в отношении интернета, потому что без него просто невозможно собирать безнал. А во-вторых, в налоговой политике.
1: Другая причина, подстегивающая спрос на наличку, конечно, перебои с мобильным интернетом. Авиакомпании, банки, сервисы доставки, мобильный оператор

0: Ну и причины все понятны. Все это вместе, оно действительно приводит к росту наличности, что, конечно, очень плохо. Дедиджитализация и обратный уход в кэш – это, конечно, признаки очень плохие, потому что это деградация самой финансовой системы. Ее прогрессивность была всегда в России одной из ключевых положительных качеств. Я уверен в том, что наш банковский цифровой сервис один из лучших или, может быть, даже лучший в мире. И вот им невозможно пользоваться из-за того, что такая история с интернетом. В общем-то, это печально.
1: Центробанк и ранее отмечал резкий рост оборота наличности. Я объяснял это именно проблемами с интернетом. Они, по оценке регулятора, побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей. По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей. А это более 15% всей денежной массы в стране. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Фейк ньюс.
3: В 1835 году уже закрытая к этому моменту нью-йоркская газета «Сан» опубликовала серию из 6 сенсационных очерков о жизни на Луне. В материалах говорилось, что знаменитый астроном Джон Гершель создал невероятно точный телескоп, позволяющий разглядеть в подробностях жизнь на спутнике Земли. Сначала астроном увидел горы, реки, леса и океаны, затем невиданных зверей и птиц, и, наконец, разумную форму жизни – людей и летучих мышей, которые обладали несомненным интеллектом. Ежедневный тираж газеты вырос почти вдвое. Многие европейские издания перепечатали сногсшибательную серию. Обыватели и ученые-мужи спорили о последствиях этого открытия. Потом чудо-телескоп якобы сломался, и дальнейшие наблюдения стали невозможны. А через несколько месяцев обман был разоблачен журналистами конкурирующих изданий.
2: Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сардар Влекулеев. Банк России работает не на кратковременный рывок, а на долгосрочный рост экономики. Такой можно обеспечить лишь при низкой инфляции, сообщил регулятор в официальном телеграм-канале. Никакая экономика не сможет долго показывать высокий рост, если деньги быстро обесцениваются, а люди и компании теряют капиталы и сбережения, указал регулятор. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашения о стабилизации цен. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Вьетнам в этом году стал самым быстрорастущим направлением зарубежных поездок россиян. По итогам года турпоток может составить 1 200 000, сообщает в среду Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператора. В прошлом году Вьетнам посетили рекордные 690 тысяч российских туристов. По словам члена направления РСТ, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, средний чек по Вьетнаму составляет 78-80 тысяч на человека, вполне сопоставимо со средним чеком на Египет, но чуть выше, чем в Таиланде. Индекс цен на бриллианты весом в 1 карат в апреле сократился на 0,4% в месячном сравнении и на 14,9% в годовом. Об этом сообщило отраслевое агентство «Рапопорт», которое рассчитывает международный индекс цен на бриллианты, передает ТАСС. В агентстве «Рапопорт» отметили, что в течение месяца наблюдалась более негативная динамика в отношении крупных алмазов, которые в прошлом году продавались лучше. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект начали привлекать к выявлению нелегальных отелей. Об этом глава Росаккредитации Дмитрий Вольвович сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Нелегальными считаются те средства размещения, которые не зарегистрированы в специальном реестре. Валерий Ободоев продолжит.
6: С помощью искусственного интеллекта Росаккредитация собирает информацию из интернета. И если в процессе мониторинга рекламы и различных сайтов выясняется, что где-то какой-то отель работает нелегально, то ведомство дает поручение уполномоченному региональному органу, который, цитата, «выходит на контрольно-мониторинговые мероприятия, чтобы убедиться, что средство размещения работает не в соответствии с

0: законом. Все отели, санатории, глэмпинги и прочие в России с 1 сентября 2025 года должны находиться в едином федеральном реестре, который ведет Росаккредитация. Для этого нужно подать ряд документов, среди которых кадастровый паспорт, фотография с общим видом отеля, документы на право собственности и так далее. А также нужно провести самооценку, то есть рассказать об удобствах отеля, услугах, количестве и категориях номеров и прочее. Летом прошлого года Forbes писал, что некоторые отельеры не хотят легализоваться. Цитата: «Ведь это налоги, контроль и ответственность. Но сейчас на рынке все на равных условиях», говорит владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге юнист Таймурханлы.
1: Очень правильно поступили власти в борьбе с нелегальными отелями. Это запретили онлайн-агрегаторам работать с отелями без классификации. Дистрибьюция, то есть продажа номеров через агрегаторы для нелегальных отелей невозможны. Это самый главный рыночный инструмент. Как помните, такси победили за счет того, что появились у нас агрегаторы. Ушли частники с улиц. Вот та же самая история. А самый доход отелей все-таки особенно маленьких. Это электронные системы бронирования. Сейчас потребитель имеет абсолютно четкую, понятную картину, которая еще и законодательно всех игроков уравнивает и создает равные права для всех.
0: Проблема нелегальных отелей не стоит остро. Подавляющее большинство средств размещения зарегистрированы. Также уверен вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
2: Я допускаю просто, что есть какие-то предприятия, которые никогда этим не заморачивались. Но я не думаю, что их много. Реально предполагать, что это какой-то большой объем, довольно сложно. А так, если брать в целом по стороне, мне кажется, ситуация с прохождением самооценки, классификации достаточно на высоком уровне. Я уверен, что это не касается ни крупных представителей бизнеса, ни средних. Я полагаю, что даже большинства малых представителей бизнеса это тоже не касается.
0: В реестре, помимо просто регистрации, отели также могут пройти классификацию, чтобы получить звезды. В конце апреля Росаккредитация сообщала, что 170 отелей в России получили категорию 5 звезд. Всего в реестре чуть больше 29 тысяч средств размещения. Подавляющая часть из них – гостиницы. Комментируя борьбу Росаккредитации с серой зоной с помощью искусственного интеллекта, премьер Михаил Мишустин призвал расширять практику применения цифровых инструментов, в том числе запускать удобные сервисы для людей и бизнеса. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Сыра в России заварись. Отечественные сыровары столкнулись с затовариванием складов, пишет российская газета. По итогам первого квартала выпуск сыров в России увеличился лишь на 3% и достиг 210 тысяч тонн. Однако запасы уже к началу апреля выросли сразу на 21% год к году, что стало рекордом за последние 5 лет. При этом спрос на сыры такими темпами не растет, а на рынке еще и демпингуют сыровары из Беларуси. Чем обернется такая ситуация? Светлана Чередникова подробнее.
4: Склады с сыром заполнены под завязку. Ключевую роль сыграл рост производства в нашей стране сырого молока для переработки в прошлом году до 26 миллионов тонн. Это максимальный объем за три десятилетия и прирост 2,5% год к году. Эксперты говорят о влиянии нескольких факторов, в том числе и то, что до этого в 24-м потребление сыра в России росло двузначными темпами. Но уже к середине 25-го года спрос на сыр почти перестал активно расти, а вот производители не смогли оперативно снизить выработку. Какие риски есть в этой ситуации, помимо замораживания средств производителей? И что будет дальше? Прогноз гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова.
5: Значительные запасы – это всегда определенные риски, потому что они давят на рынок, давят на цену на готовую продукцию, давят на цену на сырое молоко, соответственно, снижают ее доходность. И это, конечно, для производителя не очень хорошо. Вместе с тем, с начала года, за первые 4 месяца, мы видим достаточно неплохое восстановление спроса в потреблении сыров, прежде всего в розничном сегменте. Рост по сырам составил 4-5%. И я думаю, что постепенно этот фактор будет способствовать того, что уровень запасов будет снижаться. В пределах там, 10-15% в текущем году запасы у нас относительно могут снизить в благоприятных условиях.
4: Спрос на сыры в сегментах хорика и B2B в целом немного растет. Это и творожный, который идет в выпечку и блюда японской кухни, и плавленый для фастфуда, и продукция для пиццерий. Просели продукты с заменителями молочного жира, но на их место приходят натуральные продукты. При этом растет спрос на премиальные категории – выдержанные сыры и сыры с плесенью, отмечает гендиректор Стреда Консалтинг Алексей Груздев.
6: Рестораны полного цикла, как правило, у нас идет сырная тарелка, и это уже сыры более дорогие, по ним вообще никакого снижения нет, и сыры с плесенью, и твердые выдержанные сыры у нас показывают только рост и в ритейле, и в хорике. Если мы говорим конкретно про хорику, ну, во-первых, пока никакого падения в хорике не видно, идет процесс замедления темпов роста, то есть если в прошлом году там темпы были почти двукратными, сейчас они просто стали там 1-2%.

0: Есть еще один важный вопрос, который касается продуктов с заменителями молочного жира с точки зрения, например, драйверов роста потребления сыров. Это важный фактор. В этой как раз категории происходит снижение объемов, которые как раз замещаются натуральными сырами.
1: Но сами сыровары жалуются, что их бизнес серьезно штормит. На фоне затоваривания складов на российский рынок идут объемные поставки дешевых сыров из Беларуси, говорит фермер, сыровар, владелец Истринской сыроварни, председатель оргкомитета Союза сыроваров России, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота.
2: Нас просто заваливают наши коллеги-фермеры, говорят, заберите хоть как-то молоко, чтобы мы не выливали. И мы уже продумываем вариант, что, может быть, просто брать молоко у коллег, перерабатывать его и продавать по себестоимости молока на СВО. Пусть будет там электричество за мой счет, пусть будет арена, пусть будет капик за мой счет. Все, мы оплатим налоги, просто чтобы, условно, молоко не выливать. Плюс нам еще подсобили белорусские коллеги. У них что-то не получилось в дружбе с Китаем и с экспортом. И они сейчас все остатки просто сливают на российский рынок. И это прям тяжелым катком бьет по сыроварению. Сыр продать сейчас действительно крайне сложно. Даже в убыток люди готовы продавать его, лишь бы заплатить молоко. Нам крайне сложно конкурировать с белорусами, которые заваливают рынок за счет своего молока. Они набрали у нас денег, кредитов, льгот. Мы им поставили дешево энергоресурсы, и у них цена молока на треть меньше нашей. И сейчас они работают в прибыли и ломают нам рынок. Они привозят сыр там по 380 рублей в закупе.
1: Между тем, по данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли «Аккорд», доля белорусских сыров составляет всего 8%. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: В Сингапуре ввели интересные наказания для школьников за буллинг, то есть травлю. В новых правилах Министерства образования страны это названо крайней мерой. Наказание палкой вводится только в отношении мальчиков в возрасте от 9 лет. Осуществлять меры будут уполномоченные учителями с учетом зрелости учеников и только с одобрения директора. В отношении девочек-нарушительниц запрета на буллинг вводят альтернативные меры. Отстранение от занятий, изменение оценки поведения или ее могут просто оставить в школе после уроков. Женщин в Сингапуре запрещено наказывать палками. А вообще, эта мера очень распространена в стране, каким бы необычным это ни казалось, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
4: В Сингапуре вообще многие законы могут показаться странными для людей, которые не знакомы изнутри Сингапуром, но здесь есть и дань традиции, в том числе и колониальным. В Сингапуре действительно за многие виды преступлений, в том числе административных преступлений, полагаются удары палками. Тоже досталось от колониального британского прошлого. Не более 24 ударов. Они наносятся только мужчинам до 50 лет. Доказывать женщин ударами палок запрещено, но в данном случае как раз речь идет о том, что можно давать не более 3 ударов палкой. Палка это обычно бамбуковая трость длиной чуть более метра и шириной чуть менее 1,5 сантиметра. В общем, это здесь даже не столько болезненное наказание, сколько воспитательная такая унизительная функция. Но есть действительно в Сингапуре целый ряд наказаний, которые могут показаться, как минимум, необычными. Есть запреты на то, чтобы кормить голубей вплоть до тюремного заключения. В Сингапуре запрещено продавать жвачку, выбрасывать жвачку.
5: И получается, школьная система образования тоже решила применить такие методы.
4: Это скорее продолжение общей системы. Хотя даже в самом Сингапуре, если посмотреть на то, как обсуждался этот закон, это считается вообще телесные наказания в школе. А там не просто нецивилизованные вещи, а они просто неэффективны. Многие вообще сомневаются, будет ли это применено в реальности.
3: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. ЮНИСЕФ и ВОЗ выступили против телесных наказаний детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью. По оценкам ВОЗ, от этого ежегодно страдают в мире около 1,2 миллиарда детей. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, вызвавших общественный резонанс в прошлом году.
6: Другим наука. Сергеем Корзуном.
7: Витамины нужны организму в небольших количествах для нормального обмена веществ, и обычно он получает их с пищей. Первым выделил витаминный комплекс из рисовых отрубей японец Судзуки в 1910 году. Но публикацию на японском не особо заметили. И 2 года спустя поляк Функ в Лондоне переоткрыл эти органические молекулы, назвав их витаминами. Витальными, то есть жизненными аминами. Всего по теме в разные годы было вручено не менее 10 Нобелевских премий. По иронии судьбы, Судзуки и Функ лауреатами не стали. Хотя оба обсуждались комитетом, а Функ точно

0: виде аптечных препаратов витамины появились в 30-е годы прошлого века и вскоре вошли в моду. Вообще-то люди, которые питаются разнообразно, вряд ли столкнутся с серьезным дефицитом витаминов. Мало доказательств того, что дополнительный прием оказывает какое-либо положительное воздействие на рак или сердечно-сосудистые заболевания. Добавки витамина Е не только не приносят никакой пользы для в целом здоровых людей, но и могут повышать смертность. Метаанализ 2018 года не выявил доказательств того, что потребление витамина D и кальция пожилыми людьми снижает частоту переломов костей. Но некоторая нехватка витаминов доказанно может влиять на усталость, проблемы с кожей и даже с неврологией. В клинической практике особо следят за дефицитом витамина В12 в пожилом возрасте при наличии веганства или неврологических симптомов. За витамином D, если мало богатых им продуктов и солнца, и за фолатом при планировании беременности. Он важен для формирования у плода нервной трубки.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Авликулиев. Лечение пострадавших в результате атак беспилотников в Чувашии проводит мультидисциплинарные бригады ведущих специалистов республики. Об этом сообщил Минздрав региона. По последним данным министерства, в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары 5 мая погибли двое, пострадали 35 человек, из них 11 находятся в больнице. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях, отметили в Минздраве. Соединенные Штаты провели очень хорошие, это цитата, переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Американский лидер утверждает, что Тегеран отказался от разработки ядерного оружия. За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры с Ираном, и весьма вероятно, что мы заключим сделку, сказал Трамп журналистам. Мировые запасы нефти в апреле показали крупнейшее падение за всю историю, за исключением периода пандемии COVID, пишет Financial Times, ссылаясь на данные S&P Global Energy. Запасы сырой нефти снизились почти на 200 миллионов баррелей или на 6 миллионов 600 тысяч баррелей в сутки, пишут ведомости. Трейдеры предупреждают, что как только мировые запасы опустятся ниже критических уровней, цены резко вырастут. Точка перелома может наступить уже в ближайшие недели. Московский «Спартак» со счетом 1-0 обыграл столичный ЦСКА в финальном матче пути регионов «Фанбет» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. В суперфинале «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и московским «Динамо», который состоится 7 мая. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о росте цен. Речь о социально значимых товарах, это топливо и продовольствие. По мнению антимонопольщиков, такие комментарии могут быть сигналом для повышения цен на товары. Чем обоснованы такие выводы и что грозит за такие прогнозы? На мебель из Европы готовят заградительные пошлины в Кабмине. Обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить тарифы на поставки из недружественных стран. На что и как это повлияет? И в России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. Сам режиссер оригинального фильма рассказал бизнес-фэм, что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать. Мы поговорили с режиссером новой версии. Это Илья Ермолов. Какой будет новая версия «Курьера»? Подробности на бизнес-фэм. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о возможном росте цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Прогнозы касались социально значимых товаров, продовольствия и топлива. По мнению регулятора, такие комментарии экспертов могут быть сигналом для участников рынка, чтобы те изменили стоимость товаров. Валерий Убадоев продолжит.
4: Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выдала предостережение трем экспертам. Начальник аналитического отдела инвесткомпании Ricom Trust прогнозировал рост цен на продовольственные товары, а директор по коммуникациям GIS Mining и генеральный директор ООО Allianz Trax озвучили прогнозы стоимости.

0: стоимости топлива. По мнению ФАС, такие комментарии могут привести к повышенному спросу среди потребителей, а участники рынка могут воспринять это как сигнал для синхронного повышения цен. Ведомство напомнило, что согласованные действия конкурентов на рынке нарушают закон о защите конкуренции. За разъяснениями мы обратились в ФАС России. Нам ответили, цитирую, «Публичное заявление о росте цен может расцениваться как нарушение закона о защите конкуренции, если такие прогнозы в СМИ дают должностные лица организаций». То есть, грубо говоря, ФАС увидела в этих комментариях признаки сговора. Но если бы у ведомства были доказательства, то просто предупреждением эксперты бы не обошлись, считает председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
1: Формулировки ФАС оставлять желать лучшего, суть предостережения заключалась в том, что если будет доказан сговор этих аналитических компаний, тогда они получат ответственность. А пока что только предостережение ФАС уже может инициировать расследование, и они часто это делают. Они могут вызывать сотрудников и требовать переписку сторон, привлекать правоохранительные органы. Ну а предостережение — это предостережение. Они пальчиком погрозили, и не более того. Но предупреждение является поводом для начала пристального обращение внимания на этих участников рынка со стороны Федеральной антимонопольной службы. То есть они фактически тем самым показывают и говорят о том, что, ребят, мы за вами наблюдаем, смотрим, поэтому давайте-ка вы поаккуратнее будьте.
0: Это уже не первый такой кейс. Как напомнило ведомство, в начале апреля служба выдала предостережение экспертам авторынка, которые прогнозировали рост цен на автомобили, моторное масло и присадки. Аргументы ведомства тогда были аналогичными. Примечательно, что ФАС обращает внимание на то, что прогнозы давали должностные лица. Комментирует юрист Forward Legal Елена Сатина.
2: Фактически речь идет о должностном лице хозяйствующего субъекта. Хозяйствующий субъект – это очень широкое определение, которое включает фактически любое юридическое лицо. Понятие должностного лица закон о защите конкуренции не содержит. Поэтому должностным лицом можно назвать любого сотрудника, который официально трудоустроен в юридическом лице и вышел в публичное пространство с каким-то заявлением. Любому сотруднику юридического лица фактически можно выдать предостережение, потому что это не вопрос обладания какими-то конкретными должностными полномочиями. Это просто скорее про то, что сотрудник где-то публично что-то прокомментировал, и это привело опять-таки к последствиям для рынка.
0: За подробностями мы также обратились к экспертам, которые получили предостережение от ФАС, но они воздержались от комментариев. Напомним, что по данным Росстата на начало мая бензин подорожал почти на 4% с января 26-го, что выше уровня общей инфляции. Она составила чуть больше 3% с начала года. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Они не плачут. Администраторы портала «Я плакал» пообещали, что продолжат, цитата, «шутить и постить анекдоты». Так они прокомментировали новость о том, что суд признал информацию с этого ресурса запрещенной к распространению. Решение суда коснулось еще двух порталов с анекдотами. Иван Медведев подробнее.
4: «Я плакал» – один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов, появившийся еще в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Основной контент – мемы, вирусные видео, смешные истории и анекдоты – публикуют сами пользователи, а потом обсуждают все это в комментариях. И вот прокуратура выявила на сайтах «Я плакал», анекдоты, «Анекдотов стрит.ком» и «Анекдота нет» – материалы, которые содержат высказывания, направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности и унижающие человеческое достоинство. Что это за материалы, в решении суда не сказано. Это вызывает вопросы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
5: Вообще не видно, что же за информация, что явилось поводом для подобных требований прокуратуры. Более того, обычно по такой категории споров запрещается конкретная информация, то есть конкретное содержание на конкретных страницах. И дальше очень простой алгоритм, потому что если администратор доменного имени удаляет эту информацию, эти странички, то дальше все окей. Но вот сейчас, то, что на это смотришь, возникает вопрос. Такое ощущение, что просто есть некая информация. И она признана запрещенной, поэтому домен запретить. Но абсурдное решение, я почти не сомневаюсь, что если она именно в такой форме, то в апелляции или кассации все-таки такой абсурд исправит.
4: Медиа-юрист Михаил Хохолков допускает, что суду конкретику предоставили, но в текст решения ее не взяли, чтобы дальше не распространять запрещенку. Так или иначе, суд с доводами прокуроров, какими бы они ни были, согласился и постановил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности. В сухом остатке это означает грядущую блокировку вышеназванных ресурсов, говорит эксперт.
6: Сама формулировка решения суда буквально означает,

0: Следующее. Роскомнадзор, после того, как решение суда вступит в законную силу, должен на основании этого решения внести указанные сайты в реестр запрещенной информации. Это тот самый реестр заблокированных доменных имен, который ведет Роскомнадзор, и фактически попадание сайта в этот реестр означает ограничение к ним доступа на территории Российской Федерации.
1: Важно не путать реестр Роскомнадзора с реестром экстремистских материалов Минюста. То есть попадание адреса портала «Я плакал» в реестр РКН не означает, что репост анекдота про Вовочку, сделанный кем-то пару лет назад, нужно срочно удалять. Репосты безобидного контента с «Я плакал» наказываться не должны. Впрочем, тут возникает вопрос, а что сегодня считается безобидным контентом? Ну а о том, чем закончились прошлые попытки запретить анекдоты, мы хорошо знаем из старых запрещенных анекдотов на эту тему. Иван Медведев, Марина Ремаева, Бизнес FM.
2: В России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. В СМИ это сразу стали называть киноадаптацией или ремейком. Сам режиссер оригинального фильма в интервью Business FM сказал, что новая лента будет сниматься по его повести. Он уже передал права на нее другому режиссеру. Это Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить нового «Курьера» к 40-летию фильма Шахназарова в 2027 году. Премьера культового кино о взрослении и отношениях отцов и детей состоялась в 1986. Создавать фильм будет команда кинокомпании «Кинотека». В интервью Business FM гендиректор киностудии «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров рассказал, что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать.
3: Как вы относитесь к этой идее адаптации «Курьера»?
4: Ну, нормально. Это же они по повести делают, не по фильму. Они выкупили права на экранизацию повести, так что хорошо, пускай делают. Я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер». Панков поставил в театре современной драматургии. Хороший спектакль получился.
3: Есть ли у вас объяснение популярности тогда этой повести сейчас?
4: Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь. Взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней. Темы, которые не зависят от времени. Есть мобильные телефоны? Нет. Есть искусственный интеллект? Нет. Я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда я писался «Курьер».
3: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером»?
4: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Пожалуйста, пускай делают. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится. Наверное, они будут делать по-другому, у них свой взгляд. И я в этом смысле, как сам режиссер, я снимал экранизации. С одной стороны, я старался, конечно, сохранить автора, а с другой стороны, я какое-то свое делал видение литературных произведений, а я терпимо ко всему этому отношусь.
3: Не будет, наверное, преувеличением сказать, что сейчас бум киноадаптаций, в том числе перестроечного кино. Как вы считаете, впору говорить о проблеме в киноиндустрии с созданием чего-то нового, оригинального, во всяком случае, в части полного метра? В сериалах еще как-то неплохо все.
4: Это не адаптация, это экранизация. Тут не надо путать. Называют ремейк. Ремейк — это когда берут фильм, у которого не было литературной основы. А если берется экранизация, это совсем другое. Повесть, роман можно сколько угодно ставить. Чехова или Анну Каренину ставили десятки раз. И каждый раз по-разному. Я не вижу никакой проблемы. Понятно, что кино ищет какую-то литературу, которую считает хорошей, находит смыслы новые в этом. И я, кстати, не вижу уж такого бума адаптации, экранизации.
3: Вам не снилось фильм «Вера» выходил?
4: Слушайте, все американское кино сидит на экранизациях. Чуть ли не каждый второй американский фильм снят по какому-то роману. Литература — это всегда основа кино. Весь вопрос, что получится. На самом деле довольно сложно сделать по-настоящему хорошую картину, которая жила бы на протяжении десятилетия.
2: Карен Шахназаров, кинорежиссер, гендиректор киностудии «Мосфильм». Режиссер новой экранизации Илья Ермолов в интервью «Бизнес ФМ» сказал, что не переснимает культовый фильм и вообще сначала скептически отнесся к идее экранизации повести «Курьер» Шахназарова, но сценарий ему в итоге понравился. Пересечения со старым кино будут, но это будет другой фильм, действие переносится в наше время. Сейчас изменилась профессия курьера, но

0: Вызовы у молодых людей те же, сказал Илья Ермолов.
1: Безусловно, есть какая-то узнаваемая структура у курьера, и в этом смысле что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять под копирку просто в сегодняшнем времени и снять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. Вот я сейчас провожу пробы, встречаюсь с молодыми людьми вот этого возраста от 17 там, до 20 лет. И не могу сказать, что каждый из них готов с уверенностью ответить, что ему делать дальше, куда идти, учиться, не учиться, работать. Много вопросов, которые стоят перед молодыми людьми, и за этим как раз интересно наблюдать и решать эти вопросы вместе с ними. У нас, конечно, все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, тоже, на самом деле, заставляет поменять оптику. А как вы помните, там запрос-то было «больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером». А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальные вопросы. Не только свои, но и своих родственников. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле вот тоже интересно на это посмотреть.
2: Как вы объясняете такой бум киноадаптации на позднесоветское кино вот буквально последние годы? Это такой кризис жанра полного метра, да, потому что сериалами вроде ситуация получше.
1: На самом деле, действительно, у нас с сериалами ситуация лучше гораздо. По этой причине я не снимаю сказки, отбиваюсь от них уже несколько лет. Я тоже очень настороженно отношусь к ремейк, адаптация. И поверьте, когда я получил сценарий «Курьера», я был так очень скептически настроен. Но я прочел его, и он мне понравился. Я увидел в нем что-то, что мне стало любопытным, материал, с которым мне захотелось поработать. Поэтому я взялся, хотя понимал, что это вызов, и понимал, что будет много хейта в эту сторону. Но у нас каждый фильм, который переснимается или адаптируется, вызывает волну негодования. Это тоже интересный момент. Хейтят люди, которые не имеют к этому отношения. Сам автор повести и фильма дал добро. И молодые люди, с которыми я общаюсь, они тоже не хейтят это. Во-первых, большинство из них не смотрело прошлый фильм. И в этом смысле есть некая преемственность, некий культурный код. Я не вижу, честно говоря, в этом той проблемы, которую, мне кажется, раздувают многие наши борцы за то, чтобы никто ничего не когда не переснимал и не делал.
0: Илья Ермолов режиссер. Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Подробности об актерском составе проекта пока не раскрываются.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: Аэрофлот запретил пассажирам провозить более двух пауэрбанков. Устройство нельзя сдавать в багаж, нужно брать вручную кладь, сообщают РИА Новости. Кроме того, пауэрбанки нельзя заряжать в полете, в том числе с помощью портов, размещенных в креслах самолета. Пользоваться устройствами запрещено во время руления, взлета или посадки. Ручная кладь, где лежит пауэрбанк, должна располагаться не на багажной полке. О планах ввести ограничения на количество пауэрбанков, которые пассажиры могут провозить на борту самолета, заявила также и S7. Алмаз ювелирного качества весом в 190 карат нашли в Архангельской области на месторождении имени Гриба, сообщили ТАСС в компании AGD Diamonds. Это третий алмаз особой крупности, добытый компанией в этом году. Ранее 13 февраля на горно-обогатительном комбинате был извлечен алмаз ювелирного качества весом 229 карат. Мировой производитель чипов NVIDIA инвестирует $500 миллионов в строительство 3 заводов по выпуску оптоволокна для центров обработки данных. Об этом сообщают ведомости. Компания подписала партнерское соглашение с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning. Предприятия будут размещены в Северной Каролине и Техасе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В студии Алексей Пунцелеев. Вы слушаете «Бизнес FM». «Спартак» обыграл ЦСКА в финале «Пути регионов» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена», а на матче присутствовал и мой коллега Сергей Гордеев.
5: Это было настоящее дерби, ни много ни мало. Голы, много борьбы, ну и, конечно, болельщики. Трибуны «Лукойл-Арены» полностью были заполнены, буквально 39 тысяч было сегодня на стадионе. Напомню, что на этой стадии Кубка России фан-айди не действует. И за обе команды пришли поболеть такие организованные группы фанатов с песнями, кричалками. Весь матч был очень

0: Шумно, атмосферно. Представление на поле тоже было на должном уровне. Первый тайм прошел с преимуществом «Спартака». Он больше атаковал, прессинговал армейцев. Гол пришел довольно неожиданно. Руслан Литвинов в 25 метрах от ворот поймал удачно мяч и пробил точно в верхний угол ворот. 1-0 «Спартак» повел. Но вот начало второго акта этого футбольного представления осталось целиком за ЦСКА. И это неудивительно. Вместо уставшего Лусиану вышел реактивный Глебов. Чуть позже игру армейцев усилил Матье Попович. Армейцы Москвы буквально вдавили «Спартак» в свою штрафную площадь. Опасные прострелы, удары в упор. Было буквально все на поле, но выручал вратарь красно-белых Максименко. За него же разок сыграла и штанга. На 61-й минуте матча судья показал красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, но после просмотра ВАР решение свое изменил. Все-таки желтая карточка. Игра была грубой со стороны армейца, но неумышленной. Последние 20 минут матча активнее смотрелся «Спартак». Армейцы тоже отвечали довольно опасными фланговыми атаками. В последние минуты снова ЦСКА пошел большими силами вперед. «Спартак» имел несколько неплохих шансов, чтобы удвоить преимущество, но в итоге голов больше не было. 1-0 «Спартак» в суперфинале Кубка России. Да, есть и такие суперстадии в этом турнире.
1: Сергей Гордеев. С кем сыграет «Спартак» в решающем матче Кубка России, определится 7 мая в игре «Краснодар» и «Московского Динамо». Начало встречи в 20:30. Мебели из Европы готовят заградительные пошлины. В Кабмине обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики – повысить пошлины на поставки из недружественных стран. Зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит – об этом Наталья Шашина.
2: «Бизнес говорит».
3: Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на 3-4 местах в списке главных импортеров в нашу страну. Объясняет «Бизнес-ФМ» гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. По его словам, сейчас ввозная пошлина от 9 до 11% для всех. Он отметил, что в Кабмине обсуждается повышение для недружественных стран до 35%.
4: Согласитесь, это как минимум нелогично и странно, что мы продолжаем отдавать ежегодно порядка 30 миллиардов рублей в экономику недружественных стран за мебель, которую полностью можем делать сами, в крайнем случае можем импортировать из других стран. Обсуждалась мера на правительственной комиссии у вице-премьера Новака до 35% поднять. Это позволит повысить уровень собирания в бюджет в качестве пошлин на мебель люкс-класса, если кто-то захочет себе все-таки итальянскую, к примеру, мебель. Чуть-чуть дороже этот человек заплатит. Возможность купить он не потеряет. Потеряет конкурентоспособность мебель эконом-сегмента вот из Европы, которую мы полностью вообще замещаем уже давным-давно.
3: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин обсуждает меру на фоне снижения производства российских мебельщиков. Почти на 7%, пишут «Известия». Владелец калининградской мебельной фабрики «Максик» Макс Ибрагимов в целом поддерживает идею, но с оговоркой.
5: Если будет заградительная пошлина ввести иностранный товар, я считаю это нормально, потому что если это выпускается у нас. Если у нас их не выпускают, у нас такого нету и вообще никогда не будет, и заградительная пошлина ввести, тогда уж это нехорошо. Ну, конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлину НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
6: Как сейчас в Россию вот такая мебель попадает?
5: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делают неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовую мебель тоже самое в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало, потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность, вот это все у нас получается дорого и не покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это, потому что сбытом стало трудно.
3: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании «Бауфлекс» Станислав Левочкин.
7: Не знаю, насколько нам это поможет. Как таковой поток мебели импортный минимальный, мне кажется. Я не думаю, если они повысят пошлины, что это. Причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы сверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
3: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Российская валюта укрепляется на фоне возобновления бюджетного правила. В среду рубль прибавил около процента к юаню, при этом мировые цены на нефть упали, утянув за собой российские фондовые индексы. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
8: Российский рынок акций вернулся к снижению, и по итогам среды потери по индексу Московской биржи составили 0,4%. Закрытие основной торговой сессии 2633 пункта. В основном продавали бумаги нефтегазовых компаний с учетом падения цен на нефть, с учетом падения цен на газ, хотя были и растущие истории на фоне роста цен на драгоценные металлы. В лидерах роста оказались бумаги Полюса и Норильского никеля. Но и рубль сегодня вырос, причем вырос заметно. Доллар США вновь упал ниже 75 рублей, а китайский юань откатился на 11 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 95 копеек. Появилась информация от Минфина. Информацию, естественно, рынок ждал. И оказалось, что с 8 мая по 4 июня ведомство будет покупать, как ожидалось, валюту, но объемы покупки всего лишь 110 миллиардов 300 миллионов рублей. И если брать ежедневный объем операции, он составит 5 миллиардов 800 миллионов. Я напомню, что много было у рынка прогнозов относительно того, какими объемами будет оперировать Минфин, но не сводились они к 5-6 миллиардам, там все прогнозы были за 10 миллиардов в день. Но если учитывать теперь бюджетные правила и операции Банка России, то в целом Банк России будет покупать валюту, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. В общем, крайне низкие объемы, и это вызвало некий ажиотаж даже вокруг российского рубля. Что касается цен на нефть, конечно, они упали, и смесь Brent даже падала ниже 100 долларов за баррель, но вернулась потом выше 100, и уже если рассматривать вечер среды, то торгуется в районе 101 доллара за баррель. Но здесь рынок увидел некоторые признаки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Во всяком случае, портал Axios со ссылкой на своих официальных лиц, но не названных американских официальных лиц, сообщил о том, что переговорщики из США считают, что приближаются они к соглашению с Ираном и даже говорили о каком-то меморандуме, о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Затем появились сообщения, что пакистанским посредникам передали черновик предварительного соглашения США и Ирана. Вроде все хорошо, но, с другой стороны, в противовес появились и сообщения из самого Ирана, и председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Ризаи заявил, что сообщения Axios с положениями меморандума, которые якобы могут подписать Тегеран и Вашингтон, представляют собой список желаний США, нежели отражает реальность. Ну вот, противоречивые заявления привели как раз к тому, что пока цен на нефть, если рассматривать смесь Brent, держится выше 100 долларов за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем телефона традиционно принято считать американца Александра Белла, который запатентовал свое устройство для передачи вокальных звуков в 1876 году. Но надо сказать, что идея о коммуникациях на расстоянии с помощью электричества в середине 19-го столетия буквально витали в воздухе. И похожие аппараты до и после Белла десятками пытались зарегистрировать изобретатели в разных странах. Да и сам ученый вообще-то занимался модернизацией телеграфа, но в ходе очередных испытаний Белл услышал эхо из телеграфного приемника, и его осенило новой идеей. Получившийся аппарат современники прозвали «виселицей» за схожий внешний вид. У него не было звонка, который уже позже внес в конструкцию помощник Белла Томас Джон Ватсон. Спустя годы телефон Белла, благодаря значимости изобретения, назовут самым дорогим патентом в истории. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Строго по делу. Создатели и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич. Ее

0: Называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
1: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. В пятницу, после 7 вечера. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В ЕС жестко ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского ударить по Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. МИД Российской Федерации настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявила также Захарова и подчеркнула, что предупреждение Минобороны Российской Федерации было сделано именно как ответ на заявление Зеленского. МИД указывает на неотвратимость нанесения ВС России ответного удара по Киеву. Его в случае реализации террористических замыслов киевского режима. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран провели хорошие переговоры и в ближайшее время могут достичь соглашения. Об этом американский лидер сообщил журналистам в овальном кабинете. По словам Трампа, Иран якобы согласился никогда не обладать ядерным оружием наряду с другими условиями. При этом официального подтверждения этой информации со стороны Тегерана не поступало. Американский лидер также отметил, что сроки достижения соглашения не являются жесткими. Комментируя сообщения СМИ о возможном 30-дневном дедлайне, Трамп заявил, что никаких дедлайнов не существует. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом сохраняет оптимизм по поводу дипломатического урегулирования конфликта с Ираном. Более половины россиян считают День Победы самым важным праздником. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ. Согласно опросу, 67% респондентов назвали 9 мая главным праздником страны. Однако этот показатель снизился по сравнению с предыдущими годами. При этом часть опрошенных отмечает, что воспринимает этот день прежде всего как День памяти и скорби. Эксперты ВЦИОМ подчеркивают, что День Победы остается одним из ключевых общественных и семейных праздников в России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин с 8 мая возобновляет операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей. Это заметно меньше, чем ожидал рынок. Рубль отреагировал укреплением. Будет ли оно долгосрочным? А законопроект об аннулировании вида на жительство и РВП мигрантов могут принять в ближайшее время. Речь о работающих в России менее 10 месяцев в течение года. По замыслу депутатов, новая мера должна усилить контроль за мигрантами, их занятостью и доходами. И спрос на ипотеку в России вырос за год на четверть. По данным ДОМРФ, всего в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. И ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки, обеспечивший более половины спроса. Почему тогда рано говорить о ее восстановлении? Подробности на Бизнес FM. Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11, а доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
5: Высокие цены на нефть держатся два месяца с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
6: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого.

0: притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно. Ну и, соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
1: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
2: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
1: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до 60 долларов за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
3: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
1: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Законопроект об аннулировании вида на жительство и разрешение на временное проживание мигрантов могут успеть принять в весеннюю сессию. Речь о мигрантах, работающих в России менее 10 месяцев в течение года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ находится на рассмотрении. По мнению Володина, мера позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов, их занятостью и доходами. Смысл законопроекта объясняет юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сагутская.
5: Законопроект не новый, про него с начала года говорят и обсуждают его. Здесь все опять-таки направлено на усиление контроля за доходами иностранцев. То есть здесь вот только в этом контексте. Не потому что аннулировать, ужесточить. Здесь именно вот этот вот шлейф законопроекта про контроль за доходами. Для того, чтобы их легализовать, для того, чтобы их открыть. К чему все это ведется? Хотят обязать, если иностранец приехал работать, чтобы у него был доход, и он работал, ездил вахтовым методом. Если иностранец привозит семью, значит, он официально, как минимум по прожиточному минимуму, должен доказать, что он может содержать и себя, и всю семью, которую он сюда привез. То есть ему нужно будет подтверждать, что он содержит семью, каждого иждивенца, супругу, каждого несовершеннолетнего. То есть если он привозит родителей, чтобы и родителей тоже он мог содержать. Поскольку здесь подключается и МВД, и обмен данными с налоговой будет с ФНС, и эта система будет автоматизирована к этому. А про аннулирование РВП и ВНЖ здесь говорится, что то есть добавляется про трудовую деятельность. В контексте чего? Каждый иностранный гражданин, который проживает по РВП и ВНЖ, обязан подавать ежегодное уведомление о проживании. И он должен предоставить, на какие средства он весь этот год существовал на территории Российской Федерации. Некоторые иностранцы предоставляют, например, справки о том, что у них есть средства на счету на сегодня сегодняшний день. Но средства на счету на сегодняшний день, это не подтверждает, что он проживал на эти деньги в прошлом году, да, весь этот год. То есть, получается, он работает неофициально, он скрывается от налогов,

0: А если у этого иностранца большая семья, и он не работает, у него 2 ребенка, 3 ребенка, жена, 1 ребенок, на какие деньги они здесь живут?
1: Евгения Сыгутская, эксперт в сфере миграционного права. С января по март этого года в России было аннулировано 8 тысяч видов на жительство у мигрантов. Это почти на 90% больше, чем за тот же период прошлого года. Число выданных разрешений на временное проживание и ВНЖ снизилось на четверть. Ипотека набирает обороты. По данным Домрф, в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 28% больше, чем в том же месяце прошлого года. Сейчас объемы кредитования составили 359 миллиардов рублей, рост 24% год к году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Но говорить о восстановлении рыночной ипотеки пока еще рано, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
2: Рынок обычной ипотеки постепенно оживает в целом, и это зависит от решений по ключевой ставке Центробанка. Пока что глобально, конечно, ситуация не поменяется, и с учетом даже ужесточений по льготным программам, по семейной ипотеке, и те изменения, которые у нас прогнозируют в ближайшей перспективе, касаемо изменения ставок, зависящих от количества детей, возможно, еще прописка и так далее, тем не менее, льготные ипотеки забирают достаточную часть доли рынка, это как минимум 50-60%, ну а остальное это действительно рыночная ипотека, которая пока начинает свой путь к оживлению. Средняя рыночная ипотека сейчас у нас 18-19%, но опять же все зависит от критериев по заемщику, от первоначального взноса. Самый низкий порог касаемо рыночной ипотеки на первичный вторичный рынок, если мы не учитываем льготные программы, это 16-9%. В принципе, такую ставку получить в банках возможно. Но, конечно же, это даже с учетом того, что это достаточно интересное предложение в текущих реалиях, тем не менее, ежемесячный платеж даже под 16,9, он достаточно высокий. И немногие действительно готовы брать большие суммы ипотеки на покупку жилья. В первую очередь, конечно же, все ждут снижения, как минимум, рыночной ставки 14%. Тогда, конечно, уже рынок существенно увидит прирост сделок, прирост рефинансирования, а это по факту новые тоже кредиты, которые выданы банками, и рынок вторичного жилья однозначно заживет в полную силу.
1: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до 19,2%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Доля налички растет. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Эксперты говорят о влиянии возросшей налоговой нагрузки, но главным фактором остается перебои с мобильным интернетом. Евгений Перечук продолжит.
3: Прирост в 600 с лишним миллиардов рублей в доле наличных средств – это рекорд с осени 2022 года, когда скачок составил почти 930 миллиардов. Тогда стресс-фактором стала волна мобилизации. Сейчас такого четкого маркера нет. Есть несколько причин. В первую очередь, возросшая с недавнего времени налоговая нагрузка и дрейф части малого и среднего бизнеса в серую зону. Обыватель это и так мог заметить по скидкам за оплату наличкой или по отказам некоторых заведений из сферы услуг в приеме банковских карт, говорит гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
4: Действительно, люди платят наличкой больше. Все привыкли к тому, что то терминал не работает, то, в принципе, просят наличные. И фактически все стали обратно ходить с прессом. Даже стал видеть опять в ресторанах, когда написано, что при оплате наличными скидка. Конечно, эта скидка берется не из воздуха. Поэтому говорить о том, что мы возвращаемся к наличным, можно смело. Более того, я даже смотрел отчет, что многие компании не сдают подотчетные деньги. То есть у них копится наличность в кассе, они ее отражают как наличность. По всей видимости, что-то с ней делают в процессе, пока она у них лежит в кассе. Поэтому, да, такой тренд есть, и он будет набирать обороты, если ничего не поменяется. Конечно, в первую очередь в отношении интернета, потому что без него просто невозможно собирать безнал. А во-вторых, в налоговой политике.
3: Другая причина, подстегивающая спрос на наличку, конечно, перебои с мобильным интернетом. Авиакомпании, банки, сервисы доставки, мобильные операторы – все так или иначе присоединились к предупреждениям о возможных перебоях в оплате картами, QR-кодами или переводами и призывам снять немедленно.

0: много наличности. Проблема комплексная, говорит директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
1: Безусловно, это перебои интернета, не работают терминалы. Понятная история. Второе, это ограничения и различные меры рестриктивного такого характера и дополнительный мониторинг по операциям между физическими лицами, в том числе, то есть переводы друг другу, так называемые peer-to-peer. И бизнес.

0: По наличности. Я объяснял это именно проблемами с интернетом. Они, по оценке регулятора, побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей. По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей. А это более 15% всей денежной массы в стране. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам, в 2008 году перед запуском большого адронного коллайдера мир оказался охвачен страхами, в которых столкновение протонов высокой энергии порождали черные дыры, создавали антиматерию и вообще ставили жизнь на Земле под угрозу. Эти опасения вылились в ожесточенные дискуссии в средствах массовой информации и даже в реальные судебные иски с требованием остановки коллайдера. Физики настаивали, что микроскопические черные дыры живут невероятно малые доли секунды и не могут никому навредить. Но в основном страхи рассеялись уже за годы работы большого коллайдера. Ведь в результате так и не появилось никаких гравитационных аномалий или устойчивых черных микродыр. Научный консенсус считает такие сценарии нереалистичными. А физики теперь строят еще более мощные агрегаты. Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. Банк России работает не на кратковременный рывок, а на долгосрочный рост экономики. Такой можно обеспечить лишь при низкой инфляции, сообщил регулятор в официальном телеграм-канале. Никакая экономика не сможет долго показывать высокий рост, если деньги быстро обесцениваются, а люди и компании теряют капиталы и сбережения, указал регулятор. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашения о стабилизации цен. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Вьетнам в этом году стал самым быстрорастущим направлением зарубежных поездок россиян. По итогам года турпоток может составить 1 200 000, сообщает в среду Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператора. В прошлом году Вьетнам посетили рекордные 690 тысяч российских туристов. По словам члена правления РСТ, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, средний чек по Вьетнаму составляет 78-80 тысяч на человека, вполне сопоставимо со средним чеком на Египет, но чуть выше, чем в Таиланде. Индекс цен на бриллианты весом в 1 карат в апреле сократился на 4% в месячном сравнении и на 14,9% в годовом. Об этом сообщило отраслевое агентство «Рапопорт», которое рассчитывает международный индекс цен на бриллианты, передает ТАСС. В агентстве «Рапопорт» отметили, что в течение месяца наблюдалась более негативная динамика в отношении крупных алмазов, которые в прошлом году продавались лучше. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект начали привлекать к выявлению нелегальных отелей. Об этом глава Росаккредитации Дмитрий Вольвович сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Нелегальными считаются те средства размещения, которые не зарегистрированы в специальном реестре. Валерий Бадоев продолжит.
4: С помощью искусственного интеллекта Росаккредитация собирает информацию из интернета. Если в процессе мониторинга рекламы и различных сайтов выясняется, что где-то какой-то отель работает нелегально, то ведомство дает поручение уполномоченному региональному органу, который, цитата, «выходит на контрольно-мониторинговые мероприятия», чтобы убедиться, что средство размещения работает не в соответствии с законом. Все отели, санатории, глэмпинги и прочие в России с 1 сентября 2025 года должны находиться в едином федеральном реестре, который ведет Росаккредитация. Для этого нужно подать ряд документов, среди которых кадастровый паспорт, фотография с общим видом отеля, документы на право собственности и так далее. А также нужно провести самооценку, то есть рассказать об удобствах отеля, услугах, количестве и категориях номеров и прочее. Летом прошлого года Forbes писал, что некоторые ательеры не хотят легализоваться. Цитата. «Ведь это налоги, контроль и ответственность». Но сейчас на

0: рынки все на равных условиях, говорит владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге юнист Таймур Ханлы.
1: Очень правильно поступили власти в борьбе с нелегальными отелями. Это запретили онлайн-агрегаторам работать с отелями без классификации. Дистрибьюция, то есть продажа номеров через агрегаторы для нелегальных отелей невозможны. Это самый главный рыночный инструмент. Как помните, такси победили за счет того, что появились у нас агрегаторы. Ушли частники с улиц. Вот та же самая история. Основной доход отелей все-таки особенно маленьких. Это электронные системы бронирования. Сейчас потребитель имеет абсолютно четкую, понятную картину, которая еще и законодательно всех игроков уравнивает и создает равные права для всех.
0: Проблема нелегальных отелей не стоит остро. Подавляющее большинство средств размещения зарегистрированы. Также уверен вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
2: Я допускаю просто, что есть какие-то предприятия, которые никогда этим не заморачивались. Но я не думаю, что их много. Реально предполагать, что это какой-то большой объем, довольно сложно. А так, если брать в целом по стороне, мне кажется, ситуация с прохождением самооценки, классификации достаточно на высоком уровне. Я уверен, что это не касается ни крупных представителей бизнеса, ни средних. Я полагаю, что даже большинства малых представителей бизнеса это тоже не касается.
0: В реестре, помимо просто регистрации, отели также могут пройти классификацию, чтобы получить звезды. В конце апреля Росаккредитация сообщала, что 170 отелей в России получили категорию 5 звезд. Всего в реестре чуть больше 29 тысяч средств размещения. Подавляющая часть из них – гостиницы. Комментируя борьбу Росаккредитации с серой зоной с помощью искусственного интеллекта, премьер Михаил Мишустин призвал расширять практику применения цифровых инструментов, в том числе запускать удобные сервисы для людей и бизнеса. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Сыра в России заварись. Отечественные сыровары столкнулись с затовариванием складов, пишет российская газета. По итогам первого квартала выпуск сыров в России увеличился лишь на 3% и достиг 210 тысяч тонн. Однако запасы уже к началу апреля выросли сразу на 21% год к году, что стало рекордом за последние 5 лет. При этом спрос на сыры такими темпами не растет, а на рынке еще и демпингуют сыровары из Беларуси. Чем обернется такая ситуация? Светлана Чередникова подробнее.
4: Склады с сыром заполнены под завязку. Ключевую роль сыграл рост производства в нашей стране сырого молока для переработки в прошлом году до 26 миллионов тонн. Это максимальный объем за три десятилетия и прирост 2,5% год к году. Эксперты говорят о влиянии нескольких факторов, в том числе и то, что до этого в 24-м потребление сыра в России росло двузначными темпами. Но уже к середине 25-го года спрос на сыр почти перестал активно расти, а вот производители не смогли оперативно снизить выработку. Какие риски есть в этой ситуации, помимо замораживания средств производителей? И что будет дальше? Прогноз гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова.
5: Значительные запасы – это всегда определенные риски, потому что они давят на рынок, давят на цену на готовую продукцию, давят на цену на сырое молоко, соответственно, снижают ее доходность. И это, конечно, для производителя не очень хорошо. Вместе с тем, с начала года, за первые 4 месяца, мы видим достаточно неплохое восстановление спроса в потреблении сыров, прежде всего в розничном сегменте. Рост по сырам составил 4-5%. И я думаю, что постепенно этот фактор будет способствовать тому, что уровень запасов будет снижаться. В пределах 10-15% в текущем году запас у нас относительно могут снизиться при благоприятных условиях.
4: Спрос на сыры в сегментах хорика и B2B в целом немного растет. Это и творожный, который идет в выпечку и блюда японской кухни, и плавленый для фастфуда, и продукция для пиццерий. Просели продукты с заменителями молочного жира, но на их место приходят натуральные продукты. При этом растет спрос на премиальные категории – выдержанные сыры и сыры с плесенью, отмечает гендиректор Стреда Консалтинг Алексей Груздев.
6: Рестораны полного цикла, как правило, у нас идет сырная тарелка, и это уже сыры более дорогие, по ним вообще никакого снижения нет, и сыры с плесенью, и твердые выдержанные сыры у нас показывают только рост и в ритейле, и в хорике. Если мы говорим конкретно про хорику, ну, во-первых, пока никакого падения в хорике не видно, идет процесс замедления темпов роста, то есть если в прошлом году там темпы были почти двукратными, сейчас они просто стали там 1-2%. Есть еще один важный вопрос, который касается продуктов с заменителями молочного жира, с точки зрения, например, драйверов роста потребления сыров. Это важный фактор. В этой как раз категории происходит снижение объемов, которые как раз замещаются натуральными сырами.
4: Но сами сыровары жалуются, что их бизнес серьезно штормит. На фоне затоваривания складов на российский рынок идут объемные поставки дешевых сыров из Беларуси, говорит фермер, сыровар, владелец Истринской сыроварни, председатель оргкомитета Союза сыроваров России

0: основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота.
1: Нас просто заваливают наши коллеги-фермеры, говорят, заберите хоть как-то молоко, чтобы мы не выливали. И мы уже продумываем вариант, что, может быть, просто брать молоко у коллег, перерабатывать его и продавать по себестоимости молока на СВО. Пусть будет там электричество за мой счет, пусть будет арена, ну, пусть будет капик за мой счет. Все, ну, как мы оплатим налоги, ну, просто чтобы, ну, слово молоко не выливать. Плюс нам еще подсобили белорусские коллеги. У них что-то не получилось в дружбе с Китаем и с экспортами. И они сейчас все остатки просто сливают на российский рынок. И это прям тяжелым катком бьет по сыроварению. Сыр продать сейчас действительно крайне сложно. Даже в убыток люди готовы продавать его, лишь бы заплатить молоко. Нам крайне сложно конкурировать с белорусами, которые заваливают рынок за счет своего молока. Они набрали у нас денег, кредитов, льгот. Мы им поставили дешево энергоресурсы, и у них цена молока на треть меньше нашей. И сейчас они работают в прибыли и ломают нам рынок. Они привозят сыр там по 380 рублей в закупе.
0: Между тем, по данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли «Аккорд», доля белорусских сыров составляет всего 8%. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: В Сингапуре ввели интересные наказания для школьников за буллинг, то есть травлю. В новых правилах Министерства образования страны это названо крайней мерой. Наказание палкой вводится только в отношении мальчиков в возрасте от 9 лет. Осуществлять меры будут уполномоченные учителями с учетом зрелости учеников и только с одобрения директора. В отношении девочек-нарушительниц запрета на буллинг вводят альтернативные меры. Отстранение от занятий, изменение оценки поведения или ее могут просто оставить в школе после уроков. Женщин в Сингапуре запрещено наказывать палками. А вообще эта мера очень распространена в стране, каким бы необычным это ни казалось, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
3: В Сингапуре вообще многие законы могут показаться странными для людей, которые не знакомы изнутри Сингапуром, но здесь есть и дань традиции, в том числе и колониальным. В Сингапуре действительно за многие виды преступлений, в том числе административных преступлений, полагаются удары палками. Тоже досталось от колониального британского прошлого. Не более 24 ударов. Они наносятся только мужчинам до 50 лет. Доказывать женщин ударами палок запрещено, но в данном случае как раз речь идет о том, что можно давать не более 3 ударов палкой. Палка – это обычно бамбуковая трость длиной чуть более метра и шириной чуть менее 1,5 сантиметра. В общем, это здесь даже не столько болезненное наказание, сколько воспитательная такая унизительная функция. Но есть действительно в Сингапуре целый ряд наказаний, которые могут показаться, ну, как минимум, необычными. Есть запреты на то, чтобы кормить голубей вплоть до тюремного заключения. В Сингапуре запрещено продавать жвачку, выбрасывать жвачку.
4: Ну и получается, школьная, да, система образования тоже решила применить такие методы, да?
3: Ну, это скорее продолжение общей системы, хотя даже в самом Сингапуре, если посмотреть на то, как обсуждался этот закон, это считается вообще телесные наказания в школе, а там не просто нецивилизованные вещи, а они просто неэффективны. Многие вообще сомневаются, будет ли это применено в реальности.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. ЮНИСЕФ и ВОЗ выступили против телесных наказаний детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью. По оценкам ВОЗ, от этого ежегодно страдают в мире около 1,2 миллиарда детей. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, вызвавших общественный резонанс в прошлом году.
5: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
6: Я продолжаю рассказ о новинках пекинской автомобильной выставки, прошедшей в конце апреля. Volkswagen продолжает развивать в Китае линейку электрических автомобилей ID совместно с китайским концерном XPeng. Кроссовер Aura T6 с шестиместным салоном стоял на стенде с глухо тонированными стеклами. Видимо, интерьер пока финально не утвержден. Нет ясности и с силовыми установками, хотя понятно, что все версии будут электрическими. Но меня даже больше, чем новинка на стенде, впечатлил кроссовер Unix 08 из той же серии ID, который я в дальнейшем увидела уже в городе в автосалоне. Яркий стремительный силуэт, тонкая диодная оптика, длина ровно 5 метров и колесная база чуть более 3. Салон классический китайский, ни единой кнопки. Две версии – только задний мотор и два электромотора. В Китае топовый Unix 08 стоит порядка 3 миллиона рублей. На стенде был представлен Unix 09 – обтекаемый седан из этой же серии, который получит ту же электрическую начинку, что и Unix 08. Зрители очень просили

0: меня показать что-нибудь новенькое из Hyundai. Но, увы, ничего интересного для импорта на наш рынок не было совсем. Космический концепт прошлого года Venus, внешне напоминающий старые Lamborghini, превратился в серийный Hyundai Ioniq 5, созданный специально для Китая. Машина очень футуристическая, но это исключительный электромобиль, поэтому у нас он будет очень дорогим и невостребованным.
1: Тест-драйв на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. Лечение пострадавших в результате атак беспилотников Чувашии проводят мультидисциплинарные бригады ведущих специалистов республики. Об этом сообщил Минздрав региона. По последним данным министерства, в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары 5 мая погибли двое, пострадали 35 человек, из них 11 находятся в больнице. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях, отметили в Минздраве. Соединенные Штаты провели очень хорошие, это цитата, переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Американский лидер утверждает, что Тегеран отказался от разработки ядерного оружия. За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры с Ираном, и весьма вероятно, что мы заключим сделку, сказал Трамп журналистам. Мировые запасы нефти в апреле показали крупнейшее падение за всю историю, за исключением периода пандемии COVID, пишет Financial Times, ссылаясь на данные S&P Global Energy. Запасы сырой нефти снизились почти на 200 миллионов баррелей или на 6 миллионов 600 тысяч баррелей в сутки, пишут ведомости. Трейдеры предупреждают, что как только мировые запасы опустятся ниже критических уровней, цены резко вырастут. Точка перелома может наступить уже в ближайшие недели. Московский «Спартак» со счетом 1-0 обыграл столичный ЦСКА в финальном матче пути региона «Фанбет» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. В суперфинале «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и московским «Динамо», который состоится 7 мая. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о росте цен. Речь о социально значимых товарах. Это топливо и продовольствие. По мнению антимонопольщиков, такие комментарии могут быть сигналом для повышения цен на товары. Чем обоснованы такие выводы и что грозит за такие прогнозы? На мебель из Европы готовят заградительные пошлины в Кабмине. Обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить тарифы на поставки из недружественных стран. На что и как это повлияет? И в России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. Сам режиссер оригинального фильма рассказал Business FM, что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать. Мы поговорили с режиссером новой версии. Это Илья Ермолов. Какой будет новая версия «Курьера»? Подробности на Business FM. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о возможном росте цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Прогнозы касались социально значимых товаров, продовольствия и топлива. По мнению регулятора, такие комментарии экспертов могут быть сигналом для участников рынка, чтобы те изменили стоимость товаров. Валерий Убадоев продолжит.
4: Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выдала предостережение трем экспертам. Начальник аналитического отдела инвесткомпании Ricom Trust прогнозировал рост цен на продовольственные товары, а директор по коммуникациям GIS Mining и генеральный директор ООО Allianz Trax озвучили прогнозы стоимости топлива. По мнению ФАС, такие комментарии могут привести к повышенному спросу среди потребителей, а участники рынка могут воспринять это как сигнал для синхронного повышения цен. Ведомство напомнило, что согласованные действия конкурентов на рынке нарушают закон о защите конкурентов.

0: пресс-конференции. За разъяснениями мы обратились в ФАС России. Нам ответили, цитирую, «Публичное заявление о росте цен может расцениваться как нарушение закона о защите конкуренции, если такие прогнозы в СМИ дают должностные лица организаций». То есть, грубо говоря, ФАС увидела в этих комментариях признаки сговора. Но если бы у ведомства были доказательства, то просто предупреждением эксперты бы не обошлись, считает председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
1: Формулировки ФАС оставлять желать лучшего. Суть предостережения заключалась в том, что если будет доказан сговор этих аналитических компаний, тогда они получат ответственность. А пока что только предостережение. ФАС уже может инициировать расследование, и они часто это делают. Они могут вызывать сотрудников и требовать переписку сторон, привлекать правоохранительные органы. Ну а предостережение — это предостережение. Они пальчиком погрозили, и не более того. Но предупреждение является поводом для начала пристального обращение внимания на этих участников рынка со стороны Федеральной антимонопольной службы. То есть они фактически тем самым показывают и говорят о том, что, ребят, мы за вами наблюдаем, смотрим, поэтому давайте-ка вы поаккуратнее будьте.
0: Это уже не первый такой кейс. Как напомнило ведомство, в начале апреля служба выдала предостережение экспертам авторынка, которые прогнозировали рост цен на автомобили, моторное масло и присадки. Аргументы ведомства тогда были аналогичными. Примечательно, что ФАС обращает внимание на то, что прогнозы давали должностные лица. Комментирует юрист Forward Legal Елена Сатина.
2: Фактически речь идет о должностном лице хозяйствующего субъекта. Хозяйствующий субъект – это очень широкое определение, которое включает фактически любое юридическое лицо. Понятие должностного лица закон о защите конкуренции не содержит. Поэтому должностным лицом можно назвать любого сотрудника, который официально трудоустроен в юридическом лице и вышел в публичное пространство с каким-то заявлением. Любому сотруднику юридического лица фактически можно выдать предостережение, потому что это не вопрос обладания какими-то конкретными должностными полномочиями. Это просто скорее про то, что сотрудник где-то публично что-то прокомментировал, и это привело опять-таки к последствиям для рынка.
0: За подробностями мы также обратились к экспертам, которые получили предостережение от ФАС, но они воздержались от комментариев. Напомним, что по данным Росстата на начало мая бензин подорожал почти на 4% с января 26-го, что выше уровня общей инфляции. Она составила чуть больше 3% с начала года. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Они не плачут. Администраторы портала «Я плакал» пообещали, что продолжат, цитата, «шутить и постить анекдоты». Так они прокомментировали новость о том, что суд признал информацию с этого ресурса запрещенной к распространению. Решение суда коснулось еще двух порталов с анекдотами. Иван Медведев подробнее.
4: «Я плакал» – один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов, появившийся еще в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Основной контент – мемы, вирусные видео, смешные истории и анекдоты – публикуют сами пользователи, а потом обсуждают все это в комментариях. И вот прокуратура выявила на сайтах «Я плакал», «Анекдотов стрит.ком» и «Анекдота нет» – материалы, которые содержат высказывания, направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности и унижающие человеческое достоинство. Что это за материалы, в решении суда не сказано. Это вызывает вопросы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
5: Вообще не видно, что же за информация, что явилось поводом для подобных требований прокуратуры. Более того, обычно по такой категории споров запрещается конкретная информация, то есть конкретное содержание на конкретных страницах. И дальше очень простой алгоритм, потому что если администратор доменного имени удаляет эту информацию, эти странички, то дальше все окей. Но вот сейчас, то, что на это смотришь, возникает вопрос. Такое ощущение, что просто есть некая информация. И она признана запрещенной, поэтому домен запретить. Но абсурдное решение, я почти не сомневаюсь, что если она именно в такой форме, то в апелляции или кассации все-таки такое абсурд исправит.
4: Медиа-юрист Михаил Хохолков допускает, что суду конкретику предоставили, но в текст решения ее не взяли, чтобы дальше не распространять запрещенку. Так или иначе, суд с доводами прокуроров, какими бы они ни были, согласился и постановил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности. В сухом остатке это означает грядущую блокировку вышеназванных ресурсов, говорит эксперт.
6: Сама формулировка решения суда буквально означает следующее. Роскомнадзор после того, как решение суда вступит в законную силу, должен на основании этого решения внести указанные сайты в реестр запрещенной информации. Это тот самый реестр заблокированных доменных имен, который ведет Роскомнадзор.

0: надзор, и фактически попадание сайта в этот реестр означает ограничение к ним доступа на территории Российской Федерации.
1: Важно не путать реестр Роскомнадзора с реестром экстремистских материалов Минюста. То есть попадание адреса портала «Я плакал» в реестр РКН не означает, что репост анекдота про Вовочку, сделанный кем-то пару лет назад, нужно срочно удалять. Репосты безобидного контента с «Я плакал» наказываться не должны. Впрочем, тут возникает вопрос, а что сегодня считается безобидным контентом? Ну а о том, чем закончились прошлые попытки запретить анекдоты, мы хорошо знаем из старых запрещенных анекдотов на эту тему. Иван Медведев, Марина Ремаева, Бизнес FM.
2: В России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. В СМИ это сразу стали называть киноадаптацией или ремейком. Сам режиссер оригинального фильма в интервью Business FM сказал, что новая лента будет сниматься по его повести. Он уже передал права на нее другому режиссеру. Это Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить нового «Курьера» к 40-летию фильма Шахназарова в 2027 году. Премьера культового кино о взрослении и отношениях отцов и детей состоялась в 1986. Создавать фильм будет команда кинокомпании «Кинотека». В интервью Business FM гендиректора киностудии «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров рассказал, что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать.
3: Как вы относитесь к этой идее адаптации «Курьера»?
4: Что нормально. Это же они по повести делают, не по фильму. Они выкупили права на экранизацию повести, так что хорошо, пускай делают. Я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер». Панков поставил в театре современной драматургии. Хороший спектакль получился.
3: Есть ли у вас объяснение популярности тогда этой повести сейчас?
4: Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь. Взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней. Темы, которые не зависят от времени. Есть мобильные телефоны? Нет. Есть искусственный интеллект? Нет. Я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда я писался «Курьер».
3: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером»?
4: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Пожалуйста, пускай делают. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится. Наверное, они будут делать по-другому, у них свой взгляд. И я в этом смысле, как сам режиссер, я снимал экранизации. С одной стороны, я старался, конечно, сохранить автора, а с другой стороны, я какое-то свое делал видение литературных произведений, а я терпимо ко всему этому отношусь.
3: Не будет, наверное, преувеличением сказать, что сейчас бум киноадаптаций, в том числе перестроечного кино. Как вы считаете, впору говорить о проблеме в киноиндустрии с созданием чего-то нового, оригинального, во всяком случае, в части полного метра? В сериалах еще как-то неплохо все.
4: Это не адаптация, это экранизация. Тут не надо путать. Называют ремейк. Ремейк — это когда берут фильм, у которого не было литературной основы. А если берется экранизация, это совсем другое. Повесть, роман можно сколько угодно ставить. Чехова или Анну Каренину ставили десятки раз. И каждый раз по-разному. Я не вижу никакой проблемы. Понятно, что кино ищет какую-то литературу, которую считает хорошей, находит смыслы новые в этом. И я, кстати, не вижу уж такого бума адаптации, экранизации.
3: Вам не снилось фильм «Вера» выходил?
4: Слушайте, все американское кино сидит на экранизациях. Чуть ли не каждый второй американский фильм снят по какому-то роману. Литература — это всегда основа кино. Весь вопрос, что получится. На самом деле довольно сложно сделать по-настоящему хорошую картину, которая жила бы на протяжении десятилетия.
2: Карен Шахназаров, кинорежиссер, гендиректор киностудии «Мосфильм». Режиссер новой экранизации Илья Ермолов в интервью Business FM сказал, что не переснимает культовый фильм и вообще сначала скептически отнесся к идее экранизации повести «Курьер» Шахназарова, но сценарий ему в итоге понравился. Пересечения со старым кино будут, но это будет другой фильм. Действие переносится в наше время. Сейчас изменилась профессия курьера, но вызовы у молодых людей те же, сказал Илья Ермолов.
5: Безусловно, есть какая-то узнаваемая структура у «Курьера», и в этом смысле что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять под копирку просто в сегодняшнем времени и снять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. Вот я сейчас провожу пробы, встречаюсь с молодыми людьми вот этого возраста от 17 там, до 20 лет. И не могу сказать, что каждый из них готов с уверенностью ответить, что ему делать дальше, куда идти, учиться, не учиться, работать. Много вопросов, которые стоят перед молодыми людьми, и за этим как раз интересно наблюдать и решать эти вопросы вместе с ними. У нас, конечно, все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, тоже, на самом деле, заставляет поменять оптику. Как вы помните, там запрос-то было «больше никуда не возьмут, ну, пойдешь курьером». А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальные вопросы, не только свои, но и своих родственников. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле вот тоже интересно на это посмотреть.
3: Как вы объясняете такой бум киноадаптации на позднесоветское кино вот буквально последние годы? Это такой кризис жанра полного метра, да, потому что сериалами вроде ситуация получше.
5: На самом деле, действительно, у нас с сериалами ситуация лучше гораздо. По этой причине я не снимаю сказки, отбиваюсь от них уже несколько лет. Я тоже очень настороженно отношусь к ремейк, адаптация. И поверьте, когда я получил сценарий «Курьера», я был так очень скептически настроен. Но я прочел его, и он мне понравился. Я увидел в нем что-то, что мне стало любопытным, материал, с которым мне захотелось поработать. Поэтому я взялся, хотя понимал, что это вызов, и понимал, что будет много хейта в эту сторону. У нас каждый фильм, который переснимается или адаптируется, вызывает волну негодования. Это тоже интересный момент. Хейтят люди, которые не имеют к этому отношения. Сам автор повести и фильма дал добро. И молодые люди, с которыми я общаюсь, они тоже не хейтят это. Во-первых, большинство из них не смотрело прошлый фильм. И в этом смысле есть некая преемственность, некий культурный код. Я не вижу, честно говоря, в этом той проблемы, которую, мне кажется, раздувают многие наши борцы за то, чтобы никто ничего никогда не переснимал и не делал.
2: Илья Ермолов, режиссер. Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Подробности об актерском составе проекта пока не раскрываются.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
7: Аэрофлот запретил пассажирам провозить более двух пауэрбанков. Устройство нельзя сдавать в багаж, нужно брать вручную кладь, сообщают РИА Новости. Кроме того, пауэрбанки нельзя заряжать в полете, в том числе с помощью портов, размещенных в креслах самолета. Пользоваться устройствами запрещено во время руления, взлета или посадки. Ручная кладь, где лежит пауэрбанк, должна располагаться не на багажной полке. О планах ввести ограничения на количество пауэрбанков, которые пассажиры могут провозить на борту самолета, заявила также и S7. Алмаз ювелирного качества весом в 190 карат нашли в Архангельской области на месторождении имени Гриба, сообщили ТАСС в компании AGD Diamonds. Это третий алмаз особой крупности, добытый компанией в этом году. Ранее 13 февраля на горно-обогатительном комбинате был извлечен алмаз ювелирного качества весом 229 карат. Мировой производитель чипов NVIDIA инвестирует $500 миллионов в строительство трех заводов по выпуску оптоволокна для центров обработки данных. Об этом сообщают ведомости. Компания подписала партнерское соглашение с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning. Предприятия будут размещены в Северной Каролине и Техасе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В студии Алексей Пунцелеев. Вы слушаете «Бизнес FM». «Спартак» обыграл ЦСКА в финале «Пути регионов» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена», а на матче присутствовал и мой коллега Сергей Гордеев.
8: Это было настоящее дерби. Ни много ни мало. Голы, много борьбы. Ну и, конечно, болельщики. Трибуны Лукойл-арены полностью были заполнены. Буквально 39 тысяч было сегодня на стадионе. Напомню, что на этой стадии Кубка России фан-айди не действует. И за обе команды пришли поболеть такие организованные группы фанатов с песнями, кричалками. Весь матч был очень шумно, атмосферно. Представление на поле тоже было на должном уровне. Первый тайм прошел с преимуществом «Спартака». Он больше атаковал, прессинговал армейцев. Гол пришел довольно неожиданно. Руслан Литвинов в 25 метрах от ворот поймал удачно мяч и пробил точно в верхний.

0: Угол ворот 1-0 «Спартак» повел. Но вот начало второго акта этого футбольного представления осталось целиком за ЦСКА. И это неудивительно. Вместо уставшего Лусяну вышел реактивный Глебов. Чуть позже игру армейцев усилил Матье Попович. Армейцы Москвы буквально вдавили «Спартак» в свою штрафную площадь. Опасные прострелы, удары в упор. Было буквально все на поле. Но выручал вратарь красно-белых Максименко. За него же разок сыграла и штанга. На 61-й минуте матча судья показал красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову. Но после просмотра ВАР решение свое изменил. Все-таки желтая карточка. Игра была грубой со стороны армейца, но неумышленной. Последние 20 минут матча активнее смотрелся «Спартак». Армейцы тоже отвечали довольно опасными фланговыми атаками. В последние минуты снова ЦСКА пошел большими силами вперед. «Спартак» имел несколько неплохих шансов, чтобы удвоить преимущество, но в итоге голов больше не было. 1-0. «Спартак» в суперфинале Кубка России. Да, есть и такие суперстадии в этом турнире.
1: Сергей Гордеев. С кем сыграет «Спартак» в решающем матче Кубка России, определится 7 мая в игре Краснодара и московского «Динамо». Начало встречи в 20:30. Мебели из Европы готовят заградительные пошлины. В Кабмине обсуждают меры, которые давно предлагали российские мебельщики – повысить пошлины на поставки из недружественных стран. Зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит – об этом Наталья Шашина.
2: «Бизнес говорит».
3: Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на 3-4 местах в списке главных импортеров в нашу страну. Объясняет «Бизнес ФМ» гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. По его словам, сейчас ввозная пошлина от 9 до 11% для всех. Он отметил, что в Кабмине обсуждается повышение для недружественных стран до 35%.
4: Согласитесь, это как минимум нелогично и странно, что мы продолжаем отдавать ежегодно порядка 30 миллиардов рублей в экономику недружественных стран за мебель, которую полностью можем делать сами, в крайнем случае можем импортировать из других стран. Обсуждалась мера на правительственной комиссии у вице-премьера Новака до 35% поднять. Это позволит повысить уровень собирания в бюджет в качестве пошлин на мебель люкс-класса, если кто-то захочет себе все таки итальянскую, к примеру, мебель. Чуть-чуть дороже этот человек заплатит. Возможность купить он не потеряет. Потеряет конкурентоспособность мебель эконом-сегмента вот из Европы, которую мы полностью вообще замещаем уже давным-давно.
3: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин обсуждает меру на фоне снижения производства российских мебельщиков. Почти на 7%, пишут «Известия». Владелец калининградской мебельной фабрики «Максик» Макс Ибрагимов в целом поддерживает идею, но с оговоркой.
5: Если будет заградительная пошлина ввести иностранный товар, я считаю это нормально, потому что если это выпускается у нас. Если у нас их не выпускают, у нас такого нету и вообще никогда не будет, и заградительная пошлина ввести, тогда уж это нехорошо.
6: Ну, конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлину НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
7: Как сейчас в Россию вот такая мебель попадает?
6: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делают неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовые мебели. Тоже самое в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало. Потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность. Вот это все у нас получается дорого. И покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это. Потому что с бытом стало трудно.
3: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании «Bauflex» Станислав Левочкин.
8: Не знаю, насколько нам это поможет. Как таковой поток мебели импортной минимальный, мне кажется. Я не думаю, если они повысят пошлины, что это. Причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы тверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
3: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Российская валюта укрепляется на фоне возобновления бюджетного правила.

0: среду рубль прибавил около процента к юаню, при этом мировые цены на нефть упали, утянув за собой российские фондовые индексы. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес ФМ Алексей Завьялов.
1: Российский рынок акций вернулся к снижению, и по итогам среды потери по индексу Московской биржи составили 0,4%. Закрытие основной торговой сессии 2633 пункта. В основном продавали бумаги нефтегазовых компаний с учетом падения цен на нефть, с учетом падения цен на газ, хотя были и растущие истории на фоне роста цен на драгоценные металлы. В лидерах роста оказались бумаги Полюса и Норильского никеля. Ну и рубль сегодня вырос, причем вырос заметно. Доллар США вновь упал ниже 75 рублей, а китайский юань откатился на 11 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 95 копеек. Появилась информация от Минфина, информацию, естественно, рынок ждал, и оказалось, что с 8 мая по 4 июня ведомство будет покупать, как ожидалось, валюту, но объемы покупки всего лишь 110 миллиардов 300 миллионов рублей. И если брать ежедневный объем операции, он составит 5 миллиардов 800 миллионов. Я напомню, что много было у рынка прогнозов относительно того, какими объемами будет оперировать Минфин, но не сводились они к 5-6 миллиардам, там все прогнозы были за 10 миллиардов в день. Но если учитывать теперь бюджетные правила и операции Банка России, то в целом Банк России будет покупать валюту, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. В общем, крайне низкие объемы, и это вызвало некий ажиотаж даже вокруг российского рубля. Что касается цен на нефть, конечно, они упали, и смесь Brent даже падала ниже 100 долларов за баррель, но вернулась потом выше 100, и уже если рассматривать вечер среды, то торгуется в районе 102-101 доллара за баррель. Но здесь рынок увидел некоторые признаки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Во всяком случае, портал Axios со ссылкой на своих официальных лиц, но не названных американских официальных лиц, сообщил о том, что переговорщики из США считают, что приближаются они к соглашению с Ираном и даже говорили о каком-то меморандуме, о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Затем появились сообщения, что пакистанским посредникам передали черновик предварительного соглашения США и Ирана. Вроде все хорошо, но, с другой стороны, в противовес появились и сообщения из самого Ирана, и председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Ризаи заявил, что сообщения Axios с положениями меморандума, которые якобы могут подписать Тегеран и Вашингтон, представляют собой список желаний США, нежели отражает реальность. Ну вот, противоречивые заявления привели как раз к тому, что пока цены на нефть, если рассматривать смесь Brent, держится выше 100 долларов за баррель.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем телефона традиционно принято считать американца Александра Белла, который запатентовал свое устройство для передачи вокальных звуков в 1876 году. Но надо сказать, что идея о коммуникациях на расстоянии с помощью электричества в середине 19-го столетия буквально витали в воздухе. И похожие аппараты до и после Белла десятками пытались зарегистрировать изобретатели в разных странах. Да и сам ученый вообще-то занимался модернизацией телеграфа, но в ходе очередных испытаний Белл услышал эхо из телеграфного приемника, и его осенило новой идеей. Получившийся аппарат современники прозвали «виселицей» за схожий внешний вид. У него не было звонка, который уже позже внес в конструкцию помощник Белла Томас Джон Ватсон. Спустя годы телефон Белла, благодаря значимости изобретения, назовут самым дорогим патентом в истории. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В ЕС жестко ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского ударить по Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. МИД Российской Федерации настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявила также Захарова и подчеркнула, что предупреждение Минобороны Российской Федерации было сделано именно как ответ на заявление Зеленского. МИД указывает на неотвратимость нанесения ВС России ответного удара по Киеву в случае реализации террористических замыслов киевского режима. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран провели хорошие переговоры и в ближайшее время могут достичь соглашения. Об этом американский лидер сообщил журналистам в овальном кабинете. По словам Трампа, Иран якобы согласился никогда не обладать ядерным оружием наряду с другими условиями. При этом официального подтверждения этой информации со стороны Тегерана не поступало. Американский лидер также отметил, что сроки достижения соглашения не являются жесткими. Комментируя сообщения СМИ о возможном 30-дневном дедлайне, Трамп заявил, что никаких дедлайнов не существует. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом сохраняет оптимизм по поводу дипломатического урегулирования конфликта с Ираном. Более половины россиян считают День Победы самым важным праздником. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ. Согласно опросу, 67% респондентов назвали 9 мая главным праздником страны. Однако этот показатель снизился по сравнению с предыдущими годами. При этом часть опрошенных отмечает, что воспринимает этот день прежде всего как День памяти и скорби. Эксперты ВЦИОМ подчеркивают, что День Победы остается одним из ключевых общественных и семейных праздников в России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин с 8 мая возобновляет операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту из золота на 5,8 миллиарда рублей. Это заметно меньше, чем ожидал рынок. Рубль отреагировал укреплением. Будет ли оно долгосрочным? Законопроект об аннулировании вида на жительство и РВП мигрантов могут принять в ближайшее время. Речь о работающих в России менее 10 месяцев в течение года. По замыслу депутатов, новая мера должна усилить контроль за мигрантами, их занятостью и доходами. И спрос на ипотеку в России вырос за год на четверть. По данным Дом.РФ, всего в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. И ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки, обеспечивший более половины спроса. Почему тогда рано говорить о ее восстановлении? Подробности на Бизнес FM. Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11, а доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
3: Высокие цены на нефть держатся 2 месяца, с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
4: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно, соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
3: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев.

0: В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
1: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
0: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до 60 долларов за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
2: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
0: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Законопроекты об аннулировании вида на жительство и разрешении на временное проживание мигрантов могут успеть принять в весеннюю сессию. Речь о мигрантах, работающих в России менее 10 месяцев в течение года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ находится на рассмотрении. По мнению Володина, мера позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов, их занятостью и доходами. Смысл законопроекта объясняет юрист, эксперт в сфере иммиграционного права Евгения Сагутская.
4: Законопроект не новый, про него с начала года говорят и обсуждают его. Здесь все опять-таки направлено на усиление контроля за доходами иностранцев. То есть здесь вот только в этом контексте. Не потому что аннулировать, ужесточить. Здесь именно вот этот вот шлейф законопроекта про контроль за доходами. Для того, чтобы их легализовать, для того, чтобы их открыть. К чему все это ведется? Хотят обязать, если иностранец приехал работать, чтобы у него был доход, и он работал, ездил вахтовым методом. Если иностранец привозит семью, значит, он официально, как минимум по прожиточному минимуму, должен доказать, что он может содержать и себя, и всю семью, которую он сюда привез. То есть ему нужно будет подтверждать, что он содержит семью, каждого иждивенца, супругу, каждого несовершеннолетнего. То есть если он привозит родителей, чтобы и родителей тоже он мог содержать. Поскольку здесь подключается и МВД, и обмен данными с налоговой будет, с ФНС, и эта система будет автоматизирована к этому. А про аннулирование РВП и ВНЖ здесь говорится, что то есть добавляется про трудовую деятельность. В контексте чего? Каждый иностранный гражданин, который проживает по РВП и ВНЖ, обязан подавать ежегодное уведомление о проживании. И он должен предоставить, на какие средства он весь этот год существовал на территории Российской Федерации. Некоторые иностранцы предоставляют, например, справки о том, что у них есть средства на счету на сегодняшний день. Но средства на счету на сегодняшний день, это не подтверждает, что он проживал на эти деньги в прошлом году, да, весь этот год. То есть, получается, он работает неофициально, он скрывается от налогов, а если у этого иностранца большая семья, и он не работает, у него 2 ребенка, 3 ребенка, жена, 1 ребенок, на какие деньги они здесь живут?
3: Евгения Сагутская, эксперт в сфере иммиграционного права. С января по март этого года в России было аннулировано 8 тысяч видов на жительство у мигрантов. Это почти на 90% больше, чем за тот же период прошлого года. Число выданных разрешений на временное проживание и ВНЖ снизилось на четверть. Ипотека набирает обороты. По данным Домрф, в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 28% больше, чем в том же месяце прошлого года. Сейчас объемы кредитования составили 359 миллиардов рублей, рост 24% год-году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Но говорить о восстановлении рыночной ипотеки пока еще рано, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
5: Рынок обычной ипотеки постепенно оживает в целом, и это зависит от решений по ключевой ставке Центробанка. Пока что глобально, конечно, ситуация не поменяется, и с учетом даже ужесточения по льготным программам, по семейной ипотеке, и те изменения, которые у нас прогнозируют в ближайшей перспективе, касаемо изменения ставок, зависящих от количества детей, возможно, еще прописка и так далее. Тем не менее, льготные ипотеки забирают достаточную часть доля рынка, это как минимум 50-60%, но остальное это действительно рыночная ипотека, которая пока начинает свой путь к оживлению. Средняя рыночная ипотека сейчас у нас 18-19%, но опять же, все зависит от критериев по заемщику, от первоначального взноса. Самый низкий порог касаемо рыночной ипотеки на первичный вторичный рынок, если мы не учитываем льготные программы, это 16-9%. В принципе, такую ставку получить в банках возможно. Но, конечно же, это даже с учетом того, что это достаточно интересное предложение в текущих реалиях, тем не менее, ежемесячный платеж даже под 16,9, он достаточно высокий. И немногие действительно готовы брать большие суммы ипотеки на покупку жилья. В первую очередь, конечно же, все ждут снижения, как минимум, рыночной ставки 14%. Тогда, конечно, уже рынок существенно увидит прирост сделок, прирост рефинансирования, а это по факту новые тоже кредиты, которые выданы банками, и рынок вторичного жилья однозначно заживет в полную силу.
3: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до 19,2%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Доля налички растет. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Эксперты говорят о влиянии возросшей налоговой нагрузки, но главным фактором остается перебои с мобильным интернетом. Евгений Перечук продолжит.
6: Прирост в 600 с лишним миллиардов рублей в доле наличных средств – это рекорд с осени 2022 года, когда скачок составил почти 930 миллиардов. Тогда стресс-фактором стала волна мобилизации. Сейчас такого четкого маркера нет. Есть несколько причин. В первую очередь, возросшая с недавнего времени налоговая нагрузка и дрейф части малого и среднего бизнеса в серую зону. Обыватель это и так мог заметить по скидкам за оплату наличкой или по отказам некоторых заведений из сферы услуг в приеме банковских карт, говорит гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеин «Take and Wake» Алексей Петропольский.
7: В действительности люди платят наличкой больше. Все привыкли к тому, что то терминал не работает, то в принципе просят наличные. И фактически все стали обратно ходить с прессом. Даже стал видеть опять в ресторанах, когда написано, что при оплате наличными скидка. Конечно, эта скидка берется не из воздуха. Поэтому говорить о том, что мы возвращаемся к наличным, можно смело. Более того, я даже смотрел отчет, что многие компании не сдают подотчетные деньги. То есть у них копится наличность в кассе, они ее отражают как наличность. По всей видимости, что-то с ней делают в процессе, пока она у них лежит в кассе. Поэтому, да, такой тренд есть, и он будет набирать обороты, если ничего не поменяется. Конечно, в первую очередь в отношении интернета, потому что без него просто невозможно собирать безнал. А во-вторых, в налоговой политике.
6: Другая причина, подстегивающая спрос на наличку, конечно, перебои с мобильным интернетом. Авиакомпании, банки, сервисы доставки, мобильные операторы – все так или иначе присоединились к предупреждениям о возможных перебоях в оплате картами, QR-кодами или переводами и призывам снять немного наличности. Проблема комплексная, говорит директор аналитического агентства «Бизнес Дром» Павел Самиев.
8: Безусловно, это перебои интернета, не работают терминалы. Понятная история. Второе – это ограничения и различные меры рестриктивного такого характера и дополнительный мониторинг по операциям между физическими лицами, в том числе, то есть переводы друг другу, так называемый peer-to-peer. И бизнес старается тоже переходить, где это возможно, на личную оплату, ну и причины все понятны. Все это вместе, оно действительно приводит к росту наличности, что, конечно, очень плохо. Дедиджитализация и обратный уход в кэш – это, конечно,

0: Конечно, признаки очень плохие, потому что это деградация самой финансовой системы. Ее прогрессивность была всегда в России одной из ключевых положительных качеств. Я уверен в том, что наш банковский цифровой сервис один из лучших или, может быть, даже лучший в мире. И вот им невозможно пользоваться из-за того, что такая история с интернетом. В общем-то, это печально.
1: Центробанк и ранее отмечал резкий рост оборотов.

0: 2014 году американское министерство юстиции и агентство охраны окружающей среды обвинили одну из крупнейших нефтегазовых компаний США, Anadarko Petroleum, в масштабном загрязнении природы. Речь шла об одном из подразделений компании Kerr-McGee. Она была основана в Оклахоме в 1929 году и ни разу за эти годы не озаботилась последствиями своей деятельности. Компания сбрасывала ракетное топливо в озеро Мид в Неваде, добывала уран на землях индейцев на западе страны, проводила незаконные захоронения канцерогенного криозота. Anadarko Petroleum пришлось заплатить гигантский штраф. Почти 4,5 миллиарда долларов пойдут на очистные работы и еще около миллиарда на выплату компенсаций пострадавшим.
1: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Влекулиев. Банк России работает не на кратковременный рывок, а на долгосрочный рост экономики. Такой можно обеспечить лишь при низкой инфляции, сообщил регулятор в официальном телеграм-канале. Никакая экономика не сможет долго показывать высокий рост, если деньги быстро обесцениваются, а люди и компании теряют капитал и сбережения, указал регулятор. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашения о стабилизации цен. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Вьетнам в этом году стал самым быстрорастущим направлением зарубежных поездок россиян. По итогам года турпоток может составить 1 200 000, сообщает в среду Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператора. В прошлом году Вьетнам посетили рекордные 690 тысяч российских туристов. По словам члена правления РСТ, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, средний чек по Вьетнаму составляет 78-80 тысяч на человека, вполне сопоставимо со средним чеком на Египет, но чуть выше, чем в Таиланде. Индекс цен на бриллианты весом в 1 карат в апреле сократился на 4% в месячном сравнении и на 14,9% в годовом. Об этом сообщило отраслевое агентство «Рапопорт», которое рассчитывает международный индекс цен на бриллианты, передает ТАСС. В агентстве «Рапопорт» отметили, что в течение месяца наблюдалась более негативная динамика в отношении крупных алмазов, которые в прошлом году продавались лучше. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект начали привлекать к выявлению нелегальных отелей. Об этом глава Росаккредитации Дмитрий Вольвович сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Нелегальными считаются те средства размещения, которые не зарегистрированы в специальном реестре. Валерий Обадоев продолжит.
5: С помощью искусственного интеллекта Росаккредитация собирает информацию из интернета. И если в процессе мониторинга рекламы и различных сайтов выясняется, что где-то какой-то отель работает нелегально, то ведомство дает поручение уполномоченному региональному органу, который, цитата, «выходит на контрольно-мониторинговые мероприятия», чтобы убедиться, что средство размещения работает не в соответствии с законом. Все отели, санатории, глэмпинги и прочие в России с 1 сентября 2025 года должны находиться в едином федеральном реестре, который ведет Росаккредитация. Для этого нужно подать ряд документов, среди которых кадастровый паспорт, фотография с общим видом отеля, документы на право собственности и так далее. А также нужно провести самооценку, то есть рассказать об удобствах отеля, услугах, количестве и категориях номеров и прочее. Летом прошлого года Forbes писал, что некоторые ательеры не хотят легализоваться. Цитата. «Ведь это налоги, контроль и ответственность». Но сейчас на рынке все на равных условиях, говорит владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге, юнист Таймурханлы.
6: Очень правильно поступили власти в борьбе с нелегальными отелями. Это запретили онлайн-агрегаторам работать с отелями без классификации. Дистрибьюция, то есть продажа номеров через агрегаторы для нелегальных отелей невозможны. Это самый главный рыночный инструмент. Как помните, такси победили за счет того, что появились у нас агрегаторы. Ушли частники с улиц. Вот та же самая история. Основной доход отелей все-таки особенно маленьких. Это электронные системы бронирования. Сейчас потребитель имеет абсолютно четкую понятную картину, которая еще и законодательно всех игроков уравнивает.

0: сравнивает и создает равные права для всех.
1: Проблема нелегальных отелей не стоит остро. Подавляющее большинство средств размещения зарегистрированы. Также уверен вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
2: Я допускаю просто, что есть какие-то предприятия, которые никогда этим не заморачивались. Но я не думаю, что их много. Реально предполагать, что это какой-то большой объем, довольно сложно. А так, если брать в целом по стороне, мне кажется, ситуация с прохождением самооценки, классификации достаточно на высоком уровне. Я уверен, что это не касается ни крупных представителей бизнеса, ни средних. Я полагаю, что даже большинства малых представителей бизнеса это тоже не касается.
1: В реестре, помимо просто регистрации, отели также могут пройти классификацию, чтобы получить звезды. В конце апреля Росаккредитация сообщала, что 170 отелей в России получили категорию 5 звезд. Всего в реестре чуть больше 29 тысяч средств размещения. Подавляющая часть из них – гостиницы. Комментируя борьбу Росаккредитации с серой зоной с помощью искусственного интеллекта, премьер Михаил Мишустин призвал расширять практику применения цифровых инструментов, в том числе запускать удобные сервисы для людей и бизнеса. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Сыра в России заварись. Отечественные сыровары столкнулись с затовариванием складов, пишет российская газета. По итогам первого квартала выпуск сыров в России увеличился лишь на 3% и достиг 210 тысяч тонн. Однако запасы уже к началу апреля выросли сразу на 21% год к году, что стало рекордом за последние 5 лет. При этом спрос на сыры такими темпами не растет, а на рынке еще и демпингуют сыровары из Беларуси. Чем обернется такая ситуация? Светлана Чередникова подробнее.
4: Склады с сыром заполнены под завязку. Ключевую роль сыграл рост производства в нашей стране сырого молока для переработки в прошлом году до 26 миллионов тонн. Это максимальный объем за 3 десятилетия и прирост 2,5% год к году. Эксперты говорят о влиянии нескольких факторов, в том числе и то, что до этого в 24-м потребление сыра в России росло двузначными темпами. Но уже к середине 25-го года спрос на сыр почти перестал активно расти, а вот производители не смогли оперативно снизить выработку. Какие риски есть в этой ситуации, помимо замораживания средств производителей? И что будет дальше? Прогноз гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова.
5: Значительные запасы – это всегда определенные риски, потому что они давят на рынок, давят на цену на готовую продукцию, давят на цену на сырое молоко, соответственно, снижают ее доходность. И это, конечно, для производителя не очень хорошо. Вместе с тем, с начала года, за первые 4 месяца, мы видим достаточно неплохое восстановление спроса в потреблении сыров, прежде всего в розничном сегменте. Рост по сырам составил 4-5%. И я думаю, что постепенно этот фактор будет способствовать тому, что уровень запасов будет снижаться. В пределах 10-15% в текущем году запас у нас относительно могут снизить при благоприятных условиях.
4: Спрос на сыры в сегментах хорика и B2B в целом немного растет. Это и творожный, который идет в выпечку и блюда японской кухни, и плавленый для фастфуда, и продукция для пиццерий. Просели продукты с заменителями молочного жира, но на их место приходят натуральные продукты. При этом растет спрос на премиальные категории – выдержанные сыры и сыры с плесенью, отмечает гендиректор Стреда Консалтинг Алексей Груздев.
6: Рестораны полного цикла, как правило, у нас идет сырная тарелка, и это уже сыры более дорогие, по ним вообще никакого снижения нет, и сыры с плесенью, и твердые выдержанные сыры у нас показывают только рост и в ритейле, и в хорике. Если мы говорим конкретно про хорику, ну, во-первых, пока никакого падения в хорике не видно, идет процесс замедления темпов роста, то есть если в прошлом году там темпы были почти двукратными, сейчас они просто стали там 1-2%. Есть еще один важный вопрос, который касается продуктов с заменителями молочного жира, с точки зрения, например, драйверов роста потребления сыров, это важный фактор. В этой как раз категории происходит снижение объемов, которые как раз замещаются натуральными сырами.
4: Но сами сыровары жалуются, что их бизнес серьезно штормит. На фоне затоваривания складов на российский рынок идут объемные поставки дешевых сыров из Беларуси. Говорит фермер, сыровар, владелец Истринской сыроварни, председатель оргкомитета Союза сыроваров России, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота.
7: Нас просто заваливают наши коллеги-фермеры, говорят, заберите хоть как-то молоко, чтобы мы не выливали. И мы уже продумываем вариант, что, может быть, просто брать молоко у коллег, перерабатывать его и продавать по себестоимости молока на СВО. Пусть будет там электричество за мой счет, пусть будет арея, ну, пусть будет капик за мой счет. Все, ну, как мы оплатим налоги, ну, просто чтобы, ну, условно, молоко не выливать. Плюс нам еще подсобили белорусские коллеги. У них что-то не получилось в дружбе с Китаем и с экспортом. И они сейчас все остатки просто сливают на российский рынок. И это прям тяжелым катком бьет по сыроварению. Сыр продать сейчас действительно крайне сложно, даже в убыток люди

0: готовы продавать его, лишь бы заплатить молоко. Нам крайне сложно конкурировать с белорусами, которые заваливают рынок за счет своего молока. Они набрали у нас денег, кредитов, льгот. Мы им поставили дешево энергоресурсы, и у них цена молока на треть меньше нашей. И сейчас они работают в прибыли и ломают нам рынок. Они привозят сыр там по 380 рублей в закупе.
1: Между тем, по данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли «Аккорд», доля белорусских сыров составляет всего 8%. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: В Сингапуре ввели интересные наказания для школьников за буллинг, то есть травлю. В новых правилах Министерства образования страны это названо крайней мерой. Наказание палкой вводится только в отношении мальчиков в возрасте от 9 лет. Осуществлять меры будут уполномоченные учителями с учетом зрелости учеников и только с одобрения директора. В отношении девочек-нарушительниц запрета на буллинг вводят альтернативные меры. Отстранение от занятий, изменение оценки поведения или ее могут просто оставить в школе после уроков. Женщин в Сингапуре запрещено наказывать палками. А вообще эта мера очень распространена в стране, каким бы необычным это ни казалось, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
3: В Сингапуре вообще многие законы могут показаться странными для людей, которые не знакомы изнутри Сингапуром, но здесь есть и дань традиции, в том числе и колониальным. В Сингапуре действительно за многие виды преступлений, в том числе административных преступлений, полагаются удары палками. Тоже досталось от колониального британского прошлого. Не более 24 ударов. Они наносятся только мужчинам до 50 лет. Доказывать женщин ударами палок запрещено, но в данном случае как раз речь идет о том, что можно давать не более 3 ударов палкой. Палка – это обычно бамбуковая трость длиной чуть более метра и шириной чуть менее 1,5 сантиметра. В общем, это здесь даже не столько болезненное наказание, сколько воспитательная такая унизительная функция. Но есть действительно в Сингапуре целый ряд наказаний, которые могут показаться, как минимум, необычными. Есть запреты на то, чтобы кормить голубей вплоть до тюремного заключения. В Сингапуре запрещено продавать жвачку, выбрасывать жвачку.
4: Ну и получается, система образования тоже решила применить такие методы, да?
3: Но это скорее продолжение общей системы, хотя даже в самом Сингапуре, если посмотреть на то, как обсуждался этот закон, это считается вообще телесные наказания в школе, а там не просто нецивилизованные вещи, а они просто неэффективны. Многие вообще сомневаются, будет ли это применено в реальности.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. ЮНИСЕФ и ВОЗ выступили против телесных наказаний детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью. По оценкам ВОЗ, от этого ежегодно страдают в мире около 1,2 миллиарда детей. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, вызвавших общественный резонанс в прошлом году.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Продолжение темы перестройки работы управляющих компаний в сегменте МКД, о чем мы начали говорить в прошлый раз, члены Альянса сервисных УК отмечают – пора перестать лечить симптомы. Кадры, долги, суды – это следствие. Пока мы не дадим работать рынку, не сделаем выборы УК альтернативными, а тарифы справедливыми и рассчитанными по единой методике, ничего не изменится, уверены в Альянсе. Другие игроки рынка, с которыми побеседовала Бизнес ФМ, в принципе с подходом коллег согласны. Они тоже подчеркивают, что надо менять саму логику управления МКД, что тариф на содержание дома часто становится предметом торга, а не профессионального расчета, что люди часто не хотят платить за услуги, руководствуясь логикой «за любые деньги сделают то же самое». В смысле, если муниципальный тариф 50 рублей за квадрат, то 150 – это просто наценка без реального результата. Однако предложение Альянса можно усовершенствовать. Скажем, гендиректор ГК «Юнисервис» Виталий Симак считает, что конкуренция должна проявляться не в формате условной предвыборной кампании на общем собрании, а до него. То есть на собрание собственники должны уже прийти с пониманием, какую компанию они рассматривают, какой тариф предлагается, из чего он складывается и так далее. А руководитель клиентского сервиса компании «Плюс Девелопмент» Юлия Воробьева думает, что нужно создать ассоциацию УК, которая ежегодно собирала бы реальные данные по затратам и формировала официальные расценки на дополнительные услуги. Как напоминает эксперт, это уже сделали в клининге. СРО «АКФО» публикует методики расчета цен на услуги в человека-часах и по их фиксированной стоимости. Все участники рынка ориентируются на эти стандарты, и конкуренция становится честной. Подробности

0: в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. Лечение пострадавших в результате атак беспилотников в Чувашии проводит мультидисциплинарные бригады ведущих специалистов республики. Об этом сообщил Минздрав региона. По последним данным министерства, в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары 5 мая погибли двое, пострадали 35 человек, из них 11 находятся в больнице. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях, отметили в Минздраве. Соединенные Штаты провели очень хорошие, это цитата, переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Американский лидер утверждает, что Тегеран отказался от разработки ядерного оружия. За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры с Ираном, и весьма вероятно, что мы заключим сделку, сказал Трамп журналистам. Мировые запасы нефти в апреле показали крупнейшее падение за всю историю, за исключением периода пандемии COVID, пишет Financial Times, ссылаясь на данные S&P Global Energy. Запасы сырой нефти снизились почти на 200 миллионов баррелей или на 6 миллионов 600 тысяч баррелей в сутки, пишут ведомости. Трейдеры предупреждают, что как только мировые запасы опустятся ниже критических уровней, цены резко вырастут. Точка перелома может наступить уже в ближайшие недели. Московский «Спартак» со счетом 1-0 обыграл столичный ЦСКА в финальном матче пути регионов «Фанбет» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. В суперфинале «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и московским «Динамо», который состоится 7 мая. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о росте цен. Речь о социально значимых товарах – это топливо и продовольствие. По мнению антимонопольщиков, такие комментарии могут быть сигналом для повышения цен на товары. Чем обоснованы такие выводы и что грозит за такие прогнозы? На мебель из Европы готовят заградительные пошлины в Кабмине. Обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить тарифы на поставки из недружественных стран. На что и как это повлияет? И в России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. Сам режиссер оригинального фильма рассказал «Бизнес FM», что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать. Мы поговорили с режиссером новой версии. Это Илья Ермолов. Какой будет новая версия «Курьера»? Подробности на «Бизнес FM». ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о возможном росте цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Прогнозы касались социально значимых товаров, продовольствия и топлива. По мнению регулятора, такие комментарии экспертов могут быть сигналом для участников рынка, чтобы те изменили стоимость товаров. Валерий Убадоев продолжит.
4: Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выдала предостережение трем экспертам. Начальник аналитического отдела инвесткомпании Recom Trust прогнозировал рост цен на продовольственные товары, а директор по коммуникациям GIS Mining и генеральный директор ООО Allianz Trax озвучили прогнозы стоимости топлива. По мнению ФАС, такие комментарии могут привести к повышенному спросу среди потребителей, а участники рынка могут воспринять это как сигнал для синхронного повышения цен. Ведомство напомнило, что согласованные действия конкурентов на рынке нарушают закон о защите конкурентов. За разъяснениями мы обратились в ФАС России. Нам ответили, цитирую, «Публичное заявление о росте цен может расцениваться как нарушение закона о защите конкуренции, если такие прогнозы в СМИ дают должностные лица организаций». То есть, грубо говоря, ФАС увидела в этих комментариях признаки сговора. Но если бы у ведомства были доказательства, то просто предупреждением эксперты бы не обошлись, считает председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
5: Формулировки ФАС оставляют желать лучшего. Суть предостережения заключалась в том, что если будет доказан сговор этих аналитических компаний, тогда они получат ответственность. А пока что только предостережение. ФАС уже может инициировать расследование, и они часто это делают. Они могут вызывать сотрудников и требовать переписки.

0: двусторонне, привлекать правоохранительные органы. Ну, а предостережение, это предостережение. Они пальчиком погрозили, и не более того. Но предупреждение является поводом для начала пристального обращения внимания на этих участников рынка со стороны Федеральной антимонопольной службы. То есть они фактически тем самым показывают и говорят о том, что, ребят, мы за вами наблюдаем, смотрим, поэтому давайте-ка вы поаккуратнее будьте.
1: Это уже не первый такой кейс. Как напомнило ведомство, в начале апреля служба выдала предостережение экспертам авторынка, которые прогнозировали рост цен на автомобили, моторное масло и присадки. Аргументы ведомства тогда были аналогичными. Примечательно, что ФАС обращает внимание на то, что прогнозы давали должностные лица. Комментирует юрист Forward Legal Елена Сатина.
2: Фактически речь идет о должностном лице хозяйствующего субъекта. Хозяйствующий субъект – это очень широкое определение, которое включает фактически любое юридическое лицо. Понятие должностного лица закон о защите конкуренции не содержит. Поэтому должностным лицом можно назвать любого сотрудника, который официально трудоустроен в юридическом лице и вышел в публичное пространство с каким-то заявлением. Любому сотруднику юридического лица фактически можно выдать предостережение, потому что это не вопрос обладания какими-то конкретными должностными полномочиями. Это просто скорее для того, что сотрудник где-то публично что-то прокомментировал, и это привело опять-таки к последствиям для рынка.
1: За подробностями мы также обратились к экспертам, которые получили предостережение от ФАС, но они воздержались от комментариев. Напомним, что по данным Росстата на начало мая бензин подорожал почти на 4% с января 26-го, что выше уровня общей инфляции. Она составила чуть больше 3% с начала года. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Они не плачут. Администраторы портала «Я плакал» пообещали, что продолжат, цитата, «шутить и постить анекдоты». Так они прокомментировали новость о том, что суд признал информацию с этого ресурса запрещенной к распространению. Решение суда коснулось еще двух порталов с анекдотами. Иван Медведев подробнее.
4: «Я плакал» – один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов, появившийся еще в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Основной контент – мемы, вирусные видео, смешные истории и анекдоты – публикуют сами пользователи, а потом обсуждают все это в комментариях. И вот прокуратура выявила на сайтах «Я плакал», «Анекдотов стрит.ком» и «Анекдота нет» – материалы, которые содержат высказывания, направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности и унижающие человеческое достоинство. Что это за материалы, в решении суда не сказано. Это вызывает вопросы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
5: Вообще не видно, что же информация, что явилось поводом для подобных требований прокуратуры. Более того, обычно по такой категории споров запрещается конкретная информация, то есть конкретное содержание на конкретных страницах. И дальше очень простой алгоритм, потому что если администратор доменного имени удаляет эту информацию, эти странички, то дальше все окей. Но вот сейчас, то, что на это смотришь, возникает вопрос. Такое ощущение, что просто есть некая информация. И она признана запрещенной, поэтому домен запретить. Но абсурдное решение, я почти не сомневаюсь, что если она именно в такой форме, то в апелляции или касации все-таки такое абсурд исправит.
4: Медиа-юрист Михаил Хохолков допускает, что суду конкретику предоставили, но в текст решения ее не взяли, чтобы дальше не распространять запрещенку. Так или иначе, суд с доводами прокуроров, какими бы они ни были, согласился и постановил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности. В сухом остатке это означает грядущую блокировку вышеназванных ресурсов, говорит эксперт.
6: Сама формулировка решения суда буквально означает следующее. Роскомнадзор после того, как решение суда вступит в законную силу, должен на основании этого решения внести указанные сайты в реестр запрещенной информации. Это тот самый реестр заблокированных доменных имен, который ведет Роскомнадзор, и фактически попадание сайта в этот реестр означает ограничение к ним доступа на территории Российской Федерации.
4: Важно не путать реестр Роскомнадзора с реестром экстремистских материалов Минюста. То есть попадание адреса портала «Я плакал» в реестр РКН не означает, что репост анекдота про Вовочку, сделанный кем-то пару лет назад, нужно срочно удалять. Репосты безобидного контента с «Я плакал» наказываться не должны. Впрочем, тут возникает вопрос, а что сегодня считается безобидным контентом? Ну а о том, чем закончились прошлые попытки запретить анекдоты, мы хорошо знаем из старых запрещенных анекдотов на эту тему. Иван Медведев, Марина Лемаева, Бизнес

0: В России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. СМИ это сразу стали называть киноадаптацией или ремейком. Сам режиссер оригинального фильма в интервью Business FM сказал, что новая лента будет сниматься по его повести. Он уже передал права на нее другому режиссеру. Это Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить нового «Курьера» к 40-летию фильма Шахназарова в 2027 году. Премьера культового кино о взрослении и отношениях отцов и детей состоялась в 1986. Создавать фильм будет команда кино компании «Кинотека». В интервью Business FM гендиректора киностудии «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров рассказал, что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать.
1: Как вы относитесь к этой идее адаптации «Курьера»?
2: Что нормально. Это же они по повести делают, не по фильму. Они выкупили права на экранизацию повести, так что хорошо, пускай делают. Я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер». Панков поставил в театре «Современная драматургия». Хороший спектакль получился.
1: Есть ли у вас объяснение популярности тогда этой повести сейчас?
2: Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь. Взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней. Темы, которые не зависят от времени. Есть мобильные телефоны? Нет. Есть искусственный интеллект? Нет. Я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда я писался «Курьер».
1: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером».
2: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Пожалуйста, пускай делают. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится. Наверное, они будут делать по-другому, у них свой взгляд. И я в этом смысле, как сам режиссер, я снимал экранизации. С одной стороны, я старался, конечно, сохранить автора, а с другой стороны, я какое-то свое делал видение литературных произведений, а я терпимо ко всему этому отношусь.
1: И не будет, наверное, преувеличением сказать, что сейчас бум киноадаптаций, в том числе перестроечного кино. Как вы считаете, впору говорить о проблеме в киноиндустрии с созданием чего-то нового, оригинального, во всяком случае, в части полного метра? В сериалах еще как-то неплохо все.
2: Это не адаптация, это экранизация. Тут не надо путать. Называют ремейк. Ремейк — это когда берут фильм, у которого не было литературной основы. А если берется экранизация, это совсем другое. Повесть, роман можно сколько угодно ставить. Чехова или Анну Каренину ставили десятки раз. И каждый раз по-разному. Я не вижу никакой проблемы. Понятно, что кино ищет какую-то литературу, которую считает хорошей, находит смыслы новые в этом. И я, кстати, не вижу уж такого бума адаптации, экранизации.
1: Вам не снилось фильм «Вера» выходил?
2: Слушайте, все американское кино сидит на экранизациях. Чуть ли не каждый второй американский фильм снят по какому-то роману. Литература — это всегда основа кино. Весь вопрос, что получится. На самом деле довольно сложно сделать по-настоящему хорошую картину, которая жила бы на протяжении десятилетия.
0: Карен Шахназаров, кинорежиссер, гендиректор киностудии «Мосфильм». Режиссер новой экранизации Илья Ермолов в интервью Business FM сказал, что не переснимает культовый фильм и вообще сначала скептически отнесся к идее экранизации повести «Курьер» Шахназарова, но сценарий ему в итоге понравился. Пересечения со старым кино будут, но это будет другой фильм, действие переносится в наше время. Сейчас изменилась профессия курьера, но вызовы у молодых людей те же, сказал Илья Ермолов.
3: Безусловно, есть какая-то узнаваемая структура у курьера, и в этом смысле что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять под копирку просто в сегодняшнем времени переснять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. Вот я сейчас провожу пробы, встречаюсь с молодыми людьми вот этого возраста, от 17 там, до 20 лет, и не могу сказать, что каждый из них готов с уверенностью ответить, что ему делать дальше, куда идти, учиться, не учиться, работать. Много вопросов, которые стоят перед молодыми людьми, и за этим как раз интересно наблюдать и решать эти вопросы вместе с ними. У нас, конечно, все происходит сегодняшний

0: Мне профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, тоже на самом деле заставляет поменять оптику. А как вы помните, там запрос-то было: больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером. А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальные вопросы, не только свои, но и своих родственников. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле вот тоже интересно на это посмотреть.
1: Как вы объясняете такой бум киноадаптации на позднесоветское кино буквально последние годы? Это такой кризис жанра полного метра, да, потому что с сериалами вроде ситуация получше.
0: На самом деле, действительно, у нас с сериалами ситуация лучше гораздо. По этой причине я не снимаю сказки, отбиваюсь от них уже несколько лет. Я тоже очень настороженно отношусь к ремейк, адаптация. И поверьте, когда я получил сценарий «Курьера», я был так очень скептически настроен. Но я прочел его, и он мне понравился. Я увидел в нем что-то, что мне стало любопытным, материал, с которым мне захотелось поработать. Поэтому я взялся, хотя понимал, что это вызов, и понимал, что будет много хейта в эту сторону. У нас каждый фильм, который переснимается или адаптируется, вызывает волну негодования. Это тоже интересный момент. Хейтят люди, которые не имеют к этому отношения. Сам автор повести и фильма дал добро. И молодые люди, с которыми я общаюсь, они тоже не хейтят это. Во-первых, большинство из них не смотрело прошлый фильм. И в этом смысле есть некая преемственность, некий культурный код. Я не вижу, честно говоря, в этом той проблемы, которую, мне кажется, раздувают многие наши борцы за то, чтобы никто ничего никогда не переснимал и не делал.
2: Илья Ермолов – режиссер. Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Подробности об актерском составе проекта пока не раскрываются.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем телефона традиционно принято считать американца Александра Белла, который запатентовал свое устройство для передачи вокальных звуков в 1876 году. Но надо сказать, что идея о коммуникациях на расстоянии с помощью электричества в середине 19-го столетия буквально витали в воздухе. И похожие аппараты до и после Белла десятками пытались зарегистрировать изобретатели в разных странах. Да и сам ученый вообще-то занимался модернизацией телеграфа, но в ходе очередных испытаний Белл услышал эхо из телеграфного приемника, и его осенило новой идеей. Получившийся аппарат современники прозвали «виселицей» за схожий внешний вид. У него не было звонка, который уже позже внес в конструкцию помощник Белла Томас Джон Ватсон. Спустя годы телефон Белла, благодаря значимости изобретения, назовут самым дорогим патентом в истории. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Аэрофлот запретил пассажирам провозить более двух пауэрбанков. Устройство нельзя сдавать в багаж, нужно брать вручную кладь, сообщают РИА Новости. Кроме того, пауэрбанки нельзя заряжать в полете, в том числе с помощью портов, размещенных в креслах самолета. Пользоваться устройствами запрещено во время руления, взлета или посадки. Ручная кладь, где лежит пауэрбанк, должна располагаться не на багажной полке. О планах ввести ограничения на количество пауэрбанков, которые пассажиры могут провозить на борту самолета, заявила также и S7. Алмаз ювелирного качества весом в 190 карат нашли в Архангельской области на месторождении имени Гриба, сообщили ТАСС в компании AGD Diamonds. Это третий алмаз особой крупности, добытый компанией в этом году. Ранее 13 февраля на горно-обогатительном комбинате был извлечен алмаз ювелирного качества весом 229 карат. Мировой производитель чипов NVIDIA инвестирует 500 миллионов долларов в строительство трех заводов по выпуску оптоволокна для центров обработки данных. Об этом сообщают ведомости. Компания подписала партнерское соглашение с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning. Предприятия будут размещены в Северной Каролине и Техасе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В студии Алексей Пантелеев. Вы слушаете «Бизнес FM». Мебели из Европы готовят заградительные пошлины. В Кабмине обсуждают меры, которые давно предлагали российские мебельщики – повысить пошлины на поставки из недружественных стран. Зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит – об этом Наталья Шашина.
3: «Бизнес говорит».

0: Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на 3-4 местах в списке главных импортеров в нашу страну, объясняет Бизнес ФМ гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. По его словам, сейчас ввозная пошлина от 9-11% для всех. Он отметил, что в Кабмине обсуждается повышение для недружественных стран до 35%.
1: Согласитесь, это как минимум нелогично и странно, что мы продолжаем отдавать ежегодно порядка 30 миллиардов рублей в экономику недружественных стран за мебель, которую полностью можем делать сами, в крайнем случае можем импортировать из других стран. Обсуждалась мера на правительственной комиссии у вице-премьера Новака до 35% поднять. Это позволит повысить уровень собирания в бюджет в качестве пошлин на мебель люкс-класса, если кто-то захочет себе все-таки итальянскую, к примеру, мебель. Чуть-чуть дороже этот человек заплатит. Возможность купить он не потеряет. Потеряет конкурентоспособность мебель-эконом-сегмента вот из Европы, которую мы полностью вообще замещаем уже давным-давно.
0: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин обсуждает меру на фоне снижения производства российских мебельщиков. Почти на 7%, пишут «Известия». Владелец калининградской мебельной фабрики «Максик» Макс Ибрагимов в целом поддерживает идею, но с оговоркой.
2: Если будет заградительная пошлина ввести иностранный товар, я считаю это нормально, потому что если это выпускается у нас. Если у нас их не выпускают, у нас такого нету и вообще никогда не будет, и заградительной пошлины ввести, тогда уж это нехорошо.
3: Ну, конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлину НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
4: Как сейчас в Россию такая мебель попадает?
2: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делать неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовые мебели тоже там в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало, потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность, вот это все у нас получается дорого и покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это, потому что с бытом стало трудно.
0: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании «Бауфлекс» Станислав Левочкин.
5: Не знаю, насколько нам это поможет. Как таковой поток мебели импортной минимальный, мне кажется. Я не думаю, если они повысят пошлины, что это. Причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы тверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. С пошлинами вообще ничего не сделаешь.
0: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Российская валюта укрепляется на фоне возобновления бюджетного правила. В среду рубль прибавил около процента к юаню, при этом мировые цены на нефть упали, утянув за собой российские фондовые индексы. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
7: Российский рынок акций вернулся к снижению, и по итогам среды потери по индексу Московской биржи составили 0,4%. Закрытие основной торговой сессии 2633 пункта. В основном продавали бумаги нефтегазовых компаний с учетом падения цен на нефть, с учетом падения цен на газ, хотя были и растущие истории на фоне роста цен на драгоценные металлы. В лидерах роста оказались бумаги Полюса и Норильского никеля. Но и рубль сегодня вырос, причем вырос заметно. Доллар США вновь упал ниже 75 рублей, а китайский юань откатился на 11 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 95 копеек. Появилась информация от Минфина, информацию, естественно, рынок ждал, и оказалось, что с 8 мая по 4 июня ведомство будет покупать, как ожидалось, валюту, но объемы покупки всего лишь 110 миллиардов 300 миллионов рублей. И если брать ежедневный объем операции, он составит 5 миллиардов 800 миллионов. Я напомню, что много было у рынка прогнозов относительно того, какими объемами будет оперировать Минфин, но не сводились они к 5-6 миллиардам.

0: миллиардам, там все прогнозы были за 10 миллиардов в день. Но если учитывать теперь бюджетные правила и операции Банка России, то в целом Банк России будет покупать валюту, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. В общем, крайне низкие объемы, и это вызвало некий ажиотаж даже вокруг российского рубля. Что касается цен на нефть, конечно, они упали, и смесь Brent даже падала ниже $100 за баррель, но вернулась потом выше 100, и уже если рассматривать вечер среды, то торгуется в районе 102-101 доллара за баррель. Но здесь рынок увидел некоторые признаки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Во всяком случае, портал Axios со ссылкой на своих официальных лиц, но не названных американских официальных лиц, сообщил о том, что переговорщики из США считают, что приближаются они к соглашению с Ираном и даже говорили о каком-то меморандуме, о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Затем появились сообщения, что пакистанским посредникам передали черновик предварительного соглашения США и Ирана. Вроде все хорошо, но, с другой стороны, в противовес появились и сообщения из самого Ирана, и председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Ризаи заявил, что сообщение Axios с положениями меморандума, которые якобы могут подписать Тегеран и Вашингтон, представляет собой список желаний США, нежели отражает реальность. Ну вот, противоречивые заявления привели как раз к тому, что пока цен на нефть, если рассматривать смесь Brent, держится выше $100 за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Фейк ньюс. В 1835 году уже закрытая к этому моменту нью-йоркская газета «Сан» опубликовала серию из 6 сенсационных очерков о жизни на Луне. В материалах говорилось, что знаменитый астроном Джон Гершель создал невероятно точный телескоп, позволяющий разглядеть в подробностях жизнь на спутнике Земли. Сначала астроном увидел горы, реки, леса и океаны, затем невиданных зверей и птиц, и, наконец, разумную форму жизни – людей и летучих мышей, которые обладали несомненным интеллектом. Ежедневный тираж газеты вырос почти вдвое. Многие европейские издания перепечатали сногсшибательную серию. Обыватели и ученые-мужи спорили о последствиях этого открытия. Потом чудо-телескоп якобы сломался, и дальнейшие наблюдения стали невозможны. А через несколько месяцев обман был разоблачен журналистами конкурирующих изданий.
3: Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей. На Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: Владелец айфона, вечером поставивший телефон обновляться до новой версии операционной системы, утром обнаруживает на тумбочке силиконовый кирпич с белым яблоком, застывшим на экране. История не уникальная. После выхода обновления 26.4.1 такие жалобы достаточно массово появились в России не только. Судя по тому, что уже через несколько дней Apple выкатила версию 26.4.2, проблема действительно была. Некоторым просто не повезло. Можно обсуждать вероятные причины сбоя, но полезнее поговорить о стратегии защиты основного инструмента, ценность которого особенно высока в России, где не все нужные приложения, например, банковские, можно установить из App Store. Это не рекомендация, это то, как поступаю я сам. На всех моих Apple устройствах отключена автоматическая загрузка и установка обновления. Риски этого подхода. Можно упустить момент экстренного обновления в связи с обнаруженной уязвимостью, но обычно такие события вызывают большой информационный шум, не заметить который сложно, даже если вы специалист. Не интересуетесь технологиями. В остальном принцип разведчика. Не садится в первое и второе такси работает. Ранние релизы новых операционных систем всегда сырые. Возможно, несовместимость с некоторыми программами и аксессуарами. Все быстро исправляется, но зачем быть бета-тестером, особенно если текущий набор функций тебя устраивает? Этот же принцип применим к регулярным частым обновлениям. Второе и важное. Я всегда храню бэкапы своих устройств и не в облаке Apple, а на жестком диске своего компьютера. Совет вроде бы очевидный, но каждый раз удивляюсь, как мало людей ему следует. Не помню, когда последний раз новая операционная система прямо радовала новым интерфейсом и неожиданными функциями. Главная причина обновлений – безопасность. Тем обиднее потерять свои данные при загрузке. Делайте резервные копии.
3: Сумма технологий.

0: на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
1: 6:58 в Москве, в студии Олеся Потапова. ВСУ нанесли удар по Брянску, повреждены 2 многоквартирных дома и 40 автомобилей, ранены 13 человек, в том числе один ребенок, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавшие доставлены в больницу. В результате ночной атаки украинских дронов на Ржев поврежден жилой дом. 350 человек, включая детей, эвакуированы, сообщили в официальном канале Тверской области в мессенджере «Макс». Пострадавших нет, люди размещены в местной гостинице. На месте происшествия развернут оперативный штаб. Москва призывает зарубежные страны заблаговременно эвакуировать из Киева своих дипломатов на случай попыток Украины сорвать празднование 9 мая в Москве. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. Дипломат напомнила, что 4 мая Минобороны опубликовала официальное заявление, цитата, «в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы». В случае попыток ВСУ ударить по столице 9 мая для срыва празднования, российские войска нанесут ответный массированный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. В аэропорту Шереметьево отменили временное ограничение. Он работает в штатном режиме. Ночью Росавиация объявила об ограничениях в столичном аэропорту Внуково, а также на воздушных гаванях Ярославля, Геленджика, Краснодара и Калуги. Все работники шахты Алардинская в Кемеровской области вышли на поверхность после того, как там было зафиксировано превышение уровня угарного газа. Организован вывод 132 работников по запасным выходам. Никто не пострадал, сообщили в правительстве региона. Прокуратура области организовала проверку. По предварительной информации, на шахте произошло возгорание кабеля. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске. Пострадали 13 человек, сообщил губернатор Александр Богомаз. Кроме того, несколько домов повреждены в Ржеве Тверской области. Из-за атаки ВСУ пострадавших нет, сообщили власти. Мэр Собянин заявил о не менее 5 сбитых БПЛА, летевших ночью на Москву. Минфин с завтрашнего дня возобновит операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 800 000 000 рублей. Это заметно меньше, чем ожидал рынок, но рубль отреагировал укреплением. Законопроект об аннулировании вида на жительство и РВП мигрантов могут принять в ближайшее время. Речь о работающих в России менее 10 месяцев в течение года. По замыслу депутатов, новая мера должна усилить контроль за мигрантами, их занятостью и доходами. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11, доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
3: Высокие цены на нефть держатся 2 месяца с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
4: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов.

0: Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно. Ну и, соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
1: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
2: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
1: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до $60 за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
3: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
1: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Законопроект об аннулировании вида на жительство и разрешение на временное проживание мигрантов могут принять в весеннюю сессию. Речь о мигрантах, работающих в России менее 10 месяцев в течение года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ находится на рассмотрении. По мнению Володина, мера позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов, их занятостью и доходами. Смысл законопроекта объясняет юрист-эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
5: Законопроект не новый, про него с начала года говорят и обсуждают его. Здесь все опять-таки направлено на усиление контроля за доходами иностранцев. То есть здесь вот только в этом контексте. Не потому что аннулировать, ужесточить. Здесь именно вот этот вот шлейф законопроекта про контроль за доходами. Для того, чтобы их легализовать, для того, чтобы их открыть. К чему все это ведется? Хотят обязать, если иностранец приехал работать, чтобы у него был доход, и он работал, ездил вахтовым методом. Если иностранец привозит семью, значит, он официально, как минимум по прожиточному минимуму, должен доказать, что он может содержать и себя, и всю семью, которую он сюда привез. То есть ему нужно будет подтверждать, что он содержит семью, каждого иждивенца, супругу, каждого несовершеннолетнего. То есть если он привозит родителей, чтобы и родителей тоже он мог содержать. Поскольку здесь подключается и МВД, и обмен данными с налоговой будет, с ФНС, и эта система будет автоматизирована к этому. А про аннулирование РВП и ВНЖ здесь говорится, что то есть добавляется про трудовую деятельность. В контексте чего? Каждый иностранный гражданин, который проживает по РВП и ВНЖ, обязан подавать ежегодное уведомление о проживании. И он должен предоставить, на какие средства он весь этот год существовал на территории Российской Федерации. Некоторые иностранцы предоставляют, например, справки о том, что у них есть средства на счету на сегодня сегодняшний день. Но средства на счету на сегодняшний день, это не подтверждает, что он проживал на эти деньги в прошлом году, да, весь этот год. То есть, получается, он работает неофициально, он с

0: скрывается от налогов. А если у этого иностранца большая семья, и он не работает, у него 2 ребенка, 3 ребенка, жена, 1 ребенок, на какие деньги они здесь живут?
1: Евгения Сугутская, юрист-эксперт в сфере миграционного права. С января по март этого года в России было аннулировано 8 тысяч видов на жительство у мигрантов. Это на 90% больше, чем за тот же период прошлого года. Число выданных разрешений на временное проживание и ВНЖ снизилось на четверть. Они не плачут. Администраторы портала «Я плакал» пообещали, что продолжат, цитата, шутить и постить анекдоты. Так они прокомментировали новость о том, что суд признал информацию с этого ресурса, запрещенной к распространению. Решение суда коснулось еще 2 порталов с анекдотами. Какие конкретно публикации послужили поводом для такого решения, широкой общественности не рассказали. Иван Медведев подробнее.
2: «Я плакал» – один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов, появившийся еще в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Основной контент – мемы, вирусные видео, смешные истории и анекдоты – публикуют сами пользователи, а потом обсуждают все это в комментариях. И вот прокуратура выявила на сайтах «Я плакал», «Анекдотов стритком» и «Анекдота нет» материалы, которые содержат высказывания, направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности и унижающие человеческое достоинство. Что это за материалы, в решении суда не сказано. Это вызывает вопросы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
3: Вообще не видно, что же за информация, что явилось поводом для подобных требований прокуратуры. Более того, обычно по такой категории споров запрещается конкретная информация, то есть конкретное содержание на конкретных страницах. И дальше очень простой алгоритм, потому что если администратор доменного имени удаляет эту информацию, эти странички, то дальше все окей. Но вот сейчас, то, что на это смотришь, возникает вопрос. Такое ощущение, что просто есть некая информация. И она признана запрещенной, поэтому домен запретить. Но абсурдное решение, я почти не сомневаюсь, что если она именно в такой форме, то в апелляции или кассации все-таки такое абсурд исправит.
2: Медиа-юрист Михаил Хохолков допускает, что суду конкретику предоставили, но в текст решения ее не взяли, чтобы дальше не распространять запрещенку. Так или иначе, суд с доводами прокуроров, какими бы они ни были, согласился и постановил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности. В сухом остатке это означает грядущую блокировку вышеназванных ресурсов, говорит эксперт.
4: Сама формулировка решения суда буквально означает следующее. Роскомнадзор после того, как решение суда вступит в законную силу, должен на основании этого решения внести указанные сайты в реестр запрещенной информации. Это тот самый реестр заблокированных доменных имен, который ведет Роскомнадзор, и фактически попадание сайта в этот реестр означает ограничение к ним доступа на территории Российской Федерации.
2: Важно не путать реестр Роскомнадзора с реестром экстремистских материалов Минюста. То есть попадание адреса портала «Я плакал» в реестр РКН не означает, что репост анекдота про Вовочку, сделанный кем-то пару лет назад, нужно срочно удалять. Репосты безобидного контента с «Я плакал» наказываться не должны. Впрочем, тут возникает вопрос, а что сегодня считается безобидным контентом? Ну а о том, чем закончились прошлые попытки запретить анекдоты, мы хорошо знаем из старых запрещенных анекдотов на эту тему. Иван Медведев, Марина Ремаева, Бизнес FM.
5: Реклама. В эфире радиоканал «Радио АВС». Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес FM Краснодар. Новости. Коротко.
6: В студии Александр Львов. Программу представляет ДМ «Автосевер», официальный дилер «Теннет». Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края накануне на внеочередной 81-й сессии поддержали 31 федеральный законопроект. Как сообщили в краевом парламенте, голосование проходило в заочной форме. Было рассмотрено 33 инициативы, положительные отзывы получили 31. В числе одобренных изменения в налогах.

налоговый, жилищный, трудовой, семейный, бюджетный, градостроительный кодексы Российской Федерации, а также в КоАП и законы о теплоснабжении, промышленной политике, дорожной деятельности, поддержке семей с детьми, противодействии коррупции, водоснабжении, объектах культурного наследия, образовании и другие. Аграрии Краснодарского

0: суммарные выплаты превысили 13 миллиардов рублей. В Сочи возрождают санаторий «Волна», который был закрыт 14 лет назад. Как написал в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, зданию почти 90 лет, и в 2012 году из-за критического состояния памятник архитектуры пришлось законсервировать. Сегодня объект восстанавливают, сохраняя исторический облик. Работы стали возможны благодаря соглашениям, подписанным на Петербургском международном экономическом форуме. Инвестор реализует в Сочи три проекта. Реконструкцию санатория «Волна», гостиницы «Приморская» и санатория «Кристалл», который уже открылся осенью. Общий объем вложений превышает 55 миллиардов рублей. В Краснодаре продолжается реконструкция Фадеевского путепровода. Ход работ осмотрели первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Юрий Савенко и заместитель главы города Владимир Архипов. Все старые пролетные строения уже демонтированы. По словам Архипова, монтаж новых балок начнется во второй половине мая и ориентировочно завершится в конце июня. Специалисты продолжают переустройство инженерных коммуникаций, устройство подпорных стен и новых опор. Конструкция сооружения частично изменится. Вместо четырех пролетов путепровод получит двухпролетное строение. Автомобильное движение по двум полосам планируют запустить в сентябре текущего года. Полностью восстановить проезд транспорта рассчитывают до конца этого года.
1: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Stenot T7 – все иначе. Факты громче рекламы. Stenot T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Stenot T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостав.ру на 04.03.2026.
0: А сейчас коротко о погоде. Сегодня на территории края будет по-весеннему тепло. В Сочи плюс 14, в Новороссийске плюс 15, в Ейске плюс 18, в Майкопе плюс 20. В Краснодаре до 21 градуса тепла, малооблачно. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM Краснодар. Главные темы.
0: Краевой суд подтвердил снос коттеджного поселка Буревестник в Ольгинке. Краснодарский краевой суд подтвердил решение о сносе коттеджного поселка Буревестник в Ольгинке. Владельцы 65 участков лишаются недвижимости без компенсации, несмотря на истечение сроков давности и добросовестность приобретения. Подробности у Георгия Натадзе.
3: Как сообщает издание «Коммерсант», краевой суд оставил в силе решение Туапсинского районного суда об изъятии земель и сносе построек в поселке Буревестник. По утверждению прокуратуры, участки были незаконно переведены в жилую зону и проданы. Среди ответчиков оказалась семья скандально известной экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Несмотря на то, что сделки прошли более 10 лет назад, а Росреестр зарегистрировал права на коттеджи, надзорное ведомство настаивает на своем. Местные жители уверены, что причины всему стала многолетняя тяжба, связанная с соседним санаторием. Об этом в разговоре с Бизнес FM Краснодар рассказал собственник жилья в Буревестнике Андрей Голондарев.
4: Еще в 2020 году возник спор с расположенным поблизости санаторием «Зеленая долина». Спор возник по поводу запрета на проход по подземному пешеходному переходу к морской линии. Если ранее на протяжении 15 лет жители кооператива беспрепятственно ходили по подземному переходу, равно как и посетители санатория «Зеленая долина», то в 2020 году вновь назначенный директор санатория запретил проход нашим жителям. Районный суд Туапсинский стал на нашу сторону, но впоследствии краевой суд это решение отменил. В 2024 году судилась администрация Новомихайловского городского поселения и вот этого санатория «Зеленая долина». Суд первой инстанции и второй вынес решение в пользу администрации Новомихайловки. И вот после этого, когда это решение 28 февраля 2024 года вступило в силу, буквально через неделю у нас начались очень серьезные неприятности, связанные с подачей исков

0: Тут сначала иск подала администрация Туапсинского района о сносе их коттеджей. А через 4 месяца, в июле 2024 года, уже подала иск Туапсинская межрайонная прокуратура о сносе всех строений в нашем кооперативе, это порядка 60 строений капитальных, и изъятии всех земельных участков. Мы считаем, что эти действия незаконные, возражали как могли, но, к сожалению, Туапсинский районный суд нас не услышал, а вчера нас не услышал и краевой суд.
1: Как установил суд, изначально участки выбыли из государственной собственности незаконно. Распоряжаться ими вправе только край, а не муниципалитет. При этом деньги за землю в 2007 году поступили на счет Департамента имущественных отношений Краснодарского края. Однако прокуратура заявила о неосведомленности краевых властей, и этот довод был принят. Более того, судья Вороненко единолично фактически отменил решение 4 судей этого же суда, легализовавших постройки ранее, и возложил на граждан обязанность снести коттедж за свой счет. Еще один житель коттеджного поселка Буревестник, Олег Честных, рассказал о разбирательстве с соседним санаторием.
2: Участок мы приобрели в 2011 году. Перед этим мы проверили не просто документы, а мы провели целое расследование. Как были выделены эти участки? Мы проверили все. То есть заказали кадастровые выписки. Предыдущий собственник показал нам документы, как выделяла земля. Все документы были заверены живыми печатями. Были предоставлены нам расчеты администрации по стоимости земли, и он показал, что он оплатил эти суммы в администрацию. Никаких претензий к нам ни со стороны администрации, ни с прокурорских работников не было. До первых скандалов с санаторием «Зеленая долина». Они нам перекрыли подземный переход. Мы написали жалобу. Прокуратура встала на нашу сторону вместе с администрацией. «Зеленая долина» воспрепятствовала всему этому. Заварили нам калитку, проход по тоннелю. «Зеленая долина» опустилась из-за того, что своих сотрудников заставляли писать жалобы, что у нас неправильно стоят мусорные баки. Приехали, претензии предъявили, что у нас неправильный въезд. Всяческие службы начали приходить. Затем мы начали побеждать, потому что на нашу сторону стала прокуратура и администрация. Потом, по моему разумению, руководство «Зеленой долины» решили этот вопрос с Генеральной прокуратурой. И прокуратура наша краевая переобулась и заставила администрацию забрать сервитуты, те, которые уже вступили в силу.
1: Напомню, что ранее в Архызе прошло похожее дело. Армавирский городской суд обратил в доход государства 25 земельных участков и объекты недвижимости в поселке Архыз, признав их коррупционно нажитыми. Бывшие глава и замглавы архызского сельского поселения подделали документы на государственные 6 гектаров в предгорьях Кавказа, после чего участки неоднократно перепродавались по фиктивным сделкам. Теперь, по всей видимости, настала очередь поселка Буревестник, жители которого готовы дойти до Верховного суда, чтобы отстоять свое право на землю. Георгий Натадзе, Бизнес ФМ, Краснодар.
3: Первые поздравляют первых на Бизнес ФМ.
4: На этой неделе свой день рождения отмечают Алексей Богодистов, глава города курорта Геленджик. Евгений Чупров, начальник управления региональной безопасности администрации Краснодарского края. Сергей Ганжа, глава Брюховецкого района. Роман Бублик, глава Ейского района. Антон Толстопятов, депутат законодательного собрания Краснодарского края. Андрей Кравченко, глава города-героя Новороссийск. Ирина Силантьева, главный редактор информагентства «Движение.ру». Сергей Голобородько, глава Кореновского района.
3: Первые поздравляют первых на Бизнес-ФМ.
5: Компании и корпорации.
6: В Краснодарской студии Николай Иванютин.
5: Ценные бумаги.
6: ФАС России согласовала ходатайство Атомэнергопрома, структура Росатома и председателя совета директоров группы «Дело» Сергея Шишкарева о покупке до 100% долей в уставном капитале ООО «УК «Дело». Ведомство выдало синхронное предписание с одинаковыми условиями для обеспечения конкуренции. Сейчас Шишкареву принадлежит 51% компании. В марте он уведомил Росатома о выкупе его доли в 49%. Госкорпорация приобрела 30% УК «Дело» в 2019 году, позже увеличив долю до 49%. В этом году «Росатом» решил завершить партнерство.

0: Группа «Дело» – лидер по морской перевалке и ЖД транспортировки контейнеров и зерна в России.
1: Отчеты и планы.
0: Девелопер Netwex получил разрешение на строительство новой государственной школы на 800 мест в Хостинском районе Сочи. Проект реализуется за счет собственных инвестиций компании. После завершения строительства объект будет безвозмездно передан в муниципальную собственность и войдет в систему городского образования. По данным исследования, в центральных районах Сочи сохраняется дефицит образовательной инфраструктуры. 70% школ работают в две смены, а большинство зданий построено еще в прошлом веке. Архитектурные и планировочные решения новой школы учитывают климатические особенности региона, а также требования к безопасности и комфорту. Основатель и гендиректор Netwex Юлия Галимова назвала получение разрешения на строительство важным этапом, который переводит проект в практическую плоскость. Проект планируется реализовать в 2028 году.
1: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Для слушателей старше 12 лет.
2: И сама концепция. Изначально брат героини должен был погибнуть, а сюжет строился вокруг чувства вины. Но в итоге акценты сместились на ответственность за происходящее вокруг. До «Шурале» Алина Насибуллина снимала короткие метры и клипы. Один из самых известных – ПЛА, группа «Айгел». Он во многом предвосхитил стилистику полного метра. Та же магическая связь с землей, лесом и бессознательным. Насибуллина говорит, что обращение к национальному эпосу было не чем-то рациональным, а внутренним порывом.
3: Для меня это «Шурале» стал проводником к самой себе, к своим корням, к своей семье. Об этой связи мне и хотелось порассуждать, что мы все друг с другом связаны, несем ответственность. И друг за друга, и за то, что мы делаем с этим миром, где мы живем, что ничего не остается безнаказанным. Я вот наткнулась на «Шурале», интуитивно мне показалось, что это будет верным про это делать. Я не рационально к этому подходила, скорее как-то очень искренне. Поэтому я иногда шучу, что он меня сам нашел. Но отчасти это тоже правда. Как-то он пришел и все расставил по своим местам, потому что до него фильма не было как такового. «Шурале» дал всему этому и жанр, и тему, и объем. Я не сказку снимала. Для меня это абсолютно реальная история, которая может произойти с каждым. Так часто что-то происходит, чему мы не можем найти объяснение. Я пытаюсь сделать этот миф реальностью.
2: Для дебютной работы Насибуллина собрала довольно любопытный каст. Максим Матвеев, Сергей Гилев, Рузиль Миникаев, Роман Михайлов, Евгений Сангаджиев, а также рэпер Хаски, который появляется в образе голодного лесного духа. В частности, герой Матвеева – тот самый молодой ученый Михаил, жених Айши. Он – человек индустриальный, рациональный и привыкший все контролировать и планировать. Погружаясь в мир суеверий и дикой природы, где властвуют инстинкты, он оказывается совершенно беспомощным. Максим Матвеев признается, что принял решение об участии в проекте не сразу, но все же искренность этой истории его подкупила.
4: В ней, на мой взгляд, явно считывается желание Алины поговорить о каких-то очень подчас пугающих вещах, которые были заложены еще в детстве, которые нас до сих пор в страхе держат. Плюс мне нравится, когда авторы играются вот с этим ощущением, когда ты не понимаешь, где грань между мистикой и реальной жизнью. Это классно, потому что это вызывает такое животное ощущение страха подчас. У меня так точно иногда, вот в темной комнате или ты один в лесу, вдруг нахватывает ощущение паники, когда ты понимаешь, что что-то происходит, что ты не можешь контролировать. Плюс мне понравился, конечно, сам персонаж своей какой-то трагичностью. Я его для себя определил в контексте этой истории, человек не к месту. Да и вообще сама история вот этой, скажем, природности, насколько она в нас занимает большое место или не занимает. Мы можем ее контролировать или нет? Она имеет свойство стихийности неуправляемой или нет? А если мы начнем ее глушить, гасить и, так скажем, пытаться с ней справиться, какое это последствие для нас может быть?
2: «Шурале» – смелое авторское российское кино. Оно погружает в вязкий, сюрреалистичный и очень красивый гипнотический транс, позволяет почувствовать запах леса и сырой земли, а также задуматься о том, что от своей истинной природы, как бы далеко мы ни убежали, спрятаться невозможно. Полина Федосеева, «Бизнес ФМ».
1: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: В Москве 7:28, в студии Олеси Потапова. ВСУ нанесли удар по Брянску, повреждены 2 многоквартирных дома и 40 автомобилей, ранены 13 человек, в том числе один ребенок, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавшие доставлены в больницу. В результате ночной атаки украинских дронов на Ржев поврежден жилой дом. 350 человек, включая 60 детей, эвакуированы, сообщают власти Тверской области. Никто не пострадал, люди размещены в местном.

0: Частной гостинице. Наземный транспорт Самары приостановил движение, сообщил глава города Иван Носков. Метро продолжает работать. Вход в метро для укрытия свободный. Детей из школы садов переместили в укрытие. Уроки перенесли на вторую смену. Ранее в Самарской области была объявлена ракетная опасность. В Чебоксарах учащихся перевели на дистант. Также из-за ракетной опасности угрозы беспилотников, сообщил глава города Станислав Трофимов. А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над регионом были сбиты более 30 украинских беспилотников. Адвокат Александр Карабанов задержан и арестован в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС. В Следственном комитете, в свою очередь, сообщили, что Карабанова подозревают в том, что он взял деньги от своего клиента, в отношении которого проводилась доследственная проверка, за оказание содействия в том, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности. При этом реальных возможностей повлиять на этот вопрос у задержанного адвоката не было. Об этом сообщил ТАСС адвокат Карабанова. Он добавил, что Карабанов был задержан при попытке вылететь в Сочи. Александр Карабанов в разное время представлял интересы семьи полковника Захарченко, защищал бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в отеле, семью певицы Жанны Фриске, владельца ресторанов «Корчма» Тарас Бульба, Юрия Белоивана. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина восьмого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В Чебоксарах учащихся перевели на дистант из-за ракетной опасности и угрозы БПЛА, сообщили власти в Самаре. Из-за этого приостановил движение наземный транспорт. Метро работает, вход для укрытия там свободный. ВСУ ночью нанесли удар по жилым домам в Брянске. Пострадали 13 человек. Несколько домов повреждены в Оржеве, Тверской области. Там пострадавших нет. Мэр Собянин заявил о не менее 5 сбитых БПЛА, летевших на Москву. И только что Минобороны сообщила о том, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены над регионами России 347 украинских дронов. ФАС не нравятся прогнозы. Ведомство выдало предостережение экспертам за прогнозирование роста цен. Речь о социально значимых товарах – это топливо и продовольствие. Чем обоснованы выводы и что грозит за такие прогнозы? Об этом прямо сейчас Георгий Бофт. ФАС объявила войну прогнозам. Федеральная антимонопольная служба выдала официальное предостережение трем экспертам за то, что те в интервью предсказали рост цен. Аналитик Рекомтраст высказался о продовольственном рынке. Директор по коммуникациям Джис Мининг и гендиректор Альянс Тракс о стоимости топлива в 2026 году. Правомерно ли это и какие будут последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: Формально ФАС действует в рамках закона, который наделяет ведомство правом выдавать предостережение при наличии лишь признаков возможного нарушения, без доказанного факта и без полноценной проверки. Такие полномочия были подтверждены ранее Верховным судом. Логика регулятора проста. Публичное заявление о росте цен может восприниматься рынком как сигнал, в том числе запускающим ажиотажный спрос. Теперь те, кому выдано предостережение, попадают под усиленный мониторинг. Любое последующее повышение цен в аффилированной с тем или иным экспертом компании станет поводом для подозрения и возбуждения дела. При этом факт наличия предостережения будет трактоваться как доказательство умысла. Нынешний случай принципиально отличается от всех предыдущих. Раньше под прицел ФАС попадали директора торговых сетей или производств. Теперь ФАС пришла к аналитику и директору по внешним связям. Американское антимонопольное право карает только за доказанный сговор между конкурентами. Когда участники рынка принимают похожие решения, независимо друг от друга, это нарушением не является. Публичный прогноз аналитика тем более. На Уолл-стрит ежедневно выходят тысячи отчетов с прогнозами цен на нефть, газ, продовольствие, и их авторы не только не преследуются, но составляют основу информационной экосистемы рынка. Единственное табу тут – это биржевая торговля на основе инсайдерской информации. Публичный прогноз, сделанный на открытых данных,

0: считается общественным благом. Европа занимает схожую позицию. Антимонопольные органы ЕС признают, что инфляция – это макроэкономическое явление, и антимонопольное право вряд ли применимо к ее причинам. Прецедентов, когда кто-то получал предостережение за прогнозы, нет. Впрочем, озабоченности ФАС есть вполне конкретное обоснование. Тема инфляции очень чувствительна. Официальная инфляция за прошлый год составила 5,6%, а рост продовольственных цен, по данным Росстата, 5,2%. Однако так называемая наблюдаемая населением инфляция в марте нынешнего года составила 15,6%, а ожидаемая на год вперед держится на уровне 13,4%. Разрыв между тем, что считает статистика, и тем, что люди ощущают в магазине, почти троекратный. Это, впрочем, общемировой феномен. Ожидания формируются по товарам-маркерам, тому, что покупают люди каждый день. Хлеб, молоко, бензин. А смартфоны, подешевевшие на треть, этот барометр не учитывает. Устойчивая закономерность для России такова, что ощущаемая инфляция – это официальная плюс 6-10 процентных пунктов. Добавьте сюда фактор социального расслоения. Малоимущие тратят на еду около 60% бюджета, посему продовольственная инфляция для них заведомо выше. Она почти вся для них продовольственная. В такой ситуации любой прогноз о якобы неизбежном росте цен падает на хорошо подготовленную почву. Вот почему ФАС и реагирует так болезненно. Основные принципы так называемой поведенческой экономики при этом частично на стороне регулятора. Инфляционные ожидания действительно влияют на спрос. При ожидании роста цен домохозяйства запасаются крупой, сахаром и спичками, ускоряют крупные покупки, перераспределяют бюджет. Однако ФАС все же, кажется, упрощает, внося предостережение за некие одноразовые действия, тогда как основные исследования в сфере поведенческой экономики говорят об агрегированном влиянии именно массового информационного фона, многомесячного и многоканального. Вклад одного интервью в общий потребительский спрос неуловим. При этом такие действия ФАС создают определенный охлаждающий эффект. Угроза санкций от регулятора толкает к сворачиванию аналитической работы, которая еще вчера казалась совершенно законной. Запрет обсуждать рост цен не отменяет самого роста. Если инфляционные ожидания населения держатся на уровне ближе к 14%, а ЦБ ставит цель по инфляции в 4%, то пока он не может резко снижать ключевую ставку. И тут на сцену выходит ФАС, которая фактически берет на себя функцию управления ожиданиями, но не через заявление о монетарной политике, как делают все центральные банки мира, а через, по сути, запрет экспертных высказываний. Таким образом, регулятор больше не отделяет участников рынка от аналитиков и наблюдателей, сговор от прогноза, а манипуляцию от анализа.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Росстат сообщил о недельной дефляции впервые с конца августа прошлого года. По данным ведомства, снижение потребительских цен с 28 апреля по 4 мая составило 0,02%. По расчетам Минэкономразвития, годовая инфляция замедлилась до 5,6%. Точные данные Росстата опубликуют 15 мая. Одной из причин недельной дефляции стало существенное снижение цен на плодоовощную продукцию на 2,7%. Больше всего за неделю подорожали поездки на Черноморское побережье России на 8,5%. Комментирует инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
2: Недельная дефляция в основном связана с сезонными факторами. Происходит снижение цен на плодоовощную продукцию. В частности, достаточно сильно подешевели огурцы и помидоры. Это вызвало в целом снижение цен и недельную дефляцию. Годовая инфляция, с другой стороны, все равно сохраняется выше таргета Центрального банка. Это связано с накопленным эффектом от инфляции прошлых периодов. Но кроме того, на показатели инфляции влияет фактор укрепления рубля и вообще сильного рубля, который сдерживает рост цен. Также, возможно, сказывается тот факт, что напряженность на рынке труда постепенно снижается. Мы видим, что многие компании сейчас производят сокращение персонала, и несмотря на то, что формально безработица находится на низких уровнях, но тем не менее потребительская активность из-за сокращения персоналов может снижаться. Это тоже негативно влияет на настроение потребителей. Поэтому тоже еще одна причина недельной дефляции. Сезонный факторы, скорее всего, продолжат действовать и в будущем, в ближайшие недели. Поэтому можно ожидать, что инфляция останется или низкой, или даже будет зафиксирована дефляция. Но это не говорит о полной победе над инфляцией. Дело в том, что устойчивая инфляция, на которую особо пристальное внимание обращает Центральный банк, она остается на уровне 4-5%. И это

0: не даст, скорее всего, возможности Центральному банку более радикально снижать ключевую ставку. Если снижение ключевой ставки будет на июльском заседании, то оно, скорее всего, составит так же 0,5%, как и на прошлых заседаниях.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Кари Капитал. ЦБ в апреле сохранил прогноз по инфляции на этот год в интервале 4,5-5,5%. Ожидает возвращения показателя к таргету в 4% в следующем году. В России снимут новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. И в память о его одноименном культовом кино 1986 года. Новую картину сразу окрестили киноадаптацией и даже ремейком, что вызвало волну критики из области «Не трогайте классику». Кроме того, кинематограф обвиняет в остром дефиците свежих идей, набившей оскомину ностальгии. Справедливо ли это в отношении нового «Курьера», выясняла Диана Чубанова.
2: Изначально «Курьер» — это повесть Карена Шахназарова, которая вышла в свет в 82-м году. Уже по ней автор книги и режиссер снял свой культовый фильм, который сейчас считается главным перестроечным. И вообще своей популярностью кино как-то затмило информацию о том, что Шахназаров еще и писатель. В интервью «Бизнес-ФМ» он рассказал, что лично передал права на экранизацию своей повести продюсерам нового фильма «Курьер». По его словам, это будет другое, современное кино, в процесс создания которого он никак не хочет вмешиваться. Сам, когда снимал своего «Курьера», не следовал полностью своему же тексту. Интерес к повести, кстати, сейчас есть и в театрах, рассказал гендиректор киностудии «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров.
3: Хорошо, пускай делают, я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер», в частности, Панков в театре современной драматургии. По-моему, хороший спектакль. Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь, взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-18 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней, это нормально. Темы, которые не зависят от времени, есть мобильные телефона нет, есть искусственный интеллект, нет. Такие темы, которые, видимо, я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда писался «Курьер».
4: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером».
3: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие здесь передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится.
2: Режиссер нового «Курьера» Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить свой фильм к 40-летию ленты Шахназарова в 2027 году. Фильм будет сниматься на базе кинокомпании «Кинотека». Илья Ермолов говорит, что сравнивать со старым фильмом его кино неизбежно будут, но это другая картина и о нашем времени. Сценарий тоже другой.
5: Что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять все под копирку просто в сегодняшнем времени и снять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. У нас все происходит в сегодняшнем дне. И профессия «Курьер», которая эволюционировала до одной из самых востребованных, тоже, на самом деле, заставляет поменять оптику. Как вы помните, там запрос-то было «больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером». А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальный вопрос. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле его тоже интересно на это посмотреть.
2: По словам Ермолова, он ожидал, что хейта в адрес его и его команды будет много. Люди не любят, когда трогают советскую классику, особенно все, что связано с киношедеврами. Однако берутся за такие сюжеты из прошлого не просто так. Это не кризис сценариев, как можно было бы подумать, а желание себя обезопасить, считает редактор портала film.ru Сергей Ухов.
4: идей достаточно, достаточно новых интересных сценаристов, достаточно новых историй. Я бы здесь с другой стороны подходил. У нас и в Министерстве культуры, и в государстве вообще, наверное, сейчас существует перекос с разного рода запретами, ограничениями, цензурой. И многие авторы, наверное, просто опасаются с какими-то своими идеями выступать. Предпочитают продюсеры в первую очередь браться за вещи проверенные, истории и сюжеты уже отработавшие. Они опираются

0: специально, я думаю, даже намеренно на советское прошлое, которое у нас не принято ругать. Советское кино нам представляется таким великим, замечательным, каждый год шедевры. И когда речь заходит о том, что давайте снимем заново, экранизируем «Курьера», то это в первую очередь, мне кажется, шаг к тому, чтобы обезопасить себя.
1: Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Актерский состав проекта пока не раскрывается. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем телефона традиционно принято считать американца Александра Белла, который запатентовал свое устройство для передачи вокальных звуков в 1876 году. Но надо сказать, что идея о коммуникациях на расстоянии с помощью электричества в середине 19-го столетия буквально витали в воздухе. И похожие аппараты до и после Белла десятками пытались зарегистрировать изобретатели в разных странах. Да и сам ученый вообще-то занимался модернизацией телеграфа, но в ходе очередных испытаний Белл услышал эхо из телеграфного приемника, и его осенило новой идеей. Получившийся аппарат современники прозвали «виселицей» за схожий внешний вид. У него не было звонка, который уже позже внес в конструкцию помощник Белла Томас Джон Ватсон. Спустя годы телефон Белла, благодаря значимости изобретения, назовут самым дорогим патентом в истории. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Вопреки прогнозам, в 2008 году перед запуском Большого адронного коллайдера мир оказался охвачен страхами, в которых столкновение протонов высокой энергии порождали черные дыры, создавали антиматерию и вообще ставили жизнь на Земле под угрозу. Эти опасения вылились в ожесточенные дискуссии в средствах массовой информации и даже в реальные судебные иски с требованием остановки коллайдера. Физики настаивали, что микроскопические черные дыры живут невероятно малые доли секунды и не могут никому навредить. Но в основном страхи рассеялись уже за годы работы Большого коллайдера. Ведь в результате так и не появилось никаких гравитационных аномалий или устойчивых черных микродыр. Научный консенсус считает такие сценарии нереалистичными. А физики теперь строят еще более мощные агрегаты. Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: Оператор «Мегафон» предупредил своих абонентов в Москве о возможных ограничениях работы мобильного интернета для обеспечения безопасности в период подготовки и проведения массовых мероприятий. Компания рекомендует в этот период использовать Wi-Fi. Обычные звонки продолжат работать без изменений, отмечает оператор. ИИ решение для горной геомеханики запатентовал университет Иннополис. Изобретение – двухступенчатая система обработки изображений на базе глубоких нейронных сетей. Она автоматически выделяет различные геологические структуры на фотографиях керна – горных пород, извлеченных при бурении скважин, сообщает ТАСС. Разработка полезна в горнодобывающей отрасли, при поиске твердых полезных ископаемых, а также в строительстве, когда требуется оперативный и объективный анализ особенностей горных пород. ИИ стартап Anthropic заключил соглашение с компанией Илона Маска SpaceX AI. Так Anthropic получит доступ к мощностям масштабного дата-центра в Мемфисе. Компания также выразила заинтересованность в объединении усилий, чтобы создать орбитальную вычислительную инфраструктуру для ИИ мощностью в несколько гигаватт. Это необходимо для обучения и поддержания работы ИИ-моделей следующего поколения. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
5: Семь сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Действительно ли российский рынок облигаций балансирует на грани дефолта? И какие облигации можно считать надежными? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
2: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
6: За последние пару дней десятки человек кинули мне новость о том, что аж 25% российского рынка облигаций балансирует на грани дефолта. Ну и народ, естественно, спрашивает, что вообще, собственно, с этим

0: делать. Давайте я сразу вас успокою. В действительности все не так плохо. Во-первых, кто решил, что это 25%, а не 28% и не 23%? Если честно, определить количество ожидаемых дефолтов в процентах или объемах, честно, абсолютно невозможно. Для этого просто нет сегодня достаточных математических методов. Это все лишь оценки и догадки. И, на мой взгляд, реальность, она немножко получше. Да, вероятность дефолтов, она правда выросла на фоне роста стоимости заимствования и, главное, стоимости рефинансирования. Потому что для многих сегодня самая главная задача – это не взять долг, а рефинансировать свои долги. В итоге риск дефолта есть даже у очень надежных облигаций первого эшелона. Но он, по нашим оценкам, составляет примерно 2-3%, и это ничтожно мало. И портфель, который состоит даже из нескольких таких бумаг, явно не несет угрозы. Но главное сегодня – это то, что высокая диверсификация позволяет снизить риски до минимальных значений. Например, в нашей стратегии «Россия. Высокодоходные облигации» у нас есть такая стратегия, хотя и были дефолты, но высокая диверсификация позволила достичь минимального ущерба по доходности в целом. В итоге заработали около 40% примерно за 2 года. Мне кажется, совсем неплохо. Так что вот вам совет. Увлекаться сектором высокодоходных облигаций сейчас точно не время. Увеличивать риск ради 3-4% дохода не стоит. Надежные облигации при этом по-прежнему дают очень достойный результат. Например, если вы не хотите связываться с корпоративными облигациями, отлично. ОФЗ с дюрацией 3 года могут дать примерно 8-12% роста цены плюс еще 13-15% в год за счет купонов. А долгосрочные выпуски на 12-15 лет потенциально могут принести примерно роста процентов 20, а то и 25, а может быть и больше. А с учетом купонов общая доходность составит и 30, и возможно 35% годовых. Это тоже все вполне возможно. Подведу итог. Сейчас, правда, не время рисковать. Игра не стоит свеч. В то же время стоит сосредоточиться на диверсификации. И она позволит защитить портфель от любых неожиданностей. И я говорю не только о разных эмитентах, но и о том, чтобы держать разные инструменты в портфеле. Например, те же самые фонды ликвидности.
1: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. «Спартак» обыграл ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена». На матче присутствовал и мой коллега Сергей Гордеев.
2: Это было настоящее дерби. Ни много ни мало. Голы, много борьбы. Ну и, конечно, болельщики. Трибуны «Лукойл-Арены» полностью были заполнены. Буквально 39 тысяч было сегодня на стадионе. Напомню, что на этой стадии Кубка России фан-айди не действует. И за обе команды пришли поболеть такие организованные группы фанатов с песнями, кричалками. Весь матч был очень шумно, атмосферно. Представление на поле тоже было на должном уровне. Первый тайм прошел с преимуществом «Спартака». Он больше атаковал, прессинговал армейцев. Гол пришел довольно неожиданно. Руслан Литвинов в 70 метрах от ворот поймал удачно мяч и пробил точно в верхний угол ворот. 1-0 «Спартак» повел. Но вот начало второго акта этого футбольного представления осталось целиком за ЦСКА. И это неудивительно. Вместо уставшего Лусиану вышел реактивный Глебов. Чуть позже игру армейцев усилил Матье Попович. Армейцы Москвы буквально вдавили «Спартак» в свою штрафную площадь. Опасные прострелы, удары в упор. Было буквально все на поле. Но выручал вратарь красно-белых Максименко. За него же разок сыграла и штанга. На 61-й минуте матча судья показал красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, но после просмотра ВАР решение свое изменил. Все-таки желтая карточка. Игра была грубой со стороны армейца, но неумышленной. Последние 20 минут матча активнее смотрелся «Спартак». Армейцы тоже отвечали довольно опасными фланговыми атаками. В последние минуты снова ЦСКА пошел большими силами вперед. «Спартак» имел несколько неплохих шансов, чтобы удвоить преимущество, но в итоге голов больше не было. 1-0 «Спартак» в суперфинале Кубка России. Да, есть и такие суперстадии в этом турнире.
1: Мой коллега Сергей Гордеев. С кем сыграет «Спартак» в решающем матче Кубка России, определится 7 мая в игре «Краснодар» и «Московского Динамо». Начало встречи в 20:30. В Сингапуре ввели телесное наказание для школьников за буллинг, то есть травлю. В новых правилах Министерства образования страны это названо крайней мерой. Наказание палкой вводится только в отношении мальчиков в возрасте от 9 лет. Осуществлять меры будут уполномоченные учителями с учетом зрелости учеников.

0: учеников и только с одобрения директора. В отношении девочек-нарушительниц запрета на буллинг вводят альтернативные меры. Отстранение от занятий, изменение оценки поведения или ее могут оставить в школе после уроков. Женщин в Сингапуре запрещено наказывать палками. А вообще эта мера очень распространена в стране, каким бы необычным это ни казалось, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
1: В Сингапуре вообще многие законы могут показаться странными для людей, которые не знакомы изнутри Сингапуром, но здесь есть и дань традиции, в том числе и колониальным. В Сингапуре действительно за многие виды преступлений, в том числе административных преступлений, полагаются удары палками. Тоже досталось от колониального британского прошлого. Не более 24 ударов. Они наносятся только мужчинам до 50 лет. Доказывать женщин ударами палок запрещено, но в данном случае как раз речь идет о том, что можно давать не более 3 ударов палкой. Палка – это обычно бамбуковая трость длиной чуть более метра и шириной чуть менее 1,5 сантиметра. В общем, это здесь даже не столько болезненное наказание, сколько воспитательная такая унизительная функция. Но есть действительно в Сингапуре целый ряд наказаний, которые могут показаться, ну, как минимум, необычными. Есть запреты на то, чтобы кормить голубей вплоть до тюремного заключения. В Сингапуре запрещено продавать жвачку, выбрасывать жвачку.
2: Ну и получается, школьная система образования тоже решила применить такие методы. Да?
1: Но это скорее продолжение общей системы. Хотя даже в самом Сингапуре, если посмотреть на то, как обсуждался этот закон, это считается вообще телесные наказания в школе. А там не просто нецивилизованные вещи, а они просто неэффективны. Многие вообще сомневаются, будет ли это применено в реальности.
0: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. В ЮНИСЕФ и ВОЗ выступили против телесных наказаний детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью. По оценкам ВОЗ, от них ежегодно страдают в мире около 1,2 миллиарда детей. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, вызвавших общественный резонанс в прошлом году.
3: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Компания InGroup поможет вывести ваш бизнес на новый уровень. Разместим рекламу на видеомониторах и стендах в лифтах по всему городу. Высокая видимость, длительный контакт. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 201-1305 или оставьте заявку на сайте ingroup-yug.ru. 0+.
11: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит о росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес-ФМ». Не на словах, а на деле. «Бизнес-ФМ» – Краснодар. Радио «Бизнес-ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре – 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Антон Палыч Чехов. Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве без 8:02, в студии Олеся Потапова. Над российскими регионами уничтожено 347 украинских беспилотников, минувшей ночью, сообщает Минобороны. Дроны ликвидированы над центральной частью России на юге страны, в том числе над Адыгеей, Кубанью, Калмыкией, Крымом, над акваторией Азовского, Каспийского и Черного морей. А в Брянске в результате атаки были повреждены два многоквартирных дома, пострадали 13 человек.

0: человек, сообщил губернатор Александр Богомаз. Наземный транспорт Самары приостановил движение, сообщил глава города Иван Носков. Метро продолжает работать, вход в него свободный. Детей из школы садов переместили в укрытие. Ранее в Самарской области была объявлена ракетная опасность. В Чебоксарах учащихся перевели на дистант из-за ракетной опасности, угрозы беспилотников, сообщил глава города Станислав Трофимов. Москва призывает зарубежные страны заблаговременно эвакуировать из Киева своих дипломатов на случай попыток Украины сорвать празднование 9 мая в Москве. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой. Дипломат напомнила, что 4 мая Минобороны опубликовала официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы. В случае попыток ВСУ ударить по Москве в этот день, российские войска нанесут ответный удар по центру Киева, заявили в военном ведомстве. Шахта Алардинская на Кузбассе приостановила добычу угля после инцидента. Сообщалось, что из-за превышения уровня угарного газа были эвакуированы 132 шахтера. Погибших и пострадавших нет. Для поддержания жизнеобеспечения в шахте остается 16 человек. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. За ночь над регионами России ликвидировали 347 беспилотников, сообщили в Минобороны. ВСУ ночью нанесли удар по жилым домам в Брянске, пострадали 13 человек. Кроме того, несколько домов повреждены в Оржеве, Тверской области. Также из-за атаки ВСУ там пострадавших нет. Мэр Собянин заявил о не менее 5 сбитых БПЛА, летевших на Москву. Минфин с завтрашнего дня возобновит операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Это заметно меньше, чем ожидал рынок, но рубль отреагировал укреплением. Законопроект об аннулировании вида на жительство и РВП мигрантов могут принять в ближайшее время. Речь о работающих в России менее 10 месяцев в течение года. По замыслу депутатов, новая мера должна усилить контроль за мигрантами, их занятостью и доходами. А подробности в эфире. Бизнес ФМ. Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11 долларов, на Межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
3: Высокие цены на нефть держатся 2 месяца, с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
4: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно, соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
3: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
5: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят

0: чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
1: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до 60 долларов за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
2: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
1: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Законопроект об аннулировании вида на жительство и разрешение на временное проживание мигрантов могут принять в весеннюю сессию. Речь о мигрантах, работающих в России менее 10 месяцев в течение года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ находится на рассмотрении. По мнению Володина, мера позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов, их занятостью и доходами. Смысл законопроекта объясняет юрист-эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
4: Законопроект не новый, про него с начала года говорят и обсуждают его. Здесь все опять-таки направлено на усиление контроля за доходами иностранцев. То есть здесь вот только в этом контексте. Не потому что аннулировать, ужесточить. Здесь именно вот этот вот шлейф законопроекта про контроль за доходами. Для того, чтобы их легализовать, для того, чтобы их открыть. К чему все это ведется? Хотят обязать, если иностранец приехал работать, чтобы у него был доход, и он работал, ездил вахтовым методом. Если иностранец привозит семью, значит, он официально, как минимум по прожиточному минимуму, должен доказать, что он может содержать и себя, и всю семью, которую он сюда привез. То есть ему нужно будет подтверждать, что он содержит семью, каждого иждивенца, супругу, каждого несовершеннолетнего. То есть если он привозит родителей, чтобы и родителей тоже он мог содержать. Поскольку здесь подключается и МВД, и обмен данными с налоговой будет, с ФНС, и эта система будет автоматизирована к этому. А про аннулирование РВП и ВНЖ здесь говорится, что то есть добавляется про трудовую деятельность. В контексте чего? Каждый иностранный гражданин, который проживает по РВП и ВНЖ, обязан подавать ежегодное уведомление о проживании. И он должен предоставить, на какие средства он весь этот год существовал на территории Российской Федерации. Некоторые иностранцы предоставляют, например, справки о том, что у них есть средства на счету на сегодня сегодняшний день. Но средства на счету на сегодняшний день, это не подтверждает, что он проживал на эти деньги в прошлом году, да, весь этот год. То есть, получается, он работает неофициально, он скрывается от налогов, а если у этого иностранца большая семья, и он не работает, у него 2 ребенка, 3 ребенка, жена, 1 ребенок, на какие деньги они здесь живут?
3: Евгения Сугутская, юрист-эксперт в сфере миграционного права. С января по март этого года в России было аннулировано 8 тысяч видов на жительство у мигрантов. Это на 90% больше, чем за тот же период прошлого года. Число временных разрешений на временное проживание ВНЖ снизилось на четверть. Они не плачут. Администраторы портала «Я плакал» пообещали, что продолжат, шутить и постить анекдоты. Так они прокомментировали новость, что суд признал информацию с этой

0: ресурса, запрещенные к распространению. Решение суда коснулось еще двух порталов с анекдотами. Какие конкретно публикации послужили поводом для такого решения, широкой общественности не рассказали. Подробнее Иван Медведев.
1: «Я плакал» – один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов, появившийся еще в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Основной контент – мемы, вирусные видео, смешные истории и анекдоты – публикуют сами пользователи, а потом обсуждают все это в комментариях. И вот прокуратура выявила на сайтах «Я плакал», анекдоты «Анекдотов стрит.ком» и «Анекдота нет» – материалы, которые содержат высказывания, направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности и унижающие человеческое достоинство. Что это за материалы, в решении суда не сказано. Это вызывает вопросы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
2: Вообще не видно, что же за информация, что явилось поводом для подобных требований прокуратуры. Более того, обычно по такой категории споров запрещается конкретная информация, то есть конкретное содержание на конкретных страницах. И дальше очень простой алгоритм, потому что если администратор доменного имени удаляет эту информацию, эти странички, то дальше все окей. Но вот сейчас, то, что на это смотришь, возникает вопрос. Такое ощущение, что просто есть некая информация. И она признана запрещенной, поэтому домен запретить. Но абсурдное решение, я почти не сомневаюсь, что если она именно в такой форме, то в апелляции или кассации все-таки такое абсурд исправит.
1: Медиа-юрист Михаил Хохолков допускает, что суду конкретику предоставили, но в текст решения ее не взяли, чтобы дальше не распространять запрещенку. Так или иначе, суд с доводами прокуроров, какими бы они ни были, согласился и постановил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности. В сухом остатке это означает грядущую блокировку вышеназванных ресурсов, говорит эксперт.
3: Сама формулировка решения суда буквально означает следующее. Роскомнадзор после того, как решение суда вступит в законную силу, должен на основании этого решения внести указанные сайты в реестр запрещенной информации. Это тот самый реестр заблокированных доменных имен, который ведет Роскомнадзор, и фактически попадание сайта в этот реестр означает ограничение к ним доступа на территории Российской Федерации.
1: Важно не путать реестр Роскомнадзора с реестром экстремистских материалов Минюста. То есть попадание адреса портала «Я плакал» в реестр РКН не означает, что репост анекдота про Вовочку, сделанный кем-то пару лет назад, нужно срочно удалять. Репосты безобидного контента с «Я плакал» наказываться не должны. Впрочем, тут возникает вопрос, а что сегодня считается безобидным контентом? Ну а о том, чем закончились прошлые попытки запретить анекдоты, мы хорошо знаем из старых запрещенных анекдотов на эту тему. Иван Медведев, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Радио АВС. Свидетельство Л номер ТУ 23-01-987 выдано 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес ФМ Краснодар. Новости. Коротко.
5: В студии Александр Львов. Программу представляет специализированный застройщик «Просторы Крыма». Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края накануне на внеочередной 81-й сессии поддержали 31 федеральный законопроект. Как сообщили в краевом парламенте, голосование проходило в заочной форме. Было рассмотрено 33 инициативы, положительные отзывы получили 31. В числе одобренных изменения в налоговый, жилищный, трудовой, семейный, бюджетный, градостроительный кодексы Российской Федерации, а также в КоАП и законы о теплоснабжении, промышленной политики, дорожной деятельности, поддержки семей с детьми, противодействии коррупции, водоснабжении, объектах культурного наследия, образовании и другие. Аграрии Краснодарского края в первом квартале этого года получили 396 миллионов рублей страховых выплат за утрату урожая. Как сообщили в Национальном союзе агростраховщиков, всего российским сельхозпроизводителям перечислили 3 миллиарда 366 миллионов рублей. Это на 6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Крупнейшие выплаты получили хозяйства Ростовской области свыше 1,8 миллиарда рублей. Также в топ-5 вошли Калининградская область, Ставропольский край и Волгоградская область. За весь 2025 год и

первый квартал этого года суммарные выплаты превысили 13 миллиардов рублей. В Сочи возрождают санаторий «Волна», который был закрыт 14 лет назад. Как написал в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, зданию почти 90 лет, и в 2012 году из-за критического состояния памятник архитектуры

0: Юрий Савенко и заместитель главы города Владимир Архипов. Все старые пролетные строения уже демонтированы. По словам Архипова, монтаж новых балок начнется во второй половине мая и ориентировочно завершится в конце июня. Специалисты продолжают переустройство инженерных коммуникаций, устройство подпорных стен и новых опор. Конструкция сооружений частично изменится. Вместо 4 пролетов путепровод получит 2-пролетное строение. Автомобильное движение по двум полосам планируют запустить в сентябре текущего года. Полностью восстановить проезд транспорта рассчитывают до конца этого года.
1: Своя квартира у двух морей в Крыму. От 6 миллионов 721 750 рублей. Свой пляж, всесезонный аквапарк, школы и сады рядом, парк с собственным храмом и озером. Все как в лучшем отеле, только ты дома. Жилой квартал «Просторы Крыма».
2: Реклама ООО «СЗ «Просторы Крыма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ФЦ-214 не является офертой. Цена указана за однокомнатную квартиру 38,41 квадратных метров в лите 16 на дату 30 марта 2026 года. Подробности уточняйте у застройщика. 8-365-627-77-90.
0: А сейчас коротко о погоде. Программу представляет группа компаний «Югстроинвест». Сегодня на территории края будет по-весеннему тепло. В Сочи плюс 14, в Новороссийске плюс 15, в Ейске плюс 18, в Майкопе плюс 20. В Краснодаре до 21 градуса тепла, малооблачно. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3ЮСИ Кубань». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Бизнес FM Краснодар. Главные темы.
0: Спрос на отдых в Туапсе замер. После разлива мазута в Туапсе туристы заняли выжидательную позицию. По оценкам экспертов, пауза в бронировании и принятии решений продлится 2-3 недели. Подробности в материале Анны Елиной.
5: Власти Туапсе планируют завершить очистку пляжа от нефтепродуктов к началу курортного сезона, 1 июня. При этом основные места размещения туристов в Туапсинском районе расположены в курортных поселках, удаленных от города на десятки километров. Небук, Ольгин, Кашепси и Бжит находятся вне зоны загрязнения. Первая острая реакция путешественников на новости о разливе мазута сменилась более взвешенным подходом. Протяженность береговой линии Туапсинского района превышает 100 километров. Территория расположена между Геленджиком и Сочи. Сам Туапсе является промышленным центром и портом, а не курортом. Большинство туристов рассматривают город только как транзитный пункт на пути к местам отдыха. Эксперты туристической отрасли оценили продолжительность выжидательной позиции туристов, возможный экономический ущерб от снижения спроса и наиболее популярные альтернативные направления. Член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин привел данные по аннуляции туров.
6: Я бы начал с того, что сам Туапсе, где произошли вот эти трагические события, да, это не курортное место, это город, который является промышленным центром. Все курортные локации расположены довольно далеко за городом, в 10-25 километрах от центра Туапсе. Это такие места, как Ольгинка, Небук и так далее. Пока что ситуация в этих курортных поселках, да, нормальная. Загрязнений наши туристы, которые сейчас находятся на отдыхе, не наблюдают, и мы надеемся, что если ликвидация последствий в Туапсе будет двигаться достаточно быстро и удастся локализовать эту проблему, то этот разлив, он не дойдет до курортных мест, и сезон все равно состоится. Конечно, эмоционально, да, сейчас туристы, которые видят эти картинки, да, им трудно принять решение о поездке, но, с другой стороны, вот за прошедшие, сколько получается, неделю, аннулировано не более 5% процентов туров из тех туристов, которые бронировали там до 20-х чисел апреля. Какой-то объем был уже продан. Вот из этого объема, да, не более 5% туристов приняли решение о аннуляции и смене направления поездки. Но едут в основном в Анапу и в Геленджик. Это ближайшие курорты. И те туристы, которые понимают, как доехать до Туапсе, да, им добраться там за пару часов до Анапы или Геленджика не составляет никакой проблемы.

0: Пауза в бронировании может продлиться, ну, недели 2-3.
1: Ромашкин отметил, что Туапсинский район – летнее направление, и у туристов есть больше месяца, чтобы разобраться в ситуации. Доля района в общем объеме турпотока Краснодарского края составляет, по его оценке, всего 3%. Поэтому даже существенное падение продаж вряд ли сорвет курортный сезон. Директор по продукту туроператора «Мультитур», эксперт Российского союза туриндустрии Евгений Кизей отметила, что туристы не торопятся отказываться от поездок из-за выгодных цен.
2: Действительно, сейчас туристы находятся в ожидательной позиции. В таком состоянии, скорее всего, они пробудут несколько недель, потому что всем нужно время, чтобы убедиться в безопасности пляжей. Все следят за новостями. На данный момент достаточно сложно оценить экономический ущерб на фоне снижения спроса, потому что туристы не торопятся аннулировать тур. Многие приобретали путевки по выгодным тарифам, акционным ценам, таким как РБ, «Черная пятница». Но надеемся, что в самое ближайшее время спрос будет восстановлен. В качестве альтернативных направлений туристы выбирают Анапу или Абхазию. Приемлемый уровень цен на данных курортах именно в этом году. Достаточно легко найти как в Анапе, так и в Абхазии альтернативу отелям Туапсинского района. Или Подмосковье. Многие туристы все же решили переориентироваться на направления, расположенные недалеко от своего дома.
1: Мониторинговые группы обнаружили 6 локальных выбросов нефтепродуктов на побережье. Уборка полностью завершена на 4 из них. В поселках Новомихайловский, Южный, Весна и в селе Небук. В Тюменском и Ольгинке работы продолжаются. Анна Елиная, Бизнес ФМ Краснодар.
3: Компании и корпорации.
4: В краснодарской студии Николай Иванютин.
3: Ценные бумаги.
4: ФАС России согласовала ходатайство Атомэнергопрома, структура Росатома и председателя совета директоров группы «Дело» Сергея Шишкарева о покупке до 100% долей в уставном капитале ООО «УК «Дело». Ведомство выдало синхронное предписание с одинаковыми условиями для обеспечения конкуренции. Сейчас Шишкареву принадлежит 51% компании. В марте он уведомил Росатома выкупи его доли в 49%. Госкорпорация приобрела 30% УК «Дело» в 2019 году, позже увеличив долю до 49%. В этом году «Росатом» решил завершить партнерство. Группа «Дело» – лидер по морской перевалке и ЖД, транспортировке контейнеров и зерна в России.
3: Отчеты и планы.
4: Девелопер Netwex получил разрешение на строительство новой государственной школы на 800 мест в Хостинском районе Сочи. Проект реализуется за счет собственных инвестиций компании. После завершения строительства объект будет безвозмездно передан в муниципальную собственность и войдет в систему городского образования. По данным исследования, в центральных районах Сочи сохраняется дефицит образовательной инфраструктуры. 70% школ работают в две смены, а большинство зданий построено еще в прошлом веке. Архитектурные и планировочные решения новой школы учитывают климатические особенности региона, а также требования к безопасности и комфорту. Основатель и гендиректор Netwex Юлия Галимова назвала получение разрешения на строительство важным этапом, который переводит проект в практическую плоскость. Проект планируется реализовать в 2028 году.
3: Реклама. Новый уровень отдыха в Крыму. Апартаменты «Крымский рей» в Алуште и «Солярис» в Ялте. Шикарный вид на море из панорамных окон. Закрытая территория, ресторан и зона барбекю. Привилегии для постоянных гостей. Бронируйте на krimirey.ru.
5: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Для слушателей старше 12 лет.
7: Потому что с бытом стало трудно.
8: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании «Бауфлекс» Станислав Левочкин.
9: Не знаю, насколько нам это поможет, как таковой поток мебели импортной минимальный, мне кажется. Я не думаю, если они повысят пошлины, что это причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно.

0: Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы тверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
1: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Прямо сейчас.
3: Уничтожено еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Собянин. Сейчас действует временное ограничение на прием и выпуск самолетов в Домодедово, закрытый аэропорт Внуково, а вот Шереметьево ранее уже открыли. Все подробности в ближайшем выпуске новостей. Ипотека набирает обороты. По данным Дом.РФ, в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 28% больше, чем в том же месяце прошлого года. Сейчас объемы кредитования составили 359 миллиардов рублей, рост 24% год к году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов, на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Но говорить о восстановлении рыночной ипотеки пока еще рано. Продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
4: Рынок обычной ипотеки постепенно оживает в целом, и это зависит от решений по ключевой ставке Центробанка. Пока что глобально, конечно, ситуация не поменяется, и с учетом даже ужесточения по льготным программам, семейной ипотеки, те изменения, которые у нас прогнозируют в ближайшей перспективе, касаемо изменения ставок, зависящих от количества детей, возможно, еще прописка и так далее. Тем не менее, льготные ипотеки забирают достаточную часть доля рынка, это как минимум 50-60%, ну а остальное это действительно рыночная ипотека, которая пока начинает свой путь к оживлению. Средняя рыночная ипотека сейчас у нас 18-19%, но опять же все зависит от критериев по заемщику, от первоначального взноса. Самый низкий порог касаемо рыночной ипотеки на первичный вторичный рынок, если мы не учитываем льготные программы, это 16,9%. В принципе, такую ставку получить в банках возможно. Но, конечно же, это даже с учетом того, что это достаточно интересное предложение в текущих реалиях, тем не менее, ежемесячный платеж даже под 16,9, он достаточно высокий. И немногие действительно готовы брать большие суммы ипотеки на покупку жилья. В первую очередь, конечно же, все ждут снижения, как минимум, рыночной ставки 14%. Тогда, конечно, уже рынок существенно увидит прирост сделок, прирост рефинансирования, а это по факту новые тоже кредиты, которые выданы банками, и рынок вторичного жилья однозначно заживет в полную силу.
3: Дмитрий Ракута, эксперт по недвижимости. Средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до 19,2%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: В Москве 8:28, в студии Олеся Потапова. Временное ограничение на прием и отправку самолетов снято в аэропортах Пензы и Саратова, сообщает Росавиация. При этом ограничения действуют в столичном Домодедово, в аэропортах Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Перми, Оренбурга, Уфы, Ижевска, Калининграда. По данным Минобороны, ночью над регионами было сбито почти 350 беспилотников. В результате ночной атаки украинских дронов на Ржев поврежден жилой дом. 350 человек, включая детей, эвакуированы, сообщили в официальном канале МАКС в Тверской области. Пострадавших нет, люди были размещены в местной гостинице. Адвокат Александр Карабанов арестован в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном

0: размере, сообщает агентство ТАСС. На его задержание стало известно накануне поздно вечером. Карабанова задержали при попытке вылететь в Сочи. Он подозревается в том, что взял деньги от клиента, в отношении которого проводилась доследственная проверка, за оказание содействия в том, чтобы того не привлекли к уголовной ответственности. При этом реальных возможностей повлиять на этот процесс у адвоката не было, сообщили в Следственном комитете. Карабанов вину не признает. В разное время Александр Карабанов защищал полковника Захарченко, бизнесмена Умара Джабраилова и ресторатора Юрия Билайвана. Французский ПСЖ сыграл в ничью с германской Баварией в ответном матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов и вышел в финал. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 1-1. Первая встреча завершилась победой команды из Парижа со счетом 5-4. В двух играх ворота ПСЖ защищал россиянин Матвей Сафонов. В финале французский клуб сыграет с английским Арсеналом. Решающий матч пройдет 30 мая в Будапеште. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. ФАС не нравятся прогнозы. Ведомство выдало предостережение экспертам за прогнозирование роста цен. Речь о социально значимых товарах. По мнению антимонопольщиков, такие комментарии могут быть сигналом для повышения цен на товары. Чем обоснованы выводы и что грозит за такие прогнозы, сегодня об этом Георгий Бофт. Недельная дефляция зафиксирована в России впервые с конца августа прошлого года. По данным Росстата, снижение потребительских цен с 28 апреля по 4 мая составило 0,02%. Ждать ли радикального снижения ключевой ставки после данных о дефляции? В России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. Сам режиссер оригинального фильма рассказал Бизнес FM, что не будет участвовать в создании новой экранизации. Мы поговорили с режиссером новой версии Ильей Ермоловым и узнали, каким будет обновленный «Курьер». Все подробности в эфире Бизнес FM.
1: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: ФАС объявила войну прогнозам. Федеральная антимонопольная служба выдала официальное предостережение трем экспертам за то, что те в интервью предсказали рост цен. Аналитики Рекомтрасс высказался о продовольственном рынке. Директор по коммуникациям ГИС Майнинг и гендиректор Альянс Тракс о стоимости топлива в 2026 году. Правомерно ли это и какие будут последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
4: Формально ФАС действует в рамках закона, который наделяет ведомство правом выдавать предостережение при наличии лишь признаков возможного нарушения, без доказанного факта и без полноценной проверки. Такие полномочия были подтверждены ранее Верховным судом. Логика регулятора проста. Публичное заявление о росте цен может восприниматься рынком как сигнал, в том числе запускающим ажиотажный спрос. Теперь те, кому выдано предостережение, попадают под усиленный мониторинг. Любое последующее повышение цен в аффилированной с тем или иным экспертом компании станет поводом для подозрения и возбуждения дела. При этом факт наличия предостережения будет трактоваться как доказательство умысла. Нынешний случай принципиально отличается от всех предыдущих. Раньше под прицел ФАС попадали директора торговых сетей или производств. Теперь ФАС пришла к аналитику и директору по внешним связям. Американское антимонопольное право карает только за доказанный сговор между конкурентами. Когда участники рынка принимают похожие решения, независимо друг от друга, это нарушением не является. Публичный прогноз аналитика тем более. На Уолл-стрит ежедневно выходят тысячи отчетов с прогнозами цен на нефть, газ, продовольствие, и их авторы не только не преследуются, но составляют основу информационной экосистемы рынка. Единственное табу тут – это биржевая торговля на основе инсайдерской информации. Публичный прогноз, сделанный на открытых данных, считается общественным благом.

0: Европа занимает схожую позицию. Антимонопольные органы ЕС признают, что инфляция – это макроэкономическое явление, и антимонопольное право вряд ли применимо к ее причинам. Прецедентов, когда кто-то получал предостережение за прогнозы, нет. Впрочем, озабоченности ФАС есть вполне конкретное обоснование. Тема инфляции очень чувствительна. Официальная инфляция за прошлый год составила 5,6%, а рост продовольственных цен, по данным Росстата, 5,2%. Однако так называемая наблюдаемая населением инфляция в марте нынешнего года составила 15,6%, а ожидаемая на год вперед держится на уровне 13,4%. Разрыв между тем, что считает статистика, и тем, что люди ощущают в магазине, почти троекратный. Это, впрочем, общемировой феномен. Ожидания формируются по товарам-маркерам, тому, что покупают люди каждый день. Хлеб, молоко, бензин. А смартфоны, подешевевшие на треть, этот барометр не учитывает. Устойчивая закономерность для России такова, что ощущаемая инфляция – это официальная плюс 6-10 процентных пунктов. Добавьте сюда фактор социального расслоения. Малоимущие тратят на еду около 60% бюджета, посему продовольственная инфляция для них заведомо выше. Она почти вся для них продовольственная. В такой ситуации любой прогноз о якобы неизбежном росте цен падает на хорошо подготовленную почву. Вот почему ФАС и реагирует так болезненно. Основные принципы так называемой поведенческой экономики при этом частично на стороне регулятора. Инфляционные ожидания действительно влияют на спрос. При ожидании роста цен домохозяйства запасаются крупой, сахаром и спичками, ускоряют крупные покупки, перераспределяют бюджет. Однако ФАС все же, кажется, упрощает, внося предостережение за некие одноразовые действия, тогда как основные исследования в сфере поведенческой экономики говорят об агрегированном влиянии именно массового информационного фона, многомесячного и многоканального. Вклад одного интервью в общий потребительский спрос неуловим. При этом такие действия ФАС создают определенный охлаждающий эффект. Угроза санкций от регулятора толкает к сворачиванию аналитической работы, которая еще вчера казалась совершенно законной. Запрет обсуждать рост цен не отменяет самого роста. Если инфляционные ожидания населения держатся на уровне ближе к 14%, а ЦБ ставит цель по инфляции в 4%, то пока он не может резко снижать ключевую ставку. И тут на сцену выходит ФАС, которая фактически берет на себя функцию управления ожиданиями, но не через заявление о монетарной политике, как делают все центральные банки мира, а через, по сути, запрет экспертных высказываний. Таким образом, регулятор больше не отделяет участников рынка от аналитиков и наблюдателей, сговор от прогноза, а манипуляцию от анализа.
1: Это был Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Росстат сообщил о недельной дефляции впервые с конца августа прошлого года. По данным ведомства, снижение потребительских цен с 28 апреля по 4 мая составило 0,02%. По расчетам Минэкономразвития, годовая инфляция замедлилась до 5,6%. Точные данные Росстата опубликуют 15 мая. Одной из причин недельной дефляции стало существенное снижение цен на плодоовощную продукцию на 2,7%. Больше всего за неделю подорожали поездки на Черноморское побережье России на 8,5%. Комментирует инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
2: Недельная дефляция в основном связана с сезонными факторами. Происходит снижение цен на плодоовощную продукцию. В частности, достаточно сильно подешевели огурцы и помидоры. Это вызвало в целом снижение цен и недельную дефляцию. Годовая инфляция, с другой стороны, все равно сохраняется выше таргета Центрального банка. Это связано с накопленным эффектом от инфляции прошлых периодов. Но кроме того, на показатели инфляции влияет фактор укрепления рубля и вообще сильного рубля, который сдерживает рост цен. Также, возможно, сказывается тот факт, что напряженность на рынке труда постепенно снижается. Мы видим, что многие компании сейчас производят сокращение персонала, и несмотря на то, что формально безработица находится на низких уровнях, но тем не менее потребительская активность из-за сокращения персоналов может снижаться. Это тоже негативно влияет на настроение потребителей. Поэтому тоже еще одна причина недельной дефляции. Сезонных факторы, скорее всего, продолжат действовать и в будущем, в ближайшие недели, поэтому можно ожидать, что инфляция останется или низкой, или даже будет зафиксирована дефляция, но это не говорит о полной победе над инфляцией, дело в том, что устойчивая инфляция, на которую особо пристальное внимание обращает Центральный банк, она остается на уровне 4-5%, и это не даст, скорее всего, возможности Центральному банку более

0: радикально снижать ключевую ставку. Если снижение ключевой ставки будет на июньском заседании, то оно, скорее всего, составит так же 0,5%, как и на прошлых заседаниях.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал ЦБ», в апреле сохранил прогноз по инфляции на этот год в интервале 4,5-5,5%. Ожидает возвращения показателя к таргету в 4% в следующем году. Доля налички растет. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Эксперты говорят о влиянии возросшей налоговой нагрузки. Но главным фактором остаются перебои с мобильным интернетом, продолжит Евгений Перельчук.
2: Прирост в 600 с лишним миллиардов рублей в доли наличных средств – это рекорд с осени 2022 года, когда скачок составил почти 930 миллиардов. Тогда стресс-фактором стала волна мобилизации. Сейчас такого четкого маркера нет. Есть несколько причин. В первую очередь, возросшая с недавнего времени налоговая нагрузка и дрейф части малого и среднего бизнеса в серую зону. Обыватель это и так мог заметить по скидкам за оплату наличкой или по отказам некоторых заведений из сферы услуг в приеме банковских карт, говорит гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеин «Take and Wake» Алексей Петропольский.
3: Действительно, люди платят наличкой больше. Все привыкли к тому, что то терминал не работает, то, в принципе, просят наличные. И фактически все стали обратно ходить с прессом. Даже стал видеть опять в ресторанах, когда написано, что при оплате наличными скидка. Конечно, эта скидка берется не из воздуха. Поэтому говорить о том, что мы возвращаемся к наличным, можно смело. Более того, я даже смотрел отчет, что многие компании не сдают подотчетные деньги. То есть у них копится наличность в кассе, они ее отражают как наличность. По всей видимости, что-то с ней делают в процессе, пока она у них лежит в кассе. Поэтому, да, такой тренд есть, и он будет набирать обороты, если ничего не поменяется. Конечно, в первую очередь в отношении интернета, потому что без него просто невозможно собирать безнал. А во-вторых, в налоговой политике.
2: Другая причина, подстегивающая спрос на наличку, конечно, перебои с мобильным интернетом. Авиакомпании, банки, сервисы доставки, мобильные операторы – все так или иначе присоединились к предупреждениям о возможных перебоях в оплате картами, QR-кодами или переводами и призывам снять немного наличности. Проблема комплексная, говорит директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
4: Безусловно, это перебои интернета, не работают терминалы. Понятная история. Второе – это ограничения и различные меры рестриктивного такого характера и дополнительный мониторинг по операциям между физическими лицами в том числе, то есть переводы друг другу, так называемый peer-to-peer. И бизнес старается тоже переходить, где это возможно, на наличную оплату, ну и причины все понятны. Все это вместе, оно действительно приводит к росту наличности, что, конечно, очень плохо. Дедиджитализация и обратный уход в кэш – это, конечно, признаки очень плохие, потому что это деградация самой финансовой системы, и ее прогрессивность была всегда в России одной из ключевых положительных качеств. Я уверен в том, что наш банковский цифровой сервис один из лучших, или, может быть, даже лучший в мире, и вот им невозможно пользоваться из-за того, что такая история с интернетом. В общем-то, это печально.
2: Центробанк и ранее отмечал резкий рост оборота наличности и объяснял это именно проблемами с интернетом. Они, по оценке регулятора, побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей. По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей, а это более 15% всей денежной массы в стране. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
5: Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Бизнес-ФМ Илья Капелевич.
6: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
5: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. В пятницу после 7 вечера. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
8: Реклама. Аджибадем – это клиника А-класса в Турции, которой доверяют миллионы пациентов. Современные технологии, ведущие врачи и международные стандарты качества. Представительство в Москве, Казани и Грозном. Звоните 8-906-111-19-10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Отель 5 звезд. Зенит Резорт. Resort Ultra все включено в Анапе. Авторская кухня, теплые бассейны, горки, анимация и вечернее шоу. Раннее бронирование уже на сайте zenit-anapa.ru или по телефону 8 800 301 44 66. И по зимой Мамарфа Ильинична. Угранит 314 230 110 42 061 0+.
10: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
11: Коттеджный комплекс бизнес-класса «Усадьба Самоцветы». Левый берег реки Кубань. Современные дома в стиле райта и хай-тек. Рассрочка от надежного аккредитованного застройщика. Подробности в офисе продаж или по телефону 8 800 700 07 93. «Усадьба Самоцветы». Ваш дом у реки.
12: Отставки и назначения, аукционные тендеры, сделки, банкротство и рейтинги. Коротко о главных бизнес-событиях мира, России и края в программе «Компании и корпорации» на Бизнес-ФМ.
13: Уважаемые пешеходы, госавтоинспекция призывает вас переходить проезжую часть по пешеходному переходу, а также на разрешающий сигнал светофора. Не отвлекайтесь на посторонние предметы. Применяйте светоотражающие приспособления на одежде и аксессуарах в темное время суток. Будьте внимательными и осторожными.
14: Радио Бизнес ФМ. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
15: Наизусть. Марк Твен.
16: Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Ведь когда ты прав, всякий готов быть с тобой.
15: Наизусть. На Бизнес ФМ.
17: Компании и корпорации.
18: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
19: Отчеты и планы.
18: Оператор «Мегафон» предупредил своих абонентов в Москве о возможных ограничениях работы мобильного интернета для обеспечения безопасности в период подготовки и проведения массовых мероприятий. Компания рекомендует в этот период использовать Wi-Fi. Обычные звонки продолжат работать без изменений, отмечает оператор. ИИ решение для горной геомеханики запатентовал университет Иннополис. Изобретение – двухступенчатая система обработки изображений на базе глубоких нейронных сетей. Она автоматически выделяет различные геологические структуры на фотографиях керна – горных пород, извлеченных при бурении скважин, сообщает ТАСС. Разработка полезна в горнодобывающей отрасли, при поиске твердых полезных ископаемых, а также в строительстве, когда требуется оперативный и объективный анализ особенностей горных пород. ИИ стартап Anthropic заключил соглашение с компанией Илона Маска SpaceX AI. Так Anthropic получит доступ к мощностям масштабного дата-центра в Мемфисе. Компания также выразила заинтересованность в объединении усилий, чтобы создать орбитальную вычислительную инфраструктуру для ИИ мощностью в несколько гигаватт. Это необходимо для обучения и поддержания работы ИИ-моделей следующего поколения. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Восемь сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. «Спартак» обыграл ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена». На матче присутствовал и мой коллега Сергей Гордеев.
20: Это было настоящее дерби. Ни много ни мало. Голы, много борьбы. Ну и, конечно, болельщики. Трибуны «Лукойл-Арены» полностью были заполнены. Буквально 39 тысяч было сегодня на стадионе. Напомню, что на этой стадии Кубка России фан-айди не действует. И за обе команды пришли поболеть такие организованные группы фанатов с песнями, кричалками. Весь матч был очень шумно, атмосферно. Представление на поле тоже было на должном уровне. Первый тайм прошел с преимуществом «Спартака». Он больше атаковал, прессинговал армейцев. Гол пришел довольно неожиданно. Руслан Литвинов, 30 метрах от ворот поймал удачно мяч и пробил точно в верхний угол ворот. 1-0 «Спартак» повел. Но вот начало второго акта этого футбольного представления осталось целиком за ЦСКА. И это неудивительно. Вместо уставшего Лусиану вышел реактивный Глебов. Чуть позже игру армейцев усилил Матье Попович. Армейцы Москвы буквально вдавили «Спартак» в свою штрафную площадь. Опасные прострелы, удары в упор. Было буквально все на поле. Но выручал вратарь красно-белых Максименко. За него же разок сыграла и штанга. На 61-й минуте матча судья показал

0: красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, но после просмотра ВАР решение свое изменил. Все-таки желтая карточка. Игра была грубой со стороны армейца, но неумышленной. Последние 20 минут матча активнее смотрелся «Спартак». Армейцы тоже отвечали довольно опасными фланговыми атаками. В последние минуты снова ЦСКА пошел большими силами вперед. «Спартак» имел несколько неплохих шансов, чтобы удвоить преимущество, но в итоге голов больше не было. 1-0. «Спартак» в суперфинале Кубка России. Да, есть и такие суперстадии в этом турнире.
1: Мой коллега Сергей Гордеев, с кем сыграет «Спартак» в решающем матче Кубка России, определится 7 мая в игре Краснодара и московского «Динамо». Начало встречи в 20:30.
2: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: С чем вступают рынки в этот для нас с тобой праздничный день, с Днем радио? Что там?
3: Там по-разному. У нас все, как обычно, нехорошо, ну, с точки зрения динамики на рынке акций. У них все замечательно. Вот азиатский фондовый рынок бурлит. Новый рекорд по индексу токийской биржи Никей на 6% уже растет. Новый рекорд по индексу южнокорейской биржи. Кстати, по капитализации южнокорейской биржи обошла на рынок Канады фондовый. Соответственно, ну, понятно, растут акции полупроводниковых компаний на фоне вот этой безумной эйфории, связанной с искусственным интеллектом и со всей вот этой индустрией, которая на этот искусственный интеллект работает. Ну, в первую очередь, полупроводниковые компании. Соответственно, американские биржевые индексы вчера обновили новый исторический рекорд. Сегодня с утра тоже плавный рост. Доллар на глобальном рынке чуть-чуть сдает позицию, но с утра такой крен в сторону, я бы сказал, нейтральности. С одной стороны, постоянные комментарии Трампа о том, что сделка с Ираном, как говорится, на парах, скоро будет подписана и прочее. С другой стороны, ну, фактически Трамп это повторил, они требуют, чтобы обогащенный уран Иран передал американцам. Но это вот, естественно, Иран не устраивает. Поэтому вариантов тут много. Рынок сейчас склоняется к тому, что будет какая-то сделка, но как минимум перемирие оформят еще на какое-то время. Дальше все будет зависеть от переговорного процесса. И, естественно, риски тут останутся. Ну, если так, то даже возможная коррекция цен на нефть, я имею в виду снижение цен, пока станет скромным. То есть Brent вполне может закрепиться на 90+. Ну, если уж риски сейчас не такие высокие, естественно, военные премии должны чуть-чуть уйти. Ну, вот пока проваливаться ниже может не получиться, потому что, кто знает, летом все может возобновиться с новой силой. Так уже не раз бывало, когда нет какого-то оформленного твердого договора, как говорится, о взаимном ненападении, а есть какие-то ну, рамки перемирия. Ну, перемирия сегодня и завтра нет. Наш рынок, теперь наш рынок. С утра, естественно, наши индексы опять падают. Индекс Мосбиржи с утра вот так плавненько, без шума, без пыли, опять приближается к этому злополучному уровню 2600. Соответственно, тут ясно, информационные потоки пугают какими-то атаками со стороны Украины на 9 мая. Соответственно, жесткий ответ со стороны России. Но инвесторы, естественно, все дело впитали в себе. Напряженность вроде как растет, поэтому, естественно, завтра у нас пятница, и в преддверии, как раз 9 мая, вряд ли инвесторы будут рисковать, если не будут каких-то позитивных новостей. Ну, про рубль мы уже вчера говорили. Минфин неожиданно объявил гораздо меньше объема выкупа валюты, чем ждали спекулянты, поэтому ставки против рубля пришлось закрывать. Это привело к укреплению российской валюты. Юань к рублю опять закрылся ниже 11. Чуть бодрее смотрелся рынок внутреннего долга. Ну, может быть, он и будет смотреться бодрее. Индекс УФЗ вырос. Тут еще данные по недельной инфляции подоспели. Впервые с осени прошлого года в России не зафиксирован рост цен за неделю, но это дает Центральному банку вариант для продолжения снижения ставок, как только появится возможность.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк.

0: Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: «Бизнес FM. Контекст». С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания – инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+.
5: Знай меру. Условная банка – единица измерения объема консервированной продукции. Численная величина емкости условной банки составляет 353 кубических сантиметра, а масса нетто принята равной 350 граммам. Именно в условных банках Госкомстат, а также соответствующие министерства и ведомства страны отчитываются в производстве самых разных консервов.
6: Знай меру на Бизнес FM.
7: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
8: Владелец айфона, вечером поставивший телефон обновляться до новой версии операционной системы, утром обнаруживает на тумбочке силиконовый кирпич с белым яблоком, застывшим на экране. История не уникальная. После выхода обновления 26.4.1 такие жалобы достаточно массово появились в России и не только. Судя по тому, что уже через несколько дней Apple выкатила версию 26.4.2, проблема действительно была. Некоторым просто не повезло. Можно обсуждать вероятные причины сбоя, но полезнее поговорить о стратегии защиты основного инструмента, ценность которого особенно высока в России, где не все нужные приложения, например, банковские, можно установить из App Store. Это не рекомендация, это то, как поступаю я сам. На всех моих Apple-устройствах отключена автоматическая загрузка и установка обновления. Риски этого подхода. Можно упустить момент экстренного обновления в связи с обнаруженной уязвимостью, но обычно такие события вызывают большой информационный шум, не заметить который сложно, даже если вы специалист. Не интересуетесь технологиями. В остальном принцип разведчика. Не садится в первое и второе такси работает. Ранние релизы новых операционных систем всегда сырые. Возможно, несовместимость с некоторыми программами и аксессуарами. Все быстро исправляется, но зачем быть бета-тестером, особенно если текущий набор функций тебя устраивает? Этот же принцип применим к регулярным частым обновлениям. Второе и важное. Я всегда храню бэкапы своих устройств и не в облаке Apple, а на жестком диске своего компьютера. Совет вроде бы очевидный, но каждый раз удивляюсь, как мало людей ему следует. Не помню, когда последний раз новая операционная система прямо радовала новым интерфейсом и неожиданными функциями. Главная причина обновлений – безопасность. Тем обиднее потерять свои данные при загрузке. Делайте резервные копии.
7: Сумма технологий на Бизнес FM.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 8:58. Студия Олеся Потапова. Шахта Лардинская на Кузбассе приостановила добычу угля после инцидента. Сообщалось, что из-за превышения уровня угарного газа были эвакуированы 132 шахтера. Погибших и пострадавших нет. Для поддержания жизнеобеспечения в шахте остается 16 человек, сообщили в МЧС. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало возгорание кабеля. Латвия сообщила о проникновении нескольких беспилотников в воздушное пространство страны. Со стороны России два из них упали. Принадлежность дронов не указывается. В экстренные службы поступило несколько звонков о возможном пожаре на месте хранения нефти в городе Резекне. Пожарные не обнаружили открытого горения. По данным издания «Делфи», жители города слышали ночью звуки, похожие на взрывы. Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил жителей страны об эпохальном переломе. Он выступил на бизнес-форуме в Дюссельдорфе.

0: Дюссельдорфе и призвал к повышению конкурентоспособности для промышленного будущего Германии. Новые кризисы и новые вызовы происходят еженедельно. Их нельзя назвать внешней политикой, а Европе необходимо измениться, заявил Мерц. Следующая рабочая неделя будет короткой из-за предстоящих выходных в России с 9 по 11 мая. Понедельник станет нерабочим, поскольку День Победы в этом году выпал на субботу. Короткая рабочая неделя до этого была с 27 по 30 апреля. В пятницу отмечался День весны и труда. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Около 50 рейсов задерживаются в Сочи. Аэропорт ночью сообщал о временных ограничениях. Также авиакомпании отменяют рейсы из Внуково. Часть воздушных судов ушли в другие аэропорты московского авиаузла. Но, кроме того, действуют временные ограничения в Домодедово и ряде аэропортов России. За ночь над регионами российскими сбили 347 украинских БПЛА. Минфин с завтрашнего дня возобновит операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Это заметно меньше, чем ожидал рынок, но рубль отреагировал укреплением. Действительно ли российский рынок облигаций балансирует на грани дефолта? И какие облигации сейчас можно считать надежными? Сегодня об этом инвестбанкиры, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган в ближайшем эфире «Бизнес FM». Почти 350 беспилотников сбили за ночь над российскими регионами. Уничтожили БПЛА в 21 регионе, а также над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей, сообщили в Минобороны. В результате атаки в Брянске ранено 13 человек, повреждено несколько многоквартирных домов и десятки автомобилей. В Оржеве, Тверской области, в результате атаки повреждено по меньшей мере 3 многоквартирных дома. 350 жителей эвакуировали, раненых нет. В нескольких регионах, помимо угрозы БПЛА, вводился режим ракетной опасности. В Чебоксарах после этого учащихся перевели на дистант. А в Самаре на время прекращал работу наземный транспорт. Уроки перенесли на вторую смену, рассказывает главный редактор «Бизнес FM Самара» Наталья Андреянова.
3: У нас действительно объявляли сегодня ракетную опасность в 6:30 утра. Сразу было предупреждение о том, что дети могут не идти в школу до того момента, как атаку не отменят. Мониторить все наши мессенджеры школьные, чтобы быть в курсе событий, что там скажет администрация школы. В нашем городе было тихо. Помимо самого объявления ракетной атаки, никаких эксцессов не произошло, никаких БПЛА, ни прилетов не было. Поэтому все прошло спокойно. Наземный транспорт действительно не работал. Только было открыто метро, чтобы и осуществлять перевозку, и люди могли укрыться там при необходимости. Сейчас атака уже снята. Где-то в начале 9-го пришло сообщение от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, что опасность отменена. Школы сами принимают решение о том, будет ли работать первая смена или не будет. Например, в школе моего сына было сказано, чтобы они пришли к третьему уроку к 10 часам. Поэтому здесь уже принимаются решения, я так понимаю, на местном уровне. По детским садам тоже была информация о том, что детей могут не приводить. Родители все равно вынуждены идти теперь на работу. После отмены атаки, видимо, будут какие-то группы, может быть, собираться либо сборные группы, либо в привычном режиме. Поэтому сейчас атака снята, вроде бы город оживает, все нормально.
2: Наталья Андреянова, главный редактор «Бизнес FM Самара». В аэропорту Сочи из-за вводившихся ночью ограничений задерживается около 50 рейсов на прилет и вылет. В столичном регионе с начала суток сбили не менее 13 БПЛА. На данный момент закрыт на прием и выпуск воздушных судов Домодедово. Ночью закрывали столичный аэропорт Шереметьево. Сейчас он работает штатно. И Внуково. Сейчас там снова ввели ограничения. Авиакомпания уже корректирует расписание. Порядка 40 рейсов во Внуково за задержаны, некоторые отменены. В аэропорту столпотворение, рассказывает москвичка Ольга, которая всю ночь провела во Внуково.
4: Мы находимся в аэропорту Внуково по причине того, что аэропорт полностью закрыт на вылет. Ни один рейс не выпускают. Наш рейс должен был состояться в 2:30, но примерно за полчаса до вылета объявили о закрытии аэропорта. Соответственно, мы сидим, ждем. Народу в аэропорту достаточно много. Кто-то лежит,

0: Кто-то сидит за столиком на диванах, люди очень уставшие, вымотанные. Представители авиакомпании, к сожалению, не дают никакой внятной информации. Люди некоторые начинают, безусловно, агрессировать в такой ситуации, закидывают вопросами, что делать, как быть. Но представители сами, возможно, находясь в непонятной ситуации, не могут ничем нам помочь. Кидают фразу, что можно сдать билеты через какую-то почту. Непонятно, что со стыковочными рейсами, потому что многие летят со стыковкой в Ереване. Никакой четкой информации. Единственное, что нам предложили с помощью наших билетов пообедать в любом ресторане на 1200 рублей. Все. Больше никаких предложений не поступало. Часть людей из нашей очереди уже сдали билеты. Конкретно мы не можем их сдать, потому что мы летим в гости, и у нас есть уже обратные билеты назад в Москву. Пока остается только ждать.
1: Москвичка Ольга. Украинские СМИ сообщают о ночной атаке российских БПЛА на Ровенской области Днепропетровск, где повреждение получил многоэтажный дом. Накануне российский МИД вслед за Минобороны предупредил, что в случае атаки на Москву во время празднования Дня Победы Россия нанесет удар по центрам принятия решений в Киеве. МИД призвал серьезно отнестись к этой информации и заблаговременно эвакуироваться работникам международных дип-ведомств. В Минцифры заявили прямо сейчас, что мобильные интернет и связь остаются доступными в Москве 7 и 8 мая. А вот 9 мая будут ограничены даже сайты из белого списка. Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль отреагировал на эту новость укрепления. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11 долларов, на межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Высокие цены на нефть держатся два месяца с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
3: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно, ну и соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
2: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
4: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
2: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до 60 долларов за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
5: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно,

0: не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
1: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Они не плачут. Администраторы портала «Я плакал» пообещали, что продолжат, цитата, шутить и постить анекдоты. А так они прокомментировали новость, что суд признал информацию с этого ресурса запрещенной к распространению. Решение суда коснулось еще двух порталов с анекдотами. Какие конкретно публикации послужили поводом для такого решения, широкой общественности не рассказали. Подробнее Иван Медведев.
3: «Я плакал» – один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов, появившийся еще в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Основной контент – мемы, вирусные видео, смешные истории и анекдоты – публикуют сами пользователи, а потом обсуждают все это в комментариях. И вот прокуратура выявила на сайтах «Я плакал», «Анекдотов стрит.ком» и «Анекдота нет» материалы, которые содержат высказывания, направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признаком национальной и расовой принадлежности и унижающие человеческое достоинство. Что это за материалы, в решении суда не сказано. Это вызывает вопросы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
4: Вообще не видно, что же информация, что явилось поводом для подобных требований прокуратуры. Более того, обычно по такой категории споров запрещается конкретная информация, то есть конкретное содержание на конкретных страницах. И дальше очень простой алгоритм, потому что если администратор доменного имени удаляет эту информацию, эти странички, то дальше все окей. Но вот сейчас, то, что на это смотришь, возникает вопрос. Такое ощущение, что просто есть некая информация. И она признана запрещенной, поэтому домен запретить. Но абсурдное решение, я почти не сомневаюсь, что если она именно в такой форме, то в апелляции или кассации все-таки такой абсурд исправит.
3: Медиа-юрист Михаил Хохолков допускает, что суду конкретику предоставили, но в текст решения ее не взяли, чтобы дальше не распространять запрещенку. Так или иначе, суд с доводами прокуроров, какими бы они ни были, согласился и постановил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности. В сухом остатке это означает грядущую блокировку вышеназванных ресурсов, говорит эксперт.
5: Сама формулировка решения суда буквально означает следующее. Роскомнадзор после того, как решение суда вступит в законную силу, должен на основании этого решения внести указанные сайты в реестр запрещенной информации. Это тот самый реестр заблокированных доменных имен, который ведет Роскомнадзор, и фактически попадание сайта в этот реестр означает ограничение к ним доступа на территории Российской Федерации.
3: Важно не путать реестр Роскомнадзора с реестром экстремистских материалов Минюста. То есть попадание адреса портала «Я плакал» в реестр РКН не означает, что репост анекдота про Вовочку, сделанный кем-то пару лет назад, нужно срочно удалять. Репосты безобидного контента с «Я плакал» наказываться не должны. Впрочем, тут возникает вопрос, а что сегодня считается безобидным контентом? Ну а о том, чем закончились прошлые попытки запретить анекдоты, мы хорошо знаем из старых запрещенных анекдотов на эту тему. Иван Медведев, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Радио АВС. Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет.
9: Бизнес ФМ Краснодар. Новости. Коротко.
10: Студия Александр Львов. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края накануне на внеочередной 81-й сессии поддержали 31 федеральный законопроект. Как сообщили в краевом парламенте, голосование проходило в зал.

заочной форме было рассмотрено 33 инициативы, положительные отзывы получили 31. В числе одобренных изменения в налоговый, жилищный, трудовой, семейный, бюджетный, градостроительный кодексы Российской Федерации, а также в КоАП и законы о теплоснабжении, промышленной политике, дорожной деятельности, поддержке семей с детьми, противодействии.

0: жителей. Также в топ-5 вошли Калининградская область, Ставропольский край и Волгоградская область. За весь 2025 год и первый квартал этого года суммарные выплаты превысили 13 миллиардов рублей. В Сочи возрождают санаторий «Волна», который был закрыт 14 лет назад. Как написал в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, зданию почти 90 лет. И в 2012 году из-за критического состояния памятник архитектуры пришлось законсервировать. Сегодня объект восстанавливают, сохраняя исторический облик. Работы стали возможны благодаря соглашениям, подписанным на Петербургском международном экономическом форуме. Инвестор реализует в Сочи 3 проекта. Реконструкцию санатория «Волна», гостиницы «Приморская» и санатория «Кристалл», который уже открылся осенью. Общий объем вложений превышает 55 миллиардов рублей. В Краснодаре продолжается реконструкция Фадеевского путепровода. Ход работы смотрели первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Юрий Савенко и заместитель главы города Владимир Архипов. Все старые пролетные строения уже демонтированы. По словам Архипова, монтаж новых балок начнется во второй половине мая и ориентировочно завершится в конце июня. Специалисты продолжают переустройство инженерных коммуникаций, устройство подпорных стен и новых опор. Конструкция сооружения частично изменится. Вместо 4 пролетов путепровод получит 2-пролетное строение. Автомобильное движение по 2 полосам планируют запустить в сентябре текущего года. Полностью восстановить проезд транспорта рассчитывают до конца этого года. А сейчас коротко о погоде. Сегодня на территории края будет по-весеннему тепло. В Сочи плюс 14, в Новороссийске плюс 15, в Ейске плюс 18, в Майкопе плюс 20. В Краснодаре до 21 градуса тепла, малооблачно. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM Краснодар. Главные темы.
0: Краевой суд подтвердил снос коттеджного поселка Буревестник в Ольгинке. Краснодарский краевой суд подтвердил решение о сносе коттеджного поселка Буревестник в Ольгинке. Владельцы 65 участков лишаются недвижимости без компенсации, несмотря на истечение сроков давности и добросовестность приобретения. Подробности у Георгия Натадзе.
2: Как сообщает издание «Коммерсант», краевой суд оставил в силе решение Туапсинского районного суда об изъятии земель и сносе построек в поселке Буревестник. По утверждению прокуратуры, участки были незаконно переведены в жилую зону и проданы. Среди ответчиков оказалась семья скандально известной экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Несмотря на то, что сделки прошли более 10 лет назад, а Росреестр зарегистрировал права на коттеджи, надзорное ведомство настаивает на своем. Местные жители уверены, что причины всему стала многолетняя тяжба, связанная с соседним санаторием. Об этом в разговоре с Бизнес FM Краснодар рассказал собственник жилья в Буревестнике Андрей Голондарев.
3: Еще в 2020 году возник спор с расположенным поблизости санаторием «Зеленая долина». Спор возник по поводу запрета на проход по подземному пешеходному переходу к морской линии. Если ранее на протяжении 15 лет жители кооператива беспрепятственно ходили по подземному переходу, равно как и посетители санатория «Зеленая долина», то в 2020 году вновь назначенный директор санатория запретил проход нашим жителям. Районный суд Туапсинский стал на нашу сторону, но впоследствии краевой суд это решение отменил. В 2024 году судилась администрация Новомихайловского городского поселения и вот этого санатория «Зеленая долина». Тут первая инстанция и второй вынес решение в пользу администрации Новомихайловки. И вот после этого, когда это решение 28 февраля 2024 года вступило в силу, буквально через неделю у нас начались очень серьезные неприятности, связанные с подачей исков в суд. Сначала иск подала администрация Туапсинского района о сносе их коттеджей. А через 4 месяца, в июле 2024 года, уже подала иск Туапсинская межрайонная прокуратура о сносе всех строений в нашем кооперативе, это порядка

0: порядка 60 строений капитальных, и изъятие всех земельных участков. Мы считаем, что эти действия незаконные, возражали как могли, но, к сожалению, тот Финский районный суд нас не услышал, а вчера нас не услышал и краевой суд.
1: Как установил суд, изначально участки выбыли из государственной собственности незаконно. Распоряжаться ими вправе только край, а не муниципалитет. При этом деньги за землю в 2007 году поступили на счет Департамента имущественных отношений Краснодарского края. Однако прокуратура заявила о неосведомленности краевых властей, и этот довод был принят. Более того, судья Вороненко единолично фактически отменил решение четырех судей этого же суда, легализовавших постройки ранее, и возложил на граждан обязанность снести коттедж за свой счет. Еще один житель коттеджного поселка Буревестник, Олег Честных, рассказал о разбирательстве с соседним санаторием.
2: Участок мы приобрели в 2011 году. Перед этим мы проверили не просто документы, а мы провели целое расследование. Как были выделены эти участки? Мы проверили все. То есть заказали кадастровые выписки. Предыдущий собственник показал нам документы, как выделялась земля. Все документы были заверены живыми печатями. Были предоставлены нам расчеты администрации по стоимости земли. И он показал, что он оплатил эти суммы в администрацию. Никаких претензий к нам ни со стороны администрации, ни с прокурорских работников не было. До первых скандалов с санаторием «Зеленая долина». Они нам перекрыли подземный переход. Мы написали жалобу. Прокуратура встала на нашу сторону вместе с администрацией. «Зеленая долина» воспрепятствовала всему этому. Заварили нам калитку, проход по тоннелю. «Зеленая долина» опустилась из-за того, что своих сотрудников заставляли писать жалобы, что у нас неправильно стоят мусорные баки. Приехали, претензию предъявили, что у нас неправильный въезд. Всяческие службы начали приходить. Затем мы начали побеждать, потому что на нашу сторону стала прокуратура и администрация. Потом, по моему разумению, руководство «Зеленой долины» решили этот вопрос Генеральной прокуратурой. И прокуратура наша краевая переобулась и заставила администрацию забрать сервитуты, те, которые уже вступили в силу.
1: Напомню, что ранее в Архызе прошло похожее дело. Армавирский городской суд обратил в доход государства 25 земельных участков и объекты недвижимости в поселке Архыз, признав их коррупционно нажитыми. Бывший глава и замглавы архызского сельского поселения подделали документы на государственные 6 гектаров в предгорьях Кавказа, после чего участки неоднократно перепродавались по фиктивным сделкам. Теперь, по всей видимости, настала очередь поселка Буревестник, жители которого готовы дойти до Верховного суда, чтобы отстоять свое право на землю. Георгий Натадзе, Бизнес ФМ, Краснодар.
3: Первые поздравляют первых на Бизнес ФМ.
4: На этой неделе свой день рождения отмечают Алексей Богодистов, глава города-курорта Геленджик, Евгений Чупров, начальник управления региональной безопасности администрации Краснодарского края, Сергей Ганжа, глава Брюховецкого района, Роман Бублик, глава Ейского района, Антон Толстопятов, депутат Законодательного собрания Краснодарского края, Андрей Кравченко, глава города-героя Новороссийск, Ирина Силантьева, главный редактор информагентства «Движение РУ», Сергей Голобородько, глава Кореновского района.
3: Первые поздравляют первых на Бизнес ФМ. Радио Бизнес ФМ. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Для слушателей старше 12 лет.
5: И привозят сыр там по 380 рублей в закупе.
6: Между тем, по данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли «Аккорд», доля белорусских сыров составляет всего 8%. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
7: Мебели из Европы готовят заградительные пошлины. В Кабмине обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики – повысить пошлины на поставки из недружественных стран. Зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит? Об этом Наталья Шашина.
3: «Бизнес говорит».
8: Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на третьем-четвертом местах в списке главных импортеров в нашу страну. Объясняю.

0: Это «Бизнес-ФМ», гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. По его словам, сейчас ввозная пошлина от 9 до 11% для всех. Он отметил, что в Кабмине обсуждается повышение для недружественных стран до 35%.
1: Согласитесь, это как минимум нелогично и странно, что мы продолжаем отдавать ежегодно порядка 30 миллиардов рублей в экономику недружественных стран за мебель, которую полностью можем делать сами, в крайнем случае можем импортировать из других стран. Обсуждалась мера на правительственной комиссии у вице-премьера Новака до 35% поднять. Это позволит повысить уровень собирания в бюджет в качестве пошлин на мебель люкс-класса, если кто-то захочет себе все-таки итальянскую, к примеру, мебель. Чуть-чуть дороже этот человек заплатит. Возможность купить он не потеряет. Потеряет конкурентоспособность мебель эконом-сегмента вот из Европы, которую мы полностью вообще замещаем уже давным-давно.
0: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин обсуждает меру на фоне снижения производства российских мебельщиков. Почти на 7%, пишут «Известия». Владелец калининградской мебельной фабрики «Максик» Макс Ибрагимов в целом поддерживает идею, но с оговоркой.
2: Если будет заградительная пошлина ввести иностранный товар, я считаю это нормально, потому что если это выпускается у нас. Если у нас их не выпускают, у нас такого нету и вообще никогда не будет, и заградительная пошлина ввести, тогда уж это не хорошо. Ну, конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлину НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
3: Как сейчас в Россию вот такая мебель попадает?
2: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делают неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовые мебели. То же самое в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало. Потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность, вот это все у нас получается дорого. И не покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это. Потому что сбытом стало трудно.
0: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании «Бауфлекс» Станислав Левочкин.
4: Не знаю, насколько нам это поможет. Как таковой поток мебели импортной минимальный, мне кажется. Я не думаю, если они повысят пошлины, что это причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы тверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
0: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
6: В Москве 9:28, в студии Олеся Потапова. В Белгородской области дрон ВСУ ударил по служебному микроавтобусу. Погибла женщина, двое мужчин получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Инцидент произошел в селе Вознесеновка. В Воронежской области в результате атаки дронов поврежден инфраструктурный объект. Пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Гусев. Минцифра не будет ограничивать мобильный интернет в Москве 7-8 мая, как сообщалось ранее. При этом 9 мая работа сети будет временно ограничена, в том числе по белым спискам сервисов и сервисам обмена СМС. Министерство пояснило, что в День Победы это делается для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Домашний интернет и Wi-Fi при этом будут работать штатно. Движение временно перекрыто на некоторых улицах в центре Москвы. По данным столичного Дептранса, нельзя проехать по Большому Каменному мосту, по Боровицкой площади, Кремлевской набережной по направлению в центр и по Пречистенской набережной по направлению в центр.

0: Хоккеисты Ярославского «Локомотива» вышли в финал Кубка Гагарина. В 7-м матче полуфинала «Локо» победил омский «Авангард» 4-3 во втором овертайме. И с таким же счетом выиграл серию. «Локомотив» – действующий победитель турнира. Он выходит в финал плей-офф КХЛ третий год подряд. Новости на «Бизнес ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. ФАС не нравятся прогнозы. Ведомство выдало предостережение экспертам за прогнозирование роста цен. Речь о социально значимых товарах – это топливо и продовольствие. По мнению антимонопольщиков, такие комментарии могут быть сигналом для повышения цен на товары. Чем обоснованы выводы и что грозит за такие прогнозы – об этом в нашем эфире сегодня Георгий Бофт. Недельная дефляция зафиксирована в России впервые с конца августа прошлого года. По данным Росстата, снижение потребительских цен с 28 апреля по 4 мая 0,2%. По расчетам Минэкономразвития, годовая инфляция замедлилась до 5,6%. Больше всего за неделю подорожали поездки на Черноморское побережье России на 8,5%. 7 и 8 мая не планируется ограничивать мобильный интернет в Москве. Но при возникновении угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения, заявили в Минцифры. А вот 9 мая доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и к сервису обмена СМС, в столице будет временно ограничен. Все подробности в эфире. Бизнес ФМ. ФАС объявила войну прогнозам. Федеральная антимонопольная служба выдала официальное предостережение трем экспертам за то, что те в интервью предсказали рост цен. Аналитик Реком Траст высказался о продовольственном рынке, директор по коммуникациям ГИС Майнинг и гендиректор Альянс Тракс о стоимости топлива в 2026 году. Правомерно ли это и какие будут последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: Формально ФАС действует в рамках закона, который наделяет ведомство правом выдавать предостережения при наличии лишь признаков возможного нарушения, без доказанного факта и без полноценной проверки. Такие полномочия были подтверждены ранее Верховным судом. Логика регулятора проста. Публичное заявление о росте цен может восприниматься рынком как сигнал, в том числе запускающим ажиотажный спрос. Теперь те, кому выдано предостережение, попадают под усиленный мониторинг. Любое последующее повышение цен в аффилированной с тем или иным экспертам компании станет поводом для подозрения и возбуждения дела. При этом факт наличия предостережения будет трактоваться как доказательство умысла. Нынешний случай принципиально отличается от всех предыдущих. Раньше под прицел ФАС попадали директора торговых сетей или производств. Теперь ФАС пришла к аналитику и директору по внешним связям. Американское антимонопольное право карает только за доказанный сговор между конкурентами. Когда участники рынка принимают похожие решения, независимо друг от друга, это нарушением не является. Публичный прогноз аналитика тем более. На Уолл-стрит ежедневно выходят тысячи отчетов с прогнозами цен на нефть, газ, продовольствие, и их авторы не только не преследуются, но составляют основу информационной экосистемы рынка. Единственное табу тут – это биржевая торговля на основе инсайдерской информации. Публичный прогноз, сделанный на открытых данных, считается общественным благом. Европа занимает схожую позицию. Антимонопольные органы ЕС признают, что инфляция – это макроэкономическое явление, и антимонопольное право вряд ли применимо к ее причинам. Прецедентов, когда кто-то получал предостережение за прогнозы, нет. Впрочем, в озабоченности ФАС есть вполне конкретное обоснование. Тема инфляции очень чувствительна. Официальная инфляция за прошлый год составила 5,6%, а рост продовольственных цен, по данным Росстата, 5,2%. Однако так называемая наблюдаемая населением инфляция в марте нынешнего года составила 15,6%. А ожидаемое на год вперед держится на уровне 13,4%. Разрыв между тем, что считает статистика, и тем, что люди ощущают в магазине, почти троекратный. Это, впрочем, общемировой феномен. Ожидания формируются по товарам-маркерам, тому, что покупают люди каждый день. Хлеб, молоко, бензин. А смартфоны, подешевевшие на треть, этот барометр не учитывает. Устойчивая закономерность для России такова, что ощущаемая инфляция – это официальная плюс 6-10% пунктов. Добавьте сюда фактор социального расслоения. Малоимущие тратят на еду около 60% бюджета. Посему продовольственная инфляция

0: для них заведомо выше, она почти вся для них продовольственная. В такой ситуации любой прогноз о якобы неизбежном росте цен падает на хорошо подготовленную почву. Вот почему ФАС и реагирует так болезненно. Основные принципы так называемой поведенческой экономики при этом частично на стороне регулятора. Инфляционные ожидания действительно влияют на спрос. При ожидании роста цен домохозяйства запасаются крупой, сахаром и спичками, ускоряют крупные покупки, перераспределяют бюджет. Однако ФАС все же, кажется, упрощает, внося предостережение за некие одноразовые действия, тогда как основные исследования в сфере поведенческой экономики говорят об агрегированном влиянии именно массового информационного фона, многомесячного и многоканального. Вклад одного интервью в общий потребительский спрос неуловим. При этом такие действия ФАС создают определенный охлаждающий эффект. Угроза санкций от регулятора толкает к сворачиванию аналитической работы, которая еще вчера казалась совершенно законной. Запрет обсуждать рост цен не отменяет самого роста. Если инфляционные ожидания населения держатся на уровне ближе к 14%, а ЦБ ставит цель по инфляции в 4%, то пока он не может резко снижать ключевую ставку. И тут на сцену выходит ФАС, которая фактически берет на себя функцию управления ожиданиями, но не через заявление о монетарной политике, как делают все центральные банки мира, а через, по сути, запрет экспертных высказываний. Таким образом, регулятор больше не отделяет участников рынка от аналитиков и наблюдателей, сговор от прогноза, а манипуляцию от анализа.
1: Это был Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Росстат сообщил о недельной дефляции впервые с конца августа прошлого года. По данным ведомства, снижение потребительских цен с 28 апреля по 4 мая составило 0,2%. По расчетам Минэкономразвития, годовая инфляция замедлилась до 5,6%. Точные данные Росстата опубликуют 15 мая. Одной из причин недельной дефляции стало существенное снижение цен на плодоовощную продукцию на 2,7%. Больше всего за неделю подорожали поездки на Черноморское побережье России на 8,5%. Комментирует инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
2: Недельная дефляция в основном связана с сезонными факторами. Происходит снижение цен на плодоовощную продукцию. Сейчас достаточно сильно подешевели огурцы и помидоры. Это вызвало в целом снижение цен и недельную дефляцию. Годовая инфляция, с другой стороны, все равно сохраняется выше таргета Центрального банка. Это связано с накопленным эффектом от инфляции прошлых периодов. Но кроме того, на показатели инфляции влияет фактор укрепления рубля и вообще сильного рубля, который сдерживает рост цен. Также, возможно, сказывается тот факт, что напряженность на рынке труда постепенно снижается. Мы видим, что многие компании сейчас производят сокращение персонала, и несмотря на то, что формально безработица находится на низких уровнях, но тем не менее потребительская активность из-за сокращения персонала может снижаться. Это тоже негативно влияет на настроение потребителей. Поэтому тоже еще одна причина недельной дефляции. Сезонные факторы, скорее всего, продолжат действовать и в будущем, в ближайшие недели, поэтому можно ожидать, что инфляция останется или низкой, или даже будет зафиксирована дефляция, но это не говорит о полной победе над инфляцией, дело в том, что устойчивая инфляция, на которую особо пристальное внимание обращает Центральный банк, она остается на уровне 4-5%, и это не даст, скорее всего, возможности Центральному банку более радикально снижать и ключевую ставку. Если снижение ключевой ставки будет на июньском заседании, то оно, скорее всего, составит так же 0,5%, как и на прошлых заседаниях.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» ЦБ, в апреле сохранил прогноз по инфляции на этот год в интервале 4,5-5,5%. Ожидает возвращения показателя к таргету в 4% в следующем году. Доля налички растет. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Эксперты говорят о влиянии возросшей налоговой нагрузки. Но главным фактором остаются перебои с мобильным интернетом, продолжит Евгений Перельчук.
3: Прирост в 600 с лишним миллиардов рублей в доле наличных средств – это рекорд с осени 2022 года, когда скачок составил почти 930 миллиардов. Тогда стресс-фактором стала волна мобилизации. Сейчас такого четкого маркера нет. Есть несколько причин. В первую очередь возросшая с недавнего времени налоговая нагрузка и дрейф части малого и среднего бизнеса в серую зону. Обыватель это и так мог заметить по скидкам за оплату наличкой или по отказам некоторых заведений из сферы услуг в приеме банковских карт, говорит гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы.

0: гостиницы «Чемоданов» и сети кофеин «Take and Wake» Алексей Петропольский.
1: Действительно, люди платят наличкой больше. Все привыкли к тому, что то терминал не работает, то, в принципе, просят наличные. И фактически все стали обратно ходить с прессом. Даже стал видеть опять в ресторанах, когда написано, что при оплате наличными скидка. Конечно, эта скидка берется не из воздуха. Поэтому говорить о том, что мы возвращаемся к наличным, можно смело. Более того, я даже смотрел отчетность, что многие компании не сдают подотчетные деньги. То есть у них копится наличность в кассе, они ее отражают как наличность. По всей видимости, что-то с ней делают в процессе, пока она у них лежит в кассе. Поэтому, да, такой тренд есть, и он будет набирать обороты, если ничего не поменяется. Конечно, в первую очередь в отношении интернета, чтобы без него просто невозможно собирать безнал. А во-вторых, в налоговой политике.
0: Другая причина, подстегивающая спрос на наличку, конечно, перебои с мобильным интернетом. Авиакомпании, банки, сервисы доставки, мобильные операторы – все так или иначе присоединились к предупреждениям о возможных перебоях в оплате картами, QR-кодами или переводами и призывам снять немного наличности. Проблема комплексная, говорит директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
2: Безусловно, это перебои интернета, не работают терминалы. Понятная история. Второе, это ограничения и различные меры рестриктивного такого характера и дополнительный мониторинг по операциям между физическими лицами, в том числе, то есть переводы друг другу, так называемый peer-to-peer. И бизнес старается тоже переходить, где это возможно, наличную оплату, ну и причины все понятны. Все это вместе, оно действительно приводит к росту наличности, что, конечно, очень плохо. Дедиджитализация и обратный уход в кэш, это, конечно, признак очень плохие, потому что это деградация самой финансовой системы, и ее прогрессивность была всегда в России одной из ключевых положительных качеств. Я уверен в том, что наш банковский цифровой сервис один из лучших, или, может быть, даже лучший в мире, и вот им невозможно пользоваться из-за того, что такая история с интернетом. В общем-то, это печально.
0: Центробанк и ранее отмечал резкий рост оборота наличности и объяснял это именно проблемами с интернетом. Они, по оценке регулятора, побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей. По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей, а это более 15% всей денежной массы в стране. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
3: Трудности перевода по-тулунски. Участник массового ДТП в Иркутском Тулуне решил притвориться иностранцем и разговаривал с полицией на выдуманном языке. В какой-то момент через нецензурные наречия он вернулся к родной речи, но понятнее от этого не стало.
4: В каком состоянии вы управляли автомобилем? Каким автомобилем вы управляли?
5: Нет, зачем вы по-русски говорите?
6: Что еще?
5: На вопрос ответ.
6: А люди потому что хотят говорить. Я с ним всем поругался.
4: Вы ругались из-за чего?
6: Из-за того, что выехала эта машина «Жигули». Этим «Жигулям» все стали там такие братья.
3: В соцсетях люди пытались перевести услышанное, но не нашли подходящей языковой группы. Комментаторы предполагают, что таким хитрым образом мужчина пытался избежать ответственности за управление авто в пьяном виде. По предварительным данным, водитель-полиглот не уступил дорогу иномарке при повороте. В результате они столкнулись еще с двумя припаркованными машинами. Пострадали два человека.
7: Реклама. Отель 5 звезд. Зенит Резорт Ультра. Все включено. В Анапе. Авторская кухня. Теплые бассейны. Горки. Анимация. И вечернее шоу. Раннее бронирование. Уже на сайте zenit-anapa.ru или по телефону 8 800 301 44 66. ИП Тимоева Марфа Ильинична. Угорни 314 230 110 42 061 0+.
8: Аджибадем – это клиника А-класса в Турции, которой доверяют миллионы пациентов. Современные технологии, ведущие врачи и международные стандарты качества. Представительство в Москве, Казани и Грозном. Звоните 8-906-111-19-10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Эх, ничего не работает. Опять нет связи.
10: Радио не подводит. Бизнес FM. Новостная станция, которая работает, когда другие каналы связи недоступны. В автомобиле, в смартфоне, в эфире. 106.8 FM. Держитесь курса.
11: Радио Бизнес FM. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Предсказано фантастами. Первым, кто

0: Предсказал путешествие человека в космос при помощи технологий был Жюль Верн. Однако лунная пушка, описанная им в романе «С Земли на Луну» 1865 года, работала вопреки научным принципам. Более точным оказалось предсказание Алексея Толстого в романе «Аэлита» 1923 года. Герои книги отправились на Марс на корабле, очень напоминающем современные ракеты. Цитата.
1: «Яйцеобразный аппарат был не менее 8,5 метров высоты. Посередине, по его окружности, шел стальной пояс. Это был парашютный тормоз, увеличивающий сопротивление аппарата при падении в воздухе. Таков был внешний вид междупланетного дирижабля».
0: Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты 38 лет спустя.
2: Предсказано фантастами на Business FM. «Узнал о войне». Ирина Доброхотова, основатель компании «Бест Новострой».
3: Как я себя помню в осознанном возрасте, я, конечно же, всегда знала о Великой Отечественной войне. Почему? Потому что у меня дедушка прошел всю войну. У него было 6 детей, и, конечно же, включая моего папу, мы всегда все знали, собирались, но он был раненый, прожил не так долго. Мне запомнилось, что он играл на гармошке. Вот он войну прошел с гармошкой. Вот оттуда мои осознания детские. Нужно было обязательно веселить, поддерживать боевой дух. 4 года гармошка была с ним.
2: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес FM».
0: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
2: Компании и корпорации.
4: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Red Wings ведет переговоры с туроператорами о рейсах в Малайзию. Параллельно на финальной стадии находится и аккредитация российской авиакомпании авиавластями азиатской страны. Как пояснили в Минтрансе, полеты между Россией и Малайзией предполагалось реализовать силами Red Wings на чартерной основе, но пока запуск полетной программы перенесли из-за отсутствия заказчика от туристической отрасли.
5: Сделки.
4: Группа компаний «Основа» рассталась с торговым центром «Гудзон» на Каширском шоссе. 6 мая структура перестала быть учредителем компании, на балансе которой находится объект площадью 140 тысяч квадратов. Новым владельцем юрлица стал специализированный застройщик «Флагман», принадлежащий подконтрольной мэрии компании «Мосиншпроект».
5: Арбитраж.
4: Расперия Трейдинг Лимитед подала еще один иск к оппонентам по делу австрийского строительного концерна «Штрабок» на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Российская холдинговая компания, подконтрольная бизнесмену Олегу Дерипаске, начала судебные тяжбы в 2024 году. Общая сумма иска 195 миллиардов рублей. Поводом стала несостоявшаяся продажа части капитала «Штрабок», принадлежавшей российской компании. Покупателем должен был выступить австрийский «Райффайзенбанк», но отказался от сделки. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: 9:48 в Москве, вы слушаете «Бизнес FM». «Спартак» обыграл ЦСКА в финале пути регионов Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена». На матче присутствовал и мой коллега Сергей Гордеев.
8: Это было настоящее дерби. Ни много ни мало. Голы, много борьбы. Ну и, конечно, болельщики. Трибуны «Лукойл-Арены» полностью были заполнены. Буквально 39 тысяч было сегодня на стадионе. Напомню, что на этой стадии Кубка России фан-айди не действует. И за обе команды пришли поболеть такие организованные группы фанатов с песнями, кричалками. Весь матч был очень шумно, атмосферно. Представление на поле тоже было на должном уровне. Первый тайм прошел с преимуществом «Спартака». Он больше атаковал, прессинговал армейцев. Гол пришел довольно неожиданно. Руслан Литвинов в 25 метрах от ворот поймал удачно мяч и пробил точно в верхний угол ворот. 1-0 «Спартак» повел. Но вот начало второго акта этого футбольного представления осталось целиком за ЦСКА. И это неудивительно. Вместо уставшего Лусиану вышел реактивный Глебов. Чуть позже игру армейцев усилил Матье Попович. Армейцы Москвы буквально вдавили «Спартак» в свою

0: штрафную площадь. Опасные прострелы, удары в упор. Было буквально все на поле, но выручал вратарь красно-белых Максименко. За него же разок сыграла и штанга. На 61-й минуте матча судья показал красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, но после просмотра ВАР решение свое изменил. Все-таки желтая карточка. Игра была грубой со стороны армейца, но неумышленной. Последние 20 минут матча активнее смотрелся «Спартак». Армейцы тоже отвечали довольно опасными фланговыми атаками. В последние минуты снова ЦСКА пошел большими силами вперед. «Спартак» имел несколько неплохих шансов, чтобы удвоить преимущество, но в итоге голов больше не было. 1-0. «Спартак» в суперфинале Кубка России. Да, есть и такие суперстадии в этом турнире.
1: Мой коллега Сергей Гордеев. С кем сыграет «Спартак» в решающем матче Кубка России, определится 7 мая в игре «Краснодарья» и «Московского Динамо». Начало встречи в 20:30.
2: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Что сегодня ждет наш рынок? Какие настроения?
3: Настроения, естественно, смешанные, но оптимизм пока вроде как не пахнет, судя по настроениям. Индекс Мосбиржи открывается снижением на 0,5%, снова приближаемся к барьеру в 2600, но понятно, что с учетом нагнетания ситуации, да, вокруг возможного удара со стороны дронов Украины 9 мая и прочее, ну, соответственно, российскому ответу, инвесторы так явно не будут спешить что-то покупать, но и в целом, вот, глядя на начало торгов, в первую очередь теряют позиции акции нефтегазового сектора, ну, практически весь рост, который был в марте, ну, потом по акциям тоже Роснефти, Лукойла, Новатека, ну, фактически, на фоне коррекции на нефть, в общем-то, весь рост наш нефтегазовый сектор практически отдал. Ну, где-то процентов 5-7 осталось сверху. Это при том, что цена на нефть долларов 100 сейчас, да, даже 101 доллар Brent стоит, а начинался этот поход вверх по нашему сектору нефтегазовых компаний, когда цены только-только на Brent брали отметку 90. Так что в этом плане видно, что дисконт на наш нефтегазовый сектор с точки зрения динамики акций инвесторы существенно расширили. Ну и деньги, с другой стороны, наверное, все логично. Долговой рынок после вчерашнего роста открывается сегодня тоже ростом. Индекс УФЗ приближается опять к отметке 120. Но здесь другая тенденция. Инфляция, судя по всему, замедляется на фоне стабильности рубля. Даже вот я смотрю, недельная дефляция зафиксирована за прошлую неделю. Ну, для ЦБ это, естественно, дает пространство снижать ставки. Ну, ЦБ, естественно, видит вот все эти возможные варианты с геополитическими рисками. Да, они, эти риски могут как раскрутиться вверх, так и существенно понизиться. Все будет зависеть, естественно, от условий, которые от ЦБ не зависят. Я имею в виду какие-то политические переговоры или прочее. Поэтому долговой рынок в любом случае реагирует на замедление инфляции, поэтому реальная доходность, естественно, тут получше, и инвесторы свободную рублевую ликвидность по-прежнему пока паркуют именно в долговой бумаге с учетом отсутствия идей на рынке акций. Ну, про валютный рынок вчера говорили, сегодня, ну, может быть, вчера эмоции были, спекулянты активно закрывали позиции против рубля, потому что Минфин вместо ожидаемых огромных там десятков миллиардов выкупов в день озвучил очень скромную цифру, ну, в совокупности чистыми будет покупаться валюта где-то на миллиард с лишним в день, но это, естественно, не те 5-10 миллиардов, которые, о которых мечтали спекулянты, поэтому пока позиции против рубля будут потихонечку прикрываться, но это не означает, что рубль будет укрепляться, с учетом того, что теперь появляется на рынке покупка от финансовых регуляторов, с другой стороны, может быть, просто сохранится стабильность. Юань к рублю пока вот на индикативной сессии остается ниже 11. Ну, глобальные рынки сегодня с утра продолжают отыгрывать позитив, бурный рост в Азии, индекс токийской биржи Никей закрывается на новом рекорде, растут индексы корейской биржи, там они вообще по капитализации корейцев обогнали даже канадский фондовый рынок. Ну, понятно, эйфория с искусственным интеллектом, полупроводниками, все это гонит цены вверх. Внешне с утра вроде как инвесторы рисков не видят, все уверены, что Трамп не возобновит боевые действия против Ирана, все ждут какой-то сделки, и понятно, что эта сделка может быть растянута, понятно, что риски срыва там ближе к лету или летом.

0: там могут быть высоки, но рынок работает здесь и сейчас, поэтому сейчас инвесторы риски сняли с радаров. Это привело к ослаблению доллара, еще одному рывку вверх сегмента твердых активов, золото, серебро, промышленные металлы. Ну, цены на нефть пока продолжают снижаться, хотя Brent выше $100 пока.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем телефона традиционно принято считать американца Александра Белла, который запатентовал свое устройство для передачи вокальных звуков в 1876 году. Но надо сказать, что идея о коммуникациях на расстоянии с помощью электричества в середине 19-го столетия буквально витали в воздухе. И похожие аппараты до и после Белла десятками пытались зарегистрировать изобретатели в разных странах. Да и сам ученый вообще-то занимался модернизацией телеграфа, но в ходе очередных испытаний Белл услышал эхо из телеграфного приемника, и его осенило новой идеей. Получившийся аппарат современники прозвали «виселицей» за схожий внешний вид. У него не было звонка, который уже позже внес в конструкцию помощник Белла Томас Джон Ватсон. Спустя годы телефон Белла, благодаря значимости изобретения, назовут самым дорогим патентом в истории. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
5: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
1: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. В пятницу после 7 вечера. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
6: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: В Москве 9:58. В студии Олеся Потапова. В Петербурге второй день подряд практически нет мобильного интернета. Об этом пишет Фонтанка. В Ленобласти в районе 4 утра сегодня объявлялась опасность беспилотников. Сейчас ее сняли. Минцифра сегодня заявила, что не будет ограничивать мобильный интернет в Москве 7-8 мая. При этом 9 мая работа сети будет временно ограничена, в том числе по белым спискам сервисов и сервисам обмена СМС. Министерство пояснило, что в День Победы это делается для обеспечения безопасности. Домашний интернет и Wi-Fi при этом будут работать штатно. Уголовное дело против адвоката Александра Карабанова связано с гендиректором компании, которая поставляла продукцию для нужд концерна «Калашников». Карабанов, по версии следствия, потребовал 7 миллионов рублей у гендиректора Алексея Леденева за оказание юридической помощи. На Леденева ранее завели дело о мошенничестве. Адвокат убедил гендиректора в своей способности повлиять на ход расследования и сделать так, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности с помощью связей в правоохранительных ведомствах, сообщили в Следственном комитете. Об аресте Карабанова стало известно накануне вечером. Латвия сообщила о проникновении нескольких беспилотников в воздушное пространство страны. Два из них упали. Принадлежность дронов не указывается. В экстренные службы поступило несколько звонков.

0: Анков о возможном пожаре на месте хранения нефти в городе Резекне. Пожарные не обнаружили открытого горения. По данным издания «Делфи», жители города слышали ночью звуки, похожие на взрывы. Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил жителей страны об эпохальном переломе. Он выступил на бизнес-форуме в Дюссельдорфе, призвал к повышению конкурентоспособности для промышленного будущего Германии. Новые кризисы и новые вызовы происходят еженедельно. Их нельзя назвать внешней политикой. Европе необходимо измениться, заявил Мерц. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Почти половину регионов Европейской России и Урал затронул режим беспилотной опасности. Сегодня с ночи продолжается атака БПЛА на Москву. Свыше 10 сбито. В нескольких регионах помимо угрозы БПЛА вводился режим ракетной опасности. Также ограничения, соответственно, затронули аэропорты в столичном регионе. И сейчас закрыто Домодедово и Внуково. А вот в Сочи аэропорт вернулся к работе. 7 и 8 мая не планируется ограничивать мобильный интернет в Москве. Но при возникновении угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения, заявили в Минцифры. А 9 мая доступ к мобильному интернету и в том числе к белому списку сайтов и к сервису обмена СМС в Москве будет ограничен. Минфин с завтрашнего дня возобновит операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Это заметно меньше, чем ожидал рынок. Но рубль отреагировал укреплением. Подробнее в эфире. Бизнес FM. В половине российских регионов с ночи периодически вводится режим беспилотной опасности. В частности, в Поволжье и на Урале. В некоторых регионах власти предупреждают об ограничениях связи, а учащихся переводят на дистант. С ночи продолжается атака БПЛА на Москву. В Белгородской области утром в результате атаки беспилотника погибла женщина, 2 человека ранены. Ранее в Минобороны сообщили, что почти 350 дронов сбили за ночь над 21 российским регионом и акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей. В Брянске ранены 13 человек, повреждено несколько многоквартирных домов и десятки автомобилей, говорит местный житель Николай.
3: Ночью около часа или двух часов было очень громко не только в Бежецком, но и в соседнем Советском районе. Удар пришелся именно на дома мирных жителей. По официальным данным властей, 13 человек ранены, среди них есть один ребенок. Также ночью над всей Брянской областью уничтожен 121 беспилотник украинского противника. Надо отдать должное внимание работе оперативных и экстренных служб. Сейчас обстановка в городе спокойная.
2: Местный житель Николай. В Оржеве Тверской области после атаки беспилотников повреждено по меньшей мере 3 многоквартирных дома. 350 жителей после эвакуации уже вернулись в свои квартиры. В Воронежской области обломки сбитого дрона повредили инфраструктурный объект. Обошлось также без пострадавших. В нескольких регионах помимо угрозы БПЛА вводился режим ракетной опасности. В Чебоксарах после этого отменили очные занятия в школах и техникумах. В Самаре на время прекращал работу наземный транспорт, рассказывает главный редактор «Бизнес FM Самара» Наталья Андреянова.
4: У нас действительно объявляли сегодня ракетную опасность в 6:30 утра. Сразу было предупреждение о том, что дети могут не идти в школу до того момента, как атаку не отменят. Мониторить все наши мессенджеры школьные, чтобы быть в курсе событий, что там скажет администрация школы. В нашем городе было тихо. Помимо самого объявления ракетной атаки, никаких эксцессов не произошло, никаких БПЛА, ни прилетов не было. Поэтому все прошло спокойно. Наземный транспорт действительно не работал. Только было открыто метро, чтобы и осуществлять перевозку, и люди могли укрыться там при необходимости. Сейчас атака уже снята. Где-то в начале 9-го пришло сообщение от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, что опасность отменена. Школы сами принимают решение о том, будет ли работать первая смена или не будет. Например, в школе моего сына было сказано, чтобы они пришли к третьему уроку к 10 часам. Поэтому здесь уже принимаются решения, я так понимаю, на местном уровне. По детским садам тоже была информация о том, что детей могут не приводить. Родители все равно вынуждены идти теперь на работу после отмены атаки. Видимо, будут какие-то группы, может быть, собираться или

0: либо сборные группы, либо в привычном режиме. Поэтому сейчас атака снята, вроде бы город оживает, все нормально.
1: Наталья Андреянова, главред «Бизнес ФМ Самара». В ряде региональных авиагаваней введены ограничения. В Калининградском Храброво задерживается более 20 рейсов и 3 отменено. Сочинский аэропорт закрывался ночью. 5 самолетов ушли на запасные аэродромы. На прилет и вылет задержано порядка 50 рейсов. В столичном регионе с начала суток сбили не менее 17 БПЛА. На данный момент закрыт на прием и выпуск воздушных судов Домодедово. Ночью закрывались аэропорты Шереметьево. Сейчас он работает штатно, и Внуково. Сейчас там снова ввели ограничения. Авиакомпания уже корректирует расписание. Порядка 40 рейсов во Внуково задержано. Некоторые отменены. В аэропорту столпотворение, рассказывает москвичка Ольга, которая всю ночь провела во Внуково.
2: Мы находимся в аэропорту Внуково по причине того, что аэропорт полностью закрыт на вылет. Ни один рейс не выпускают. Наш рейс должен был состояться в 2:30, но примерно за полчаса до вылета объявили о закрытии аэропорта. Соответственно, мы сидим, ждем. Народу в аэропорту достаточно много. Кто-то лежит, кто-то сидит за столиком, на диванах. Люди очень уставшие, вымотанные. Представители авиакомпании, к сожалению, не дают никакой внятной информации. Люди некоторые начинают, безусловно, агрессировать в такой ситуации, закидывают вопросами, что делать, как быть. Но представители, сами, возможно, находясь в непонятной ситуации, не могут ничем нам помочь. Кидают фразы, что можно сдать билеты через какую-то почту. Непонятно, что с стыковочными рейсами, потому что многие летят со стыковкой в Ереване. Никакой четкой информации. Единственное, что нам предложили с помощью наших билетов пообедать в любом ресторане на 1200 рублей. Все. Больше никаких предложений не поступало. Часть людей из нашей очереди уже сдали билеты, конкретно мы не можем их сдать, потому что мы летим в гости, и у нас есть уже обратные билеты назад в Москву. Пока остается только ждать.
1: Москвичка Ольга. Украинские СМИ сообщают о ночной атаке российских БПЛА на Ровенскую область и Днепропетровск, где повреждение получил многоэтажный дом. Накануне российский МИД вслед за Минобороны предупредил, что в случае атаки на Москву во время празднования Дня Победы 9 мая Россия нанесет удар по центрам принятия решений в Киеве. МИД призвал серьезно отнестись к этой информации и заблаговременно эвакуироваться работникам международных дипведомств. Минфин в мае потратит на покупку валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11, доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
3: Высокие цены на нефть держатся 2 месяца, с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
4: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно, ну и соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
3: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
5: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше 1 миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем

0: Дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
1: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметр базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до 60 долларов за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
2: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
1: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Они не плачут. Администратора портала «Я плакал» пообещали, что продолжат, цитата, шутить и постить анекдоты. Так они прокомментировали новости о том, что суд признал информацию с этого ресурса, запрещенной к распространению. А подробности в нашем дальнейшем эфире.
4: Реклама. В эфире радиоканал «Радио АВС». Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес ФМ Краснодар. Новости. Коротко.
5: В студии Александр Львов. Программу представляет специализированный застройщик «Просторы Крыма». Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края накануне на внеочередной 81-й сессии поддержали 31 федеральный законопроект. Как сообщили в краевом парламенте, голосование проходило в заочной форме. Было рассмотрено 33 инициативы, положительные отзывы получили 31. В числе одобренных изменения в налоговый, жилищный, трудовой, семейный, бюджетный, градостроительный кодексы Российской Федерации, а также в КОАП и законы о теплоснабжении, промышленной политики, дорожной деятельности, поддержки семей с детьми, противодействии коррупции, водоснабжении, объектах культурного наследия, образовании и другие. Аграрии Краснодарского края в первом квартале этого года получили 396 миллионов рублей страховых выплат за утрату урожая. Как сообщили в Национальном союзе агростраховщиков, всего российским сельхозпроизводителям перечислили 3 миллиарда 366 миллионов рублей. Это на 6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Крупнейшие выплаты получили хозяйства Ростовской области свыше 1,8 миллиарда рублей. Также в топ-5 вошли Калининградская область, Ставропольский край и Волгоградская область. За весь 2025 год и первый квартал этого года суммарные выплаты превысили 13 миллиардов рублей. В Сочи возрождает санаторий «Волна», который был закрыт 14 лет назад. Как написал в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, зданию почти 90 лет. И в 2012 году из-за критического состояния памятник архитектуры пришлось законсервировать. Сегодня объект восстанавливают, сохраняя исторический облик. Работы стали возможны благодаря соглашениям, подписанным на Петербургском международном экономическом форуме. Инвестор реализует в Сочи 3 проекта. Реконструкцию санатория «Волна», гостиницы «Приморская» и санатория «Кристалл», который уже открылся осенью. Общий объем вложений превышает 55 миллиардов рублей. В Краснодаре продолжается реконструкция.

реконструкция Фадеевского путепровода. Ход работы смотрели первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Юрий Савенко и заместитель главы города Владимир Архипов. Все старые пролетные строения уже демонтированы. По словам Архипова, монтаж новых балок начнется во второй половине мая и ориентировочно завершится в конце июня.

0: парк с собственным храмом и озером. Все как в лучшем отеле, только ты дома. Жилой квартал «Просторы Крыма».
1: Реклама ООО «СЗ «Просторы Крыма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ФЦ-214 не является офертой. Цена указана за однокомнатную квартиру 38,41 квадратных метров в лите 16 на дату 30 марта 2026 года. Подробности уточните у застройщика. 8-365-627-77-90.
2: А сейчас коротко о погоде. Программу представляет группа компаний «Югстроинвест». Сегодня на территории края будет по-весеннему тепло. В Сочи плюс 14, в Новороссийске плюс 15, в Ейске плюс 18, в Майкопе плюс 20. В Краснодаре до 21 градуса тепла, малооблачно. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Бизнес FM Краснодар. Главные темы. Спрос на отдых в Туапсе замер. После разлива мазута в Туапсе туристы заняли выжидательную позицию. По оценкам экспертов, пауза в бронировании и принятии решений продлится 2-3 недели. Подробности в материале Анны Елиной.
4: Власти Туапсе планируют завершить очистку пляжа от нефтепродуктов к началу курортного сезона, 1 июня. При этом основные места размещения туристов в Туапсинском районе расположены в курортных поселках, удаленных от города на десятки километров. Небук, Ольгин, Кашепси и Бжит находятся вне зоны загрязнения. Первая острая реакция путешественников на новости о разливе мазута сменилась более взвешенным подходом. Протяженность береговой линии Туапсинского района превышает 100 километров. Территория расположена между Геленджиком и Сочи. Сам Туапсе является промышленным центром и портом, а не курортом. Большинство туристов рассматривают город только как транзитный пункт на пути к местам отдыха. Эксперты туристической отрасли оценили продолжительность выжидательной позиции туристов, возможный экономический ущерб от снижения спроса и наиболее популярные альтернативные направления. Член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин привел данные по аннуляции туров.
5: Я бы начал с того, что сам Туапсе, где произошли вот эти трагические события, да, это не курортное место, это город, который является промышленным центром. Все курортные локации расположены довольно далеко за городом, в 10-25 километрах от центра Туапсе. Это такие места, как Ольгинка, Небук и так далее. Пока что ситуация в этих курортных поселках, да, нормальная, загрязнений наши туристы, которые сейчас находятся на отдыхе, не наблюдают, и мы надеемся, что если ликвидация последствий в Туапсе будет двигаться достаточно быстро и удастся локализовать эту проблему, то вот этот разлив, он не дойдет до курортных мест, и сезон все равно состоится. Конечно, эмоционально, да, сейчас туристы, которые видят эти картинки, да, им трудно принять решение о поездке, но, с другой стороны, вот за прошедшие, сколько получается, неделю, аннулировано не более 5% туров из тех туристов, которые бронировали там до 20-х числа в апреле. Какой-то объем был уже продан. Вот из этого объема, да, не более 5% туристов приняли решение о аннуляции и смене направления поездки. Но едут в основном в Анапу и в Геленджик. Это ближайшие курорты. И те туристы, которые понимают, как доехать до Туапсе, да, им добраться там за пару часов до Анапы или Геленджика не составляет никакой проблемы. Пауза в бронировании может продлиться, ну, недели 2-3.
4: Ромашкин отметил, что Туапсинский район – летнее направление. И у туристов есть больше месяца, чтобы разобраться в ситуации. Доля района в общем объеме турпотока Краснодарского края составляет, по его оценке, всего 3%. Поэтому даже существенное падение продаж вряд ли сорвет курортный сезон. Директор по продукту туроператора «Мультитур», эксперт Российского союза туриндустрии Евгения Кизей отметила, что туристы не торопятся отказываться от поездок из-за выгодных цен.
6: Действительно, сейчас туристы находятся в выжидательной позиции, в таком состоянии, скорее всего, не пробудут несколько недель, потому что всем нужно время, чтобы убедиться в безопасности пляжей. Все следят за новостями. На данный момент достаточно сложно оценить экономический

0: некий ущерб на фоне снижения спроса, потому что туристы не торопятся аннулировать тур. Многие приобретали путевки по выгодным тарифам, акционным ценам, таким как РБ, «Черная пятница». Но надеемся, что в самое ближайшее время спрос будет восстановлен. В качестве альтернативных направлений туристы выбирают Анапу или Абхазию. Приемлемый уровень цен на данных курортах именно в этом году. Достаточно легко найти как в Анапе, так и в Абхазии альтернативу отелям Туапсинского района. Или Подмосковье. Многие туристы все же решили переориентироваться на направления, расположенные недалеко от своего дома.
1: Мониторинговые группы обнаружили 6 локальных выбросов нефтепродуктов на побережье. Уборка полностью завершена на 4 из них. В поселках Новомихайловский, Южный, Весна и в селе Небук. В Тюменском и Ольгинке работы продолжаются. Анна Елина, Бизнес ФМ Краснодар.
2: Первые поздравляют первых на Бизнес ФМ.
3: На этой неделе свой день рождения отмечают Алексей Богодистов, глава города-курорта Геленджик, Евгений Чупров, начальник управления региональной безопасности администрации Краснодарского края, Сергей Ганжа, глава Брюховецкого района, Роман Бублик, глава Ейского района, Антон Толстопятов, депутат Законодательного собрания Краснодарского края, Андрей Кравченко, глава города-героя Новороссийск, Ирина Силантьева, главный редактор информагентства «Движение.ру», Сергей Голобородько, глава Кореновского района.
2: Первые поздравляют первых на Бизнес ФМ. Реклама.
4: Ничего не работает. Опять нет связи.
5: Радио не подводит. Бизнес ФМ. Новостная станция, которая работает, когда другие каналы связи недоступны. В автомобиле, в смартфоне, в эфире. 106.8 FM. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Контекст. Каждый четверг в нео-таверне «Я-Я» самые ранние бизнес-завтраки с Куб-А-Клубом. Герои бизнес-завтрака, предприниматели, владельцы бизнеса и просто яркие и успешные личности Краснодара. Гостей ждет уютная атмосфера, интересные и полезные знакомства и заряд бодрости от общения с единомышленниками. Билеты на сайте kuba.club. 16+.
7: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Для слушателей старше 12 лет.
8: Там по 380 рублей в закупе.
9: Между тем, по данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли «Аккорд», доля белорусских сыров составляет всего 8%. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
10: Искусственный интеллект начали привлекать к выявлению нелегальных отелей. Об этом глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Нелегальными считаются те средства размещения, которые не зарегистрированы в специальном реестре. Продолжит Валерий Убадоев.
11: С помощью искусственного интеллекта Росаккредитация собирает информацию из интернета. И если в процессе мониторинга рекламы и различных сайтов выясняется, что где-то какой-то отель работает нелегально, то ведомство дает поручение уполномоченному региональному органу, который, цитата, «выходит на контрольно-мониторинговые мероприятия», чтобы убедиться, что средство размещения работает не в соответствии с законом. Все отели, санатории, глэмпинги и прочие в России с 1 сентября 2025 года должны находиться в едином федеральном реестре, который ведет Росаккредитация. Для этого нужно подать ряд документов, среди которых кадастровый паспорт, фотография с общим видом отеля, документы на право собственности и так далее. А также нужно провести самооценку, то есть рассказать об удобствах отеля, услугах, количестве и категориях номеров и прочее. Летом прошлого года Forbes писал, что некоторые отельеры не хотят легализоваться. Цитата. «Ведь это налоги, контроль и ответственность». Но сейчас на рынке все на равных условиях, говорит владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге, юнист Таймурханлы.
12: Очень правильно поступили власти в борьбе с нелегальными отелями. Это запретили онлайн-агрегат.

0: дистрибьютором работать с отелями без классификации. Дистрибьюция, то есть продажа номеров через агрегаторы для нелегальных отелей невозможны. Это самый главный рыночный инструмент. Как помните, такси победили за счет того, что появились у нас агрегаторы. Ушли частники с улиц. Вот та же самая история. Основной доход отелей все-таки особенно маленьких. Это электронная система бронирования. Сейчас потребитель имеет абсолютно четкую, понятную картину, которая еще и законодательно всех игроков уравнивает и создает равные права для всех.
1: Проблема нелегальных отелей не стоит остро. Подавляющее большинство средств размещения зарегистрированы. Также уверен вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
2: Я допускаю просто, что есть какие-то предприятия, которые никогда этим не заморачивались. Но я не думаю, что их много. Реально предполагать, что это какой-то большой объем, довольно сложно. А так, если брать в целом по стороне, мне кажется, ситуация с прохождением самооценки, классификации достаточно на высоком уровне. Я уверен, что это не касается ни крупных представителей бизнеса, ни средних. Я полагаю, что даже большинства малых представителей бизнеса это тоже не касается.
1: В реестре, помимо просто регистрации, отели также могут пройти классификацию, чтобы получить звезды. В конце апреля Росаккредитация сообщала, что 170 отелей в России получили категорию 5 звезд. Всего в реестре чуть больше 29 тысяч средств размещения. Подавляющая часть из них – гостиницы. Комментируя борьбу Росаккредитации с серой зоной с помощью искусственного интеллекта, премьер Михаил Мишустин призвал расширять практику применения цифровых инструментов, в том числе запускать удобные сервисы для людей и бизнеса. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Узнал о войне. Лев Лещенко, народный артист России.
4: 45-й год. Я жил рядом с полком Богородским. И помню, что во дворе было какое-то торжество. Очень шумно было вечером. Какие-то фейерверки были. И они не совсем, может быть, в эти 3,5 года свои понимал, что это... В принципе, я понимал, что это большое событие. Эйфория такая была от того, что началась новая жизнь. Это чувствовалось во всем. После таких трагических моментов, конечно, жизненных, безусловно, люди стали объединяться, и люди были счастливы от того, что мы победили.
3: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: В Москве 10:28, в студии Олеся Потапова. Силы ПВО сбили еще 4 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал он в мессенджере Макс. Всего после полуночи 7 мая столицу атаковали 24 беспилотника. Италианская Unicredit планирует разделить российский бизнес. Часть его рассчитывает продать частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила банковская группа. Сделку планируется закрыть в первом полугодии будущего года. Шахта Алардинская на Кузбассе приостановила добычу угля после инцидента. Сообщалось, что из-за превышения уровня угарного газа были эвакуированы 132 шахтера. Погибших и пострадавших нет. Для поддержания жизнеобеспечения в шахте остается 16 человек. После инцидента причиной инцидента на шахте, по предварительным данным, стало возгорание кабеля. Движение временно перекрыто на некоторых улицах в центре Москвы. По данным столичного Дептранса, нельзя проехать по Большому Каменному мосту, по Боровицкой площади, Кремлевской набережной по направлению в центр, по Пречистенской набережной по направлению в центр. Хоккеисты Ярославского «Локомотива» вышли в финал Кубка Гагарина. В 7-м матче полуфинала «Лок» победил омский «Авангард» 4-3 во втором овертайме. И с таким же счетом выиграл серию. «Локомотив» – действующий победитель турнира. Он выходит в финал плей-офф КХЛ третий год подряд. Новости на «Бизнес ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курсом.
3: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Половина 11 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. ФАС не нравятся прогнозы. Ведомство выдало предостережение экспертам за прогнозирование роста цен. Речь о социально значимых товарах. По мнению антимонопольщиков, такие комментарии могут быть сигналом для повышения цен на товары. Чем обоснованы выводы и что грозит за такие прогнозы, об этом сегодня Георгий Бофт.

0: Адвоката Александра Карабанова задержали с поличным при получении им 2 миллионов рублей. Как сообщили в Следственном комитете, дело связано с гендиректором компании, поставлявшей продукцию для нужд концерна «Калашников». Недельная дефляция зафиксирована в России впервые с конца августа прошлого года. По данным Росстата, снижение потребительских цен с 28 апреля по 4 мая составило 0,02%. По расчетам Минэкономразвития, годовая инфляция замедлилась до 5,6%. Ждать ли снижение ключевой ставки после данных о недельной дефляции? Все подробности в эфире «Бизнес FM». ФАС объявила войну прогнозам. Федеральная антимонопольная служба выдала официальное предостережение трем экспертам за то, что те в интервью предсказали рост цен. Аналитик Реком Траст высказался о продовольственном рынке. Директор по коммуникациям ГИС Майнинг и гендиректор Альянс Тракс о стоимости топлива в 2026 году. Правомерно ли это и какие будут последствия? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
1: Формально ФАС действует в рамках закона, который наделяет ведомство правом выдавать предостережение при наличии лишь признаков возможного нарушения, без доказанного факта и без полноценной проверки. Такие полномочия были подтверждены ранее Верховным судом. Логика регулятора проста. Публичное заявление о росте цен может восприниматься рынком как сигнал, в том числе запускающим ажиотажный спрос. Теперь те, кому выдано предостережение, попадают под усиленный мониторинг. Любое последующее повышение цен в аффилированной с тем или иным экспертом компании станет поводом для подозрения и возбуждения дела. При этом факт наличия предостережения будет трактоваться как доказательство умысла. Нынешний случай принципиально отличается от всех предыдущих. Раньше под прицел ФАС попадали директора торговых сетей или производств. Теперь ФАС пришла к аналитику и директору по внешним связям. Американское антимонопольное право карает только за доказанный сговор между конкурентами. Когда участники рынка принимают похожие решения, независимо друг от друга, это нарушением не является. Публичный прогноз аналитика тем более. На Уолл-стрит ежедневно выходят тысячи отчетов с прогнозами цен на нефть, газ, продовольствие, и их авторы не только не преследуются, но составляют основу информационной экосистемы рынка. Единственное табу тут – это биржевая торговля на основе инсайдерской информации. Публичный прогноз, сделанный на открытых данных, считается общественным благом. Европа занимает схожую позицию. Антимонопольные органы ЕС признают, что инфляция – это макроэкономическое явление, и антимонопольное право вряд ли применимо к ее причинам. Прецедентов, когда кто-то получал предостережение за прогнозы, нет. Впрочем, озабоченности ФАС есть вполне конкретное обоснование. Тема инфляции очень чувствительна. Официальная инфляция за прошлый год составила 5,6%, а рост продовольственных цен, по данным Росстата, 5,2%. Однако так называемая наблюдаемая населением инфляция в марте нынешнего года составила 15,6%, а ожидаемая на год вперед держится на уровне 13,4%. Разрыв между тем, что считает статистика, и тем, что люди ощущают в магазине, почти троекратный. Это, впрочем, общемировой феномен. Ожидание формируется по товарам-маркерам, тому, что покупают люди каждый день. Хлеб, молоко, бензин. А смартфоны, подешевевшие на треть, этот барометр не учитывает. Устойчивая закономерность для России такова, что ощущаемая инфляция – это официальная плюс 6-10 процентных пунктов. Добавьте сюда фактор социального расслоения. Малоимущие тратят на еду около 60% бюджета, посему продовольственная инфляция для них заведомо выше. Она почти вся для них продовольственная. В такой ситуации любой прогноз о якобы неизбежном росте цен падает на хорошо подготовленную почву. Вот почему ФАС и реагирует так болезненно. Основные принципы так называемой поведенческой экономики при этом частично на стороне регулятора. Инфляционные ожидания действительно влияют на спрос. При ожидании роста цен домохозяйства запасаются крупой, сахаром и спичками, ускоряют крупные покупки, перераспределяют бюджет. Однако ФАС все же, кажется, упрощает, внося предостережение за некие одноразовые действия, тогда как основные исследования в сфере поведенческой экономики говорят об агрегированном влиянии именно массового информационного фона, многомесячного и многоканального. Вклад одного интервью в общий потребительский спрос неуловим. При этом такие действия ФАС создают определенный охлаждающий эффект. Угроза санкций от регулятора толкает к сворачиванию аналитической работы, которая еще вчера казалась совершенно законной. Запрет обсуждать рост цен не отменяет самого роста. Если инфляционные ожидания населения держатся на уровне ближе к 14%, а ЦБ ставит цель по инфляции в 4%, то пока он

0: не может резко снижать ключевую ставку. И тут на сцену выходит ФАС, которая фактически берет на себя функцию управления ожиданиями, но не через заявление о монетарной политике, как делают все центральные банки мира, а через, по сути, запрет экспертных высказываний. Таким образом, регулятор больше не отделяет участников рынка от аналитиков и наблюдателей, сговор от прогноза, а манипуляцию от анализа.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Росстат сообщил о недельной дефляции впервые с конца августа прошлого года. По данным ведомства, снижение потребительских цен с 28 апреля по 4 мая составило 0,02%. По расчетам Минэкономразвития, годовая инфляция замедлилась до 5,6%. Точные данные Росстат опубликует 15 мая. Одной из причин недельной дефляции стало существенное снижение цен на плодово-овощную продукцию на 2,7%. Больше всего за неделю подорожали поездки на Черноморское побережье России на 8,5%. Комментирует инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
2: Недельная дефляция в основном связана с сезонными факторами. Происходит снижение цен на плодово-овощную продукцию. В частности, достаточно сильно подешевели огурцы и помидоры. Это вызвало в целом снижение цен и недельную дефляцию. Годовая инфляция, с другой стороны, все равно сохраняется выше таргета Центрального банка. Это связано с накопленным эффектом от инфляции прошлых периодов. Но, кроме того, на показатели инфляции влияет фактор укрепления рубля и вообще сильного рубля, который сдерживает рост цен. Также, возможно, сказывается тот факт, что напряженность на рынке труда постепенно снижается. Мы видим, что многие компании сейчас производят сокращение персонала, и несмотря на то, что формально безработица находится на низких уровнях, но, тем не менее, потребительская активность из-за сокращения персоналов может снижаться. Это тоже негативно влияет на настроение потребителей. Поэтому тоже еще одна причина недельной дефляции. Сезонных факторы, скорее всего, продолжат действовать и в будущем, в ближайшие недели, поэтому можно ожидать, что инфляция останется или низкой, или даже будет зафиксирована дефляция, но это не говорит о полной победе над инфляцией, дело в том, что устойчивая инфляция, на которую особо пристальное внимание обращает Центральный банк, она остается на уровне 4-5%, и это не даст, скорее всего, возможности Центральному банку более радикально снижать ключевую ставку. Если снижение ключевой ставки будет на июнь заседании, то оно, скорее всего, составит также 0,5%, как и на прошлых заседаниях.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал». ЦБ в апреле сохранил прогноз по инфляции на этот год в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения показателя к таргету в 4% в следующем году. В России снимут новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. И в память о его одноименном культовом кино 1986 года. Новую картину сразу окрестили киноадаптацией, даже ремейком, что вызвало волну критики из области «Не трогайте классику». Кроме того, кинематограф обвиняет в остром дефиците свежих идей и набившей оскомину ностальгии. Справедливо ли это в отношении нового «Курьера»? Выясняла Диана Чебанова.
3: Изначально «Курьер» — это повесть Карена Шахназарова, которая вышла в свет в 82-м году. Уже по ней автор книги и режиссер снял свой культовый фильм, который сейчас считается главным перестроечным. И вообще своей популярностью кино как-то затмило информацию о том, что Шахназаров еще и писатель. В интервью «Бизнес ФМ» он рассказал, что лично передал права на экранизацию своей повести продюсерам нового фильма «Курьер». По его словам, это будет другое, современное кино, в процесс создания которого он никак не хочет вмешиваться. Сам, когда снимал своего «Курьера», не следовал полностью своему же тексту. Интерес к повести, кстати, сейчас есть и в театрах, рассказал гендиректор киностудии «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров.
4: Хорошо, пускай делают, я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер», в частности, Панков в театре «Современная драматургия». По-моему, хороший спектакль. Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь, взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней, это нормально. Темы, которые не зависят от времени, есть мобильные телефона, нет, есть искусственный интеллект, нет, такие темы, которые, видимо, я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит, и молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли, наверное, попадает в современную

0: жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда я писался курьером.
1: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим курьером?
0: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие здесь передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится.
2: Режиссер нового курьера Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить свой фильм к 40-летию ленты Шахназарова в 2027 году. Фильм будет сниматься на базе кинокомпании «Кинотека». Илья Ермолов говорит, что сравнивать со старым фильмом его кино неизбежно будут. Но это другая картина и о нашем времени. Сценарий тоже другой.
3: Что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять под копирку просто в сегодняшнем времени переснять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. У нас все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, тоже на самом деле заставляет поменять оптику. Как вы помните, там запрос-то был: больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером. А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальный вопрос. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле его тоже интересно на это посмотреть.
2: По словам Ермолова, он ожидал, что хейта в адрес его и его команды будет много. Люди не любят, когда трогают советскую классику. Особенно все, что связано с киношедеврами. Однако берутся за такие сюжеты из прошлого не просто так. Это не кризис сценариев, как можно было бы подумать, а желание себя обезопасить, считает редактор портала film.ru Сергей Ухов.
4: Идей достаточно новых интересных сценаристов, достаточно новых историй. Я бы здесь с другой стороны подходил. У нас и в Министерстве культуры, и в государстве вообще, наверное, сейчас существует перекос с разного рода запретами, ограничениями, цензурой. И многие авторы, наверное, просто опасаются с какими-то своими идеями выступать. Предпочитают продюсеры в первую очередь браться за вещи проверенные, истории и сюжеты уже отработавшие. Они опираются специально, я думаю, даже намеренно на советское прошлое, которое у нас не принято ругать. Советское кино нам представляется таким великим, замечательным. Каждый год шедевры. И когда речь заходит о том, что давайте снимем заново, экранизируем «Курьера», то это в первую очередь, мне кажется, шаг к тому, чтобы обезопасить себя.
2: Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Актерский состав проекта пока не раскрывается. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, «Бизнес ФМ».
5: Трудности перевода по-тулунски. Участник массового ДТП в Иркутском Тулуне решил притвориться иностранцем и разговаривал с полицией на выдуманном языке. В какой-то момент, через нецензурное наречие, он вернулся к родной речи, но понятнее от этого не стало.
6: В каком состоянии вы управляли автомобилем? Каким автомобилем вы управляли?
7: Нет, зачем? Вы по-русски говорите?
8: Что еще?
7: На вопрос ответ.
8: А люди, потому что это я говорит. Я с ним всем поругался.
6: Вы ругались из-за чего?
8: Из-за того, что выехала эта машина «Жигули». Этим «Жигулям» все стали там такие братья.
5: В соцсетях люди пытались перевести услышанное, но не нашли подходящей языковой группы. Комментаторы предполагают, что таким хитрым образом мужчина пытался избежать ответственности за управление авто в пьяном виде. По предварительным данным, водитель полиглот не уступил дорогу иномарке при повороте. В результате они столкнулись еще с двумя припаркованными машинами. Пострадали два человека.
9: Реклама. Отель 5 звезд, Зенит Резорт Ультра, все включено в Анапе. Авторская кухня, теплые бассейны, горки, анимация и вечернее шоу. Раннее бронирование уже на сайте zenit-anapa.ru или по телефону 8 800 301 44 66. ИП Тимойма Марфа-Ильинична, Огранит 314-230-110-40-0061, 0+.
10: Аджибадем – это клиника А-класса в Турции, которой доверяют миллионы пациентов. Современные технологии, ведущие врачи и международные стандарты. стандарты качества. Представительство в Москве, Казани и Грозном. Звоните 8-906-111-19-10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Коттеджный комплекс бизнес-класса «Усадьба Самоцветы». Левый берег реки Кубань. Современные дома в стиле райта и хай-тек.

0: рассрочка от надежного аккредитованного застройщика. Подробности в офисе продаж или по телефону 8 800 700 07 93. Усадьба «Самоцветы». Ваш дом у реки.
1: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Прекрасный выбор. В 1998 году в американском городке Эстансия, штат Нью-Мексико, проходили выборы мэра. На тот момент в городе проживало около 1500 человек. Главных претендентов на победу было два – Джеймс Фарингтон и Джоан Карлсон. Оба кандидата набрали аж по 68 голосов. А по закону этого штата, среди претендентов на государственный пост, набравших равное количество голосов, победитель определяется в какой-либо азартной игре. Джоан Карлсон предложила бросить кости. Фарингтон же выбрал покер. Спор, какая игра определит главу города, решила монетка. Выпал покер, в который и выиграл Джеймс Фарингтон, занявший пост мэра Эстансии. И никакого второго тура не понадобилось. Прекрасный выбор. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
2: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Red Wings ведет переговоры с туроператорами о рейсах в Малайзию. Параллельно на финальной стадии находится и аккредитация российской авиакомпании авиавластями азиатской страны. Как пояснили в Минтрансе, полеты между Россией и Малайзией предполагалось реализовать силами Red Wings на чартерной основе, но пока запуск полетной программы перенесли из-за отсутствия заказчика от туристической отрасли.
3: Сделки.
2: Группа компаний «Основа» рассталась с торговым центром «Гудзон» на Каширском шоссе. 6 мая структура перестала быть учредителем компании, на балансе которой находится объект площадью 140 тысяч квадратов. Новым владельцем юрлица стал специализированный застройщик «Флагман», принадлежащий подконтрольной мэрии компании «Мосинжпроект».
3: Арбитраж.
2: Расперия Трейдинг Лимитед подала еще один иск к оппонентам по делу австрийского строительного концерна «Штрабок» на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Российская холдинговая компания, подконтрольная бизнесмену Олегу Дерипаске, начала судебные тяжбы в 2024 году. Общая сумма иска 195 миллиардов рублей. Поводом стала несостоявшаяся продажа части капитала «Штрабок», принадлежавшей российской компании. Покупателем должен был выступить австрийский «Райффайзенбанк», но отказался от сделки. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
4: «10:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». «Спартак» обыграл ЦСКА в финале пути регионов Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена». На матче присутствовал и мой коллега Сергей Гордеев.
5: Это было настоящее дерби. Ни много ни мало. Голы, много борьбы. Ну и, конечно, болельщики. Трибуны «Лукойл-Арены» полностью были заполнены. Буквально 39 тысяч было сегодня на стадионе. Напомню, что на этой стадии Кубка России фан-айди не действует. И за обе команды пришли поболеть такие организованные группы фанатов с песнями, кричалками. Весь матч был очень шумно, атмосферно. Представление на поле тоже было на должном уровне. Первый тайм прошел с преимуществом «Спартака». Он больше атаковал, прессинговал армейцев. Гол пришел довольно неожиданно. Руслан Литвинов в 10 метрах от ворот поймал удачно мяч и пробил точно в верхний угол ворот. 1-0 «Спартак» повел. Но вот начало второго акта этого футбольного представления осталось целиком за ЦСКА. И это неудивительно. Вместо уставшего Лусиану вышел реактивный Глебов. Чуть позже игру армейцев усилил Матье Попович. Армейцы Москвы буквально вдавили «Спартак» в свою штрафную площадь. Опасные прострелы, удары в упор. Было буквально все на поле. Но выручал вратарь красно-белых Максименко. За него же разок сыграла и штанга. На 61-й минуте матча судья показал красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, но после просмотра ВАР решение свое изменил. Все-таки желтая карточка. Игра была грубой со стороны армейца, но неумышленной. Последние 20 минут матча активнее смотрелся «Спартак». Армейцы тоже отвечали довольно опасными фланговыми атаками. В последние минуты снова ЦСКА пошел большими силами вперед. «Спартак» имел несколько неплохих шансов, чтобы удвоить преимущество, но в итоге голов больше не было. 1-0 «Спартак» в суперфинале Кубка России. Да, есть и такие суперстадии в этом турнире.
4: Сергей Гордеев, мой коллега. С кем сыграет «Спартак» в решающем матче Кубка России, определится 7 мая в игре «Краснодар» и «Московского Динамо». Начало встречи в 20:30.
1: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
4: Гриш, доброе утро.
6: Доброе утро.

0: чего будем начинать? Нефть, российский рынок?
1: Да, с нефтью все равно связано в той или иной мере с российским рынком, экономикой. Ну, здесь очередные танцы с бубнами, да, с утра начались опять. Ну, тоже все удивляются, да, вот, особенно опытные нефтяные трейдеры, да, почему бумажный рынок нефти, я имею в виду фьючерсный рынок, так сильно реагирует на вот эти информационные потоки, которые вот беспрерывно льются на рынке уже без малого несколько недель, и, естественно, каждый раз опровергаются другими информационными потоками. Но вот с утра опять началось арабские источники, там Аль-Джазир или кто-то там, сообщили, что, дескать, Иран согласился с требованиями США и готов большую часть требований удовлетворить, значит, меморандум можно подписать. Иран, дескать, уведомил о готовности начать поэтапное открытие Ормузского пролива. Потом появились, ну, нефть вот на это дело упала. Потом пакистанские источники, опять же, со ссылкой на арабские СМИ, сообщили, что пока всего этого нет, никаких ответов Иран пока не давал. Но, тем не менее, дело вот эти, свое дело эти информационные потоки с утра сделали, упрочили движение вниз, Brent ниже $100, ну и в целом, наверное, до американской сессии все так и будет продолжаться, если там будут новые какие-то вводные, ну, естественно, нефтяной рынок будет реагировать. Тут мы сейчас говорим о ближайших неделях, да, понятно, что все вот эти меморандумы и прочее, это все может быть временной паузой, да, с учетом того, что основные требования вывести уран в Америку иранские власти вряд ли возьмут, ну и, соответственно, еще неизвестно, кто там решение принимает, кто там на переговоры поедет, в общем, летом будет более или менее понятно. Основные движения, кстати, по нефтяным котировкам, как гласит история, происходит обычно либо в начале года и еще и летом. Поэтому летом либо действительно нефтяные котировки пойдут падать. Ну, такое было в 22-м году, например, после длительного роста. Ну, или наоборот, в этот раз будет какая-то более хитрая комбинация. Наш фондовый рынок, естественно, реагирует на движение нефтяных котировок. Ну, последний такой момент, который мог бы подать какую-то идею. Сектор нефтегазовых компаний тоже вроде как уходит. Соответственно, настроение наших игроков таково, что если с Ираном пауза, то цены на нефть могут провалиться ниже, поэтому акции нефтегазового сектора практически отдают весь тот трос, который был в марте, ну, там буквально крохи остались, 5-7% от того, что было до начала, в начале марта. Соответственно, сейчас снижение продолжается, но, правда, уже не так быстро. Где-то в среднем около процента теряют акции основных нефтяных компаний. «Газпром» теряет 0,2%. Ну, пока акции «Сбербанка» держатся как на плаву, теряют скромные 0,05%. Ну, и долговой рынок поддерживает более или менее стабильную ситуацию у нас на рынке акций, потому что цены на долговые бумаги у нас, хотя не сильно, но потихонечку растут с учетом того, что инфляция тормозится, то даже дефляция, говорят, была за последнюю неделю. Это дает шансы ЦБ, с одной стороны, снижать ставки, с другой стороны, ЦБ, естественно, будет выжидать с точки зрения тех же геополитических условий. Валютный рынок после решения Минфина выкупать валюту на скромные 1,5 миллиарда в день. Ну, в целом, рубль, ну, фактически вчера укрепился на том, что спекулянты закрывали позиции против рубля. Сегодня такая относительная стабильность. Ниже 11 по-прежнему держится юань к рублю.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 12 и 28 мая. Театр на Трубной. Спектакль «Салемские ведьмы». История в этой постановке начинается с игры девочек, которые притворяются ведьмами в лесу. Но невинное веселье очень быстро превращается в кошмар. Друзья становятся врагами, соседи обвиняют друг друга в колдовстве, и многим из них предстоит мучительный выбор между жизнью и честью. Режиссер Дмитрий Астрахан. Подробнее на neglinka29.ru. 18+. Валюты. Парагвайский.

0: Ценный гуарани в 1944 году вытеснил из денежного обращения местный песо. Название «гуарани» происходит от группы народов, когда-то жившей на территории Парагвая. Сегодня это одна из самых дешевых валют Америки. Если в начале существования гуарани был примерно на 2 порядка дешевле доллара США, то теперь почти на 4. Валюты на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Другим наука. Сергеем Корзуном.
1: Витамины нужны организму в небольших количествах для нормального обмена веществ, и обычно он получает их с пищей. Первым выделил витаминный комплекс из рисовых отрубей японец Судзуки в 1910 году. Но публикацию на японском не особо заметили. И 2 года спустя поляк Функ в Лондоне переоткрыл эти органические молекулы, назвав их витаминами. Витальными, то есть жизненными аминами. Всего по теме в разные годы было вручено не менее 10 Нобелевских премий. По иронии судьбы, Судзуки и Функ лауреатами не стали. Хотя оба обсуждались комитетом, а Функ точно был номинирован. В виде аптечных препаратов витамины появились в 30-е годы прошлого века и вскоре вошли в моду. Вообще-то люди, которые питаются разнообразно, вряд ли столкнутся с серьезным дефицитом витаминов. Мало доказательств того, что дополнительный прием оказывает какое-либо положительное воздействие на рак или сердечно-сосудистые заболевания. Добавки витамина Е не только не приносят никакой пользы для в целом здоровых людей, но и могут повышать смертность. Метаанализ 2018 года не выявил доказательств того, что потребление витамина D и кальция пожилыми людьми снижает частоту переломов костей. Но некоторая нехватка витаминов доказанно может влиять на усталость, проблемы с кожей и даже с неврологией. В клинической практике особо следят за дефицитом витамина В12 в пожилом возрасте при наличии веганства или неврологических симптомов. За витамином D, если мало богатых им продуктов и солнца, и за фолатом при планировании беременности. Он важен для формирования у плода нервной трубки.
0: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы вновь работают в штатном режиме, сообщает Росавиация. Открылись также аэропорты Самары, Чебоксар и Оренбурга. Ранее в этих воздушных гаванях вводили ограничения для обеспечения безопасности. Беспилотник упал на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии, передает агентство Делфи со ссылкой на пожарно-спасательную службу республики. Глава Минобороны Латвии Андрис Спруц ранее заявил, что в страну предварительно могли залететь дроны, направленные с украинской стороны в сторону России. В Грузии задержали мужчину, который взял в заложники россиян. Об этом сообщили в МВД республики. Обвиняемый вместе с сообщниками в марте обманным путем проник в квартиру граждан России с использованием холодного оружия, угрожая убийством. Преступники незаконно лишили граждан свободы, также завладели их деньгами, дорогостоящей техникой и избили. Позже россиян удалось освободить. Полицейские выяснили, что в разбойном нападении участвовали 7 человек, других участников преступления не ищут. Рособранадзор подготовил инструкцию для участников ЕГЭ. Согласно ей, не допускается иметь при себе любые средства связи и справочные материалы, не разрешается выполнять работу с помощью посторонних лиц, нельзя общаться с другими экзаменуемыми, не разрешается также выносить с собой черновики и покидать аудиторию без сопровождения организатора. За нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удалят из пункта проведения экзамена. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.

0: 11 часов в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Режим беспилотной опасности затронул сегодня почти половину регионов Европейской России и Урала. С ночи продолжается атака дронов на Москву. В нескольких регионах, помимо угроз БПЛА, вводился режим ракетной опасности. Мобильный интернет в Москве не планируется ограничивать 7 и 8 мая, но при возникновении угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Об этом заявили в Минцифры. 9 мая доступ к мобильному интернету, в том числе белому списку сайтов и к сервису обмена СМС в Москве, будет временно ограничен. Минфин завтрашнего дня возобновит операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежегодно покупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей. Это заметно меньше, чем ожидал рынок, но рубль отреагировал укреплением. В плане российских регионов с ночи периодически вводится режим беспилотной опасности, в частности, на Поволжье и в Урале. В некоторых регионах власти предупреждают об ограничениях связи. Учащихся переводят на дистанс. Ночью продолжается атака БПЛА на Москву. В Белгородской области утром в результате атаки БПЛА погибла женщина, 2 человека ранены. Ранее в Минобороны сообщили, что почти 350 дронов сбили за ночь над 21 российским регионом и акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей. В Брянске ранены 13 человек. Повреждено несколько многоквартирных домов и десятки автомобилей. Ночью в Брянске было громко, говорит местная жительница Ольга.
1: Проснулась от громких взрывов над головой. Видимо, над моим домом, тот район города, откуда прилетает, были слышны сильные взрывы. Сбивали, наверное, именно над нами. Пострадали дома в другом районе, диаметрально противоположном, через весь город. До сих пор над Фокинским районом дым. Проехало 3 пожарных расчета. Пока неизвестно, что в нашем районе, но пострадал Бежецкий район, где несколько домов.
0: Это была жительница Брянска Ольга. В Ворожееве Тверской области после атаки беспилотников повреждено по меньшей мере 3 многоквартирных дома. 350 жителей после эвакуации уже вернулись в свои квартиры. В Воронежской области обломки сбитого дрона повредили инфраструктурный объект. Обошлось также без пострадавших. В нескольких регионах помимо угрозы БПЛА вводился режим ракетной опасности. В Чебоксарах после этого отменили очные занятия в школах и техникумах. В Самаре на время прекращал работу наземный транспорт, рассказывает главный редактор «Бизнес-ФМ» Самары Наталья Андреянова.
2: У нас действительно объявляли сегодня ракетную опасность в 6:30 утра. Сразу было предупреждение о том, что дети могут не идти в школу до того момента, как атаку не отменят. Мониторить все наши мессенджеры школьные, чтобы быть в курсе событий, что там скажет администрация школы. В нашем городе было тихо. Помимо самого объявления ракетной атаки, никаких эксцессов не произошло, никаких БПЛА, ни прилетов не было. Поэтому все прошло спокойно. Наземный транспорт действительно не работал. Только было открыто метро, чтобы и осуществлять перевозку, и люди могли укрыться там при необходимости. Сейчас атака уже снята. Где-то в начале 9-го пришло сообщение от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, что опасность отменена. Школы сами принимают решение о том, будет ли работать первая смена или не будет. Например, в школе моего сына было сказано, чтобы они пришли к третьему уроку к 10 часам. Поэтому здесь уже принимаются решения, я так понимаю, на местном уровне. По детским садам тоже была информация о том, что детей могут не приводить. Родители все равно вынуждены идти теперь на работу. После отмены атаки, видимо, будут какие-то группы, может быть, собираться либо в сборные группы, либо в привычном режиме. Поэтому сейчас атака снята, вроде бы город оживает, все нормально.
0: Это была Наталья Андреянова, главред «Бизнес-ФМ» Самара. Региональные авиагавани восстанавливают работу после введенных ограничений. В Калининградском Храброво задерживается более 20 рейсов и 3 отменено. Сочинский аэропорт закрывался ночью. 5 самолетов ушли на запасные аэродромы. На прилет и вылет задержано порядка 50 рейсов. В столичном регионе с начала суток сбили не менее 28 ВПЛА. На данный момент снова открыт на приемы выпуск воздушных судов Домодедово. Ночью закрывались аэропорты Шереметьево. Сейчас работает штатный Внуково, где вновь введены ограничения. Авиакомпания уже корректирует расписание. Порядка 40 рейсов во Внуково задержано. Некоторые отменены в аэропорту столпотворения, рассказывает москвичка Ольга, которая всю ночь провела во Внуково.
3: По причине того, что аэропорт полностью закрыт на вылет, ни один рейс не выпускают. Наш рейс должен был состояться в 2:30, но примерно за полчаса до вылета объявили о закрытии аэропорта.

0: Соответственно, мы сидим, ждем. Народу в аэропорту достаточно много. Кто-то лежит, кто-то сидит за столиком, на диванах. Люди очень уставшие, вымотанные. Представители авиакомпании, к сожалению, не дают никакой внятной информации. Люди некоторые начинают, безусловно, агрессировать в такой ситуации, закидывают вопросами, что делать, как быть. Но представители, сами, возможно, находясь в непонятной ситуации, не могут ничем нам помочь. Кидают фразы, что можно сдать билеты через какую-то почту. Непонятно, что с стыковочными рейсами, потому что многие летят со стыковкой в Ереване. Никакой четкой информации. Единственное, что нам предложили с помощью наших билетов пообедать в любом ресторане на 1200 рублей. Все. Больше никаких предложений не поступало. Часть людей из нашей очереди уже сдали билеты. Конкретно мы не можем их сдать, потому что мы летим в гости, и у нас есть уже обратные билеты назад в Москву. Пока остается только ждать.
1: Это была... Простите... Это была Ольга, пассажирка, которая всю ночь провела во Внуково. Украинские СМИ сообщают о ночной атаке российских БПЛА на Ровенской области и Днепропетровск, где повреждение получил многоэтажный дом. Накануне российский МИД вслед за Минобороны предупредил, что в случае атаки на Москву во время празднования Дня Победы 9 мая Россия нанесет удар по центрам принятия решений в Киеве. МИД призвал серьезно отнестись к этой информации и заблаговременно эвакуироваться работникам международных дипведомств. Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о смягчении блокады Ирана в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива, утверждает телеканал «Аль-Арабия». На этом фоне нефть Brent сейчас теряет 2% и стоит 99,28. Позже подробности. Сейчас о том, что Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал накануне ниже 11, доллар на межбанке ушел ниже 75. А параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Высокие цены на нефть держатся 2 месяца, с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
3: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно, соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
2: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
4: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше 1 миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
2: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до 60 долларов за баррель Brent, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономики экономической политики, экономического

0: факультета МГУ Олег Буклемишев.
1: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
0: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Еще один беспилотник сбит на подлете к Москве, сообщил только что мэр столицы Сергей Собянин. Мы следим за ситуацией. А сейчас о связанной теме. Ограничения связи в столице будут только 9 мая, обещает Минцифра. 7 и 8 мая вводить ограничения не планируется. Но их могут оперативно ввести, если возникнут непосредственные угрозы безопасности. А вот в День Победы в Москве ограничат доступ к отправке СМС и мобильному интернету. Не будут работать даже ресурсы из белых списков. Москвичам и гостям столицы к 9 мая лучше запастись терпением и наличными, говорит аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
3: Для бизнеса не стоит планировать какие-то деловые встречи, которые требуют видеосвязи из мест, где нет стационарного интернета либо Wi-Fi, поездок в такси, допустим, в ту же область или из области. Могут возникнуть проблемы и как с вызовом такси через мобильные приложения, так и с навигацией. Что касается обычных пользователей, стоит продумать некие альтернативные варианты использования сервисов, которыми привыкли пользоваться. Допустим, те же самые карты. Я знаю, что в Яндекс.Картах можно загрузить прямо в телефон те или иные карты, которые необходимы, и пользоваться ими без доступа к интернету. По поводу дистанционной оплаты различных финансовых сервисов тоже стоит запастись наличными деньгами, потому что, возможно, не будут работать ни терминалы, ни банковские приложения в телефоне. Есть официальные даже списки Wi-Fi точек общедоступных, есть Wi-Fi в различных общественных заведениях, таких как рестораны и гостиницы. Будут ли они работать 9 мая? Другой вопрос. Все зависит от уровня угрозы и активности властей в этом плане. Если брать ситуацию обычную, когда ограничивают мобильный интернет, то все возможности подключения к Wi-Fi, как к публичному городскому, так и к Wi-Fi различных заведений коммерческих, они остаются очень даже хороший вариант.
2: Андрей Блинов, ICT Online. Накануне мобильные операторы и сервисы начали рассылать своим клиентам предупреждения об ограничениях связи в столичном регионе на период вторых майских. Ранее в столичном Зептрансе подчеркивали, что водителям лучше заранее планировать свой маршрут в период с 8 по 11 мая. Уже с пятницы число авто на дорогах кратно увеличится. За город лучше выезжать до часу дня или после 9 вечера, а возвращаться до полудня 11 мая.
4: «Узнал о войне». Ирина Доброхотова, основатель компании «Бест Новострой».
5: Как я себя помню в осознанном возрасте, я, конечно же, всегда знала об Великой Отечественной войне. Почему? Потому что у меня дедушка прошел всю войну. У него было 6 детей, и, конечно же, включая моего папу, мы всегда все знали, собирались, но он прожил не так долго. Мне запомнилось, что он играл на гармошке. Вот он войну прошел с гармошкой. Вот оттуда мои осознания детские. Нужно было обязательно веселить, поддерживать боевой дух. 4 года гармошка была с ним.
4: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Радио АВС. Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес ФМ Краснодар. Новости. Коротко.
6: В студии Александр Львов. Программу представляет ДМ «Автосевер», официальный дилер «Теннет». Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края накануне на внеочередной 81-й сессии поддержали 31 федеральный законопроект. Как сообщается,

сообщили в краевом парламенте. Голосование проходило в заочной форме. Было рассмотрено 33 инициативы, положительные отзывы получили 31. В числе одобренных изменения в налоговый, жилищный, трудовой, семейный, бюджетный, градостроительный кодексы Российской Федерации, а также в КоАП и законы о теплоснабжении, промышленной политике, дорожной

0: Получили хозяйство Ростовской области свыше 1,8 миллиарда рублей. Также в топ-5 вошли Калининградская область, Ставропольский край и Волгоградская область. За весь 2025 год и первый квартал этого года суммарные выплаты превысили 13 миллиардов рублей. В Сочи возрождает санаторий «Волна», который был закрыт 14 лет назад. Как написал в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, зданию почти 90 лет. И в 2012 году из-за критического состояния памятник архитектуры пришлось законсервировать. Сегодня объект восстанавливают, сохраняя исторический облик. Работы стали возможны благодаря соглашениям, подписанным на Петербургском международном экономическом форуме. Инвестор реализует в Сочи три проекта. Реконструкцию санатория «Волна», гостиницы «Приморская» и санатория «Кристалл», который уже открылся осенью. Общий объем вложений превышает 55 миллиардов рублей. В Краснодаре продолжается реконструкция Фадеевского путепровода. Ход работ осмотрели первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Юрий Савенко и заместитель главы города Владимир Архипов. Все старые пролетные строения уже демонтированы. По словам Архипова, монтаж новых балок начнется во второй половине мая и ориентировочно завершится в конце июня. Специалисты продолжают переустройство инженерных коммуникаций, устройство подпорных стен и новых опор. Конструкция сооружения частично изменится. Вместо 4 пролетов путепровод получит 2-пролетное строение. Автомобильное движение по 2 полосам планируют запустить в сентябре текущего года. Полностью восстановить проезд транспорта рассчитывают до конца этого года.
1: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Stenot T7 – все иначе. Факты громче рекламы. Stenot T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв Leon Auto на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Stenot T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостав.ру на 04.03.2026.
0: А сейчас коротко о погоде. Сегодня на территории края будет по-весеннему тепло. В Сочи плюс 14, в Новороссийске плюс 15, в Ейске плюс 18, в Майкопе плюс 20. В Краснодаре до 21 градуса тепла, малооблачно. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM Краснодар. Главные темы.
0: Спрос на отдых в Туапсе замер. После разлива мазута в Туапсе туристы заняли выжидательную позицию. По оценкам экспертов, пауза в бронировании и принятии решений продлится 2-3 недели. Подробности в материале Анны Елиной.
3: Власти Туапсе планируют завершить очистку пляжа от нефтепродуктов к началу курортного сезона, 1 июня. При этом основные места размещения туристов в Туапсинском районе расположены в курортных поселках, удаленных от города на десятки километров. Небук, Ольгин, Кашепси и Бжит находятся вне зоны загрязнения. Первая острая реакция путешественников на новости о разливе мазута сменилась более взвешенным подходом. Протяженность береговой линии Туапсинского района превышает 100 километров. Территория расположена между Геленджиком и Сочи. Сам Туапсе является промышленным центром и портом, а не курортом. Большинство туристов рассматривают город только как транзитный пункт на пути к местам отдыха. Эксперты туристической отрасли оценили продолжительность выжидательной позиции туристов, возможный экономический ущерб от снижения спроса и наиболее популярные альтернативные направления. Член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин привел данные по аннуляции туров.
4: Я бы начал с того, что сам Туапсе, где произошли вот эти трагические события, да, это не курортное место, это город, который является промышленным центром. Все курортные локации расположены довольно далеко за городом, в 10-25 километрах от центра Туапсе. Это такие места, как Ольгинка, Небук и так далее. Пока что ситуация в этих этих курортных поселках, да, нормальное загрязнение наши туристы, которые сейчас находятся на отдыхе, не наблюдают, и мы надеемся, что если ликвидация последствий в Туапсе будет двигаться достаточно быстро и удастся локализовать эту проблему,

0: то этот разлив, он не дойдет до курортных мест, и сезон все равно состоится. Конечно, эмоционально, да, сейчас туристы, которые видят эти картинки, да, им трудно принять решение о поездке, но, с другой стороны, вот за прошедшие, сколько получается, неделю аннулировано не более 5% туров из тех туристов, которые бронировали там до 20-х чисел апреля. Какой-то объем был уже продан, вот из этого объема, да, не более 5% туристов приняли решение о аннуляции и смене направления поездки. Но едут в основном в Анапу и в Геленджик, это ближайшие курорты, и те туристы, которые понимают, как доехать до Туапсе, да, им добраться там за пару часов до Анапы или Геленджика не составляет никакой проблемы. Пауза в бронировании может продлиться, ну, недели 2-3.
1: Ромашкин отметил, что Туапсинский район – летнее направление, и у туристов есть больше месяца, чтобы разобраться в ситуации. Доля района в общем объеме турпотока Краснодарского края составляет, по его оценке, всего 3%. Поэтому даже существенное падение продаж вряд ли сорвет курортный сезон. Директор по продукту туроператора «Мультитур», эксперт Российского союза туриндустрии Евгений Кизей отметила, что туристы не торопятся отказываться от поездок из-за выгодных цен.
2: Действительно, сейчас туристы находятся в ожидательной позиции. В таком состоянии, скорее всего, они пробудут несколько недель, потому что всем нужно время, чтобы убедиться в безопасности пляжей. Все следят за новостями. На данный момент достаточно сложно оценить экономический ущерб на фоне снижения спроса, потому что туристы не торопятся аннулировать тур. Многие приобретали путевки по выгодным тарифам, акционным ценам, таким как РБ, «Черная пятница». Но надеемся, что в самое ближайшее время спрос будет восстановлен. В качестве альтернативных направлений туристы выбирают Анапу или Абхазию. Приемлемый уровень цен на данных курортах именно в этом году. Достаточно легко найти как в Анапе, так и в Абхазии альтернативу отелям Туапсинского района. Или Подмосковье. Многие туристы все же решили переориентироваться на направления, расположенные недалеко от своего дома.
1: Мониторинговые группы обнаружили 6 локальных выбросов нефтепродуктов на побережье. Уборка полностью завершена на 4 из них. В поселках Новомихайловский, Южный, Весна и в селе Небук. В Тюменском и Ольгинке работы продолжаются. Анна Елиная, Бизнес ФМ Краснодар.
3: Компании и корпорации.
4: В Краснодарской студии Николай Иванютин.
3: Ценные бумаги.
4: ФАС России согласовала ходатайство Атомэнергопрома, структура Росатома и председателя совета директоров группы «Дело» Сергея Шишкарева о покупке до 100% долей в уставном капитале ООО «УК «Дело». Ведомство выдало синхронное предписание с одинаковыми условиями для обеспечения конкуренции. Сейчас Шишкареву принадлежит 51% компании. В марте он уведомил Росатома выкупи его доли в 49%. Госкорпорация приобрела 30% УК «Дело» в 2019 году, позже увеличив долю до 49%. В этом году «Росатом» решил завершить партнерство. Группа «Дело» – лидер по морской перевалке и ЖД – транспортировке контейнеров и зерна в России.
3: Отчеты и планы.
4: Девелопер Netwex получил разрешение на строительство новой государственной школы на 800 мест в Хостинском районе Сочи. Проект реализуется за счет собственных инвестиций компании. После завершения строительства объект будет безвозмездно передан в муниципальную собственность и войдет в систему городского образования. По данным исследования, в центральных районах Сочи сохраняется дефицит образовательной инфраструктуры. 70% школ работают в две смены, а большинство зданий построено еще в прошлом веке. Архитектурные и планировочные решения новой школы учитывают климатические особенности региона, а также требования к безопасности и комфорту. Основатель и гендиректор Netwex Юлия Галимова назвала получение разрешения на строительство важным этапом, который переводит проект в практическую плоскость. Проект планируется реализовать в 2028 году.
3: Реклама. Аджибадем – это клиника А-класса в Турции, которой доверяют миллионы пациентов. Современные технологии, ведущие врачи и международные стандарты качества. Представительство в Москве, Казани и Грозном. Звоните 8-906-111-19-10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Бизнес ФМ. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Для слушателей старше 12 лет.
1: Чуть менее полутора сантиметров. В общем, это здесь даже не столько болезненное наказание, сколько воспитательная такая унизительная функция. Но есть действительно в Сингапуре целый ряд наказаний, которые могут показаться, ну, как минимум, необычными. Есть запреты на то, чтобы кормить голубей под тюремного заключения. В Сингапуре запрещено продавать жвачку, выбрасывать жвачку.
2: Ну и получается, школьная, да, система образования тоже решила применить такие методы, да?
1: Ну, это скорее продолжение общей системы, хотя даже в самом Сингапуре, если посмотреть на то, как обсуждался этот закон, это считается вообще телесные наказания в школе. А там не просто нецивилизованные вещи, а они просто неэффективны. Многие вообще сомневаются, будет ли это применено в реальности.
3: Алексей Маслов, ИСА. В ЮНИСЕФ и ВОЗ выступили против телесных наказаний детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью. По оценкам ВОЗ, от них ежегодно страдает в мире около 1 200 000 000 детей. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, которые вызвали общественный резонанс в прошлом году.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. ФМ. Новости. Коротко.
4: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. До 31 выросло число сбитых в московском регионе украинских беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил еще о двух уничтоженных дронах. На месте работают специалисты экстренных служб. Шахта «Алардинская» на Кузбассе приостановила добычу угля после инцидента. Сообщалось, что из-за превышения уровня угарного газа были эвакуированы 132 шахтера. Погибших и пострадавших нет. Для поддержания жизнеобеспечения в шахте остаются 16 человек. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало возгорание кабеля. Тегеран и Вашингтон близки к подписанию соглашения о смягчении блокады Ирана в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива. Об этом сообщает Аль-Арабия со ссылкой на источники. По данным телеканала, также Иран и США в ближайшие часы могут решить проблему судов, заблокированных в Ормузском проливе. Хоккеисты ярославского «Локомотива» вышли в финал Кубка Гагарина. В 7-м матче полуфинала «Лока» победил омский «Авангард» 4-3 во втором тайме и с таким же счетом выиграл серию. «Локомотив» – действующий победитель турнира. Он выходит в финал плей-офф КХЛ третий год подряд. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина 12 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Мэр Москвы Собянин сообщил только что, что отражена атака еще двух беспилотников. Таким образом, общее число сбитых дронов уже превысило 30. И это только в столичном регионе. В целом же, сегодня атаки отбивают примерно половина российских субъектов. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозирование роста цен. Речь о социально значимых товарах. Какие последствия это может иметь для всей экспертной и аналитической отрасли? Георгий Бовт с комментарием через минуту. В России впервые с конца августа прошлого года зафиксировали недельную дефляцию. По итогам Росстата снижение потребительских цен с 28 апреля по 4 мая составило 0,02%. Годовая инфляция по расчетам Минэкономики замедлилась до отметки 5,6%.

0: ФАС объявила войну прогнозам. Федеральная антимонопольная служба выдала официальное предостережение трем экспертам за то, что те в интервью предсказали рост цен. Аналитик Рекомтраст высказался о продовольственном рынке. Директор по коммуникациям ГИС Майнинг и гендиректор Альянс Тракс о стоимости топлива. А правомерно ли это и какие будут последствия, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
1: Формально ФАС действует в рамках закона, который наделяет ведомство правом выдавать предостережение при наличии лишь признаков возможного нарушения, без доказанного факта и без полноценной проверки. Такие полномочия были подтверждены ранее Верховным судом. Логика регулятора проста. Публичное заявление о росте цен может восприниматься рынком как сигнал, в том числе запускающим ажиотажный спрос. Теперь те, кому выдано предостережение, попадают под усиленный мониторинг. Любое последующее повышение цен в аффилированной с тем или иным экспертам компании станет поводом для подозрения и возбуждения дела. При этом факт наличия предостережения будет трактоваться как доказательство умысла. Нынешний случай принципиально отличается от всех предыдущих. Раньше под прицел ФАС попадали директора торговых сетей или производств. Теперь ФАС пришла к аналитику и директору по внешним связям. Американское антимонопольное право карает только за доказанный сговор между конкурентами. Когда участники рынка принимают похожие решения, независимо друг от друга, это нарушением не является. Публичный прогноз аналитика тем более. На Уолл-стрит ежедневно выходят тысячи отчетов с прогнозами цен на нефть, газ, продовольствие, и их авторы не только не преследуются, но составляют основу информационной экосистемы рынка. Единственное табу тут – это биржевая торговля на основе инсайдерской информации. Публичный прогноз, сделанный на открытых данных, считается общественным благом. Европа занимает схожую позицию. Антимонопольные органы ЕС признают, что инфляция – это макроэкономическое явление, и антимонопольное право вряд ли применимо к ее причинам. Прецедентов, когда кто-то получал предостережение за прогнозы, нет. Впрочем, озабоченности ФАС есть вполне конкретное обоснование. Тема инфляции очень чувствительна. Официальная инфляция за прошлый год составила 5,6%, а рост продовольственных цен, по данным Росстата, 5,2%. Однако так называемая наблюдаемая населением инфляция в марте нынешнего года составила 15,6%, а ожидаемая на год вперед держится на уровне 13,4%. Разрыв между тем, что считает статистика, и тем, что люди ощущают в магазине, почти троекратный. Это, впрочем, общемировой феномен. Ожидания формируются по товарам-маркерам, тому, что покупают люди каждый день. Хлеб, молоко, бензин. А смартфоны, подешевевшие на треть, этот барометр не учитывает. Устойчивая закономерность для России такова, что ощущаемая инфляция – это официальная плюс 6-10 процентных пунктов. Добавьте сюда фактор социального расслоения. Малоимущие тратят на еду около 60% бюджета. Посему продовольственная инфляция для них заведомо выше. Она почти вся для них продовольственная. В такой ситуации любой прогноз о якобы неизбежном росте цен падает на хорошо подготовленную почву. Вот почему ФАС и реагирует так болезненно. Основные принципы так называемой поведенческой экономики при этом частично на стороне регулятора. Инфляционные ожидания действительно влияют на спрос. При ожидании роста цен домохозяйства запасаются крупой, сахаром и спичками, ускоряют крупные покупки, перераспределяют бюджет. Однако ФАС все же, кажется, упрощает, внося предостережение за некие одноразовые действия, тогда как основные исследования в сфере поведенческой экономики говорят об агрегированном влиянии именно массового информационного фона, многомесячного и многоканального. Вклад одного интервью в общий потребительский спрос неуловим. При этом такие действия ФАС создают определенный охлаждающий эффект. Угроза санкций от регулятора толкает к сворачиванию аналитической работы, которая еще вчера казалась совершенно законной. Запрет обсуждать рост цен не отменяет самого роста. Если инфляционные ожидания населения держатся на уровне ближе к 14%, а ЦБ ставит цель по инфляции в 4%, то пока он не может резко снижать ключевую ставку. И тут на сцену выходит ФАС, которая фактически берет на себя функцию управления ожиданиями, но не через заявление о монетарной политике, как делают все центральные банки мира, а через, по сути, запрет экспертных высказываний. Таким образом, регулятор больше не отделяет участников рынка от аналитиков и наблюдателей, сговор от прогноза, а манипуляцию от анализа.
0: Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает».
2: Прямо сейчас.
0: Атака беспилотников совершена на промпредприятие в Пермском крае, говорит губернатор региона. И одновременно РИА сейчас сообщает, что беспилотник упал на нефтебазу, внимание, в Латвии. А министр обороны страны

0: допустил, что это украинский дрон. Начало недельной дефляции впервые с конца августа прошлого года. По данным ведомства, снижение потребительских цен с 28 апреля по 4 мая составило 0,02%. По расчетам Минэкономразвития, годовая инфляция замедлилась до 5,6%. Точные данные Росстата опубликуют 15 мая. Одной из причин недельной дефляции стало существенное снижение цен на плодово-овощную продукцию на 2,7%. Больше всего за неделю подорожали поездки на Черноморское побережье России на 8,5%. Комментирует инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
1: Недельная дефляция в основном связана с сезонными факторами. Происходит снижение цен на плодово-овощную продукцию. Сейчас достаточно сильно подешевели огурцы и помидоры. Это вызвало в целом снижение цен и недельную дефляцию. Годовая инфляция, с другой стороны, все равно сохраняется выше таргета Центрального банка. Это связано с накопленным эффектом от инфляции прошлых периодов. Но кроме того, на показатели инфляции влияет фактор укрепления рубля и вообще сильного рубля, который сдерживает рост цен. Также, возможно, сказывается тот факт, что напряженность на рынке труда постепенно снижается. Мы видим, что многие компании сейчас производят сокращение персонала, и несмотря на то, что формально безработица находится на низких уровнях, но тем не менее потребительская активность из-за сокращения персоналов может снижаться. Это тоже негативно влияет на настроение потребителей. Поэтому тоже еще одна причина недельной дефляции. Сезонный факторы, скорее всего, продолжат действовать и в будущем, в ближайшие недели. Поэтому можно ожидать, что инфляция останется или низкой, или даже будет зафиксирована дефляция. Но это не говорит о полной победе над инфляцией. Дело в том, что устойчивая инфляция, на которую особо пристальное внимание обращает Центральный банк, она остается на уровнях 4-5%. И это не даст, скорее всего, возможности Центральному банку более радикально снижать ключевую ставку. Если снижение ключевой ставки будет на июне, заседании, то оно, скорее всего, составит так же 0,5%, как и на прошлых заседаниях.
0: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал», ЦБ в апреле сохранил прогноз по инфляции на этот год в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения показателя к таргету в 4% в следующем году. В России снимут новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова и в память о его одноименном культовом кино 1986 года. Новую картину сразу окрестили киноадаптацией, даже ремейком, что вызвало волну критики из области «Не трогайте классику». Кроме того, кинематограф обвиняют в остром дефиците свежих идей и набившей оскомину ностальгии. Справедливо ли это в отношении нового «Курьера» выясняла Диана Чебанова.
2: Изначально «Курьер» — это повесть Карена Шахназарова, которая вышла в свет в 1982 году. Уже по ней автор книги и режиссер снял свой культовый фильм, который сейчас считается главным перестроечным. И вообще своей популярностью кино как-то затмило информацию о том, что Шахназаров еще и писатель. В интервью «Бизнес-ФМ» он рассказал, что лично передал права на экранизацию своей повести продюсерам нового фильма «Курьер». По его словам, это будет другое, современное кино, в процесс создания которого он никак не хочет вмешиваться. Сам, когда снимал своего «Курьера», не следовал полностью своему же тексту. Интерес к повести, кстати, сейчас есть и в театрах, рассказал гендиректор киностудии «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров.
3: Хорошо, пускай делают, я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер», в частности, Панков в театре «Современная драматургия». По-моему, хороший спектакль. Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь, взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней, это нормально. Темы, которые не зависят от времени, есть мобильные телефона нет, есть искусственный интеллект, нет. Такие темы, которые, видимо, я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда писался «Курьер».
4: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером».
3: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие здесь передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится.

0: Режиссер «Нового курьера» Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить свой фильм к 40-летию ленты Шахназарова в 2027 году. Фильм будет сниматься на базе кинокомпании «Кинотека». Илья Ермолов говорит, что сравнивать со старым фильмом его кино неизбежно будут. Но это другая картина и о нашем времени. Сценарий тоже другой.
1: Что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты. Мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять все под копирку просто в сегодняшнем времени и снять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. У нас все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, тоже на самом деле заставляет поменять оптику. А как вы помните, там запрос-то был: больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером. А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальный вопрос. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле его тоже интересно на это посмотреть.
0: По словам Ермолова, он ожидал, что хейта в адрес его и его команды будет много. Люди не любят, когда трогают советскую классику, особенно все, что связано с киношедеврами. Однако берутся за такие сюжеты из прошлого не просто так. Это не кризис сценариев, как можно было бы подумать, а желание себя обезопасить, считает редактор портала film.ru Сергей Ухов.
2: Идей достаточно, достаточно новых интересных сценаристов, достаточно новых историй. Я бы здесь с другой стороны подходил. У нас и в Министерстве культуры, и в государстве вообще, наверное, сейчас существует перекос с разного рода запретами, ограничениями, цензурой. И многие авторы, наверное, просто опасаются с какими-то своими идеями выступать. Предпочитают продюсеры в первую очередь браться за вещи проверенные, истории и сюжеты уже отработавшие. Они опираются специально, я думаю, даже намеренно на советское прошлое, которое у нас не принято ругать. Советское кино нам представляется таким великим, замечательным, каждый год шедевры. И когда речь заходит о том, что давайте снимем заново, экранизируем «Курьера», то это в первую очередь, мне кажется, шаг к тому, чтобы обезопасить себя.
0: Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Актерский состав проекта пока не раскрывается. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Отель 5 звезд, Зенит Резорт Ультра, все включено в Анапе. Авторская кухня, теплые бассейны, горки, анимация и вечернее шоу. Раннее бронирование уже на сайте zenit-anapa.ru или по телефону 8 800 301 44 66. ИП Тимоева Марфа Ильинична, Огранит 314 230 110 42 061 0+.
6: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
7: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.

0: «Строго по делу». Создатели президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
1: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
0: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. В пятницу после 7 вечера. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми.

0: Вы знаете, как это написать.
1: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
2: Компании и корпорации.
3: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
3: Red Wings ведет переговоры с туроператорами о рейсах в Малайзию. Параллельно на финальной стадии находится и аккредитация российской авиакомпании авиавластями азиатской страны. Как пояснили в Минтрансе, полеты между Россией и Малайзией предполагалось реализовать силами Red Wings на чартерной основе, но пока запуск полетной программы перенесли из-за отсутствия заказчика от туристической отрасли.
1: Сделки.
3: Группа компаний «Основа» рассталась с торговым центром «Гудзон» на Каширском шоссе. 6 мая структура перестала быть учредителем компании, на балансе которой находится объект площадью 140 тысяч квадратов. Новым владельцем юрлица стал специализированный застройщик «Флагман», принадлежащий подконтрольной мэрии компании «Мосинжпроект».
1: Арбитраж.
3: Расперия Трейдинг Лимитед подала еще один иск к оппонентам по делу австрийского строительного концерна «Штрабок» на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Российская холдинговая компания, подконтрольная бизнесмену Олегу Дерипаске, начала судебные тяжбы в 2024 году. Общая сумма иска 195 миллиардов рублей. Поводом стала несостоявшаяся продажа части капитала «Штрабок», принадлежавшей российской компании. Покупателем должен был выступить австрийский «Райффайзенбанк», но отказался от сделки. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 11:47 в Москве. Законопроекты об аннулировании вида на жительство и разрешения на временное проживание мигрантов могут принять весеннюю сессию. Речь о мигрантах, работающих в России менее 10 месяцев в течение года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ находится на рассмотрении. По мнению Володина, мера позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов, их занятостью и доходами. Смысл законопроекта объясняет юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
6: Законопроект не новый, про него с начала года говорят и обсуждают его. Здесь все опять-таки направлено на усиление контроля за доходами иностранцев. То есть здесь вот только в этом контексте. Не потому что аннулировать, ужесточить. Здесь именно вот этот вот шлейф законопроекта про контроль за доходами. Для того, чтобы их легализовать, для того, чтобы их открыть. К чему все это ведется? Хотят обязать, если иностранец приехал работать, чтобы у него был доход, и он работал, ездил вахтовым методом. Если иностранец привозит семью, значит, он официально, как минимум по прожиточному минимуму, должен доказать, что он может содержать и себя, и всю семью, которую он сюда привез. То есть ему нужно будет подтверждать, что он содержит семью, каждого иждивенца, супругу, каждого несовершеннолетнего. То есть если он привозит родителей, чтобы и родителей тоже он мог содержать. Поскольку здесь подключается и МВД, и обмен данными с налоговой будет ФНС, и эта система будет автоматизирована к этому. А про аннулирование РВП и ВНЖ здесь говорится, что то есть добавляется про трудовую деятельность. В контексте чего? Каждый иностранный гражданин, который проживает по РВП и ВНЖ, обязан подавать ежегодное уведомление о проживании. И он должен предоставить, на какие средства он весь этот год существовал на территории Российской Федерации. Некоторые иностранцы предоставляют, например, справки о том, что у них есть средства на счету на сегодня день. Но средства на счету на сегодняшний день, это не подтверждает, что он проживал на эти деньги в прошлом году, да, весь этот год. То есть, получается, он работает неофициально, он скрывается от налогов, а если у этого иностранца большая семья, и он не работает, у него 2 ребенка, 3 ребенка, жена, 1 ребенок, на какие деньги они здесь живут?
5: Евгения Сугутская, юрист в сфере миграционного права. С января по март этого года в России было аннулировано 8 тысяч видов на жительство у мигрантов. Это на 90% больше, чем за тот же период года прошлого. Число выданных разрешений на временное проживание ВНЖ снизилось на четверть.
2: Капитал с Григорием Бегларяном.
5: Доброе утро.
7: Доброе утро.
5: Ну, смотри, новость этого часа. Если верить каналу Аль-Арабия, Иран...

0: США в ближайшие часы могут договориться о решении проблемы судов, заблокированных в Ормузском проливе. Якобы в ответ США могут смягчить против Ирана санкции. Вот такая вот разморозка. Если смотреть на рынок нефти, Brent ниже 100.
1: Ну, здесь уже сумятится, потому что потом, вслед за этой новостью, растиражировали новость другую уже от пакистанских источников, которые говорят, что никаких решений по этому вопросу еще не принято. Ну, шоу, видимо, продолжится вечером, да, хотя, может быть, даже пораньше Трамп, там, сколько, через пару-тройку часов проснется, будет что-то писать. Ну, пока в целом, судя по поведению там, того же доллара на глобальном рынке, твердых активов, там промышленный металл, золото, серебро, все растет. Это, по сути, намекает на полное снятие со стороны инвесторов всех рисков, которые могли бы быть с точки зрения геополитических факторов. То есть здесь рынки решили, что все завершено и как-нибудь договорятся. Цены на нефть, естественно, реагируют совершенно объективно, потому что, во-первых, надо дождаться, что за меморандум, какие там будут условия, потому что можно заключить меморандум, скажем так, иранская сторона примет его к сведению, американская тоже, а дальше, дескать, давайте переговариваться. Но мы все помним, что переговорный процесс в прошлый раз ничем не завершился. Тем более те предложения, которые американцы выставили, они были и раньше. Иран не собирался ничего там разрабатывать с точки зрения ядерного оружия. Они не говорили, что собираются его иметь. В общем, у рынка мнение такое, двоякого нефтяного рынка, я имею в виду. Ну, и приближается лето, и так исторически сложилось, что основные движения по нефти, будь это обвальное снижение или резкий рост, все это происходило либо в начале года, либо в летний период. Поэтому вот у нас июнь, июль достаточно важные периоды. Не удивлюсь абсолютно, если там где-нибудь, не знаю, в июне, в июле выяснится, что все опять на грани фола, и все начинается по новой. Поэтому нефтяные котировки по Brent, ну, в принципе, так технически ничего не мешает снизиться до 80+, но, мне кажется, на 90+ где-то котировка останутся, потому что военная премия будет высокой. Ну, большой поток идет такой, как говорят, медвежьей информации для рынка нефти. Вот вчерашнее объявление со стороны Ирака, что они обнаружили крупное нефтяное месторождение вблизи границы Саудовской Аравии, там какие-то миллиарды баррелей и прочее, но все это призвано надавить на котировки и, соответственно, обрушить цены. Цены, скажем так, гнутся, но пока не ломаются. Все-таки почти $100 по Brent в нынешних условиях это пока неплохо. Наш фондовый рынок, в принципе, реагирует в основном на свои настроения. Понятно, что напряженность растет, информационные потоки начинают нагнетать вот эту ситуацию вокруг 9 мая. А вдруг, если Украина ударит, а вдруг, если Россия ответит, поэтому, естественно, тут покупать желания особого нет. Ну, есть только инсайдеры какие-то, что-то знают. Поэтому индекс Мосбиржи пока прижался к отметке 2600. Долговой рынок у нас стабилен. Это, в принципе, может радовать, потому что с долгового рынка начинаются основные неприятности. Но с учетом того, что здесь все стабильно, вроде как таких сверхнеприятностей рынок пока не видит. Ну, валютный рынок тут пока комментировать у нас особо нечего. Все было основное вчера. Минфин выкатил на покупку валюты в совокупности, получается, чистыми чуть больше 1,5 миллиардов. Ну, и рынок встал. То есть здесь рубль пока стабилен, по крайней мере, юань к рублю ниже 11.
2: Капитал на бизнес FM. Прямо сейчас.
0: Сергей Собянин сообщил, что еще один беспилотник сбит на подлете к Москве. Таким образом, с полуночи столицу атаковали уже 32 беспилотника, если следовать всем сообщениям мэра. Ну и одновременно пришла информация о том, что по Крымскому мосту, тот, который в Крыму, перекрыто движение. Инфоцентр об этом сообщает, который освещает ситуацию. В сообщении говорится, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Власть призывает относиться к ситуации с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.

0: Бизнес FM. Контекст. 12 и 13 мая. Театр «Практика». Мокюментари драма «Остановка». Успешный бизнесмен Виктор Волков останавливает свой БМВ возле трамвайной остановки, выходит из машины и садится на скамейку. Что, если эта остановка означает встречу с правдой? Какова будет ее цена? В ролях Дарья Калмыкова, Сергей Громов, Антон Феоктистов, Анна Бегунова и Софья Каштанова. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+.
1: Валюты.
0: Паанга. Официальная валюта Тихоокеанского королевства Тонга была введена в обращение в 1967 году. Называть национальную валюту местным долларом, как сделали многие соседи, в Тонга не стали. Ведь на местном наречии слово «доллар» имеет перевод «свиное рыло», а паанга переводится просто как «деньги».
1: Валюты. На Бизнес FM. Все золото мира.
0: Золотое руно – это золотая шкура крылатого барана из древнегреческой мифологии. Вполне вероятно, что легенда о золотом руне родилась из фантазий древнейших золотодобытчиков. В далеком прошлом именно овечью шкуру погружали в золотоносный ручей, чтобы на ней оседали крупинки желтого металла, вымытые из россыпей. Орден Золотого Руна – одна из древнейших европейских наград, учрежденная еще в 1430 году. Она до сих пор актуальна в Австрии и Испании. В 2011 году испанский король Хуан Карлос вручил орден Золотого Руна тогдашнему президенту Франции Николя Саркози. Сама награда – это выполненное из золота изображение, похищенное аргонавтами шкуры на массивной цепи из 28 звеньев.
1: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Украинский беспилотник атаковал промышленное предприятие в Пермском крае. Погибших и пострадавших нет, об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы. В России изменится порядок аннулирования водительских прав. Они будут признаны недействительными, если водитель откажется пройти обязательное медосвидетельствование в течение 3 месяца после его назначения, сообщают РИА Новости. На дополнительное обследование могут направить, если во время планового медосмотра врачи выявят признаки заболевания, при котором управлять автомобилем запрещено. Документ вступает в силу 1 марта 2027 года. В Ярославской области задержали россиянина, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщили в ФСБ. Местный житель через интернет установил контакт с представителем украинских служб, а затем собирал и передавал противнику сведения об участниках СВО, отметили в спецслужбе. Рособранадзор подготовил инструкцию для участников ЕГЭ. Согласно ей, не допускается иметь при себе любые средства связи и справочные материалы, не разрешается выполнять работу с помощью посторонних лиц, нельзя общаться с другими участниками экзамена, а также не разрешается выносить с собой черновики и покидать аудиторию без сопровождения организатора. За нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удалят из пункта проведения экзамена. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Почти половина регионов Европейской России и Урал затронул режим беспилотной опасности. Сегодня атака беспилотников на Москву продолжается с ночи. С полуночи ликвидировано уже 32 дрона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянов. Собянин также ограничения затронули на аэропорты. Мобильный интернет в Москве 7 и 8 мая, сегодня и завтра, не планируется ограничивать, но при возникновении угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Об этом заявили Минцифры. 9 мая доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и к сервису обмена СМС в Москве, будет временно ограничен.

0: ограничен. Роскомнадзор обратил внимание на видеоигры. Ведомство направило с начала года как минимум 7 исков крупнейшим игровым разработчикам. Об этом пишет газета «Коммерсант». Суть претензий – отказ в локализации персональных данных игроков. Эти и другие темы в нашем эфире. В половине российских регионов с ночи периодически вводится режим беспилотной опасности. В частности, в Поволжье и на Урале в некоторых регионах власти предупреждают об ограничениях связи. Учащихся перевозят на дистант. В Пермском крае беспилотник атаковал одно из промпредприятий. Жертв и пострадавших нет. В Белгородской области утром в результате атаки БПЛА погибла женщина. 2 человека ранены. С ночи продолжается атака дронов на столицу. А ранее в Минобороны сообщили, что почти 350 дронов сбили за ночь над 21 российским регионом и акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей. В Брянске ранены 13 человек, повреждено несколько многоквартирных домов и десятки автомобилей. В Брянске ночью было громко, рассказывает местная жительница Ольга.
1: Проснулась от громких взрывов над головой. Видимо, над моим домом, тот район города, откуда прилетает, были слышны сильные взрывы. Сбивали, наверное, именно над нами. Пострадали дома в другом районе, диаметрально противоположном, через весь город. До сих пор над Фокинским районом дым. Проехало 3 пожарных расчета. Пока неизвестно, что в нашем районе, но пострадал Бежецкий район, где несколько домов.
0: Это была жительница Брянска Ольга Варжеви. В Тверской области после атаки беспилотников повреждено по меньшей мере 3 многоквартирных дома. 350 жителей после эвакуации уже вернулись в свои квартиры. В Воронежской области обломки сбитого дрона повредили инфраструктурный объект. Обошлось также и без пострадавших. В нескольких регионах помимо угрозы БПЛА вводился режим ракетной опасности. В Чебоксарах после этого отменили очные занятия в школах и техникумах. В Самаре на время прекращал работу наземный транспорт, рассказывает главный редактор «Бизнес ФМ Самара» Наталья Андреянова.
2: У нас действительно объявляли сегодня ракетную опасность в 6:30 утра. Сразу было предупреждение о том, что дети могут не идти в школу до того момента, как атаку не отменят. Мониторить все наши мессенджеры школьные, чтобы быть в курсе событий, что там скажет администрация школы. В нашем городе было тихо. Помимо самого объявления ракетной атаки, никаких эксцессов не произошло, никаких БПЛА, ни прилетов не было. Поэтому все прошло спокойно. Наземный транспорт действительно не работал. Только было открыто метро, чтобы и осуществлять перевозку, и люди могли укрыться там при необходимости. Сейчас атака уже снята. Где-то в начале 9-го пришло сообщение от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, что опасность отменена. Школы сами принимают решение о том, будет ли работать первая смена или не будет. Например, в школе моего сына было сказано, чтобы они пришли к 3-му уроку к 10 часам. Поэтому здесь уже принимаются решения, я так понимаю, на местном уровне. По детским садам тоже была информация о том, что детей могут не приводить. Родители все равно вынуждены идти теперь на работу. После отмены атаки, видимо, будут какие-то группы, может быть, собираться, либо сборные группы, либо в привычном режиме. Поэтому сейчас атака снята, вроде бы город оживает, все нормально.
0: Наталья Андреянова, «Бизнес ФМ», Самара. Региональные авиагавани восстанавливают работу после вводившихся ограничений, но многие рейсы задержаны. В Екатеринбургском аэропорту почти 20, в Сочинском порядка 50, в Калининградском Храброво более 20 рейсов. Отменено 3. В столичном регионе с начала суток сбили уже по меньшей мере 32 беспилотника. В аэропортах задержано или отменено более 100 рейсов. Последний раз мэр столицы сообщал о ликвидации дрона буквально несколько минут назад. А на данный момент снова работает Домодедово. Ночью закрывались аэропорты Шереметьево. Сейчас он работает штатно. И Внуково, где с утра вновь введены ограничения. Авиакомпании корректируют расписание. Некоторые рейсы отменены. Утром в аэропорту скопилось много людей, рассказывает москвичка Ольга, которую всю ночь провела во Внуково.
3: По причине того, что аэропорт полностью закрыт на вылет, ни один рейс не выпускают. Наш рейс должен был состояться в 2:30, но примерно за полчаса до вылета объявили о закрытии аэропорта. Соответственно, мы сидим, ждем. Народу в аэропорту достаточно много. Кто-то лежит, кто-то сидит за столиком, на диванах. Люди очень уставшие, вымотанные. Представители авиакомпании, к сожалению, не дают никакой внятной информации. Люди некоторые начинают, безусловно, агрессировать в такой ситуации, закидывают вопросами, что делать, как быть. Но представители, сами, возможно, находясь в непонятной ситуации, не могут ничем нам

0: помочь, кидают фразы, что можно сдать билеты через какую-то почту. Непонятно, что со стыковочными рейсами, потому что многие летят со стыковкой в Ереване. Никакой четкой информации. Единственное, что нам предложили с помощью наших билетов пообедать в любом ресторане на 1200 рублей. Все. Больше никаких предложений не поступало. Часть людей из нашей очереди уже сдали билеты. Конкретно мы не можем их сдать, потому что мы летим в гости, и у нас есть уже обратные билеты назад в Москву. Пока остается только ждать.
1: Это была москвичка Ольга. Ну вот только что мэр Собянин сообщил, что сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. Таким образом, получается, уже 33 дрона ликвидировано. Украинские СМИ сообщают о ночной атаке российских БПЛА на Ровенской области Днепропетровск, где повреждение получил многоэтажный дом. Накануне российский МИД вслед за Минобороны предупредил, что в случае атаки на Москву во время празднования Дня Победы 9 мая Россия нанесет удар по центрам принятия решений в Киеве. МИД призвал серьезно отнестись к этой информации и заблаговременно эвакуироваться работникам международных дипведомств. Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова повторила, что Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару в случае попыток реализовать угрозу Зеленского на 9 мая. Она отметила, что Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня 5-6 мая. Киев объявил перемирие в попытке перебить инициативу, а также из-за тяжелого положения на фронте. Причем Украина сразу сама его и нарушила. «Все это кровавый пиар», — сказала Захарова. Ограничения связи в столице будут только 9 мая, пообещали в Минцифры. Сегодня и завтра, 7 и 8 мая, вводить ограничения не планируется. Но их могут оперативно ввести, если возникнут непосредственные угрозы безопасности. А вот в День Победы в Москве ограничат доступ к отправке СМС и мобильному интернету. Не будут работать даже ресурсы из белых списков. Москвичам и гостям столицы к 9 мая лучше запастись терпением и наличными деньгами, говорит аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
2: Для бизнеса не стоит планировать какие-то деловые встречи, которые требуют видеосвязи из мест, где нет стационарного интернета либо Wi-Fi, поездок в такси, допустим, в ту же область или из области. Могут возникнуть проблемы и как с вызовом такси через мобильные приложения, так и с навигацией. Что касается обычных пользователей, стоит продумать некие альтернативные варианты использования сервисов, которыми привыкли пользоваться. Допустим, те же самые карты. Я знаю, что в Яндекс.Картах можно загрузить прямо в телефон те или иные карты, которые необходимы, и пользоваться ими без доступа к интернету. По поводу дистанционной оплаты различных финансовых сервисов тоже стоит запастись наличными деньгами, потому что, возможно, не будут работать ни терминалы, ни банковские приложения в телефоне. Есть официальные даже списки Wi-Fi точек общедоступных, есть Wi-Fi в различных общественных заведениях, таких как рестораны и гостиницы. Будут ли они работать 9 мая? Другой вопрос. Все зависит от уровня угрозы и активности властей в этом плане. Если брать ситуацию обычную, когда ограничивают мобильный интернет, то все возможности подключения к Wi-Fi, как к публичному городскому, так и к Wi-Fi различных заведений коммерческих, они остаются очень даже хороший вариант.
1: Андрей Блинов, ICT Online. Накануне мобильные операторы и сервисы начали рассылать своим клиентам предупреждение об ограничении связи в столичном регионе на период вторых майских праздников. Ранее в столичном Дипрансе подчеркивали, что водителям лучше заранее планировать свой маршрут в период с 8 по 11 мая. Уже с пятницы число авто на дорогах кратно увеличится. За город лучше выезжать до часу дня или после 9 вечера, а возвращаться до полудня 11 мая. Роскомнадзор обратил внимание на видеоигры. С начала года ведомство направило как минимум 7 исков крупнейшим игровым разработчикам, пишет «Коммерсант». В их числе издатели Sims, FIFA, GTA, Red Dead Redemption и другие популярные проекты. Суть претензий – отказ в локализации персональных данных игроков в России, к примеру, IP-адрес, платежные реквизиты, электронную почту и прочее. Суд вправе привлечь организации к ответственности и назначить штраф до 6 миллионов рублей. В случае, если компания его не выплатит, регулятор может начать блокировку доступа к игровым продуктам. При этом в Роскомнадзоре заявили, что не видят оснований для блокировки популярных игр и у ведомств нет планов это делать. Какие перспективы у этого процесса, рассуждает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
3: Это все немножко странно, потому что все эти компании, которые создают самые популярные игры, из перечисленных, например, им The Sims, FIFA, симулятор футбола, самые популярные игры в нашей стране, или того же самого GTA,

0: Тоже одно из самых популярных игр, которые только для взрослых, кстати говоря. Все эти компании уже давно ушли с рынка. Русские игроки продолжают в них играть не по желанию, а вопреки. Мы не можем официально зайти в какой-нибудь стор, типа, например, Steam или Xbox или PlayStation Plus, и не можем их просто купить за деньги. Поэтому мы прикидываемся, например, казахами, белорусами или какой-то еще другой дружественной страной для того, чтобы эти игры приобрести. Это примерно как запретить духи Шанель в Советском Союзе. Их нельзя было купить в магазине никаком, кроме, наверное, «Березки». При этом большинство женщин им пользовались. И как они их покупали? Эта политика в корне неверна. Нужно не запрещать, нужно договариваться.
1: Александр Кузьменко, эксперт по видеоиграм. Среди перечисленных в исках компаний, издатели, разработчики самых популярных онлайн-игр в мире. По разным оценкам, их общая аудитория в России около 20 миллионов человек. Интерес РКН к разработчикам игр вполне закономерен и является сигналом для других все еще действующих иностранных сервисов в России. Убежден основатель юридической компании Future Legal Павел Катков.
2: Роскомнадзор ведет последовательную работу со всеми сервисами, которые обрабатывают персональные данные россиян. Сначала разговор шел, например, с компанией Google. Сейчас с ней он дошел до какой-то логической точки. И Роскомнадзор перешел к геймдеву, к разработчикам игр. По поводу возможной позиции ответчиков, я скажу так. Вполне возможно, что у них не будет никакой позиции. Скорее всего, дела эти они проиграют, так как проиграл их, например, Google. Он просто это дело игнорировал. Такие дела, возбужденные Роскомнадзором, этим компаниям ничего сделать не могут, в том смысле, что у этих компаний нет активов на территории России, а дотянуться до их зарубежных активов, чтобы, например, взыскать штрафы, Роскомнадзор не может. Поэтому такие суды просто будут ставить эти компании вне закона в России, и пользователям придется искать обходные пути, если они хотят ими пользоваться, либо отказываться от использования, что, конечно, рассчитывать вряд ли можно. Надо смотреть, дальше уже прогнозировать зарубежные компании, у которых есть другие сервисы, не обязательно игровые, а любые. Магазины, любая электронная коммерция. Они должны задуматься, что они будут следующими.
1: Эксперты в области игровой индустрии отмечают, в случае блокировки игры будут плохо работать даже с VPN, их аудитория снизится, как уже произошло с Roblox. От этого могут выиграть российские онлайн-игры или продукты китайских разработчиков.
3: «Узнал о войне». Лев Лещенко, народный артист России.
4: 45-й год, я жил рядом с полком Богородским, и помню, что во дворе было какое-то торжество, очень шумно было вечером, какие-то фейерверки были. Я не совсем, может быть, в эти 3.5 года свои понимал, что это, в принципе, я понимал, что это большое событие. Эйфория такая была от того, что началась новая жизнь, это чувствовалось во всем. После таких трагических моментов, конечно, жизненных, безусловно, люди стали объединяться, и люди были счастливы от того, что мы победили.
3: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. В эфире радиоканал «Радио АВС». Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет.
5: Бизнес FM Краснодар. Новости. Коротко.
6: Эту программу представляет специализированный застройщик «Просторы Крыма». Жители Краснодарского края вновь получают официальное уведомление об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Информацию о введении режима опасности начали распространять с утра. Ранее оперативные службы Кубани и Минобороны России уже отчитывались об отражении массовой атаки дронов в ночные часы. Новое оповещение призывает граждан к

повышенной бдительности. Власти рекомендуют во время действия сигнала тревоги находиться в безопасных местах, не приближаться к окнам и следить за сообщениями официальных каналов связи. Сирены из-за беспилотников прозвучали в частности в Анапе, в Геленджике и Туапсинском районе. На празднование Дня Победы в России в этом году планируется потратить чуть более

0: военной техники и воспитанников Суворовских и Нахимовских училищ. В Краснодаре с 12 по 15 мая пройдут ночные отключения электричества для ремонта сетей. Россети Юг Кубанинерго проведет подготовку к сезону высоких температур. Отключение запланировано с 23 часов до 6 утра на 13, 14 и 15 мая. Под ограничение попадут жилые дома, коммерческие и социальные объекты на десятках улиц, включая 40-летие Победы, Российскую, Московскую, имени Есенина, имени Рахманинова и другие. Энергокомпания опубликовала полный перечень адресов. В Краснодаре сегодня состоится ответный матч финала пути РПЛ Кубка России между Краснодаром и московским «Динамо». Игра начнется в 20:30. Первая встреча в столице закончилась без забитых мячей. 0-0. Главным арбитром назначен Артем Чистяков из Азова. Выход в суперфинал достанется победителю этой пары. Если основное время закончится в ничью, сразу будет назначена серия пенальти. Дополнительное время играть не будут. Проигравший покинет турнир, а победитель пары встретится в суперфинале с московским «Спартаком».
1: Своя квартира у двух морей в Крыму. От 6 миллионов 721 750 рублей. Свой пляж, всесезонный аквапарк, школы и сады рядом, парк с собственным храмом и озером. Все как в лучшем отеле, только ты дома. Жилой квартал «Просторы Крыма».
2: Реклама ООО «СЗ Просторы Крыма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ФЦ-214 не является офертой. Цена указана за однокомнатную квартиру 38,41 квадратных метров в лите 16 на дату 30 марта 2026 года. Подробности уточняйте у застройщика. 8-365-627-77-90.
0: Теперь о погоде. Эту программу представляет группа компаний «Югстройинвест». На территории края по весеннему теплу: в Сочи 14, в Новороссийске 15, в Ейске 18 тепла, в Майкопе плюс 20, в Краснодаре до 21 градуса малооблачно. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Бизнес FM Краснодар. Главные темы.
5: Краевой суд подтвердил снос коттеджного поселка Буревестник в Ольгинке. Краснодарский краевой суд подтвердил решение о сносе коттеджного поселка Буревестник в Ольгинке. Владельцы 65 участков лишаются недвижимости без компенсации, несмотря на истечение сроков давности и добросовестность приобретения. Подробности у Георгия Натадзе.
6: Как сообщает издание «Коммерсант», краевой суд оставил в силе решение Туапсинского районного суда об изъятии земель и сносе построек в поселке Буревестник. По утверждению прокуратуры, участки были незаконно переведены в жилую зону и проданы. Среди ответчиков оказалась семья скандально известной экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Несмотря на то, что сделки прошли более 10 лет назад, а Росреестр зарегистрировал права на коттеджи, надзорное ведомство настаивает на своем. Местные жители уверены, что причины всему стала многолетняя тяжба, связанная с соседним санаторием. Об этом в разговоре с Бизнес FM Краснодар рассказал собственник жилья в Буревестнике Андрей Голондарев.
7: Еще в 2020 году возник спор с расположенным поблизости санаторием «Зеленая долина». Спор возник по поводу запрета на проход по подземному пешеходному переходу к морской линии. Если ранее на протяжении 15 лет жители кооператива беспрепятственно ходили по подземному переходу, равно как и посетители санатория «Зеленая долина», то в 2020 году вновь назначенный директор санатория запретил проход нашим жителям. Районный суд Туапсинский стал на нашу сторону, но впоследствии краевой суд это решение отменил. В 2024 году судилась администрация Новомихайловского городского поселения и вот этого санатория «Зеленая долина», суд первой инстанции, и второй вынес решение в пользу администрации Новомихайловки. И вот после этого, когда это решение 28 февраля 2024 года вступило в силу,

0: буквально через неделю у нас начались очень серьезные неприятности, связанные с подачей исков в суд. Сначала иск подала администрация Туапсинского района о сносе их коттеджей. А через 4 месяца, в июле 2024 года, уже подала иск Туапсинская межрайонная прокуратура о сносе всех строений в нашем кооперативе, это порядка 60 строений капитальных, и изъятии всех земельных участков. Мы считаем, что эти действия незаконные, возражали как могли, но, к сожалению, Туапсинский районный суд нас не услышал, а вчера нас не услышал и краевой суд.
1: Как установил суд, изначально участки выбыли из государственной собственности незаконно. Распоряжаться ими вправе только край, а не муниципалитет. При этом деньги за землю в 2007 году поступили на счет Департамента имущественных отношений Краснодарского края. Однако прокуратура заявила о неосведомленности краевых властей, и этот довод был принят. Более того, судья Вороненко единолично фактически отменил решение 4 судей этого же суда, легализовавших постройки ранее, и возложил на граждан обязанность снести коттедж за свой счет. Еще один житель коттеджного поселка Буревестник, Олег Честных, рассказал о разбирательстве с соседним санаторием.
2: Участок мы приобрели в 2011 году. Перед этим мы проверили не просто документы, мы провели целое расследование. Как были выделены эти участки? Мы проверили все. То есть заказали кадастровые выписки. Предыдущий собственник показал нам документы, как выделялась земля. Все документы были заверены живыми печатями. Были предоставлены нам расчеты администрации по стоимости земли. И он показал, что он оплатил эти суммы в администрацию. Никаких претензий к нам ни со стороны администрации, ни из прокурорских работников не было. До первых скандалов с санаторием «Зеленая долина». Они нам перекрыли подземный переход. Мы написали жалобу. Прокуратура встала на нашу сторону вместе с администрацией. «Зеленая долина» воспрепятствовала всему этому. Заварили нам калитку, проход по тоннелю. «Зеленая долина» опустилась из-за того, что своих сотрудников заставляли писать жалобы, что у нас неправильно стоят мусорные баки. Приехали, претензию предъявили, что у нас неправильный въезд. Всяческие службы начали приходить. Затем мы начали побеждать, потому что на нашу сторону стала прокуратура и администрация. Потом, по моему разумению, руководство «Зеленой долины» решили этот вопрос Генеральной прокуратурой. И прокуратура наша краевая переобулась и заставила администрацию забрать сервитуты, те, которые уже вступили в силу.
1: Напомню, что ранее в Архизе прошло похожее дело. Армавирский городской суд обратил в доход государства 25 земельных участков и объекты недвижимости в поселке Архиз, признав их коррупционно нажитыми. Бывшие глава и замглавы архизского сельского поселения подделали документы на государственные 6 гектаров в предгорьях Кавказа, после чего участки неоднократно перепродавались по фиктивным сделкам. Теперь, по всей видимости, настала очередь поселка Буревестник, жители которого готовы дойти до Верховного суда, чтобы отстоять свое право на землю. Георгий Натадзе, Бизнес ФМ, Краснодар.
3: Реклама. Новый уровень отдыха в Крыму. Апартаменты «Крымский рей» в Алуште и «Солярис» в Ялте. Шикарный вид на море из панорамных окон. Закрытая территория, ресторан и зона барбекю. Привилегии для постоянных гостей. Бронируйте на krimirey.ru. Компания InGroup поможет вывести ваш бизнес на новый уровень. Разместим рекламу на видеомониторах и стендах в лифтах по всему городу. Высокая видимость, длительный контакт. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 201-1305 или оставьте заявку на сайте ingroup-yug.ru. 0+.
4: Аджибадем – это клиника А-класса в Турции, которой доверяют миллионы пациентов. Современные технологии, ведущие врачи и международные стандарты качества. Представительство в Москве, Казани и Грозном. Звоните 8-906-111-19-10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио Бизнес ФМ. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Для слушателей старше 12 лет.
7: Говорят, заберите хоть как-то молоко, чтобы мы не выливали. И мы уже продумываем вариант, что, может быть, просто брать молоко у коллег, перерабатывать его и продавать по себестоимости молока на СВО. Пусть будет там электричество за мой счет.

0: пусть будет арена, пусть будет капик за мой счет, все, ну, как мы оплатим налоги, ну, просто чтобы, ну, условно, молоко не выливать. Плюс нам еще подсобили белорусские коллеги, у них что-то не получилось в дружбе с Китаем и с экспортом, и они сейчас все остатки просто сливают на российский рынок, и это прям тяжелым катком бьет по сыроварению. Сыр продать сейчас действительно крайне сложно, даже в убыток люди готовы продавать его, лишь бы заплатить молоко. Нам крайне сложно конкурировать с белорусами, которые заваливают рынок за счет своего молока. Они набрали у нас денег, кредитов, льгот. Мы им поставили дешево энергоресурсы, и у них цена молока на треть меньше нашей. И сейчас они работают в прибыли и ломают нам рынок. Они привозят сыр там по 380 рублей в закупе.
1: Между тем, по данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли «Аккорд», доля белорусских сыров составляет всего 8%. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
3: 12:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. В Петербурге второй день подряд практически нет мобильного интернета. Об этом пишут местные СМИ. В Ленинградской области около 4 часов утра объявлялась опасность атаки беспилотников. Сейчас ее уже сняли. Минцифра сегодня заявила, что не будет ограничивать мобильный интернет в Москве 7-8 мая. При этом 9 мая работа сети будет временно ограничена, в том числе по белым спискам сервисов и сервисам обмена СМС. Россия жестко ответит на решение властей Австрии объявить персонами нон-грата троих российских дипломатов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Напомню, в понедельник Австрия обвинила трех российских дипломатов в потенциальном шпионаже и объявила об их выдворении. Москва назвала этот недружественный шаг исключительно политически мотивированным и категорически неприемлемым. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что во время апрельского визита в Россию проинформировал своего российского коллегу, президента Владимира Путина, о невозможности участия в параде Победы в Москве 9 мая. По его словам, причина в начале избирательной кампании в Армении перед июньскими парламентскими выборами. Хоккеисты Ярославского «Локомотива» вышли в финал Кубка Гагарина. В 7-м матче полуфинала «Лока» победил омский «Авангард» 4-3 во втором овертайме и с таким же счетом выиграл серию. «Локомотив» – действующий победитель турнира. Он выходит в финал плей-офф КХЛ третий год подряд. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 12:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ФАС не нравятся прогнозы. Ведомство выдало предостережение нескольким экспертам за прогнозирование роста цен. Почему ФАС предпринимает эти действия и к чему все это может привести на рынке аналитики? Комментарий Георгия Буфта. Минфин объявил, что потратит в мае на покупки золота и валюты 110 миллиардов рублей. Рубль на этих новостях укрепился, но при этом параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка. Администраторы портала «Я плакал» пообещали, что продолжат шутить и постить анекдоты. Вчера стало известно, что Чертановский районный суд признал информацию с этого ресурса запрещенной к распространению. И теперь, по смыслу, это должно привести к блокировке одного из старейших развлекательных ресурсов. Эти и другие темы в нашем эфире. Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей.

0: Рубль отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11. Доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. У Михаила Здорожного подробности.
1: Высокие цены на нефть держатся два месяца, с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Тринвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
2: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно, ну и соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
1: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
3: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
1: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до 60 долларов за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
4: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
1: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: ФАС объявила войну прогнозам. Служба выдала официальное предостережение трем экспертам за то, что те в интервью предсказали рост цен. Аналитик Рекомтраст высказался о продовольственном рынке, директор по коммуникациям Гейс Майнинг и гендиректор Альянс Тракс о стоимости топлива. Правомерны ли это и какие будут последствия, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
5: Формально ФАС действует в рамках закона, который наделяет ведомство правом выдавать предостережение при наличии лишь признаков возможного нарушения, без доказанного факта и без полноценной проверки. Такие полномочия были подтверждены ранее Верховным судом. Логика регулятора проста. Публичное заявление о росте цен может восприниматься рынком как сигнал, в том числе запускающим ажиотажный спрос. Теперь те, кому выдано предостережение, попадают под усиленный мониторинг. Любое последующее повышение цен в аффилированной с тем или иным экспертом компании станет поводом для подозрения и возбуждения дела. При этом факт наличия предостережения

0: будет трактоваться как доказательство умысла. Нынешний случай принципиально отличается от всех предыдущих. Раньше под прицел ФАС попадали директора торговых сетей или производств. Теперь ФАС пришла к аналитику и директору по внешним связям. Американское антимонопольное право карает только за доказанный сговор между конкурентами. Когда участники рынка принимают похожие решения независимо друг от друга, это нарушением не является. Публичный прогноз аналитика тем более. На Уолл-стрит ежедневно выходят тысячи отчетов с прогнозами цен на нефть, газ, продовольствие, и их авторы не только не преследуются, но составляют основу информационной экосистемы рынка. Единственное табу тут – это биржевая торговля на основе инсайдерской информации. Публичный прогноз, сделанный на открытых данных, считается общественным благом. Европа занимает схожую позицию. Антимонопольные органы ЕС признают, что инфляция – это макроэкономическое явление, и антимонопольное право вряд ли применимо к ее причинам. Прецедентов, когда кто-то получал предостережение за прогнозы, нет. Впрочем, в озабоченности ФАС есть вполне конкретное обоснование. Тема инфляции очень чувствительна. Официальная инфляция за прошлый год составила 5,6%, а рост продовольственных цен, по данным Росстата, 5,2%. Однако так называемая наблюдаемая населением инфляция в марте нынешнего года составила 15,6%, а ожидаемая на год вперед держится на уровне 13,4%. Разрыв между тем, что считает статистика, и тем, что люди ощущают в магазине, почти троекратный. Это, впрочем, общемировой феномен. Ожидания формируются по товарам-маркерам, тому, что покупают люди каждый день. Хлеб, молоко, бензин. А смартфоны, подешевевшие на треть, этот барометр не учитывает. Устойчивая закономерность для России такова, что ощущаемая инфляция – это официальная плюс 6-10 процентных пунктов. Добавьте сюда фактор социального расслоения. Малоимущие тратят на еду около 60% бюджета, посему продовольственная инфляция для них заведомо выше. Она почти вся для них продовольственная. В такой ситуации любой прогноз о якобы неизбежном росте цен падает на хорошо подготовленную почву. Вот почему ФАС и реагирует так болезненно. Основные принципы так называемой поведенческой экономики при этом частично на стороне регулятора. Инфляционные ожидания действительно влияют на спрос. При ожидании роста цен домохозяйства запасаются крупой, сахаром и спичками, ускоряют крупные покупки, перераспределяют бюджет. Однако ФАС все же, кажется, упрощает, внося предостережение за некие одноразовые действия, тогда как основные исследования в сфере поведенческой экономики говорят об агрегированном влиянии именно массового информационного фона, многомесячного и многоканального. Вклад одного интервью в общий потребительский спрос неуловим. При этом такие действия ФАС создают определенный охлаждающий эффект. Угроза санкций от регулятора толкает к сворачиванию аналитической работы, которая еще вчера казалась совершенно законной. Запрет обсуждать рост цен не отменяет самого роста. Если инфляционные ожидания населения держатся на уровне ближе к 14%, а ЦБ ставит цель по инфляции в 4%, то пока он не может резко снижать ключевую ставку. И тут на сцену выходит ФАС, которая фактически берет на себя функцию управления ожиданиями, но не через заявление о монетарной политике, как делают все центральные банки мира, а через, по сути, запрет экспертных высказываний. Таким образом, регулятор больше не отделяет участников рынка от аналитиков и наблюдателей, сговор от прогноза, а манипуляцию от анализа.
1: Это был Георгий Бофт.
2: Прямо сейчас.
1: Несколько заявлений от Дмитрия Пескова. Представитель Кремля сказал, что отключение мобильной связи в городах необходимо для обеспечения безопасности граждан, что является приоритетом. Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве. А при этом Песков, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что меры поддержки для бизнеса из-за отключения мобильной связи в Москве и Петербурге на данный момент не рассматриваются. Песков говорит, что объявленное Россией перемирие в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая. И еще по поводу другой заметной темы. Песков говорит, что Кремль рассмотрит обращение по вопросу возможной продажи российского бизнеса банком Юникредит, когда оно, это обращение, поступит. Другим темам. Администраторы портала «Я плакал» пообещали, что продолжат шутить и постить анекдоты. Так они прокомментировали новость о том, что суд признал информацию с этого ресурса запрещенной к распространению. Об этой истории вокруг одного из старейших развлекательных порталов страны — Иван Медведев.
3: «Я плакал» — один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов, появившийся

0: еще в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Основной контент – мемы, вирусные видео, смешные истории и анекдоты – публикуют сами пользователи, а потом обсуждают все это в комментариях. И вот прокуратура выявила на сайтах «Я плакал», «Анекдотов стрит.ком» и «Анекдота нет» материалы, которые содержат высказывания, направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности и унижающие человеческое достоинство. Что это за материалы, в решении суда не сказано. Это вызывает вопросы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
1: Вообще не видно, что же за информация, что явилось поводом для подобных требований прокуратуры. Более того, обычно по такой категории споров запрещается конкретная информация, то есть конкретное содержание на конкретных страницах. И дальше очень простой алгоритм, потому что если администратор доменного имени удаляет эту информацию, эти странички, то дальше все окей. Но вот сейчас, то, что на это смотришь, возникает вопрос. Такое ощущение, что просто есть некая информация. И она признана запрещенной, поэтому домен запретит. Но абсурдное решение, я почти не сомневаюсь, что если она именно в такой форме, то в апелляции или кассации все-таки такое абсурд исправит.
0: Медиа-юрист Михаил Хохолков допускает, что суду конкретику предоставили, но в текст решения ее не взяли, чтобы дальше не распространять запрещенку. Так или иначе, суд с доводами прокуроров, какими бы они ни были, согласился и постановил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности. В сухом остатке это означает грядущую блокировку вышеназванных ресурсов, говорит эксперт.
2: Сама формулировка решения суда буквально означает следующее. Роскомнадзор после того, как решение суда вступит в законную силу, должен на основании этого решения внести указанные сайты в реестр запрещенной информации. Это тот самый реестр заблокированных доменных имен, который ведет Роскомнадзор, и фактически попадание сайта в этот реестр означает ограничение к ним доступа на территории Российской Федерации.
0: Важно не путать реестр Роскомнадзора с реестром экстремистских материалов Минюста. То есть попадание адреса портала «Я плакал» в реестр РКН не означает, что репост анекдота про Вовочку, сделанный кем-то пару лет назад, нужно срочно удалять. Репосты безобидного контента с «Я плакал» наказываться не должны. Впрочем, тут возникает вопрос, а что сегодня считается безобидным контентом? Ну а о том, чем закончились прошлые попытки запретить анекдоты, мы хорошо знаем из старых запрещенных анекдотов на эту тему. Иван Медведев, Марина Ремаева, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания – инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+.
4: Знай меру. Условная банка – единица измерения объема консервированной продукции. Численная величина емкости условной банки составляет 353 кубических сантиметра, а масса нетто принята равной 350 граммам. Именно в условных банках Госкомстат, а также соответствующие министерства и ведомства страны отчитываются в производстве самых разных консервов.
3: Знай меру на Бизнес FM. Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
5: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
3: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. В пятницу после 7 вечера. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
4: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: Наизусть.
4: Зигмунд Фрейд.
6: Прежде чем диагностировать у себя

0: депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что не окружены идиотами. Наизусть. На Бизнес FM.
1: Компании и корпорации.
2: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Red Wings ведет переговоры с туроператорами о рейсах в Малайзию. Параллельно на финальной стадии находится и аккредитация российской авиакомпании авиавластями азиатской страны. Как пояснили в Минтрансе, полеты между Россией и Малайзией предполагалось реализовать силами Red Wings на чартерной основе, но пока запуск полетной программы перенесли из-за отсутствия заказчика от туристической отрасли.
3: Сделки.
2: Группа компаний «Основа» рассталась с торговым центром «Гудзон» на Каширском шоссе. 6 мая структура перестала быть учредителем компании, на балансе которой находится объект площадью 140 тысяч квадратов. Новым владельцем юрлица стал специализированный застройщик «Флагман», принадлежащий подконтрольной мэрии компании «Мосинжпроект».
3: Арбитраж.
2: Расперия Трейдинг Лимитед подала еще один иск оппонентам по делу австрийского строительного концерна «Штрабок» на сумму более 2,5 миллиардов рублей. Российская холдинговая компания, подконтрольная бизнесмену Олегу Дерипаске, начала судебные тяжбы в 2024 году. Общая сумма иска 195 миллиардов рублей. Поводом стала несостоявшаяся продажа части капитала «Штрабок», принадлежавшей российской компании. Покупателем должен был выступить австрийский «Райффайзенбанк», но отказался от сделки. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
4: «12:48 в Москве. Росстат сообщил о недельной дефляции впервые с конца августа прошлого года. По данным ведомства, снижение потребительских цен с 28 апреля по 4 мая составило 0,02%. По расчетам Минэкономразвития, годовая инфляция замедлилась до 5,6%. Точные данные Росстат опубликует 15 мая. Одной из причин недельной дефляции стало существенное снижение цен на плодово-овощную продукцию на 2,7%. Больше всего за неделю подорожали поездки на Черноморское побережье России на 8,5%. Комментирует инвестиционный стратег УК «Арик» капитал Сергей Суверов.
5: Недельная дефляция в основном связана с сезонными факторами. Происходит снижение цен на плодово-овощную продукцию. Сейчас достаточно сильно подешевели огурцы и помидоры. Это вызвало в целом снижение цен и недельную дефляцию. Годовая инфляция, с другой стороны, все равно сохраняется выше таргета Центрального банка. Это связано с накопленным эффектом от инфляции прошлых периодов. Но кроме того, на показатели инфляции влияет фактор укрепления рубля и вообще сильного рубля, который сдерживает рост цен. Также, возможно, сказывается тот факт, что напряженность на рынке труда постепенно снижается. Мы видим, что многие компании сейчас производят сокращение персонала, и несмотря на то, что формально безработица находится на низких уровнях, но тем не менее потребительская активность из-за сокращения персонала может снижаться. Это тоже негативно влияет на настроение потребителей. Поэтому тоже еще одна причина недельной дефляции. Сезонный факторы, скорее всего, продолжат действовать и в будущем, в ближайшие недели. Поэтому можно ожидать, что инфляция останется или низкой, или даже будет зафиксирована дефляция. Но это не говорит о полной победе над инфляцией. Дело в том, что устойчивая инфляция, на которую особо пристальное внимание обращает Центральный банк, она остается на уровне 4-5%. И это не даст, скорее всего, возможности Центральному банку более радикально снижать и ключевую ставку. Если снижение ключевой ставки будет на июльском заседании, то оно, скорее всего, составит так же 0,5%, как и на прошлых заседаниях.
4: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». ЦБ в апреле сохранил прогноз по инфляции на этот год в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения показателя к таргету в 4% в следующем году.
1: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
4: А нефть-то у нас, между прочим, уже ниже $99. Приветствую.
6: Добрый день. Ну, ты же сам озвучивал новости, которые распространили арабские СМИ, да, насчет того, что вроде как Иран и США договорились, и, соответственно, Иран начнет постепенно открывать пролив в ответ на смягчение или снятие американской блокады. Ну, в общем-то, вот самих, скажем так, участников этого процесса комментариев еще не было. Кстати, иранские официальные лица почему-то молчат подозрительно. Скоро, в принципе, Трамп проснется, поэтому какие-то прояснения, наверное, будут. Ну, все логично. Рынок, по сути, вот

0: судя по внешним индикаторам, уже снял все существующие риски, вот эти геополитические, соответственно, уже заранее начали отыгрывать вариант улучшения ситуации на рынке нефти и, соответственно, падения цен. Ну, как я уже отметил, тут много нюансов, да, поэтому с учетом того, что меморандум и какие-то взаимные шаги можно предпринять, а что будет там через месяц-два, кто знает, с учетом напряженной ситуации, пауза, может быть, кажется короткой, или опять все начнется уже в виде таких хаотичных стычек и прочее, но в таком случае опять будут проблемы с поставками через пролив. Поэтому котировки, конечно, нефти могут снижаться, но бренд технически, там, как я уже говорил, до 80 может легко падать, но, по-моему, все-таки где-то на 90 плюс, как минимум, постоим в течение мая-июня, а дальше будет видно. Если все действительно будет идти по сценариям, то, может быть, цены опять вместо падения могут и вырасти. На глобальном рынке с утра, вот после бурного роста в Америке, сегодня эстафету подхватили азиатские биржевые индексы, новые рекорды по японским индексам. Южнокорейский рынок вломился почти в пятерку лучших по капитализации рынков мира, опередили Канаду. Но, соответственно, здесь понятно, идея инвестиций в искусственный интеллект, погоня за этой идеей, естественно, все это приводит к росту компаний, которые производят полупроводники. Корея здесь один из лидеров, так что вот этот сектор фактически целый месяц привлекает практически все свободные инвестиционные ресурсы. Ну и за счет этого общий оптимизм поддерживается. На валютном рынке глобальном, кстати, сегодня еще раз Банк Японии провел интервенции валютные. Иену все-таки продают, ну и чтобы как-то укрепить позиции своей валюты, Банк Японии проводит дополнительные интервенции. Пошли разговоры о том, что, может быть, будет совместная интервенция с американцами. Вот как раз глава Минфина Бессент едет в Японию, будет говорить на эту тему. У нас на валютном рынке начались, я так понимаю, покупки Минфина. Ну, ЦБ покупает по поручению Минфина, поэтому котировки юань к рублю пытаются вернуться выше 11. Но здесь, если слабость рубля и будет, скажем так, переходить в тренд, то, судя по пока еще маленькому объему выкупа валюты, ослабление будет, ну, по крайней мере, на первых парах слабо. Дальше все будет зависеть от потока выручки, который либо будет возвращаться в нашу банковскую систему, либо опять оседать где-то вне пределов России. Но, как мы видим, риски-то в мире большие. Эмираты, в любом случае, как финансовый центр, теперь под вопросом. Хотя, кто знает, может быть, эту паузу с Ираном все воспримут как долгосрочный какой-то прорыв на облегчение. Ну, посмотрим. Ну, а фондовый рынок здесь пока добавить нечего. Естественно, акции нефтяных компаний падают на фоне коррекции на нефть. Но хотя индекс Мосбиржи держится, в принципе, вполне прочно, 2600 в любом случае не взяли. Но у нас приближаются вот эти события до 9 мая. Пугают, что что-то будет, какие-то атаки Украины, соответственно, Россия может ответить. Но, естественно, вот эти информационные потоки, да, которые намекают на некое, на некую напряженность. Завтра, особенно последний день торгов перед праздниками, ну, наверное, инвесторы будут осторожничать.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем телефона традиционно принято считать американца Александра Белла, который запатентовал свое устройство для передачи вокальных звуков в 1876 году. Но надо сказать, что идея о коммуникациях на расстоянии с помощью электричества в середине 19-го столетия буквально витали в воздухе. И похожие аппараты до и после Белла десятками пытались зарегистрировать изобретатели в разных странах. Да и сам ученый вообще-то занимался модернизацией телеграфа, но в ходе очередных испытаний Белл услышал эхо из телеграфного приемника, и его осенило новой идеей. Получившийся аппарат современники прозвали «виселицей» за схожий

0: внешний вид. У него не было звонка, который уже позже внес в конструкцию помощник Белла Томас Джон Ватсон. Спустя годы телефон Белла, благодаря значимости изобретения, назовут самым дорогим патентом в истории. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Наизусть. Козьма Прутков. Многие люди подобны колбасам. Чем их начинят, то в себе и носят. Наизусть. На Бизнес FM. Все золото мира. Золотым парашютом принято называть крупное вознаграждение топ-менеджерам компаний, вынужденным оставить свой пост по разным, но вполне объективным причинам. Например, в результате слияния, поглощения или смены собственника компании. Первое использование термина отмечено в 1961 году при попытке кредиторов отстранить Говарда Хьюза от управления компанией Trans World Airlines. Использование золотых парашютов стало повсеместной практикой в 1980-х, как ответ на лавинообразный рост числа поглощений и слияний. После финансового кризиса 2008 года многие страны стали устанавливать ограничения на размер подобных выплат. В России с середины 2010-х годов они ограничены 6 месячными окладами для акционерных компаний и 3 окладами для государственных корпораций. Все золото мира на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности накануне Дня Победы, в том числе с учетом достаточно сложной оперативной обстановки. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что все меры принимаются в рамках закона и призваны обеспечить безопасность граждан, что является абсолютным приоритетом. Песков добавил, что объявленное Россией перемирие в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая. Комментируя планы по отключению мобильной связи в Москве и Петербурге в День Победы, он отметил, что власти не планируют дополнительные меры поддержки бизнеса в этой связи, поскольку вводимые ограничения связи необходимы для обеспечения безопасности граждан. Российские силы ПВО за сутки сбили 570 украинских беспилотников, 4 снаряда «Хаймарс» и 3 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает Минобороны. Также, по данным ведомства, за сутки российские военные нанесли удары по транспортной инфраструктуре и местам запуска дронов ВСУ. Многоквартирный дом поврежден в результате атаки украинских дронов в Перми. Пострадавших нет, жильцов эвакуировали, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. При этом, по его словам, в Пермском муниципальном округе подверглась атаке беспилотников ВСУ административное здание. Пострадал один мирный житель. В Грузии задержали мужчину, который взял в заложники граждан России, сообщили в МВД республики. Обвиняемый вместе с сообщниками в марте обманом проник в квартиру россиян с использованием холодного оружия, угрожая убийством. Преступники лишили граждан свободы, незаконно завладели их деньгами и дорогостоящей техникой. Позже россиян смогли освободить. Полиция выяснила, что в разбойном нападении участвовали 7 человек, других участников преступления ищут. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:00 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Сразу в нескольких российских регионах периодически объявляется сегодня режим беспилотной опасности. С полуночи в одной только Москве на подлете к столице было ликвидировано более 30 дронов, сообщил мэр столицы. Обстановка в разных регионах в рассказах наших корреспондентов и очевидцев через минуту. Минцифра обещает, что ограничения связи в столице будут только 9 мая. Сегодня и завтра их вводить не будут. Но вот в День Победы в столице ограничат доступ к отправке СМС и мобильному интернету. Кстати, представитель Кремля Дмитрий Песков

0: сегодня заявил, что меры поддержки для бизнеса из-за отключения мобильной связи в Москве и Петербурге на данный момент не рассматриваются. Роскомнадзор обратил внимание на видеоигры. Поданы иски к крупнейшим игровым разработчикам, в том числе выпускающим Sims, FIFA, GTA, Redemption. Суть претензий — отказ в легализации персональных данных игроков. К чему все это может привести? Для геймеров в том числе. Все подробности в нашем эфире. В половине российских регионов с ночи периодически вводится режим беспилотной опасности. В частности, в Поволжье и на Урале в некоторых регионах власти предупреждают об ограничениях связи. Учащихся перевозят на дистан. В Пермском крае беспилотник атаковал одно из промпредприятий. Жертв и пострадавших нет. Еще повреждений получили жилой дом и административное здание. В Белгородской области утром в результате атаки БПЛА погибла женщина. 2 человека ранены. С ночи продолжается атака БПЛА на Москву. Ранее в Минобороны сообщили, что почти 350 дронов сбили за ночь над 21 российским регионом и акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей. В Брянске ранены 13 человек. Повреждено несколько многоквартирных домов и десятки автомобилей. Ночью в Брянске было громко, говорит местная жительница Ольга.
1: Проснулась от громких взрывов над головой. Видимо, над моим домом, тот район города, откуда прилетает, были слышны сильные взрывы. Сбивали, наверное, именно над нами. Пострадали дома в другом районе, диаметрально противоположном, через весь город. До сих пор над Фокинским районом дым. Проехало 3 пожарных расчета. Пока неизвестно, что в нашем районе, но пострадал Бежецкий район, где несколько домов.
0: Это была жительница Брянска Ольга. В Оржеве, Тверской области, после атаки беспилотников повреждено по меньшей мере 3 многоквартирных дома. 350 жителей после эвакуации уже вернулись в свои квартиры. В Воронежской области обломки сбитого дрона повредили инфраструктурный объект. Обошлось также без пострадавших. В нескольких регионах помимо угрозы БПЛА вводился режим ракетной опасности. В Чебоксарах после этого отменили очные занятия в школах и техникумах. В Самаре на время прекращал работу наземный транспорт, рассказывает главный редактор «Бизнес-ФМ» Самара Наталья Андреянова.
2: У нас действительно объявляли сегодня ракетную опасность в 6:30 утра. Сразу было предупреждение о том, что дети могут не идти в школу до того момента, как атаку не отменят. Мониторить все наши мессенджеры школьные, чтобы быть в курсе событий, что там скажет администрация школы. В нашем городе было тихо. Помимо самого объявления ракетной атаки, никаких эксцессов не произошло, никаких БПЛА, ни прилетов не было. Поэтому все прошло спокойно. Наземный транспорт действительно не работал. Только было открыто метро, чтобы и осуществлять перевозку, и люди могли укрыться там при необходимости. Сейчас атака уже снята. Где-то в начале 9-го пришло сообщение от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, что опасность отменена. Школы сами принимают решение о том, будет ли работать первая смена или не будет. Например, в школе моего сына было сказано, чтобы они пришли к 3-му уроку к 10 часам. Поэтому здесь уже принимаются решения, я так понимаю, на местном уровне. По детским садам тоже была информация о том, что детей могут не приводить. Родители все равно вынуждены идти теперь на работу. После отмены атаки, видимо, будут какие-то группы, может быть, собираться, либо сборные группы, либо в привычном режиме. Поэтому сейчас атака снята, вроде бы город оживает, все нормально.
0: Наталья Андреянова, «Бизнес-ФМ» Самара. Региональные авиагавани восстанавливают работу после вводившихся ограничений, но многие рейсы задержаны. В Екатеринбургском аэропорту почти 20, в Сочинском порядка 50, в Калининградском Храброво более 20 рейсов, 3 отменено. В столичном регионе с начала суток сбили 33 БПЛА. В аэропортах было задержано или отменено более 100 рейсов. На данный момент Домодедово работает. Ночью закрывались Шереметьево, сейчас работает штатно. И Внуково, где с утра снова введены ограничения. Авиакомпании корректируют расписание. Ряд рейсов отменили. Некоторые пассажиры находятся во Внуково уже более 12 часов. Вот что «Бизнес-ФМ» рассказала Ирина, которая провела в аэропорту всю ночь.
3: Питание, воду, ваучеры на еду нам уже предоставили. 700 рублей на каждого человека. Мы приехали в аэропорт в 1:30, вылет должен был быть в 4:30. Нас до сих пор задерживают, вылет постоянно отодвигают. Точной информации о том, когда мы вылетим, нет. Но мы с 7 утра спим на полу на ковриках для йоги, с ребенком ночевали. До утра народ прибывал. Становились большие очереди в туалете, в курилку очень большие очереди. Было негде сесть. Народ стал садиться на полу, на свои рюкзаки, сумки. Потом

0: стали приносить частями коврики. Кто успел, расхватали и спали на этих ковриках. Мы уже в чистой зоне ждали возле своего гейта. Потом стали приходить постоянные уведомления по громкой связи, что в связи с тем, что временно закрыто разрешение, но небо закрыто, то все рейсы отложены на неопределенное время.
1: Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что объявленное России перемирие будет действовать 8 и 9 мая, отметив, что никакой реакции Москвы на объявленный Киевом режим тишины не было. Российские спецслужбы, по словам Пескова, в преддверии Дня Победы принимают дополнительные меры безопасности на фоне террористических угроз со стороны Украины. Накануне в российском МИД вслед за Минобороны предупредили, что в случае атаки на Москву во время празднования Дня Победы 9 мая Россия нанесет удар по Киеву, и призвали работников международных дипведомств заблаговременно эвакуироваться. Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова повторила это, отметив, что Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня 5-6 мая. Киев объявил перемирие из-за тяжелого положения на фронте, и чтобы перебить инициативу, и Украина сразу сама его и нарушила. «Все это кровавый пиар», — сказал Захарова. Ограничения связи в столице будут только 9 мая, обещает Минцифры. 7 и 8 мая, сегодня и завтра, вводить ограничения не планируется, но их могут оперативно ввести, если возникнут непосредственные угрозы безопасности. А вот в День Победы в Москве ограничат доступ к отправке СМС и мобильному интернету. Не будут работать даже ресурсы из белых списков. Москвичам и гостям столицы к 9 мая лучше запастись терпением и наличными деньгами, говорит аналитик сети онлайн.ру Андрей Блинов.
2: Для бизнеса не стоит планировать какие-то деловые встречи, которые требуют видеосвязи из мест, где нет стационарного интернета либо Wi-Fi, поездок в такси, допустим, в ту же область или из области. Могут возникнуть проблемы и как с вызовом такси через мобильные приложения, так и с навигацией. Что касается обычных пользователей, стоит продумать некие альтернативные варианты использования сервисов, которыми привыкли пользоваться. Допустим, те же самые карты. Я знаю, что в Яндекс.Картах можно загрузить прямо в телефон те или иные карты, которые необходимы, и пользоваться ими без доступа к интернету. По поводу дистанционной оплаты различных финансовых сервисов тоже стоит запастись наличными деньгами, потому что, возможно, не будут работать ни терминалы, ни банковские приложения в телефоне. Есть официальные даже списки Wi-Fi точек общедоступных, есть Wi-Fi в различных общественных заведениях, таких как рестораны и гостиницы. Будут ли они работать 9 мая? Другой вопрос. Все зависит от уровня угрозы и активности властей в этом плане. Если брать ситуацию обычную, когда ограничивают мобильный интернет, то все возможности подключения к Wi-Fi, как к публичному городскому, так и к Wi-Fi различных заведений коммерческих, они остаются очень даже хороший вариант.
1: Андрей Блинов, ICT Online.ru. Власть, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, не рассматривает меры поддержки и компенсации для бизнеса в связи с отключением мобильной связи. Накануне ограничениях в столичном регионе своих клиентов начали предупреждать мобильные операторы и сервисы. Ранее в Дептонсе Москвы подчеркивали, что водителям лучше заранее планировать свой маршрут в период с 8 по 11 мая. Уже с пятницы число авто на дорогах кратно увеличится. За город лучше выезжать до часу дня или после 9 вечера. А возвращаться до полудня 11 мая. Роскомнадзор обратил внимание на видеоигры. РКН с начала года направил минимум 7 исков крупнейшим игровым разработчикам, пишет Коммерсант. В их числе издатели Sims, FIFA, GTA, Red Dead Redemption и другие популярные проекты. Суть претензий – отказ в локализации персональных данных игроков в России. К примеру, IP-адрес, платежные реквизиты, электронную почту и прочее. Суд вправе привлечь организации к ответственности и назначить штраф до 6 миллионов рублей. В случае, если компания его не выплатит, регулятор может начать блокировку доступа к игровым продуктам. При этом в Роскомнадзоре заявили, что не видят оснований для блокировки популярных игр, и у ведомства нет планов это делать. Какие перспективы у этого процесса, рассуждает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
3: Это все немножко странно, потому что все эти компании, которые создают самые популярные игры, и в перечисленных, например, им The Sims, FIFA, симулятор футбола, самой популярной игре в нашей стране, или того же самого GTA, тоже одной из самых популярных игр, которая только для взрослых, кстати говоря. Все эти компании уже давно ушли с рынка. Русские игроки продолжаем в них играть не по желанию, а вопреки. Мы не можем официально зайти в какой-нибудь стор, типа, например, Steam или Xbox, или

0: PlayStation Plus, и не можем их просто купить за деньги. Поэтому мы прикидываемся, например, казахами, белорусами или какой-то еще другой дружественной страной для того, чтобы эти игры приобрести. Это примерно как запретить духи Шанель в Советском Союзе. Их нельзя было купить в магазине никаком, кроме, наверное, «Березки». При этом большинство женщин им пользовались. И как они их покупали? Эта политика в корне неверна. Нужно не запрещать, нужно договариваться.
1: Александр Кузьменко, эксперт по видеоиграм. Среди перечисленных в исках компаний, издатели и разработчики самых популярных онлайн-игр в мире, по разным оценкам, их общая аудитория в России около 20 миллионов человек. Интерес РКН к разработчикам игр вполне закономерен и является сигналом для других, все еще действующих иностранных сервисов в России, убежден основатель юридической компании Future Legal Павел Катков.
2: Роскомнадзор ведет последовательную работу со всеми сервисами, которые обрабатывают персональные данные россиян. Сначала разговор шел, например, с компанией Google, сейчас с ней он дошел до какой-то логической точки, и Роскомнадзор перешел к геймдеву, к разработчикам игр. По поводу возможной позиции ответчиков, я скажу так, вполне возможно, что у них не будет никакой позиции. Скорее всего, дела эти они проиграют, так как проиграл их, например, Google. Он просто это дело игнорировал. Такие дела, возбужденные Роскомнадзором, этим компаниям ничего сделать не могут, в том смысле, что у этих компаний нет активов на территории России, а дотянуться до их зарубежных активов, чтобы, например, взыскать штрафы, Роскомнадзор не может. Поэтому такие суды просто будут ставить эти компании вне закона в России, и пользователям придется искать обходные пути, если они хотят ими пользоваться, либо отказываться от использования, что, конечно, рассчитывать вряд ли можно. Надо смотреть, дальше уже прогнозировать зарубежные компании, у которых есть другие сервисы, не обязательно игровые, а любые, магазины, любая электронная коммерция. Они должны задуматься, что они будут следующими.
1: Павел Катков, юридическая компания Future Legal. Эксперты в области игровой индустрии отмечают, в случае блокировки игры будут плохо работать даже с VPN, их аудитория снизится, как уже произошло с Roblox. От этого могут выиграть российские онлайн-игры или продукты китайских разработчиков.
3: Узнал о войне. Ирина Доброхотова, основатель компании Best Новострой.
4: Как я себя помню в осознанном возрасте, я, конечно же, всегда знала о Великой Отечественной войне. Почему? Потому что у меня дедушка прошел всю войну. У него было 6 детей, и, конечно же, включая моего папу, мы всегда все знали, собирались, но он был раненый, прожил не так долго. Мне запомнилось, что он играл на гармошке. Вот он войну прошел с гармошкой. Вот оттуда мои осознания детские. Нужно было обязательно веселить, поддерживать боевой дух. 4 года гармошка была с ним.
3: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Радио АВС. Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес FM Краснодар. Новости коротко.
5: Эту программу представляет ДМ Авто Север, официальный дилер Tenet. Жители Краснодарского края вновь получают официальное уведомление об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Информацию о введении режима опасности начали распространять с утра. Ранее оперативные службы Кубани и Минобороны России уже отчитывались об отражении массовой атаки дронов в ночные часы. Новое оповещение призывает граждан к повышенной бдительности. Власти рекомендуют во время действия сигнала тревоги находиться в безопасных местах, не приближаться к окнам и следить за сообщениями официальных каналов связи. Сирены из-за беспилотников прозвучали, в частности, в Анапе, в Геленджике и Туапсинском районе. На празднование Дня Победы в России в этом году планируется потратить чуть более 1 миллиарда рублей. Значительная часть этих средств приходится на регионы. По данным анализа портала госзакупок, число крупных региональных заказчиков вошла Кубань, которая выделила на торжественные мероприятия 31 миллион 300 тысяч рублей. Лидером по объему финансирования стал Петербург. Далее следуют Татарстан и Московская область. Среди регионов с существенными расходами также значится Красноярский и Приморский края и Калининградская область.

0: новость.
1: Добавлю, в этом году Парад Победы пройдет в ограниченном формате впервые с 2008 года без участия военной техники и воспитанников суворовских и нахимовских училищ. В Краснодаре с 12 по 15 мая пройдут ночные отключения электричества для ремонта сетей. Россети Юг Кубанинерго проведет подготовку к сезону.

0: Встреча в столице закончилась без забитых мячей. 0-0. Главным арбитром назначен Артем Чистяков из «Азова». Выход в суперфинал достанется победителю этой пары. Если основное время закончится в ничью, сразу будет назначена серия пенальти. Дополнительное время играть не будут. Проигравший покинет турнир, а победитель пары встретится в суперфинале с московским «Спартаком».
1: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостав.ру на 04.03.2026.
0: Теперь о погоде. На территории края по-весеннему тепло. В Сочи 14, в Новороссийске 15, в Ейске 18 тепла, в Майкопе плюс 20, в Краснодаре до 21 градуса малооблачно. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM Краснодар. Главные темы. Спрос на отдых в Туапсе замер. После разлива мазута в Туапсе туристы заняли выжидательную позицию. По оценкам экспертов, пауза в бронировании и принятии решений продлится 2-3 недели. Подробности в материале Анны Елиной.
3: Власти Туапсе планируют завершить очистку пляжа от нефтепродуктов к началу курортного сезона 1 июня. При этом основные места размещения туристов в Туапсинском районе расположены в курортных поселках, удаленных от города на десятки километров. Небук, Ольгин, Кашепси и Бжит находятся вне зоны загрязнения. Первая острая реакция путешественников на новости о разливе мазута сменилась более взвешенным подходом. Протяженность береговой линии Туапсинского района превышает 100 километров. Территория расположена между Геленджиком и Сочи. Сам Туапсе является промышленным центром и портом, а не курортом. Большинство туристов рассматривают город только как транзитный пункт на пути к местам отдыха. Эксперты туристической отрасли оценили продолжительность выжидательной позиции туристов, возможный экономический ущерб от снижения спроса и наиболее популярные альтернативные направления. Член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин привел данные по аннуляции туров.
4: Я бы начал с того, что сам Туапсе, где произошли вот эти трагические события, да, это не курортное место, это город, который является промышленным центром. Все курортные локации расположены довольно далеко за городом, в 10-25 километрах от центра Туапсе. Это такие места, как Ольгинка, Небук и так далее. Пока что ситуация в этих курортных поселках, да, нормальная, загрязнений наши туристы, которые сейчас находятся на отдыхе, не наблюдают, и мы надеемся, что если ликвидация последствий в Туапсе будет двигаться достаточно быстро и удастся локализовать эту проблему, то вот этот разлив, он не дойдет до курортных мест, и сезон все равно состоится. Конечно, эмоционально, да, сейчас туристы, которые видят эти картинки, да, им трудно принять решение о поездке, но, с другой стороны, вот за прошедшие, сколько получается, неделю аннулировано не более 5% туров из тех туристов, которые бронировали там до 20-х числа в апреле. Какой-то объем был уже продан. Вот из этого объема, да, не более 5% туристов приняли решение о аннуляции и смене направления поездки. Но едут в основном в Анапу и в Геленджик. Это ближайшие курорты. И те туристы, которые понимают, как доехать до Туапсе, да, им добраться там за пару часов до Анапы или Геленджика не составляет никакой проблемы. Пауза в бронировании может продлиться, ну, недели 2-3.
3: Ромашкин отметил, что Туапсинский район – летнее направление. И у туристов есть больше месяца, чтобы разобраться в ситуации. Доля района в общем объеме турпотока Краснодарского края составляет, по его оценке, всего 3%. Поэтому даже существенное падение продаж вряд ли сорвет курортный сезон. Директор по продукту туроператора «Мультитур», эксперт Российского союза туриндустрии Евгений Кизей отметила, что туристы не торопятся отказываться от поездок из-за выгодных цен.
5: Действительно, сейчас сейчас туристы находятся в ожидательной позиции. В таком состоянии, скорее всего, они пробудут несколько недель, потому что всем нужно время, чтобы убедиться в безопасности пляжей. Все следят за новостями.

0: властями. На данный момент достаточно сложно оценить экономический ущерб на фоне снижения спроса, потому что туристы не торопятся аннулировать тур. Многие приобретали путевки по выгодным тарифам, акционным ценам, таким как РБ, «Черная пятница». Но надеемся, что в самое ближайшее время спрос будет восстановлен. В качестве альтернативных направлений туристы выбирают Анапу или Абхазию. Приемлемый уровень цен на данных курортах именно в этом году. Достаточно легко найти как в Анапе, так и в Абхазии альтернативу отелям Туапсинского района. Или Подмосковье. Многие туристы все же решили переориентироваться на направления, расположенные недалеко от своего дома.
1: Мониторинговые группы обнаружили 6 локальных выбросов нефтепродуктов на побережье. Уборка полностью завершена на 4 из них. В поселках Новомихайловский, Южный, Весна и в селе Небук. В Тюменском и Ольгинке работы продолжаются. Анна Елина, Бизнес ФМ Краснодар.
2: Компании и корпорации.
3: В Краснодарской студии Николай Иванютин.
2: Ценные бумаги.
3: ФАС России согласовала ходатайство Атомэнергопрома, структура Росатома и председателя совета директоров группы «Дело» Сергея Шишкарева о покупке до 100% долей в уставном капитале ООО «УК «Дело». Ведомство выдало синхронное предписание с одинаковыми условиями для обеспечения конкуренции. Сейчас Шишкареву принадлежит 51% компании. В марте он уведомил Росатом о выкупе его доли в 49%. Госкорпорация приобрела 30% УК «Дело» в 2019 году, позже увеличив долю до 49%. В этом году «Росатом» решил завершить партнерство. Группа «Дело» – лидер по морской перевалке и ЖД – транспортировке контейнеров и зерна в России.
2: Отчеты и планы.
3: Девелопер Netwex получил разрешение на строительство новой государственной школы на 800 мест в Хостинском районе Сочи. Проект реализуется за счет собственных инвестиций компании. После завершения строительства объект будет безвозмездно передан в муниципальную собственность и войдет в систему городского образования. По данным исследования, в центральных районах Сочи сохраняется дефицит образовательной инфраструктуры. 70% школ работают в две смены, а большинство зданий построено еще в прошлом веке. Архитектурные и планировочные решения новой школы учитывают климатические особенности региона, а также требования к безопасности и комфорту. Основатель и гендиректор Netwex Юлия Галимова назвала получение разрешения на строительство важным этапом, который переводит проект в практическую плоскость. Проект планируется реализовать в 2028 году.
2: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Для слушателей старше 12 лет.
4: Но все же искренность этой истории его подкупила.
5: В ней, на мой взгляд, явно считывается желание Алины поговорить о каких-то очень подчас пугающих вещах, которые были заложены еще в детстве, которые нас до сих пор в страхе держат. Плюс мне нравится, когда авторы играются вот с этим ощущением, когда ты не понимаешь, где грань между мистикой и реальной жизнью. Это классно, потому что это вызывает такое животное ощущение страха подчас. У меня так точно. Иногда вот в темной комнате или ты один в лесу, вдруг нахватывает ощущение паники, когда ты понимаешь, что что-то происходит, что ты не можешь контролировать. Плюс мне понравился, конечно, сам персонаж своей какой-то трагичностью. Я его для себя определил в контексте этой истории, человек не к месту. Да и вообще сама история вот этой, скажем, природности, насколько она в нас занимает большое место или не занимает. Мы можем ее контролировать или нет? Она имеет свойство стихийности неуправляемой или нет? А если мы начнем ее глушить, гасить и, так скажем, пытаться с ней справиться, какое это последствие для нас может быть?
4: «Шурале» – смелое авторское российское кино. Оно погружает в вязкий, сюрреалистичный и очень красивый гипнотический транс, позволяет почувствовать запах леса и сырой земли, а также задуматься о том, что от своей истинной природы, как бы далеко мы ни убежали, спрятаться невозможно. Полина Федосеева, «Бизнес ФМ».
2: «Строго по делу». Создатель и президент компании «Cognitive Technologies» Ольга Ускова. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
6: Ее называют матерью российского ИИ.

0: Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
1: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. В пятницу, после 7 вечера. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Парады в честь Дня Победы состоятся в Новороссийске и Краснодаре. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Такое решение власти региона приняли совместно с силовыми и военными структурами. Ранее во многих регионах России отменили мощные парады. Мероприятия пройдут или в онлайн-формате, или в другой форме. Российская сторона жестко ответит на решение властей Австрии объявить персонами нон-грата троих российских дипломатов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Напомню, в понедельник Австрия обвинила трех российских дипломатов в потенциальном шпионаже, объявила об их выдворении. Москва назвала этот недружественный шаг австрийских властей исключительно политически мотивированным и категорически неприемлемым. Премьер Армении Никол Пашинян не приедет на парад Победы в Москве 9 мая. Причина в начале избирательной кампании в республике перед июньскими парламентскими выборами. Он также проинформировал президента России Владимира Путина о том, что он не будет участвовать в параде Победы в Москве в ходе своего апрельского визита в Россию. В Магадане задержали главного инженера горнодобывающего предприятия, где произошло обрушение горных масс. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. Напомним, в результате ЧП тогда погибли 8 рабочих, их тела были обнаружены под завалами. Инцидент произошел на предприятии в понедельник. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 13:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Финансовые маркетплейсы пожаловались на Яндекс в антимонопольную службу. Они заявляют, что поисковик поменял функцию показа результатов выдачи, и теперь пользователь вместо перехода на конкретные ресурсы может использовать выбор прямо на основной странице. А в чем суть претензий? Паника опаснее, чем сама инфекция. Эксперт комментирует информационный фон вокруг хантавируса. Это теперь одна из главных тем мировых СМИ. Я напомню, что на днях в результате вспышки этого вируса на круизном судне скончались 3 человека. А теперь, по некоторым данным, некоторые из пассажиров разъехались по миру еще до объявления о том, что вирус имел место. Новый фильм «Курьер» по повести Карен Шахназарова снимут в России. Некоторые критики сразу начали говорить о том, что это киноадаптация или даже ремейк. Насколько справедливы эти обвинения? Все подробности в нашем эфире. Финансовые маркетплейсы обвинили Яндекс в создании условий для недобросовестной конкуренции и пожаловались на это Федеральную антимонопольную службу. В ассоциации финмаркетплейсов заявляют, что Яндекс поменял функцию показа результатов своей поисковой выдачи. Теперь, вместо того, чтобы переходить на конкретные сайты, пользователю доступен интерактивный виджет,

0: Это окошко собирает всю основную информацию с разных ресурсов и показывает краткую выжимку. Так пользователь сразу видит, где банковские и финансовые услуги выгоднее и не занимается осознанным выбором. В ассоциацию финансовых маркетплейсов входят банки, Русравни, Финуслуги, открытые финансовые маркетплейсы и другие участники рынка. В Яндексе Бизнес FM заявили, что не понимают, в чем суть претензий.
1: Мы не получали жалобы и не знакомы с ее содержанием. Погащенные ответы в поиске построены по прозрачным правилам и доступны всем партнерам, включая финансовые платформы. Принципы их работы не менялись.
0: Это представитель Яндекса. А тем не менее, ассоциация финансовых маркетплейсов считает, что механизм выдачи результатов у Яндекса фактически копирует функционал финансовых маркетплейсов и приводит к перетоку значительной части пользовательского трафика. Деятельность оператора финансовой платформы, по ее мнению, должна регулироваться Центробанком и осуществляться на отдельной специализированной площадке, а не внутри поисковой выдачи. О том, где проходит грань между удобством для пользователя и нарушением честной конкуренции, говорит владелец юридической компании «Заутренников» и партнера Константин Заутренников.
2: Ситуация может попасть под признаки нарушения антимонопольного законодательства. Более того, у Яндекса уже были схожие прецеденты с ФАСом, с Федеральной антимонопольной службой. Почему действия Яндекса могут быть признаны нарушением? Прежде всего, Яндекс является монополистом на рынке поиска. Соответственно, Яндекс обязан не создавать дискриминирующие условия для иных организаций, в том числе вот вышеназванных финансовых маркетплейсов. Основная претензия заявителей в этом заключается, что Яндекс использует свое доминирующее положение на рынке поиска, чтобы продвигать собственный сервис или сервисы партнеров, ущемляя при этом права иных финансовых маркетплейсов. По мнению заявителей, это проявляется в том, что интерактивный виджет с финансовыми продуктами размещаются над естественными органическими результатами поиска и имеет видимость более 80% по банковским запросам. Подобный случай был в 2021 году. Тогда ФАС выдала Яндексу предупреждение, признав, что компания нарушает антимонопольное законодательство, предоставляя преимущество своим собственным сервисам. Это Яндекс.Маркет, Кинопоиск и так далее. Через те же самые интерактивные виджеты. Яндекс данную позицию не разделяет и не поддерживает, потому что, если говорить по прецеденту 2021 года, Яндекс утверждал, что это так называемые обогащенные ответы, мировая практика, доступная всем партнерам и улучшающая поиск. Человек вбивает в поисковик какой-то запрос, и ему выдается некий развернутый ответ, который удобен для потребителя. Чем закончится это разбирательство, пока не ясно, с учетом правовой позиции, которая была выражена в Федеральной антимонопольной службе в 2021 году, возможно, что в отношении Яндекса также будет выдано предупреждение, что он дает преимущество своим сервисам, являясь монополистом в сфере поиска, что может быть расценено как дискриминация услуг указанных финансовых маркетплейсов.
0: Константин Заутренников, юрист. По данным Brand Analytics, за последний год новостные ресурсы лишились примерно 38% органического трафика из-за появления в поиске Яндекса и Google функции так называемых нейроответов. Это когда нейросеть сама собирает данные с ресурсов и показывает их пользователю в виде готового ответа. В результате около 60% поисковых сессий обходятся без переходов на сайты. Инфекция серьезная, но паника вокруг нее гораздо опаснее, чем она сама. Так эксперты комментируют информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных в мировых СМИ. Рекордную вспышку хантавируса зафиксировали в Аргентине, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав страны. Уже подтвердили 101 случай с июня 2025 года. Это самый высокий уровень за последние десятилетия. Параллельно с этим кризис развернулся в Атлантике на борту круизного лайнера «Хондиус», который следовал из Аргентины в Европу через Антарктиду и острова Южной Атлантики. 3 пассажира скончались, еще несколько человек госпитализированы. В мировых СМИ панические заголовки, что 23 пассажира лайнера высадились в конце апреля и вернулись домой в разные страны. У одного из вернувшихся домой пассажиров был подтвержден хантавирус. Об информационной волне вокруг этой инфекции рассуждает медицинский блогер, врач-токсиколог Алексей Водовозов.
3: Информационная волна вокруг этого события гораздо опаснее, чем сама инфекция. Действительно, сейчас ведется эпидоследование. Действительно, часть пассажиров разъехалась по свету, по разным странам. Насколько я знаю, в составе экипажа есть один россиянин и так далее. С одной стороны, проблема глобальная, с другой стороны, она находится под контролем. И, к огромному счастью для нас, хантавирусы не передаются воздушно-капельным путем, в отличие от того же ковида. Ситуация

0: ситуация принципиально иная. Здесь можно сказать, что СМИ, может быть, даже соскучились по таким поводам информационным, потому что сейчас совершенно другая повестка на первом плане. Пока что мы на сегодня четкую информацию выдать на гора не можем. За счет этого и существует спекуляция, существуют истерики и прочие вещи, потому что мы, например, пока что не можем сказать, как именно распространялась инфекция внутри. Для вот этого варианта Андос, для него действительно возможен путь передачи от человека к человеку, он описан, он очень редкий, тем не менее он существует, не воздушно-капельным. Может быть, это некие переносчики. Для хантавирусов нужны переносчики. В наших широтах это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которая, например, или в Саратовской, или в Самарской области, в Поволжье, довольно распространена, и там мыши. И, например, для того, чтобы заболеть, достаточно на дачу приехать, например, после длительного перерыва, и вдохнуть пыль. Более чем достаточно, почки потом никогда не будут такими, как до этой болезни. Это очень тяжелое состояние. Много известных людей, к сожалению, от нее погибло, в том числе обычных жителей нашей страны. А это инфекция серьезная, как все хантавирусы. Но паника гораздо более опасна, чем сама ситуация.
1: Алексей Водовозов. Во Всемирной организации здравоохранения призвали не сравнивать происходящее с началом пандемии COVID-19. Там заявили, что на данном этапе общий риск для здоровья населения остается низким. Тем не менее, власти начали отслеживание контактов заразившихся. В России снимут новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова и в память о его одноименном культовом кино 1986 года. Новую картину сразу окрестили киноадаптацией и даже ремейком, что вызвало волну критики из области «Не трогайте классику». Кроме того, кинематограф обвиняет в остром дефиците свежих идей и набившей оскомину ностальгии. Справедливо ли это в отношении нового «Курьера» выясняла Диана Чебанова.
2: Изначально «Курьер» — это повесть Карена Шахназарова, которая вышла в свет в 1982 году. Уже по ней автор книги и режиссер снял свой культовый фильм, который сейчас считается главным перестроечным. И вообще своей популярностью кино как-то затмило информацию о том, что Шахназаров еще и писатель. В интервью «Бизнес-ФМ» он рассказал, что лично передал права на экранизацию своей повести продюсерам нового фильма «Курьер». По его словам, это будет другое, современное кино, в процесс создания которого он никак не хочет вмешиваться. Сам, когда снимал своего «Курьера», не следовал полностью своему же тексту. Интерес к повести, кстати, сейчас есть и в театрах, рассказал гендиректор киностудии «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров.
3: Хорошо, пускай делают, я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер», в частности, Панков в театре «Современная драматургия». По-моему, хороший спектакль. Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь, взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней, это нормально. Темы, которые не зависят от времени, есть мобильные телефона нет, есть искусственный интеллект, нет. Такие темы, которые, видимо, я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда писался «Курьер».
4: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером»?
3: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие здесь передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится.
2: Режиссер нового «Курьера» Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить свой фильм к 40-летию ленты Шахназарова в 2027 году. Фильм будет сниматься на базе кинокомпании «Кинотека». Илья Ермолов говорит, что сравнивать со старым фильмом его кино не неизбежно будут, но это другая картина и о нашем времени. Сценарий тоже другой.
4: Что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять все под копирку просто в сегодняшнем времени и снять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. У нас все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, тоже на самом деле заставляет поменять оптику. Как вы помните, там запрос-то был, больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером. А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальный вопрос. Профессия стала системообразующей.

0: в большом городе. В этом смысле его тоже интересно на это посмотреть.
1: По словам Ермолова, он ожидал, что хейта в адрес его и его команды будет много. Люди не любят, когда трогают советскую классику, особенно все, что связано с киношедеврами. Однако берутся за такие сюжеты из прошлого не просто так. Это не кризис сценариев, как можно было бы подумать, а желание себя обезопасить, считает редактор портала film.ru Сергей Ухов.
2: Идей достаточно, достаточно новых интересных сценаристов, достаточно новых историй. Я бы здесь с другой стороны подходил. У нас и в Министерстве культуры, и в государстве вообще, наверное, сейчас существует перекос с разного рода запретами, ограничениями, цензурой. И многие авторы, наверное, просто опасаются с какими-то своими идеями выступать. Предпочитают продюсеры в первую очередь браться за вещи проверенные, истории и сюжеты уже отработавшие. Они опираются специально, я думаю, даже намеренно на советское прошлое, которое у нас не принято ругать. Советское кино нам представляется таким великим, замечательным, каждый год шедевры. И когда речь заходит о том, что давайте снимем заново, экранизируем «Курьера», то это в первую очередь, мне кажется, шаг к тому, чтобы обезопасить себя.
1: Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Актерский состав проекта пока не раскрывается. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, «Бизнес ФМ».
3: Реклама. Аджибадем – это клиника А-класса в Турции, которой доверяют миллионы пациентов. Современные технологии, ведущие врачи и международные стандарты качества. Представительство в Москве, Казани и Грозном. Звоните 8-906-111-19-10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Отель 5 звезд. Зенит Резорт Ультра. Все включено. В Анапе. Авторская кухня. Теплые бассейны. Горки. Анимация. И вечернее шоу. Раннее бронирование уже на сайте zenit-anapa.ru или по телефону 8-800-301-44-66. ИП Тимоева Марфа Ильинична. Огранит 314-230-110-42-061. 0+.
5: Компания InGroup поможет вывести ваш бизнес на новый уровень. Разместим рекламу на видеомониторах и стендах в лифтах по всему городу. Высокая видимость. Длительный контакт. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 201-13-05 или оставьте заявку на сайте ingroup-yuk.ru. 0+.
6: Радио Бизнес ФМ. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
8: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Аукцион по продаже акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» и других активов группы, обращенных в собственность государства, объявят 8 мая, сообщило Росимущество. Итоги аукциона подведут 18 мая. Речь идет о 67% акций золотодобывающей компании. Совокупная рыночная стоимость активов оценена в 162 миллиарда рублей. Шаг аукциона составит 2% от начальной цены. РЖД хочет передать гостиницы на вокзалах профильному инвестору, сообщили в компании. Перевозчик объявил торги на аренду помещений в 64 городах России. В списке в том числе Москва, Петербург, Калининград и Сочи. Срок аренды по плану составит 5 лет. Инвестор за этот период заплатит РЖД около 1,4 миллиардов рублей.
9: Сделки.
8: International Restaurant Brands получил долю во владельце бренда Rostix. Франчайзи сеть получила 20%, которые могут стоить оценочно 6-8 миллиардов рублей. Как пишет газета «Коммерсант», мажоритарные владельцы могли пойти на сделку для снижения долговой нагрузки. А для франчайзи, который и так управляет более половиной заведений «Ростикс», это возможность влиять на стратегию развития бренда быстрого питания. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
10: «13:46 в Москве. Доля налички растет. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей. Следует из данных ЦБ, эксперты говорят о влиянии возросшей налоговой нагрузки. Но главным фактором остается перебой с мобильным интернетом. Продолжит тему Евгений Перельчук.
9: Прирост в 600 с лишним миллиардов рублей в доли наличных средств – это рекорд с осени 2022 года, когда скачок составил

0: почти 930 миллиардов. Тогда стресс-фактором стала волна мобилизации. Сейчас такого четкого маркера нет. Есть несколько причин. В первую очередь, возросшая с недавнего времени налоговая нагрузка и дрейф части малого и среднего бизнеса в серую зону. Обыватель это и так мог заметить по скидкам за оплату наличкой или по отказам некоторых заведений из сферы услуг в приеме банковских карт, говорит гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеин «Take and Wake» Алексей Петропольский.
1: Действительно, люди платят наличкой больше. Все привыкли к тому, что то терминал не работает, то, в принципе, просят наличные. И фактически все стали обратно ходить с прессом. Даже стал видеть опять в ресторанах, когда написано, что при оплате наличными скидка. Конечно, эта скидка берется не из воздуха. Поэтому говорить о том, что мы возвращаемся к наличным, можно смело. Более того, я даже смотрел отчетность, что многие компании не сдают подотчетные деньги. То есть у них копится наличность в кассе, они ее отражают как наличность. По всей видимости, что-то с ней делают в процессе, пока она у них лежит в кассе. Поэтому, да, такой тренд есть, и он будет набирать обороты, если ничего не поменяется. Конечно, в первую очередь в отношении интернета, потому что без него просто невозможно собирать безнал. А во-вторых, в налоговой политике.
0: Другая причина, подстегивающая спрос на наличку, конечно, перебои с мобильным интернетом. Авиакомпании, банки, сервисы доставки, мобильные операторы – все так или иначе присоединились к предупреждениям о возможных перебоях в оплате картами, QR-кодами или переводами и призывам снять немного наличности. Проблема комплексная, говорит директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
2: Безусловно, это перебои интернета, не работают терминалы, понятная история. Второе, это ограничения и различные меры рестриктивного такого характера и дополнительный мониторинг по операциям между физическими лицами, в том числе, то есть переводы друг другу, так называемые peer-to-peer. И бизнес старается тоже переходить, где это возможно, на наличную оплату, ну и причины все понятны. Все это вместе, оно действительно приводит к росту наличности, что, конечно, очень плохо. Дедиджитализация и обратный уход в кэш, это, конечно, признаки очень плохие, потому что это деградация самой финансовой системы, и ее прогрессивность была всегда в России одной из ключевых положительных качеств. Я уверен в том, что наш банковский цифровой сервис один из лучших, или, может быть, даже лучший в мире, и вот им невозможно пользоваться из-за того, что такая история с интернетом. В общем-то, это печально.
0: Центробанк и ранее отмечал резкий рост оборота наличности и объяснял это именно проблемами с интернетом. Они, по оценке регулятора, побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей. По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей, а это более 15% всей денежной массы в стране. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
3: Росстат сообщил о недельной дефляции впервые с конца августа прошлого года. По данным ведомства, снижение потребительских цен с 28 апреля по 4 мая составило 0,02%. По расчетам Минэкономразвития, годовая инфляция замедлилась до 5,6%. Точные данные Росстата опубликуют 15 мая. Одной из причин недельной дефляции стало существенное снижение цен на плоды и овощную продукцию на 2,7%. Больше всего за неделю подорожали поездки на Черноморское побережье России на 8,5%. Комментирует инвестор АТЕК УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
4: Недельная дефляция в основном связана с сезонными факторами. Происходит снижение цен на плодово-овощную продукцию. Сейчас достаточно сильно подешевели огурцы и помидоры. Это вызвало в целом снижение цен и недельную дефляцию. Годовая инфляция, с другой стороны, все равно сохраняется выше таргета Центрального банка. Это связано с накопленным эффектом от инфляции прошлых периодов. Но кроме того, на показатели инфляции влияет фактор укрепления рубля и вообще сильного рубля, который сдерживает рост цен. Также, возможно, сказывается тот факт, что напряженность на рынке труда постепенно снижается. Мы видим, что многие компании сейчас производят сокращение персонала, и несмотря на то, что формально безработица находится на низких уровнях, но, тем не менее, потребительская активность из-за сокращения персонала может снижаться. Это тоже негативно влияет на настроение потребителей. Поэтому тоже еще одна причина недельной дефляции. Сезонный факторы, скорее всего, продолжат действовать и в будущем, в ближайшие недели. Поэтому можно ожидать, что инфляция останется или низкой, или даже будет зафиксирована дефляция. Но это не говорит о полной победе над инфляцией. Дело в том, что устойчивая инфляция, на которую особо пристальное внимание обращает Центральный банк, она остается на уровне 4-5%. И это не даст, скорее всего, возможности Центральному банку более радикально снижать

0: ключевую ставку. Если снижение ключевой ставки будет на июньском заседании, то оно, скорее всего, составит также 0,5%, как и на прошлых заседаниях.
1: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». ЦБ в апреле сохранил прогноз по инфляции на этот год в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения показателя к таргету в 4% в следующем году. Законопроект об аннулировании вида на жительство и разрешение на временное проживание мигрантов могут принять весеннюю сессию. Речь о мигрантах, работающих в России менее 10 месяцев в течение года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ находится на рассмотрении. По мнению Володина, мера позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов, их занятостью и доходами. Смысл законопроекта объясняет юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
2: Законопроект не новый, про него с начала года говорят и обсуждают его. Здесь все опять-таки направлено на усиление контроля за доходами иностранцев. То есть здесь вот только в этом контексте. Не потому что аннулировать, ужесточить. Здесь именно вот этот вот шлейф законопроекта про контроль за доходами. Для того, чтобы их легализовать, для того, чтобы их открыть. К чему все это ведется? Хотят обязать, если иностранец приехал работать, чтобы у него был доход, и он работал, ездил вахтовым методом. Если иностранец привозит семью, значит, он официально, как минимум по прожиточному минимуму, должен доказать, что он может содержать и себя, и всю семью, которую он сюда привез. То есть ему нужно будет подтверждать, что он содержит семью, каждого иждивенца, супругу, каждого несовершеннолетнего. То есть если он привозит родителей, чтобы и родителей тоже он мог содержать. Поскольку здесь подключается и МВД, и обмен данными с налоговой будет, с ФНС, и эта система будет автоматизирована к этому. А про аннулирование РВП и ВНЖ здесь говорится, что то есть добавляется про трудовую деятельность. В контексте чего? Каждый иностранный гражданин, который проживает по РВП и ВНЖ, обязан подавать ежегодное уведомление о проживании. И он должен предоставить, на какие средства он весь этот год существовал на территории Российской Федерации. Некоторые иностранцы предоставляют, например, справки о том, что у них есть средства на счету на сегодняшний день. Но средства на счету на сегодняшний день, это не подтверждает, что он проживал на эти деньги в прошлом году, да, весь этот год. То есть, получается, он работает неофициально, он скрывается от налогов, а если у этого иностранца большая семья, и он не работает, у него 2 ребенка, 3 ребенка, жена, 1 ребенок, на какие деньги они здесь живут?
1: Евгения Сугутская. С января по март этого года в России было аннулировано 8 тысяч видов на жительство у мигрантов. Это на 90% больше, чем за тот же период прошлого года. Число выданных разрешений на временное проживание ВНЖ снизилось на четверть.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 12 и 28 мая. Театр на Трубной. Спектакль «Салемские ведьмы». История в этой постановке начинается с игры девочек, которые притворяются ведьмами в лесу. Но невинное веселье очень быстро превращается в кошмар. Друзья становятся врагами, соседи обвиняют друг друга в колдовстве, и многим из них предстоит мучительный выбор между жизнью и честью. Режиссер Дмитрий Астрахан. Подробнее на neglinka29.ru. 18+. Знай меру. Условная банка – единица измерения объема консервированной продукции. Численная величина емкости условной банки составляет 353 кубических сантиметра, а масса нетто принята равной 350 граммам. Именно в условных банках Госкомстат, а также соответствующие министерства и ведомства страны отчитываются в производстве самых разных консервов. «Знай меру» на «Бизнес FM». «Между делом» с Кирой Альтман.
4: Пролив Дрейка – это необходимость или то, что важно преодолеть на пути к Антарктиде? Об этом трудном переходе по большой воде расспрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery. Да, я знаю, что можно пролететь этот путь, но что, если его проделать на лайнере? Вот каково это?
5: Пролив Дрейка – это хорошее действительно испытание для тех, кто собрался в Антарктиду. Конечно, к нему нужно подготовиться. Ну, во-первых, сам вход в пролив Дрейка, когда вы выходите из Ушуая, вы проходите мимо маяка Бигль, такой, наверное, овеянный романтикой маяк, потому что он встречает тех, кто идет из Антарктиды, и провожает тех, кто уходит в Антарктиду из Южной Америки.

0: потом какое-то время за кораблем продолжают лететь птицы. И это самые разные птицы. Это чайки, альбатросы, бакланы. И вот практически неподвижно зависают над кормой. И ты можешь подолгу наблюдать их висящими почти там на расстоянии вытянутой руки, кажется. Вот это тоже, наверное, повод хороший выйти на верхнюю палубу, где, конечно же, вот это все укачивание, которое так боятся в проливе Дрейка, ощущается гораздо меньше. Но если потом уже либо волна становится сильнее и оставаться на верхней палубе уже небезопасно, то можно просто спуститься в каюту. Если вы чувствуете, что вас укачивает, то вы закрываете глаза, и, как правило, через полчаса вам становится лучше, вас отпускает, и опять на 1.5-2 часа вы готовы подниматься или просто там пройтись по судну, чувствуя себя вполне приемлемо.
1: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
4: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Многоквартирный дом поврежден в результате атаки украинских дронов в Перми. Пострадавших нет, жильцов эвакуировали, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Кроме того, по его словам, в Пермском муниципальном округе подверглась атаке беспилотников ВСУ административное здание. Там пострадал один мирный житель. Беспилотники ВСУ в ночь на 7 мая попытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Петербурга с территории Латвии, заявили в Минобороны. Российские военные обнаружили группу из 6 дронов в воздушном пространстве Балтийской республики. 5 из них пропали в районе города Резекне. 6-й сбили над российской территорией. Сбитый дрон идентифицировали по обломкам как беспилотник типа «Лютый». Сегодня латвийские СМИ сообщили о падении дрона на территории нефтебазы в районе Резекне. Глава Минобороны Латвии заявил, что в страну могли прилететь дроны, направленные с украинской стороны в сторону России. Экс-начальник вещевого управления департамента тыла Росгвардии Александр Бусыгин признал вину в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС рассказал один из участников процесса. Московский гарнизонный суд сегодня приступил к рассмотрению этого дела по существу. Следствие считает, что в 2023-2024 годах Бусыгин получил от представителей Дзержинской швейной фабрики «Русь» взятку в 6 миллионов рублей за общее покровительство при исполнении госконтракта. Сами контракты при этом не были выполнены, а государству причинен материальный ущерб. В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает передачу МВД части полномочий Минтруда в сфере регулирования трудовой миграции, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин. Согласно инициативе, Министерство внутренних дел сможет утверждать перечни профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Это позволит таким работникам получать ВНЖ в упрощенном порядке и работать вне квот. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 2 часа дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. За 4 часа всего над российскими регионами было сбито сегодня с утра 127 дрона, а за сутки почти 600. Похожие цифры наблюдаются третий день. Атака дронов продолжается и на Москву. По крайней мере, еще пару часов назад приходили сообщения. Только на подлете к столице было сбито 33 беспилотника. Ограничения связи в Москве будут только 9 мая, пообещали в Минцифры. 7 и 8 мая, сегодня и завтра, ограничения не планируются. А вот в День Победы будет ограничен не только мобильный интернет, в том числе из белых списков, но даже доступ к СМС. На этом фоне Дмитрий Песков заявил сегодня, что на данный момент власти не рассматривают меры поддержки и компенсации для бизнеса в связи с отключениями. «АвтоВАЗ» запатентовал дизайн своего нового кроссовера Т-134. Созвучие, как предполагается, совершенно не случайно и должно отсылать к легендарному танку Т-34. Эти и другие темы в нашем эфире.

0: 8 утра по Москве за 4 часа над российскими регионами сбили 127 беспилотников. За сутки почти 600, сообщили в Минобороны. Массированная атака дронов продолжается. Власти регионов то отменяют, то снова ввозят режим беспилотной опасности. В четверг, по данным Минобороны, ВСУ попытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. В столичном регионе с начала суток уничтожили 33 БПЛА. В Липецке фрагменты дрона упали на территорию Яслей, пострадавших нет. В Белгородской области в результате атаки БПЛА на машину погибла женщина. Ранены 2 человека. В Луганске 1 человек погиб после удара по жилому дому. Промпредприятия, а также административное здание и жилой дом пострадали в Пермском крае. Жертв нет. 1 человек получил ранение, рассказывает корреспондент российской газеты из Перми Константин Бахарев.
1: Сегодня на Пермский край был совершен очередной налет беспилотников. Первый удар пришелся по промышленному предприятию в Пермском муниципальном округе. Второй удар беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом. Это сравнительно новый дом. Зацепил у него самую макушку, видимо, какой-то причине он снизился. Пострадавших нет в обоих случаях. Все люди эвакуированы, и работники, и жильцы этого дома. Со всеми работают психологи, оказывается, им всякая необходимая помощь. В одном из пригородных поселков упал беспилотник, и там мужчина пострадал в здании каком-то административном. Кроме того, у нас вузы сегодня закрылись. Аэропорт Большое Савино закрыли в 9 часов утра. По всему городу неоднократно включались сирены, предупреждая о налете беспилотников. Все работает нормально, перебоев нет. Интернет мобильный отключен. Объявили на этой неделе, что в Перми будет включено 1500 точек Wi-Fi. Их расположение указано на карте. В связи с этими налетами и отключениями мобильного интернета у нас на остановке общественного транспорта ставят приемные, передающие радиоантенны, чтобы табло работали, расписание, и чтобы оплата проезда проходила, потому что когда отключается мобильный интернет, то по телефону невозможно считать QR-код, и в связи с этим переходят на радиоканалы наши транспортники.
0: Константин Бахарев, корреспондент российской газеты из Перми. Региональные авиагавани то ввозят, то снимают ограничения. Многие рейсы задержаны. В Екатеринбургском аэропорту почти 20, в Сочинском порядка 50. В Калининградском Храброво более 20 рейсов, 3 отменено. В столичных аэропортах задержано или отменено более сотни рейсов. На данный момент Шереметьево и Домодедово работают штатно. В аэропорту Внуково ограничения вводились ночью и потом снова утром. Авиакомпании корректируют расписание. Ряд рейсов отменили. Некоторые пассажиры находятся во Внуково уже более 12 часов, рассказала Бизнес ФМ Ирина. Она провела в аэропорту всю ночь.
2: Питание, воду и ваучеры на еду нам уже предоставили. 700 рублей на каждого человека. Мы приехали в аэропорт в 1:30, вылет должен был быть в 4:30. Нас до сих пор задерживают, вылет постоянно отодвигают. Точной информации о том, когда мы вылетим, нет. Но мы с 7 утра спим на полу на ковриках для йоги, с ребенком ночевали. До утра народ прибывал. Остановились большие очереди в туалете, в курилку очень большие очереди. Было негде сесть. Народ стал садиться на полу, на свои рюкзаки, сумки. Потом стали приносить частями коврики. Кто успел, расхватали и спали на этих ковриках. Мы уже в чистой зоне ждали возле своего гейта. Потом стали приходить постоянные уведомления по громкой связи, что в связи с тем, что время закрыто, разрешение, но небо закрыто, то все рейсы отложены на неопределенное время.
0: За ночь ПВО уничтожили 350 дронов над 21 российским регионом и акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей. На Воржеве, Тверской области повреждения получили 3 многоквартирных дома. В Воронежской области обломки сбитого беспилотника повредили инфраструктурный объект. В обоих случаях обошлось без пострадавших. А в нескольких регионах, помимо угроз БПЛА, возился режим ракетной опасности. В Чебоксарах после этого отменили очные занятия в школах и техникумах. В Самаре на время прекращал работу наземный транспорт. В Брянске после ночной атаки ранений получили 13 человек. Повреждены 5 многоквартирных домов и десятки автомобилей. Громко было ночью в Брянске, рассказывает местная жительница Ольга.
3: Проснулась от громких взрывов над головой. Видимо, над моим домом, тот район города, откуда прилетает, были слышны сильные взрывы. Сбивали, наверное, именно над нами. Пострадали дома в другом районе, диаметрально противоположном, через весь город. До сих пор над Фокинским районом дым. Проехало 3 пожарных расчета. Пока неизвестно, что в нашем районе, но пострадал Бежецкий район, где несколько домов.

0: Это была Ольга из Брянска. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что объявленное России перемирие будет действовать 8 и 9 мая, отметив, что никакой реакции Москвы на объявленный Киевом режим тишины не было. Российские спецслужбы, по словам Пескова, в преддверии Дня Победы принимают дополнительные меры безопасности на фоне террористических угроз со стороны Украины. В российском МИД накануне вслед за Минобороны предупредили, что в случае атаки на Москву во время празднования Дня Победы 9 мая Россия нанесет удар по Киеву и призвали работников международных дипведомств заблаговременно эвакуироваться. Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова повторила это, отметив, что Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня 5-6 мая. Киев объявил перемирие из-за тяжелого положения на фронте, и чтобы перебить инициативу. И Украина сразу же сама его и нарушила. «Все это кровавый пиар», сказала Захарова. Ограничения связи в столице будут только 9 мая, обещает Минцифры. 7 и 8 мая вводить ограничения не планируется, но их могут оперативно ввести, если возникнут непосредственные угрозы безопасности. А вот в День Победы в Москве ограничат доступ к отправке СМС и мобильному интернету. Не будут работать даже ресурсы из белых списков. Москвичам и гостям столицы к 9 мая лучше запастись терпением и наличными деньгами, говорит аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
1: Для бизнеса не стоит планировать какие-то деловые встречи, которые требуют видеосвязи из мест, где нет стационарного интернета либо Wi-Fi, поездок в такси, допустим, в ту же область или из области. Могут возникнуть проблемы и как с вызовом такси через мобильные приложения, так и с навигацией. Что касается обычных пользователей, стоит продумать некие альтернативные варианты использования сервисов, которыми привыкли пользоваться. Допустим, те же самые карты. Я знаю, что в Яндекс.Картах можно загрузить прямо в телефон те или иные карты, которые необходимы, и пользоваться ими без доступа к интернету. По поводу дистанционной оплаты различных финансовых сервисов тоже стоит запастись наличными деньгами, потому что, возможно, не будут работать ни терминалы, ни банковские приложения в телефоне. Есть официальные даже списки Wi-Fi точек общедоступных, есть Wi-Fi в различных общественных заведениях, таких как рестораны и гостиницы. Будут ли они работать 9 мая? Другой вопрос. Все зависит от уровня угрозы и активности властей в этом плане. Если брать ситуацию обычную, когда ограничивают мобильный интернет, то все возможности подключения к Wi-Fi, как к публичному городскому, так и к Wi-Fi различных заведений коммерческих, они остаются очень даже хороший вариант.
0: Андрей Блинов, ICT Online.ru. Власть, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, не рассматривают меры поддержки и компенсации для бизнеса в связи с отключением мобильной связи. Накануне об ограничениях в столичном регионе своих клиентов начали предупреждать мобильные операторы и сервисы. Ранее в Дептрансе Москвы подчеркивали, что водителям лучше заранее планировать свой маршрут в период с 8 по 11 мая. Уже с пятницы число авто на дорогах кратно увеличится. За город лучше выезжать до часу дня или после 9 вечера, а возвращаться до полудня 11 мая. АвтоВАЗ запатентовал дизайн своего нового кроссовера Т-134. Созвучие не случайно. Предполагается, что у пользователя будет возникать ассоциация с легендарным танком Т-34 и советским авиалайнером Ту-134. А речь идет именно о чертежах и эскизах. Они появились на сайте Роспатента. Как отмечают автоэксперты, кроссовер, имеющий индекс Т-134, это несостоявшаяся Нива-3. И сейчас модель планируют перенести на российскую компонентную базу. У кроссовера Т-134 был очень тернистый путь, говорит ведущий телеканала «Автоплюс», автоэксперт Павел Федоров.
2: Изначально же Нива планировалась совместно на платформе Renault-Nissan. То, что сейчас появилось под именем Dacia Bigster, это модульная платформа, активно предпринималось действие альянса, чтобы Нива получилась, с одной стороны, общая для всех, для бренда Dacia и для бренда Lada. И таким образом пытались сэкономить, и, собственно, там она и появилась, Bigster или новый Duster. Поскольку дорожки разошлись, то остался дизайн, осталась вся инженерия от альянса. Ну и вот эта платформа CMF BLS уже готовность этой Нивы была достаточно высокой. Получается, у нас сейчас «Искру» сделали тоже на платформе Альянса. В первую очередь за Нивы, потому что сейчас этот проект вроде как должен был переместиться на платформу Весты, ну, то есть на нашу отечественную платформу. Довольно это сложно сделать, потому что это новые разработки, новый неокор. Поэтому сейчас задача стоит, что есть автомобиль практически готовый, есть дизайн уже утвержденный, интересный. Теперь нужно

0: провести импортозамещение, переменную базу подогнать на то, чтобы все компоненты были хотя бы из дружественных стран. Ну, подобие того, что произошло с «Искрой».
1: Водители, которые обсуждают дизайн, говорят, что не могут развидеть «Хавейл». Есть ли сходство?
0: Сложно об этом говорить, потому что если говорить про сам «Хавейл», то «Хавейл» тоже вторичен. Делают с оглядкой на какие-то известные бренды и так далее. Тут четкие отсылки к «Ниве», к дизайну «Нивы» классической. И видно, в чем эти отсылки, потому что был один концепт, был второй. Второй концепт, мне кажется, говорит, что очень похож на Хавейл. Давайте вспомним, когда появился Дагу концепт, который предвестник был Дарго, да, например, с круглыми фарами, когда, собственно, появились первые концепты Нивы. Я думаю, что тут сразу еще не определишься, что было раньше, концепты Хавейла или концепты Нивы.
2: Павел Федоров. Новый кроссовер Т-134 в тестовом дизайне показывали Владимиру Путину во время его поездки в Самарскую область в январе 2025 года. Тогда исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии АвтоВАЗа Евгений Шмелев, представляя Путину макет кроссовера, сказал: «Это следующий кроссовер на платформе Веста, но он совершенно другого восприятия. Видите, он стилизован во многом по Ниве. Имеет такой контур и расположение боковых стоек и проштамповочки».
3: «Узнал о войне». Лев Лещенко, народный артист России.
4: 45-й год, я жил рядом с полком Богородским, и помню, что во дворе было какое-то торжество, очень шумно было вечером, какие-то фейерверки были. Я не совсем, может быть, в эти 3,5 года свои понимал, что это, в принципе, я понимал, что это большое событие. Эйфория такая была от того, что началась новая жизнь, это чувствовалось во всем. После таких трагических моментов, конечно, жизненных, безусловно, люди стали объединяться, и люди были счастливы от того, что мы победили.
3: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. В эфире радиоканал «Радио АВС». Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес FM Краснодар. Новости. Коротко.
5: Эту программу представляет специализированный застройщик «Просторы Крыма». Жители Краснодарского края вновь получают официальное уведомление об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Информацию о введении режима опасности начали распространять с утра. Ранее оперативные службы Кубани и Минобороны России уже отчитывались об отражении массовой атаки дронов в ночные часы. Новое оповещение призывает граждан к повышенной бдительности. Власти рекомендуют во время действия сигнала тревоги находиться в безопасных местах, не приближаться к окнам и следить за сообщениями официальных каналов связи. Сирены из-за беспилотников прозвучали, в частности, в Анапе, в Геленджике и Туапсинском районе. На празднование Дня Победы в России в этом году планируется потратить чуть более 1 миллиарда рублей. Значительная часть этих средств приходится на регионы. По данным анализа портала госзакупок, число крупных региональных заказчиков вошла Кубань, которая выделила на торжественные мероприятия 31 миллион 300 тысяч рублей. Лидером по объему финансирования стал Петербург. Далее следуют Татарстан и Московская область. Среди регионов с существенными расходами также значится Красноярский и Приморский края и Калининградская область. Добавлю, в этом году Парад Победы пройдет в ограниченном формате впервые с 2008 года без участия военной техники и воспитанников суворовских и нахимовских училищ. В Краснодаре с 12 по 15 мая пройдут ночные отключения электричества для ремонта сетей. Россети Юг Кубанинерго проведет подготовку к сезону высоких температур. Отключение запланировано с 23 часов до 6 утра на 13, 14 и 15 мая. Под ограничение попадут жилые дома, коммерческие и социальные объекты на десятках улиц, включая 40-летие Победы, Российскую, Московскую, имени Есенина, имени Рахманинова и другие. Энергокомпания опубликовала полный перечень адресов. В Краснодаре сегодня состоится ответный матч.

финала пути РПЛ Кубка России между Краснодаром и московским «Динамо». Игра начнется в 20:30. Первая встреча в столице закончилась без забитых мячей. 0-0. Главным арбитром назначен Артем Чистяков из «Азова». Выход в суперфинал достанется победителю этой пары. Если основное время закончится в ничью, сразу будет назначена

0: Срочность уточнить у застройщика. 8-365-627-77-90.
1: Теперь о погоде. Эту программу представляет группа компаний «Югстройинвест». На территории края по весеннему тепло: в Сочи 14, в Новороссийске 15, в Ейске 18 тепла, в Майкопе плюс 20, в Краснодаре до 21 градуса малооблачно. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
3: Бизнес FM Краснодар. Главные темы.
4: Краевой суд подтвердил снос коттеджного поселка Буревестник в Ольгинке. Краснодарский краевой суд подтвердил решение о сносе коттеджного поселка Буревестник в Ольгинке. Владельцы 65 участков лишаются недвижимости без компенсации, несмотря на истечение сроков давности и добросовестность приобретения. Подробности у Георгия Натадзе.
5: Как сообщает издание «Коммерсант», краевой суд оставил в силе решение Туапсинского районного суда об изъятии земель и сносе построек в поселке Буревестник. По утверждению прокуратуры, участки были незаконно переведены в жилую зону и проданы. Среди ответчиков оказалась семья скандально известной экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Несмотря на то, что сделки прошли более 10 лет назад, а Росреестр зарегистрировал права на коттеджи, надзорное ведомство настаивает на своем. Местные жители уверены, что причины всему стала многолетняя тяжба, связанная с соседним санаторием. Об этом в разговоре с Бизнес FM Краснодар рассказал собственник жилья в Буревестнике Андрей Голондарев.
6: Еще в 2020 году возник спор с расположенным поблизости санаторием «Зеленая долина». Спор возник по поводу запрета на проход по подземному пешеходному переходу к морской линии. Если ранее на протяжении 15 лет жители кооператива беспрепятственно ходили по подземному переходу, равно как и посетители санатория «Зеленая долина», то в 2020 году вновь назначенный директор санатория запретил проход нашим жителям. Районный суд Туапсинский стал на нашу сторону, но впоследствии краевой суд это решение отменил. В 2024 году судилась администрация Новомихайловского городского поселения и вот этого санатория «Зеленая долина». Тут первая инстанция и второй вынес решение в пользу администрации Новомихайловки. И вот после этого, когда это решение 28 февраля 2024 года вступило в силу, буквально через неделю у нас начались очень серьезные неприятности, связанные с подачей исков. Тут сначала иск подала администрация Туапсинского района о сносе их коттеджей. А через 4 месяца, в июле 2024 года, уже подала иск Туапсинская межрайонная прокуратура о сносе всех строений в нашем кооперативе, это порядка 60 строений капитальных, и изъятии всех земельных участков. Мы считаем, что эти действия незаконные, возражали как могли, но, к сожалению, Туапсинский районный суд нас не услышал, а вчера нас не услышал и краевой суд.
5: Как установил суд, изначально участки выбыли из государственной собственности незаконно, а распоряжаться ими вправе только край, а не муниципалитет. При этом деньги за землю в 2007 году поступили на счет Департамента имущественных отношений Краснодарского края. Однако прокуратура заявила о неосведомленности краевых властей, и этот довод был принят. Более того, судья Вороненко единолично фактически отменил решение 4 судей этого же суда, легализовавших постройки ранее, и возложил на граждан обязанность снести коттедж коттеджи за свой счет. Еще один житель коттеджного поселка Буревестник Олег Честных рассказал о разбирательстве с соседним санаторием.
7: Участок мы приобрели в 2011 году. Перед этим мы проверили не просто документы, а мы провели целое расследование. Как были выделены эти участки? Мы проверили все. То есть заказали кадастровые выписки. Предыдущий собственник показал нам документы, как выделялась земля. Все документы были заверены живыми

0: печатями. Были предоставлены нам расчеты администрации по стоимости земли, и он показал, что он оплатил эти суммы в администрацию. Никаких претензий к нам ни со стороны администрации, ни с прокурорских работников не было. До первых скандалов с санаторием «Зеленая долина». Они нам перекрыли подземный переход. Мы написали жалобу. Прокуратура встала на нашу сторону. Вместе с администрацией. «Зеленая долина» воспрепятствовала всему этому. Заварили нам калитку, проход по тоннелю. «Зеленая долина» опустилась из-за того, что своих сотрудников заставляли писать жалобы, что у нас неправильно стоят мусорные баки. Приехали, претензию предъявили, что у нас неправильный въезд. Всяческие службы начали приходить. Затем мы начали побеждать, потому что на нашу сторону стала прокуратура и администрация. Потом, по моему разумению, руководство «Зеленой долины» решили этот вопрос Генеральной прокуратурой. И прокуратура наша краевая переобулась и заставила администрацию забрать сервитуты, те, которые уже вступили в силу.
1: Напомню, что ранее в Архизе прошло похожее дело. Армавирский городской суд обратил в доход государства 25 земельных участков и объекты недвижимости в поселке Архиз, признав их коррупционно нажитыми. Бывшие глава и замглавы архизского сельского поселения подделали документы на государственные 6 гектаров в предгорьях Кавказа, после чего участки неоднократно перепродавались по фиктивным сделкам. Теперь, по всей видимости, настала очередь поселка Буревестник, жители которого готовы дойти до Верховного суда, чтобы отстоять свое право на землю. Георгий Натадзе, Бизнес ФМ, Краснодар.
2: Компании и корпорации.
3: В краснодарской студии Николай Иванютин.
2: Ценные бумаги.
3: ФАС России согласовала ходатайство Атомэнергопрома, структура Росатома и председателя совета директоров группы «Дело» Сергея Шишкарева о покупке до 100% долей в уставном капитале ООО «УК «Дело». Ведомство выдало синхронное предписание с одинаковыми условиями для обеспечения конкуренции. Сейчас Шишкареву принадлежит 51% компании. В марте он уведомил Росатома выкупи его доли в 49%. Госкорпорация приобрела 30% УК «Дело» в 2019 году, позже увеличив долю до 49%. В этом году «Росатом» решил завершить партнерство. Группа «Дело» – лидер по морской перевалке и ЖД – транспортировке контейнеров и зерна в России.
2: Отчеты и планы.
3: Девелопер Netwex получил разрешение на строительство новой государственной школы на 800 мест в Хостинском районе Сочи. Проект реализуется за счет собственных инвестиций компании. После завершения строительства объект будет безвозмездно передан в муниципальную собственность и войдет в систему городского образования. По данным исследования, в центральных районах Сочи сохраняется дефицит образовательной инфраструктуры. 70% школ работают в две смены, а большинство зданий построено еще в прошлом веке. Архитектурные и планировочные решения новой школы учитывают климатические особенности региона, а также требования к безопасности и комфорту. Основатель и гендиректор Netwex Юлия Галимова назвала получение разрешения на строительство важным этапом, который переводит проект в практическую плоскость. Проект планируется реализовать в 2028 году.
2: Реклама. Бизнес FM. Контекст.
3: Каждый четверг в Нео-таверне «Я-Я» самые ранние бизнес-завтраки с Куб-А-Клубом. Герои бизнес-завтрака, предприниматели, владельцы бизнеса и просто яркие и успешные личности Краснодара. Гостей ждет уютная атмосфера, интересные и полезные знакомства и заряд бодрости от общения с единомышленниками. Билеты на сайте kuba.club. 16+.
2: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Для слушателей старше 12 лет. Министерство финансов. Так случилось, что первого министра финансов Алексея Ивановича Васильева сменил его племянник Федор Александрович Голубцов. В жизни он более всего ценил уединение, но усилиями дяди стал членом экспедиции государственных доходов, а затем государственным казначеем.

Министерство он принял в смутное время. Шли войны, внешняя торговля сокращалась, как и уплата податей. Человек добрый, но слабохарактерный, Голубцов не изменился и на государевой службе. Казну он наполнял не за счет налогов, а выпуская ассигнации. В конце концов, эти необеспеченные золотом бумаги привели к падению курса рубля. Министерство финансов. На Бизнес-ФМ.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 14:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в Новороссийске и Краснодаре. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Такое решение власти Краснодарского края приняли совместно с силовыми и военными структурами региона, отметил он. По словам губернатора, при проведении праздничных мероприятий ко Дню Победы будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности. В Магадане задержали главного инженера горнодобывающего предприятия, где произошло обрушение горных масс. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Напомню, в результате ЧП тогда погибли 8 рабочих. Их тела обнаружили под завалами. Инцидент произошел на предприятии в понедельник. Чемпион России по функциональному многоборью Дмитрий Исаев убит в Калуге. Его застрелили в ночь на 7 мая. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Другие подробности пока не приводятся. Суд в Китае приговорил экс-министра обороны страны Ли Шанфу к смертной казни за коррупцию. Приговор предусматривает 2-летнюю отсрочку, после которой смертную казнь заменят пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение или смягчение наказания. Также у военачальника конфискуют все имущество и пожизненно лишат его политических прав. Генерал Ли Шанфу возглавил Минобороны КНР в марте 2023-го, однако уже в октябре того же года его сняли с должности. Позже стало известно, что военачальник попал под следствие по подозрению в коррупции. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Плана 3 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ассоциация финансовых маркетплейсов пожаловалась на Яндекс.Фас из-за изменений в поисковой выдаче. А компания размещает над органическими результатами интерактивный оплет с финансовыми продуктами. И в ассоциации считают, что это ограничивает их трафик. Одна из главных тем мировых СМИ – инфекция хантавируса, из-за которой скончались 3 человека на одном из круизных судов в Атлантике. На данный момент, как отмечают эксперты, судя по всему, вспышка в Аргентине наблюдается. Одна из самых серьезных – 101 случай с июнем 2025 года. Но, по мнению экспертов, пока сравнивать это с ковидом ни в коем случае не надо. Минцифры обещают, что сегодня и завтра, 7 и 8 мая, мобильный интернет в Москве ограничивать не планируется. А вот 9 мая доступ к мобильному интернету, в том числе по белому списку и сервису отправки СМС в Москве, будет временно ограничен. На этом фоне Дмитрий Песков сегодня сказал, что меры поддержки для бизнеса из-за отключения мобильной связи в Москве и Петербурге на данный момент не рассматриваются. Эти и другие темы в нашем эфире. Финансовые маркетплейсы обвинили Яндекс в создании условий для недобросовестной конкуренции и пожаловались на это в Федеральную антимонопольную службу. В ассоциации финмаркетплейсов заявляют, что Яндекс поменял функцию показа результатов своей поисковой выдачи. Теперь, вместо того, чтобы переходить на конкретные сайты, пользователю доступен интерактивный виджет. Это окошко собирает всю основную информацию с разных ресурсов и показывает краткую

0: выжимку. Так пользователь сразу видит, где банковские финансовые услуги выгоднее и не занимаются осознанным выбором. В ассоциацию финансовых маркетплейсов входят Банки.ру, Сравни, Финуслуги, открытые финансовые маркетплейсы и другие участники рынка. В Яндексе Бизнес.ФМ заявили, что не понимают, в чем суть претензий.
1: Мы не получали жалобы и не знакомы с ее содержанием. Погащенные ответы в поиске построены по прозрачным правилам и доступны всем партнерам, включая финансовые платформы. Принципы их работы не менялись.
0: Тем не менее, ассоциация финансовых маркетплейсов считает, что механизм выдачи результатов у Яндекса фактически копирует функционал финансовых маркетплейсов и приводит к притоку значительной части пользовательского трафика. Деятельность оператора финансовой платформы, по ее мнению, должна регулироваться Центробанком и осуществляться на отдельной специализированной площадке, а не внутри поисковой выдачи. О том, где проходит грань между удобством для пользователя и нарушением честной конкуренции, говорит владелец юридической компании «За утренний и партнеры Константин Заутренников.
2: Почему действия Яндекса могут быть признаны нарушением? Прежде всего, Яндекс является монополистом на рынке поиска. Соответственно, Яндекс обязан не создавать дискриминирующие условия для иных организаций, в том числе вот вышеназванных финансовых маркетплейсов. Основная претензия заявителей в этом заключается, что Яндекс использует свое доминирующее положение на рынке поиска, чтобы продвигать собственный сервис или сервисы партнеров. Подобный случай был в 2021 году. Тогда ФАС выдала Яндексу предупреждение, признав, что компания нарушает антимонопольное законодательство, предоставляя преимущество своим собственным сервисам. Это Яндекс.Маркет, Кинопоиск и так далее. Через те же самые интерактивные виджеты. Яндекс данную позицию не разделяет и не поддерживает, потому что, если говорить по прецеденту 2021 года, Яндекс утверждал, что это так называемые обогащенные ответы, мировая практика, доступная всем партнерам и улучшающая поиск. Человек вбивает в поисковик какой-то запрос, и ему выдается некий развернутый ответ, который удобен для потребителя. Чем закончится это разбирательство, пока не ясно, с учетом правовой позиции, которая была выражена в Федеральной антимонопольной службе в 2021 году, возможно, что в отношении Яндекса также будет выдано предупреждение, может быть расценено как дискриминация услуг указанных финансовых маркетплейсов.
0: Константин Заутренников, юрист. По данным Brand Analytics, за последний год новостные ресурсы лишились примерно 38% органического трафика из-за появления в поиске Яндекса и Google функций так называемых нейроответов. Это когда нейросеть сама собирает данные с ресурсов и показывает их пользователю в виде готового ответа. В результате около 60% поисковых сессий обходится без переходов на сайт. Инфекция серьезная, но паника вокруг нее гораздо опаснее, чем она сама. Так эксперты комментируют информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных в мировых СМИ. Рекордную вспышку хантавируса зафиксировали в Аргентине, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав страны. Уже подтвердили 101 случай с июля 2025 года. Это самый высокий уровень за последние десятилетия. Параллельно с этим кризис развернулся в Атлантическом океане на борту круизного лайнера «Хондиус», который следовал из Аргентины в Европу через Антарктиду и острова Южной Атлантики. Три пассажира скончались, еще несколько человек госпитализированы. Испания согласилась принять судно на Тенерифе. Как пишет газета «Индепендент», решение вызвало протесты местного населения. «Я подумал, почему мы? Неопределенность ситуации пугает всех. Это вызывает воспоминания о пандемии COVID-19. Тогда в больнице мы пережили ужасное время», рассказал изданию «Медбрат» местной реанимации. В мировых СМИ панические заголовки. 23 пассажира лайнера, сообщается, высадились в конце апреля и вернулись домой в разные страны мира. У одного из вернувшихся домой пассажиров был подтвержден хантавирус. Об информационной волне вокруг этой инфекции рассуждает медицинский блогер, врач-токсиколог Алексей Водовозов.
3: Информационная волна вокруг этого события гораздо опаснее, чем сама инфекция. Действительно, сейчас ведется эпидобследование. Действительно, часть пассажиров разъехалась по свету, по разным странам. Насколько я знаю, в составе экипажа есть один россиянин и так далее. С одной стороны, проблема глобальная, с другой стороны, она находится под контролем. И, к огромному счастью для нас, хантавирусы не передаются воздушно-капельным путем, в отличие от того же ковида. Ситуация принципиально иная. Здесь можно сказать, что СМИ, может быть, даже соскучились по таким поводам информационным, потому что сейчас совершенно другая повестка на первом плане. Пока что мы на сегодня четкую информацию выдать на гора не можем. За счет этого и существуют спекуляции, существуют истерики и прочие вещи, потому что мы, например, пока что не можем сказать, как именно

0: распространялась инфекция внутри. Для вот этого варианта Андос, для него действительно возможен путь передачи от человека к человеку, он описан, он очень редкий, тем не менее он существует. Не воздушно-капельным. Может быть, это некие переносчики. Для хантавирусов нужны переносчики. В наших широтах это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которая, например, или в Саратовской, или в Самарской области, в Поволжье, довольно распространена, и там мыши. И, например, для того, чтобы заболеть, достаточно на дачу приехать, например, после длительного перерыва, и вдохнуть пыль. Более чем достаточно, почки потом никогда не будут такими, как до этой болезни. Это очень тяжелое состояние. Много известных людей, к сожалению, от нее погибло, в том числе обычных жителей нашей страны. А это инфекция серьезная, как все хантавирусы. Но паника гораздо более опасна, чем сама ситуация.
1: Алексей Водовозов, медицинский блогер, врач-токсиколог. Во Всемирной организации здравоохранения призвали не сравнивать происходящее с началом пандемии COVID-19. Там заявили, что на данном этапе общий риск для здоровья населения остается низким. Тем не менее, власти начали отслеживание контактов заразившихся. В России снимут новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова и в память о его одноименном культовом кино 1986 года. Новую картину сразу окрестили киноадаптацией, даже ремейком, что вызвало волну критики из области «Не трогайте классику». Кроме того, кинематограф обвиняют в остром дефиците свежих идей и набившей оскомину ностальгии. Справедливо ли это в отношении нового «Курьера» выясняла Диана Чебанова.
2: Изначально «Курьер» — это повесть Карена Шахназарова, которая вышла в свет в 1982 году. Уже по ней автор книги и режиссер снял свой культовый фильм, который сейчас считается главным перестроечным. И вообще своей популярностью кино как-то затмило информацию о том, что Шахназаров еще и писатель. В интервью «Бизнес-ФМ» он рассказал, что лично передал права на экранизацию своей повести продюсерам нового фильма «Курьер». По его словам, это будет другое, современное кино, в процесс создания которого он никак не хочет вмешиваться. Сам, когда снимал своего «Курьера», не следовал полностью своему же тексту. Интерес к повести, кстати, сейчас есть и в театрах, рассказал гендиректор киностудии «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров.
3: Хорошо, пускай делают, я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер», в частности, Панков в театре современной драматургии. По-моему, хороший спектакль. Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь, взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-18 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней, это нормально. Темы, которые не зависят от времени, есть мобильные телефона нет, есть искусственный интеллект, нет. Такие темы, которые, видимо, я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда я писался «Курьер».
4: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером».
3: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие здесь передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится.
2: Режиссер нового «Курьера» Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить свой фильм к 40-летию ленты Шахназарова в 2027 году. Фильм будет сниматься на базе кинокомпании «Кинотека». Илья Ермолов говорит, что сравнивать со старым фильмом его кино неизбежно будут, но это другая картина и о нашем времени. Сценарий тоже другой.
5: Что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять все под копирку просто в сегодняшнем времени, переснять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. У нас все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, тоже на самом деле заставляет поменять оптику. Как вы помните, там это просто было «больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером». А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальный вопрос. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле его тоже интересно на это посмотреть.
2: По словам Ермолова, он ожидал, что хейта в адрес его и его команды будет много. Люди не любят, когда трогают советскую классику. Особенно все, что связано с киношедеврами. Однако берутся за такие сюжеты из прошлого не просто так. Это не кризис сценариев, как можно

0: Нужно было бы подумать о желании себя обезопасить, считает редактор портала film.ru Сергей Ухов.
1: Идей достаточно, достаточно новых интересных сценаристов, достаточно новых историй. Я бы здесь с другой стороны подходил. У нас и в Министерстве культуры, и в государстве вообще, наверное, сейчас существует перекос с разного рода запретами, ограничениями, цензурой. И многие авторы, наверное, просто опасаются с какими-то своими идеями выступать. Предпочитают продюсеры в первую очередь браться за вещи проверенные, истории и сюжеты уже отработавшие. Они опираются специально, я думаю, даже намеренно на советское прошлое, которое у нас не принято ругать. Советское кино нам представляется таким великим, замечательным, каждый год шедевры. И когда речь заходит о том, что давайте снимем заново, экранизируем «Курьера», то это в первую очередь, мне кажется, шаг к тому, чтобы обезопасить себя.
0: Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Актерский состав проекта пока не раскрывается. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, «Бизнес ФМ».
2: Реклама. Коттеджный комплекс бизнес-класса «Усадьба Самоцветы». Левый берег реки Кубань. Современные дома в стиле райта и хай-тек. Рассрочка от надежного аккредитованного застройщика. Подробности в офисе продаж или по телефону 8 800 700 07 93. «Усадьба Самоцветы». Ваш дом у реки.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Аджибадем – это клиника А-класса в Турции, которой доверяют миллионы пациентов. Современные технологии, ведущие врачи и международные стандарты качества. Представительство в Москве, Казани и Грозном. Звоните 8-906-111-19-10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио Бизнес ФМ. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Краснодар 106,8.
8: Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
9: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
8: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. В пятницу после 7 вечера. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
10: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
12: Компании и корпорации.
13: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Аукцион по продаже акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» и других активов группы, обращенных в собственность государства, объявят 8 мая, сообщило Росимущество. Итоги аукциона подведут 18 мая. Речь идет о 67% акций золотодобывающей компании. Совокупная рыночная стоимость активов оценена в 162 миллиарда рублей. Шаг аукциона составит 2% от начальной цены. РЖД хочет передать гостиницы на вокзалах профильному инвестору, сообщили в компании. Перевозчик объявил торги на аренду помещений в 64 городах России. В списке в том числе Москва, Петербург, Калининград и Сочи. Срок аренды по плану составит 5 лет. Инвестор за этот период заплатит РЖД около 1,4 миллиардов рублей.
14: Сделки.
13: International Restaurant Brands получил долю во владельце бренда Rostix. Франчайзи сеть получила 20%, которые могут стоить оценочно 6-8 миллиардов рублей. Как пишет газета «Коммерсант», мажоритарные владельцы могли пойти на сделку для снижения долговой нагрузки. А для франчайзи, который и так управляет более половиной заведений Rostix, это возможность влиять на стратегию развития бренда быстрого питания. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.

0: Москве 14:47.
1: Первое. Поздравляют первых. Сегодня свой юбилей отмечает Владимир Сергеевич Лисин, предприниматель. Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
0: Здравствуйте, в студии Игорь Ломакин. Сегодня 7 мая, вы слушаете Бизнес FM. Главные новости к этому часу. Новолипецкий металлургический комбинат освоил производство уникального вида высокопрочной стали под маркой «Юбилейная». Ее отличает повышенная ответственность и душевность в производстве. Ввиду резкого роста спроса, превышающего возможности предприятия, сталь в открытую продажу не поступит и будет реализована только по своим.
2: В первую портовую компанию поступил запрос от крупнейшего российского сейлера на производство весенней коллекции портов. Основными критериями в запросе указаны широкие порты с карманами. Поскольку аналогичные запросы уже поступали от собрания акционеров первой портовой компании, принято решение официально закрепить ударение на первый слог в слове «порты». Заявка уже направлена в Институт русского языка. А руководителям торговых площадок высланы подарочные экземпляры орфографических словарей.
0: Производитель детского питания «Фрутоняня» запустил новую линейку с расширенной рецептурой, нацеленную на подростковую аудиторию. По результатам исследований, новый продукт уже получил высокую оценку у женской половины респондентов. Не остались без внимания и вкусы мужской аудитории. По данным нашего источника, технологи предприятия начали тестирование пюре и смузи на основе квашеной капустки, соленых огурчиков и селедочки на Бородинском. После выходных обещали рассказать.
1: Новости экономики.
3: Успешно завершился совместный проект молзавода «Румелка Агро» в Иваново и аграриев холдинга. Ранее новаторы компании выделили 3000 гектаров для заготовки сочных кормов на основе клубники, малины, черники, ананаса, персика и манго. Таким способом на предприятии сразу получили ягодно-фруктовые надои для изготовления линейки питьевых йогуртов.
4: Я, das ist fantastisch. Так прокомментировал эту новость известный российский аграрий, тяжело вздохнул и бросил трубку.
1: Спорт.
5: В редакцию радиостанции поступило обращение Министерства иностранных отношений с просьбой при освещении международных соревнований по стрельбе не использовать фразу «российские спортсмены перестреляли хорватов, болгар и поляков». По данным ведомства, товарищи из стран Варшавского договора перед стартом нервничают и испытывают чувство дискомфорта.
1: Погода.
6: В городах Иваново, Липецк, Старый Оскол, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Заринск и Кашин спокойно. В селе Игнатово хорошо.
1: Бизнес FM. Кто надо, услышал.
0: Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль накануне отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11. Доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
7: Высокие цены на нефть держатся 2 месяца, с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
8: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях поставки. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно, ну и соответственно, и размер.

0: меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
1: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
2: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
1: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до 60 долларов за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
3: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
1: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 10 мая. Клуб Алексея Козлова. Алекс Ростоцкий и джаз-бас-театр представит авторский проект, который раскрывает бас-гитару как главный выразительный инструмент, объединяя джазовую импровизацию, элементы театра и продуманную музыкальную форму. Концерт станет исследованием звука, ритма и сценического взаимодействия, где каждая композиция – отдельное художественное высказывание. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Знай меру. Условная банка – единица измерения объема консервированной продукции. Численная величина емкости условной банки составляет 353 кубических сантиметра, а масса нетто принята равной 350 граммам. Именно в условных банках Госкомстат, а также соответствующие министерства и ведомства страны отчитываются в производстве самых разных консервов. Знай меру на Бизнес ФМ. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
5: Витамины нужны организму в небольших количествах для нормального обмена веществ, и обычно он получает их с пищей. Первым выделил витаминный комплекс из рисовых отрубей японец Судзуки в 1910 году. Но публикацию на японском не особо заметили. И 2 года спустя поляк Функ в Лондоне переоткрыл эти органические молекулы, назвав их витаминами. Витальными, то есть жизненными аминами. Всего по теме в разные годы было вручено не менее 10 Нобелевских премий. По иронии судьбы, Судзуки и Функ лауреатами не стали, хотя оба обсуждались комитетом, а Функ точно был номинирован. В виде аптечных препаратов витамины появились в 30-е годы прошлого века и вскоре вошли в моду. Вообще-то люди, которые питаются разнообразно, вряд ли столкнутся с серьезным дефицитом витаминов. Мало доказательств того, что дополнительный прием оказывает какое-либо положительное воздействие на рак или сердечно-сосудистые заболевания. Добавки витамина Е не только не приносят никакой пользы для в целом здоровых людей, но и могут повышать смертность. Метаанализ 2018 года не выявил доказательств того, что потребление витамина D и кальция пожилыми людьми снижает частоту переломов костей. Но некоторая нехватка витаминов доказанно может влиять

0: усталость, проблемы с кожей и даже с неврологией. В клинической практике особо следят за дефицитом витамина В12 в пожилом возрасте при наличии веганства или неврологических симптомов. За витамином D, если мало богатых им продуктов и солнца, и за фолатом при планировании беременности. Он важен для формирования у плода нервной трубки.
1: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: В Москве 14.58, студия Вероника Романова. 8 аэропортов России временно не принимают и не выпускают самолеты из-за ограничений воздушного пространства, сообщает Минтранс. По его данным, сейчас не работает столичный Внуково, аэропорты в Иванове, Калуге, Перми, Сочи, Тамбове, Череповце и Ярославле. Минобороны России объяснила пролет беспилотников в Латвии. В военном ведомстве заявляют, что над территорией Прибалтийской республики пролетали украинские БПЛА. Сегодня ночью в воздушное пространство Латвии вошло несколько дронов, два из них упали, об этом сообщили местные власти. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ограничении 10 годами срока давности по искам о незаконной приватизации. Но норма не будет распространяться на антикоррупционные и противоэкстремистские иски. Законопроект подготовили в Минэкономике. Инициатива закрепляет в статью Гражданского кодекса сроков давности для подачи исков об истребовании приватизированного с нарушениями имущества. Как и по общим правилам, они составляют 3 года с момента выявления нарушения. В то же время срок давности в любом случае ограничат 10 годами со дня, когда имущество выбыло из собственности государства. Эти изменения будут актуальны для уже поданных исков, по которым судебные решения еще не вступили в силу. В Европе запустили первое роботакси. Это разработка хорватского стартапа. Транспортное средство появилось в Загребе. Об этом пишет Bloomberg. Стоимость любой поездки в зоне покрытия роботакси, а это около 90 километров, составляет 2 евро, вне зависимости от длительности. При этом на обычном такси в Загребе поездка обойдется дороже. 2-3 евро за сам вызов и далее около 1,5 евро за каждый километр поездки. Как пишет СМИ, спрос на новый вид транспорта оказался высоким. Сообщается, что в листе ожидания сервиса находится около 4000 человек. В США и Китае такие сервисы работают уже несколько лет. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. За 4 часа над российскими регионами сбили 127 беспилотников. За сутки почти 600. Власти регионов то отменяют, то снова вводят режим беспилотной опасности. А в то же время Дмитрий Песков подтвердил, что объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая, отметив, что никакой реакции Москвы на объявленный Киевом режим тишины не было. Ограничения связи в столице будут только 9 мая, обещает Минцифра. 7 и 8 вводиться ограничения не планируют, но их могут оперативно ввести, если возникнут непосредственные угрозы безопасности. А вот в День Победы в Москве ограничат доступ к отправке СМС и мобильному интернету. Не будут работать даже ресурсы из белых списков. АвтоВАЗ запатентовал дизайн своего нового кроссовера Т-134. Созвучие не случайно. Предполагается, что у пользователя будет возникать ассоциация с легендарным танком Т-34 и советским авиалайнером Ту-134. Речь идет именно о чертежах. Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. С 8 утра по Москве за 4 часа над российскими регионами сбили 127 беспилотников. За сутки почти 600, сообщили в Минобороны. В четверг, по данным Минобороны, ВСУ пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Утром российские военные обнаружили 6 БПЛА в воздушном пространстве Латвии. 5 из них пропали в районе города Резекне. 1 из них вошел в воздушное пространство России, был сбит. Экспертиза обломков показала, что это украинский БПЛА «Лютый». Власти регионов то отменяют, то снова вводят режим беспилотной опасности. В столичном регионе с начала суток уничтожили 33 БПЛА. В Липецке фрагменты дрона упали на территорию Ясли, пострадавших нет.

0: В Белгородской области в результате атаки БПЛА на машину погибла женщина, ранены 2 человека. В Луганске 1 человек погиб после удара по жилому дому. Корпус нейрохирургии пострадал в Перми. Во время атаки дронов там шли операции, они завершились успешно, сообщили власти региона. Также пострадали промпредприятия, административное здание и жилой дом, рассказывает корреспондент российской газеты из Перми Константин Бахарев.
1: Сегодня на Пермский край был совершен очередной налет беспилотников. Первый удар пришелся по промышленному предприятию в Пермском муниципальном округе. Второй удар беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом. Это сравнительно новый дом. Зацепил у него самую макушку, видимо, какой-то причине он снизился. Пострадавших нет в обоих случаях. Все люди эвакуированы, и работники, и жильцы этого дома. Со всеми работают психологи, оказывается, им всякая необходимая помощь. В одном из пригородных поселков упал беспилотник, и там мужчина пострадал в здании каком-то административном. Кроме того, у нас вузы сегодня закрылись. Аэропорт Большое Савино закрыли в 9 часов утра. По всему городу неоднократно включались сирены, предупреждая о налете беспилотников. Все работает нормально, перебоев нет. Интернет мобильный отключен. Объявили на этой неделе, что в Перми будет включено 1500 точек Wi-Fi. Их расположение указано на карте. В связи с этими налетами и отключением мобильного интернета у нас на остановке общественного транспорта ставят приемные передающие радиоантенны, чтобы табло работали, расписание, и чтобы оплата проезда проходила, потому что когда отключается мобильный интернет, то по телефону невозможно считать QR-код, и в связи с этим переходят на радиоканалы наши транспортники.
0: Константин Бахрев, корреспондент российской газеты из Перми. Региональные авиагавани то вводят, то снимают ограничения. Многие рейсы задержаны. В Екатеринбургском аэропорту почти 20, в Сочинском порядка 50. В Калининградском Храброво более 20 рейсов, 3 отменено. А в столичных аэропортах задержано или отменено более 100 рейсов. На данный момент Шереметьево и Домодедово работают штатно. А в аэропорту Внуково ограничения вводились ночью и потом снова утром. Авиакомпании корректируют расписание. Ряд рейсов отменили. Некоторые пассажиры находятся во Внуково уже больше 12 часов, рассказала Бизнес ФМ Ирина. Она провела в аэропорту всю ночь.
2: Питание, воду, ваучеры на еду нам уже предоставили. 700 рублей на каждого человека. Мы приехали в аэропорт в 1:30, вылет должен был быть в 4:30. Нас до сих пор задерживают, вылет постоянно отодвигают. Точной информации о том, когда мы вылетим, нет. Но мы с 7 утра спим на полу на ковриках для йоги, с ребенком ночевали. До утра народ прибывал. Остановились большие очереди в туалете, в курилку очень большие очереди. Было негде сесть. Народ стал садиться на полу, на свои рюкзаки, сумки. Потом стали приносить частями коврики. Кто успел, расхватали и спали на этих ковриках. Мы уже в чистой зоне, ждали возле своего гейта. Потом стали приходить постоянные уведомления по громкой связи, что в связи с тем, что время закрыто, разрешение, но небо закрыто, то все рейсы отложены на неопределенное время.
0: Ирина ждет вылета в аэропорту Внуково. За ночь силы ПВО уничтожили 350 дронов над 21 российским регионом и акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей. В Оржеве, Тверской области повреждены 3 многоквартирных дома. В Воронежской области обломки сбитого дрона повредили инфраструктурный объект. В обоих случаях обошлось без пострадавших. А в нескольких регионах, помимо угрозы ППЛА, вводился режим ракетной опасности. В Чебоксарах после этого отменили очередные занятия в школах и техникумах. А в Самаре на время прекращал работу наземный транспорт. В Брянске после ночной атаки ранения получили 13 человек, повреждено 5 многоквартирных домов и десятки автомобилей. Ночью в Брянске было громко, говорит местная жительница Ольга.
3: Проснулась от громких взрывов над головой. Видимо, над моим домом, тот район города, откуда прилетает, были слышны сильные взрывы. Сбивали, наверное, именно над нами. Пострадали дома в другом районе, диаметрально противоположном, через весь город. До сих пор над Фокинским районом дым. Проехало 3 пожарных расчета. Пока неизвестно, что в нашем районе, но пострадал Бежецкий район, где несколько домов.
0: Ольга из Брянска. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая, отметив, что никакой реакции Москвы на объявленный Киевом режим тишины не было. Российские спецслужбы, по словам Пескова, в преддверии Дня Победы принимают

0: дополнительные меры безопасности на фоне террористических угроз со стороны Украины. Накануне в российском МИДе вслед за Минобороны предупредили, что в случае атаки на Москву во время празднования Дня Победы 9 мая Россия нанесет удар по Киеву и призвали работников международных дипведомств заблаговременно эвакуироваться. Сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова повторила это, отметив, что Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня 5-6 мая. Киев объявил перемирие из-за тяжелого положения на фронте и чтобы перебить инициативу. И Украина сразу сама его и нарушила. Все это кровавый пиар, сказала Захарова. Ограничения связи в столице будут только 9 мая, обещает Минцифры. 7 и 8 мая вводить ограничения не планируется, но их могут оперативно ввести, если возникнет непосредственная угроза безопасности. А вот в День Победы в Москве ограничат доступ к отправке СМС и мобильному интернету. Не будет работать даже ресурсы из белого списка. Москвичам и гостям столицы к 9 мая лучше запастись терпением и наличными деньгами, говорит аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
1: Для бизнеса не стоит планировать какие-то деловые встречи, которые требуют видеосвязи из мест, где нет стационарного интернета либо Wi-Fi, поездок в такси, допустим, в ту же область или из области. Могут возникнуть проблемы и как с вызовом такси через мобильные приложения, так и с навигацией. Что касается обычных пользователей, стоит продумать некие альтернативные варианты использования сервисов, которыми привыкли пользоваться. Допустим, те же самые карты. Я знаю, что в Яндекс.Картах можно загрузить прямо в телефон те или иные карты, которые необходимы, и пользоваться ими без доступа к интернету. По поводу дистанционной оплаты различных финансовых сервисов тоже стоит запастись наличными деньгами, потому что, возможно, не будут работать ни терминалы, ни банковские приложения в телефоне. Есть официальные даже списки Wi-Fi точек общедоступных, есть Wi-Fi в различных общественных заведениях, таких как рестораны и гостиницы. Будут ли они работать 9 мая? Другой вопрос. Все зависит от уровня угрозы и от активности властей в этом плане. Если брать ситуацию обычную, когда ограничивают мобильный интернет, то все возможности подключения к Wi-Fi, как к публичному городскому, так и к Wi-Fi различных заведений коммерческих, они остаются очень даже хороший вариант.
0: Андрей Блинов, аналитик ICT Online.ru. А власти, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, не рассматривают меры поддержки и компенсации для бизнеса в связи с отключением мобильной связи. Накануне об ограничениях в столичном регионе своих клиентов начали предупреждать мобильные операторы и сервисы. Ранее в Дептрансе Москвы подчеркивали, что водителям лучше заранее планировать свой маршрут в период с 8 по 11 мая. Уже с пятницы число авто на дорогах кратно увеличится. За город лучше выезжать до часу дня или после 9 вечера, а возвращаться до полудня 11 мая. АвтоВАЗ запатентовал дизайн своего нового кроссовера Т-134. Созвучие не случайно. Предполагается, что у пользователя будет возникать ассоциация с легендарным танком Т-34 и советским авиалайнером Ту-134. Речь идет именно о чертежах и эскизах. Они появились на сайте Роспатента. Как отмечают автоэксперты, кроссовер, имеющий индекс Т-134, это несостоявшаяся Нива 3, и сейчас модель планируют перенести на российскую компонентную базу. У кроссовера Т-134 был очень тернистый путь, говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
2: Изначально же Нива планировалась совместно на платформе Renault-Nissan. То, что сейчас появилось под именем Dacia Bigster, это модульная платформа, активно предпринималось действие альянса, чтобы Нива получилась, с одной стороны, общая для всех, для бренда Dacia и для бренда Lada. Таким образом пытались сэкономить, и, собственно, там она и появилась, Bigster или новый Duster. Поскольку дорожки разошлись, то остался дизайн, осталась вся инженерия от альянса. Ну и вот эта платформа CMF-BLS – уже готовность этой Нивы была достаточно высокой. Получается, мы у нас сейчас «Искру» сделали тоже на платформе «Альянса». первую очередь за Нивой, потому что сейчас этот проект вроде как должен был переместиться на платформу Версия, ну, то есть на нашу отечественную платформу. Довольно это сложно сделать, потому что это новые разработки, новый неокор. Поэтому сейчас задача стоит, что есть автомобиль практически готовый, есть дизайн уже утвержденный, интересный. Теперь нужно провести импортозамещение, элементную базу подогнать на то, чтобы все компоненты были хотя бы из дружественных стран. Ну, подобие

0: Что произошло с искрой?
1: Водители, которые обсуждают дизайн, говорят, что не могут развидеть Хавейл. Есть ли сходство?
0: Сложно об этом говорить, потому что если говорить про сам Хавейл, то Хавейл тоже вторичен, делают с оглядкой на какие-то известные бренды и так далее. Тут четкие отсылки к Ниве, к дизайну Нивы классической, и видно, в чем эти отсылки, потому что был один концепт, был второй концепт. Мне кажется, говорить, что очень похоже на Хавейл. Давайте вспомним, когда появился Дагуга концепт, который предвестник был Дарго, да, например, с круглыми фарами, когда, собственно, появились первые концепты Нивы. Я думаю, что тут сразу еще не определишься, что было раньше, концепты Хавейла или концепты Нивы.
2: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс», автоэксперт. А новый кроссовер Т-134 в тестовом дизайне показывали Владимиру Путину во время его поездки в Самарскую область в январе 2025 года. Тогда исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев, представляя Путину макет кроссовера, сказал: это следующий кроссовер на платформе «Веста». Он совершенно другого восприятия. Видите, он стилизован во многом по Ниве, имеет такой контур и расположение боковых стоек и проштамповки.
3: Новости экономики. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Радио АВС. Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес ФМ Краснодар. Новости коротко.
4: Эту программу представляет ДМ Авто Север, официальный дилер Теннет. Жители Краснодарского края вновь получают официальное уведомление об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Информацию о введении режима опасности начали распространять с утра. Ранее оперативные службы Кубани и Минобороны России уже отчитывались об отражении массовой атаки дронов в ночные часы. Новое оповещение призывает граждан к повышенной бдительности. Власти рекомендуют во время действия сигнала тревоги находиться в безопасных местах, не приближаться к окнам и следить за сообщениями официальных каналов связи. Сирены из-за беспилотников прозвучали, в частности, в Анапе, в Геленджике и Туапсинском районе. На празднование Дня Победы в России в этом году планируется потратить чуть более 1 миллиарда рублей. Значительная часть этих средств приходится на регионы. По данным анализа портала госзакупок, число крупных региональных заказчиков вошла Кубань, которая выделила на торжественные мероприятия 31 миллион 300 тысяч рублей. Лидером по объему финансирования стал Петербург. Далее следуют Татарстан и Московская область. Среди регионов с существенными расходами также значится Красноярские и Приморские края и Калининградская область. Добавлю, в этом году Парад Победы пройдет в ограниченном формате впервые с 2008 года без участия военной техники и воспитанников Суворовских и Нахимовских училищ. В Краснодаре с 12 по 15 мая пройдут ночные отключения электричества для ремонта сетей. Россети Юг Кубанинерго проведет подготовку к сезону высоких температур. Отключение запланировано с 23 часов до 6 утра на 13, 14 и 15 мая. Под ограничения попадут жилые дома, коммерческие и социальные объекты на десятках улиц, включая 40-летие Победы, Российскую, Московскую, имени Есенина, имени Рахманинова и другие. Энергокомпания опубликовала полный перечень адресов. В Краснодаре сегодня состоится ответный матч финала пути РПЛ Кубка России между Краснодаром и московским «Динамо». Игра начнется в 20:30. Первая встреча в столице закончилась без забитых мячей. 0-0. Главным арбитром назначен Артем Чистяков из «Азова». Выход в суперфинал достанется победителю этой пары. Если основное время закончится в ничью, сразу будет назначена серия пенальти. Дополнительное время играть не будут. Проигравший покинет турнир. А

0: Победитель пары встретится в суперфинале с московским «Спартаком».
1: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26.

0: вкуса.
1: Бизнес FM Краснодар. Главные темы.
2: Краевой суд подтвердил снос коттеджного поселка Буревестник в Ольгинке. Краснодарский краевой суд подтвердил решение о сносе коттеджного поселка Буревестник в Ольгинке. Владельцы 65 участков лишаются недвижимости без компенсации, несмотря на истечение сроков давности и добросовестность приобретения. Подробности у Георгия Натадзе.
3: Как сообщает издание «Коммерсант», краевой суд оставил в силе решение Туапсинского районного суда об изъятии земель и сносе построек в поселке Буревестник. По утверждению прокуратуры, участки были незаконно переведены в жилую зону и проданы. Среди ответчиков оказалась семья скандально известной экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Несмотря на то, что сделки прошли более 10 лет назад, а Росреестр зарегистрировал права на коттеджи, надзорное ведомство настаивает на своем. Местные жители уверены, что причины всему стала многолетняя тяжба, связанная с соседним санаторием. Об этом в разговоре с Бизнес FM Краснодар рассказал собственник жилья в Буревестнике Андрей Голондарев.
4: Еще в 2020 году возник спор с расположенным поблизости санаторием «Зеленая долина». Спор возник по поводу запрета на проход по подземному пешеходному переходу к морской линии. Если ранее на протяжении 15 лет жители кооператива беспрепятственно ходили по подземному переходу, равно как и посетители санатория «Зеленая долина», то в 2020 году вновь назначенный директор санатория запретил проход нашим жителям. Районный суд Туапсинский стал на нашу сторону, но впоследствии краевой суд это решение отменил. В 2024 году судилась администрация Новомихайловского городского поселения и вот этого санатория «Зеленая долина». Суд первой инстанции и второй вынес решение в пользу администрации Новомихайловки. И вот после этого, когда это решение 28 февраля 2024 года вступило в силу, буквально через неделю у нас начались очень серьезные неприятности, связанные с подачей исков в суд. Сначала иск подала администрация Туапсинского района о сносе их коттеджей. А через 4 месяца, в июле 2024 года, уже подала иск Туапсинская межрайонная прокуратура о сносе всех строений в нашем кооперативе, это порядка 60 строений капитальных, и изъятии всех земельных участков. Мы считаем, что эти действия незаконные, возражали как могли, но, к сожалению, Туапсинский районный суд нас не услышал, а вчера нас не услышал и краевой суд.
3: Как установил суд, изначально участки выбыли из государственной собственности незаконно. Распоряжаться ими вправе только край, а не муниципалитет. При этом деньги за землю в 2007 году поступили на счет Департамента имущественных отношений Краснодарского края. Однако прокуратура заявила о неосведомленности краевых властей, и этот довод был принят. Более того, судья Вороненко единолично фактически отменил решение 4 судей этого же суда, легализовавших постройки ранее, и возложил на граждан обязанность снести коттедж за свой счет. Еще один житель коттеджного поселка Буревестник Олег Честных рассказал о разбирательстве с соседним санаторием.
5: Участок мы приобрели в 2011 году. Перед этим мы проверили не просто документы, мы провели целое расследование. Как были выделены эти участки? Мы проверили все. То есть заказали кадастровые выписки. Предыдущий собственник показал нам документы, как выделялась земля. Все документы были заверены живыми печатями. Были предоставлены нам расчеты администрации по стоимости земли. И он показал, что он оплатил эти суммы в администрацию. Никаких претензий к нам ни со стороны администрации, ни с прокурорских работников не было. До первых скандалов с санаторием «Зеленая долина». Они нам перекрыли подземный переход. Мы написали жалобу. Прокуратура встала на нашу сторону вместе с администрацией. «Зеленая долина» воспрепятствовала всему этому. Заварили нам калитку, проход по тоннелю. «Зеленая долина» опустилась из-за того, что своих сотрудников заставляли писать жалобы, что у нас неправильно стоят мусорные баки. Приехали, претензию предъявили, что у нас неправильный въезд. Всяческие службы начали приходить. Затем мы начали побеждать, потому что на нашу сторону стала прокуратура и администрация. Потом, по моему разумению, руководство

0: Зеленой долины. Решили этот вопрос Генеральная прокуратура, и прокуратура наша краевая переобулась и заставила администрацию забрать сервитуты, те, которые уже вступили в силу.
1: Напомню, что ранее в Архызе прошло похожее дело. Армавирский городской суд обратил в доход государства 25 земельных участков и объекты недвижимости в поселке Архыз, признав их коррупционно нажитыми. Бывшие глава и замглавы архызского сельского поселения подделали документы на государственные 6 гектаров в предгорьях Кавказа, после чего участки неоднократно перепродавались по фиктивным сделкам. Теперь, по всей видимости, настала очередь поселка Буревестник, жители которого готовы дойти до Верховного суда, чтобы отстоять свое право на землю. Георгий Натадзе, Бизнес FM, Краснодар.
2: Первые поздравляют первых на Бизнес FM.
3: На этой неделе свой день рождения отмечают Алексей Богодистов, глава города-курорта Геленджик, Евгений Чупров, начальник управления региональной безопасности администрации Краснодарского края, Сергей Ганжа, глава Брюховецкого района, Роман Бублик, глава Ейского района, Антон Толстопятов, депутат законодательного собрания Краснодарского края, Андрей Кравченко, глава города-героя Новороссийск, Ирина Силантьева, главный редактор информагентства «Движение РУ», Сергей Голобородько, глава Кореновского района.
2: Первые поздравляют первых на Бизнес FM. Реклама.
4: Аджибадем – это клиника А-класса в Турции, которой доверяют миллионы пациентов. Современные технологии, ведущие врачи и международные стандарты качества. Представительство в Москве, Казани и Грозном. Звоните 8-906-111-19-10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио Бизнес FM. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
6: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Для слушателей старше 12 лет.
7: Земли, а также задуматься о том, что от своей истинной природы, как бы далеко мы ни убежали, спрятаться невозможно. Полина Федосеева, Бизнес FM.
6: Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: Что мотивирует людей к переходу на новое место сейчас, когда вокруг нестабильность и неопределенность? Казалось бы, всегда есть риск не прижиться в новой компании. И вообще, в самолете, когда объявляют зону турбулентности, мы всегда пристегиваемся и не ходим по салону, правильно? Если развивать эту метафору, человек должен вроде как держаться за свое место. Но каждый день на собеседование приходят соискатели и рассказывают свои истории. Давайте обсудим, что мотивирует соискателей менять работу, какие у них веские причины для перехода в текущих реалиях рынка. Например, объединились две компании, в одной из которых уровень всех бизнес-процессов был продвинутый, а в другой намного хуже. Несмотря на рыночную нестабильность, мотивация к переходу топ-менеджера звучит так. За последние 2 года я все строил и выстроил, а теперь начинай все сначала. И вот к этому я не готов. Другой пример – даунгрейд в связи с реорганизацией компании. Это, конечно, неприятно, и хотя зарплату еще не изменили, но должность все-таки понизили, поэтому потеряли сотрудника. И вот, переживая за свою карьеру, человек уже уходит из компании, в которой провел последние 12 лет. Выгорание в текущих реалиях рынка – это еще одна причина сделать паузу в карьере. А сейчас темп работы вообще – год за два. Способность работать в таком стрессовом режиме, конечно, окупается достижениями и, как следствие, бонусами за хорошую работу. Но потом наступает опустошение. Искать работу в таком состоянии – не лучшая идея. Надо как минимум восстановиться. Поэтому после неоднократно произнесенных где-то в курилке слов про невыносимо и так жить невозможно, хорошие сотрудники уходят, даже не подыскивая альтернативных вариантов на рынке труда. Отдыхают. Тут у многих возникает вопрос, не забудут ли обо мне, если я полгода вообще не буду ходить на интервью и просто побуду дома? Ответ такой. Зависит от предыдущего опыта работы. Если у вас нет резких переходов, стаж работы продолжительный на последнем месте и репутация в порядке, то перерыв не навредит. А вот если опыт рваный, как говорится, 3 месяца там, полгода здесь, то лучше не откладывать трудоустройство.
6: Карьера на Бизнес FM.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77 8107.

0: 49. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 15:28, студия Вероника Романова. Средства ПВО сбили еще 8 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Это сообщил мэр города Сергей Собянин. Всего с начала суток в столичном регионе уничтожили 41 БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. МВД могут передать часть полномочий Минтруда в сфере регулирования трудовой миграции. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Речь о законопроекте об утверждении перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, и трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов. По словам Володина, в 2025 году список профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение ВНЖ, в упрощенном порядке был существенно сокращен с 200 специальностей до 29. Среди них инженеры, слесари, сварщики. При этом, по мнению Володина, сейчас накопилось немало проблем с трудовой миграцией за отсутствие системного подхода. Он считает, что наделение МВД полномочиями в этой области позволит усилить госконтроль. В Екатеринбурге арестовали историка Олега Новоселова по делу о склонении или вербовке к содействию террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Подробностей нет. Олег Новоселов – историк-исследователь, специализируется на изучении политических репрессий сталинского периода на Урале, сотрудничал с местным отделением мемориала. Организация признана в России экстремистской и запрещена. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Финансовые маркетплейсы обвинили Яндекс в создании условий для недобросовестной конкуренции и пожаловались на это в Федеральную антимонопольную службу. Суть претензий якобы в том, что пользователи перестали заниматься осознанным выбором. Так что и кого не устраивает? Инфекция серьезная, но паника вокруг нее гораздо опаснее, чем она сама. Так эксперт комментирует информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных в мировых СМИ. Так какая опасность больше? Итальянская банковская группа UniCredit намерена разделить российский бизнес на две части, сообщают СМИ. Платежное подразделение останется под полным контролем банка. Остальные активы планируются продать покупателю из Объединенных Арабских Эмиратов. А что это значит для отечественного банковского сектора и клиентов? Эти и другие темы в эфире Business FM. Финансовые маркетплейсы обвинили Яндекс в создании условий для недобросовестной конкуренции и пожаловались на это в Федеральную антимонопольную службу. В ассоциации финмаркетплейсов заявляют, что Яндекс поменял функцию показа результатов своей поисковой выдачи. Теперь вместо того, чтобы переходить на конкретные сайты, пользователю доступен интерактивный виджет. Это окошко собирает всю основную информацию о разных ресурсах и показывает краткую выжимку. А так пользователь сразу видит, где банковские и финансовые услуги выгоднее и не занимается осознанным выбором. В ассоциации финансовых маркетплейсов входят Банкиру, Сравниру, Финуслуги, открытый финансовый маркетплейс и другие участники рынка. В Яндексе заявили Business FM, что не понимают, в чем суть претензий.
4: Мы не получали жалобы и не знакомы с ее содержанием. Обогащенные ответы в поиске построены по прозрачным правилам и доступны всем партнерам, включая финансовые платформы. Принципы их работы не менялись.
3: Тем не менее, Ассоциация финансовых маркетплейсов считает, что механизм выдачи результатов у Яндекса фактически копирует функционал финансовых маркетплейсов и приводит к перетоку значительной части пользовательского трафика. Деятельность оператора финансовой платформы, по ее мнению, должна регулироваться Центробанком и осуществляться на отдельной специализированной площадке, а не внутри поисковой выдачи. О том, где проходит грань между удобством для пользователя и нарушением честной конкуренции, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
5: Почему действия Яндекса могут быть признаны нарушением? Прежде всего, Яндекс является монополистом на рынке поиска. Соответственно, Яндекс обязан не создавать дискриминирующие условия.

0: для иных организаций, в том числе вот вышеназванных финансовых маркетплейсов. Основная претензия заявителей в этом заключается, что Яндекс использует свое доминирующее положение на рынке поиска, чтобы продвигать собственный сервис или сервисы партнеров. Подобный случай был в 2021 году. Тогда ФАС выдала Яндексу предупреждение, признав, что компания нарушает антимонопольное законодательство, предоставляя преимущество своим собственным сервисам. Это Яндекс.Маркет, Кинопоиск и так далее. Через те же самые интерактивные виджеты. Яндекс данную позицию не разделяет и не поддерживает, потому что, если говорить по прецеденту 2021 года, Яндекс утверждал, что это так называемые обогащенные ответы, мировая практика, доступная всем партнерам и улучшающая поиск. Человек вбивает в поисковик какой-то запрос, и ему выдается некий развернутый ответ, который удобен для потребителя. Чем закончится это разбирательство, пока не ясно, с учетом правовой позиции, которая была выражена в Федеральной антимонопольной службе в 2021 году, возможно, что в отношении Яндекса также будет выдано предупреждение, может быть расценено как дискриминация услуг указанных финансовых маркетплейсов.
1: Константин Заутренников, владелец юридической компании «Заутренников и партнеры». По данным Brand Analytics, за последний год новостные ресурсы лишились примерно 38% органического трафика из-за появления в поиске Яндекса и Google функции так называемых нейроответов. Это когда нейросеть сама собирает данные с ресурсов и показывает их пользователю в виде готового ответа. В результате около 60% поисковых сессий обходится без переходов на сайты. Инфекция серьезная, но паника вокруг нее гораздо опаснее, чем она сама. Так эксперты комментируют информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных в мировых СМИ. Рекордную вспышку хантавируса зафиксировали в Аргентине, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав страны. Уже подтвердили 101 случай с июня 2025 года. Это самый высокий уровень за последние десятилетия. Параллельно с этим кризис развернулся в Атлантическом океане на борту круизного лайнера Кондиуса, следовавшего из Аргентины в Европу через Антарктиду и острова Южной Атлантики. Три пассажира скончались, еще несколько человек госпитализированы. Испания согласилась принять судно на Тенерифе. Как пишет газета «Индепендент», решение вызвало протесты местного населения. «Я подумал, почему мы? Неопределенность ситуации пугает всех. Это вызывает воспоминания о пандемии COVID-19. Тогда в больнице мы пережили ужасное время», рассказал изданию «Медбрат. Местная реанимация». В мировых СМИ панические заголовки, что 23 пассажира лайнера высадились в конце апреля и вернулись домой в разные страны мира. У одного из вернувшихся домой пассажиров был подтвержден хантавирус. Об информационной волне вокруг этой инфекции рассуждает медицинский блогер, врач-токсиколог Алексей Вдовозов.
2: Информационная волна вокруг этого события гораздо опаснее, чем сама инфекция. Действительно, сейчас ведется эпидрасследование. Действительно, часть пассажиров разъехалась по свету, по разным странам. Насколько я знаю, в составе экипажа есть один россиянин и так далее. С одной стороны, проблема глобальная, с другой стороны, она находится под контролем. И, к огромному счастью для нас, хантавирусы не передаются воздушно-капельным путем, в отличие от того же ковида. Ситуация принципиально иная. Здесь можно сказать, что СМИ, может быть, даже соскучились по таким поводам информационным, потому что сейчас совершенно другая повестка на первом плане. Пока что мы на сегодня четкую информацию выдать на гора не можем. За счет этого и существуют спекуляции, существуют истерики и прочие вещи, потому что мы, например, пока что не можем сказать, как именно распространялась инфекция внутри. Для этого варианта Андес, для него действительно возможен путь передачи от человека к человеку, он описан, он очень редкий, тем не менее он существует. Не воздушно-капельным. Может быть, это некие переносчики. Для хантавирусов нужны переносчики. В наших широтах это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которая, например, или в Саратовской, или в Самарской области, в Поволжье, довольно распространена, и там мыши. И, например, для того, чтобы заболеть, достаточно на дачу приехать, например, после длительного перерыва, и вдохнуть пыль. Более чем достаточно, почки потом никогда не будут такими, как до этой болезни. Это очень тяжелое состояние. Много известных людей, к сожалению, от нее погибло, в том числе обычных жителей нашей страны. А это инфекция серьезная, как все хантавирус. Но паника гораздо более опасна, чем сама ситуация.
1: Врач-токсиколог Алексей Водовозов. Во Всемирной организации здравоохранения призвали не сравнивать происходящее с началом пандемии COVID-19. Там заявили, что на данном этапе общий

0: Риск для здоровья населения остается низким. Тем не менее, власти начали отслеживание контактов заразившихся. Юникредит договорился о продаже части российского бизнеса частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. Итальянская банковская группа Юникредит, как пишет Рейтер, намерена разделить российский бизнес на две части. Платежное подразделение останется под полным контролем банка, остальные активы планируется продать покупателю из ОАЭ. Уточняется, что покупатель, хорошо себя зарекомендовавший частный инвестор, имеющий давние связи с местным деловым сообществом. А стоимость сделки не раскрывается, но если ее согласуют, закрыть ее должны в первой половине 2027 года. Дивидендная политика и программа обратного выкупа акций по заявлению Юникредит не изменяется. Правда, после сделки там ожидают удара по доходам в размере около 3 миллиардов евро. О сделке говорит гендиректор компании FinHelp Павел Вишаев.
1: Данная сделка очень интересна с точки зрения финансового здравого смысла, и к ней есть много вопросов, потому что это не в чистом виде продажа, это все же размен. Юникредит оставляет себе самое ценное в России – платежную инфраструктуру для расчетов в валюте с несанкционными клиентами. Этот бизнес почти не требует капитала и стабильно зарабатывает. Дает самую тяжелую часть – кредитный портфель, балансовые активы, все, что давит на группу и держит ее под регуляторика Европейского центрального банка. Для Юникредит эта сделка не про деньги, а про избавление от головной боли. По их собственным цифрам, удар по прибыли порядка 3 миллиардов евро. Но физической потери и оттока денег практически нет. Это бумажные финансовые манипуляции за счет переоценки валютных резервов. Они заявляют, что дивидендов это не коснется. К покупателю тоже очень много вопросов. Частный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов. По сути, банк с генеральной лицензией из европейского контура уходит в дружескую нам юрисдикцию. Это дает гибкость, и это дает возможность продолжить работать и зарабатывать в России. Сумма же сделки может быть очень небольшой и нерыночной, потому что по российским жестким правилам иностранцы обязаны дать дисконт не меньше 60% и заплатить в бюджет 35% от рыночной стоимости. Поэтому какой бы ни была оценка актива, продавцу остается в лучшем случае треть от справедливой цены. Реальная же сумма, которую может получить Юникредит, это десятки или сотни миллионов евро, никак не миллиарды.
0: Гендиректор компании FinHelp Павел Вишаев. Никаких решений по вопросу продажи российского бизнеса итальянского Юникредит пока не выносил, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что при решении такого рода вопросов принимается во внимание целый ряд аспектов, но когда поступит соответствующее обращение, Кремль его рассмотрит. Надзорные органы бросили взор на крыши Петербурга. Прокуратура Центрального района города потребовала заблокировать сайты с экскурсиями по крышам. Речь о ресурсах, где размещены фотографии и сведения об организации незаконных прогулок по крышам квартирных жилых домов. Ведомство считает, размещение подобной информации подпадает под уголовную статью оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Насколько остро стоит проблема руфинга для Петербурга и как власти борются с ней уже не первый год, рассказывает петербургский адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Макаров и партнера» Дмитрий Макаров.
2: Действия прокуратуры вызваны в первую очередь не частными случаями проникновения на крыши, а желанием ограничить распространение информации о систематическом руферстве. Часто встречаются в центре города предложения для туристов, экскурсии по крышам, когда туристы, не будучи подготовленными, не имея никаких инструктажей, не имея навыков удержаться на скользких и необорудованных поверхностях, идут на эти крыши в надежде получить дополнительные эмоции. За последние годы мы слышали и приговоры за незаконное предпринимательство, как это было в 2024 году, и за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Правительство города еще в 2023 году ввело обязательную аттестацию гидов, и в перечень видов деятельности для этих самых гидов не входили организация прогулок или экскурсий по крышам. Вот после этого

0: как раз и появились и стали возможными вот эти обвинения. Я не думаю, что есть иллюзии, что с этим явлением можно бороться, запрещая размещение информации на неких определенных сайтах. Мы понимаем прекрасно, что эту информацию просто так в интернете не остановить. Существуют другие способы ее передачи. Это всякие мессенджеры, это всякие закрытые группы, это социальные сети. Попытки заблокировать размещение этой информации для неопределенного круга лиц – это обязанность прокуратуры.
1: Дмитрий Макаров, управляющий партнер адвокатского бюро «Макаров и партнеры». А власти города подчеркивают, большинство таких экскурсий проводится в обход официальных реестров и без согласования с ТСЖ или управляющими компаниями. В исковых заявлениях прокуратура указывает на необходимость признания информации на сайтах, запрещенной к распространению, что позволит Роскомнадзору внести данные адреса в соответствующий реестр для последующей блокировки операторами связи.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 12 и 13 мая. Театр «Практика». Мокюментари драма «Остановка». Успешный бизнесмен Виктор Волков останавливает свой БМВ возле трамвайной остановки, выходит из машины и садится на скамейку. Что, если эта остановка означает встречу с правдой? Какова будет ее цена? В ролях Дарья Калмыкова, Сергей Громов, Антон Феоктистов, Анна Бегунова и Софья Каштанова. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+. Валюты. Валюты. Тала стала официальной валютой независимого государства Самоа в 1967-м, заменив местные и новозеландские фунты, которые ходили в стране до этого. Название основных и разменных денег республики Тала и Сена – это на самом деле самоанские варианты произношения доллара и цента. Тала в несколько раз дешевле американской валюты. Валюты. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
3: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: Аукцион по продаже акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» и других активов группы, обращенных в собственность государства, объявят 8 мая, сообщило Росимущество. Итоги аукциона подведут 18 мая. Речь идет о 67% акций золотодобывающей компании. Совокупная рыночная стоимость активов оценена в 162 миллиарда рублей. Шаг аукциона составит 2% от начальной цены. РЖД хочет передать гостиницы на вокзалах профильному инвестору, сообщили в компании. Перевозчик объявил торги на аренду помещений в 64 городах России. В списке в том числе Москва, Петербург, Калининград и Сочи. Срок аренды по плану составит 5 лет. Инвестор за этот период заплатит РЖД около 1,4 миллиардов рублей.
4: Сделки.
3: International Restaurant Brands получил долю во владельце бренда Rostix. Франчайзи-сеть получила 20%, которые могут стоить оценочно 6-8 миллиардов рублей. Как пишет газета «Коммерсант», мажоритарные владельцы могли пойти на сделку для снижения долговой нагрузки. А для франчайзи, который и так управляет более половиной заведений Rostix, это возможность влиять на стратегию развития бренда быстрого питания. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. В России снимут новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова и в память о его одноименной культовой картине 1986 года. Новый фильм сразу окрестили киноадаптацией, даже ремейком, что вызвало волну критики из области «Не трогайте классику». Кроме того, кинематограф обвиняют в остром дефиците свежих идей и набившей оскомину ностальгии. Справедливо ли это в отношении нового «Курьера», выясняла Диана Чебанова.
4: Изначально «Курьер» — это повесть Карена Шахназарова, которая вышла в свет в 1982 году. Уже по ней автор книги и режиссер

0: снял свой культовый фильм, который сейчас считается главным перестроечным. И вообще своей популярностью кино как-то затмило информацию о том, что Шахназаров еще и писатель. В интервью Business FM он рассказал, что лично передал права на экранизацию своей повести продюсерам нового фильма «Курьер». По его словам, это будет другое, современное кино, в процесс создания которого он никак не хочет вмешиваться. Сам, когда снимал своего «Курьера», не следовал полностью своему же тексту. Интерес к повести, кстати, сейчас есть и в театрах, рассказал гендиректор киностудии «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров.
1: Хорошо, пускай делают, я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер», в частности, Панков в театре современной драматургии. По-моему, хороший спектакль. Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь, взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней, это нормально. Темы, которые не зависят от времени, есть мобильные телефона нет, есть искусственный интеллект, нет. Такие темы, которые, видимо, я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда я писался «Курьер».
2: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером»?
1: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие здесь передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится.
0: Режиссер нового «Курьера» Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить свой фильм к 40-летию ленты Шахназарова в 2027 году. Фильм будет сниматься на базе кинокомпании «Кинотека». Илья Ермолов говорит, что сравнивать со старым фильмом его кино неизбежно будут, но это другая картина и о нашем времени. Сценарий тоже другой.
3: Что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять все под копирку просто в сегодняшнем времени, переснять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. У нас все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, тоже, на самом деле, заставляет поменять оптику. А как вы помните, там запрос-то было: больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером. А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальный вопрос. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле вот тоже интересно на это посмотреть.
0: По словам Ермолова, он ожидал, что хейта в адрес его и его команды будет много. Люди не любят, когда трогают советскую классику, особенно все, что связано с киношедеврами. Однако берутся за такие сюжеты из прошлого не просто так. Это не кризис сценариев, как можно было бы подумать, а желание себя обезопасить, считает редактор портала film.ru Сергей Ухов.
4: Идей достаточно, достаточно новых интересных сценаристов, достаточно новых историй. Я бы здесь с другой стороны подходил. У нас и в Министерстве культуры, и в государстве вообще, наверное, сейчас существует перекос с разного рода запретами, ограничениями, цензурой. И многие авторы, наверное, просто опасаются с какими-то своими идеями выступать. Предпочитают продюсеры в первую очередь браться за вещи проверенные, истории и сюжеты уже отработавшие. Они опираются специально, я думаю, даже намеренно на советское прошлое, которое у нас не принято ругать. Советское кино нам представляется таким великим, замечательным, каждый год шедевры. И когда речь заходит о том, что давайте снимем заново, экранизируем «Курьера», то это в первую очередь, мне кажется, шаг к тому, чтобы обезопасить себя.
0: Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Актерский состав проекта пока не раскрывается. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: В Сингапуре ввели телесные наказания для школьников за буллинг, то есть травлю. В новых правилах Министерства образования страны это названо крайней мерой. Наказание палкой вводится только в отношении мальчиков в возрасте от 9 лет. Осуществлять меры будут уполномоченные учителя с учетом зрелости учеников и только с одобрения директора. В отношении девочек-нарушительниц запрета на буллинг вводят альтернативные меры. Отстранение от занятий, изменение оценки поведения или ее могут оставить в школе после уроков. Женщин в Сингапуре запрещено наказывать палками. А вообще эта мера очень распространена в стране, каким бы необычным это ни казалось, говорит

0: директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
1: В Сингапуре вообще многие законы могут показаться странными для людей, которые не знакомы изнутри Сингапуром, но здесь есть и дань традиции, в том числе и колониальным. В Сингапуре действительно за многие виды преступлений, в том числе административных преступлений, полагаются удары палками. Тоже досталось от колониального британского прошлого. Не более 24 ударов. Они наносятся только мужчинам до 50 лет. Доказывать женщин ударами палок запрещено, но в данном случае как раз речь идет о том, что можно давать не более 3 ударов палкой. Палка – это обычно бамбуковая трость длиной чуть более метра и шириной чуть менее 1,5 сантиметра. В общем, это здесь даже не столько болезненное наказание, сколько воспитательная такая унизительная функция. Но есть действительно в Сингапуре целый ряд наказаний, которые могут показаться, ну, как минимум, необычными. Есть запреты на то, чтобы кормить голубей вплоть до тюремного заключения. В Сингапуре запрещено продавать жвачку, выбрасывать жвачку.
2: Ну и получается, школьная система образования тоже решила применить такие методы, да?
1: Ну, это скорее продолжение общей системы, хотя даже в самом Сингапуре, если посмотреть на то, как обсуждался этот закон, это считается вообще телесные наказания в школе, а там не просто нецивилизованные вещи, а они просто неэффективны. Многие вообще сомневаются, будет ли это применено в реальности.
0: Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В ЮНИСЕФ и ВОЗ выступили против телесных наказаний детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью. По оценкам ВОЗ, от них ежегодно страдают в мире около 1,2 миллиарда детей. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, вызвавших общественный резонанс в прошлом году.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем телефона традиционно принято считать американца Александра Белла, который запатентовал свое устройство для передачи вокальных звуков в 1876 году. Но надо сказать, что идея о коммуникациях на расстоянии с помощью электричества в середине 19-го столетия буквально витали в воздухе. И похожие аппараты до и после Белла десятками пытались зарегистрировать изобретатели в разных странах. Да и сам ученый вообще-то занимался модернизацией телеграфа, но в ходе очередных испытаний Белл услышал эхо из телеграфного приемника, и его осенило новой идеей. Получившийся аппарат современники прозвали «виселицей» за схожий внешний вид. У него не было звонка, который уже позже внес в конструкцию помощник Белла Томас Джон Ватсон. Спустя годы телефон Белла, благодаря значимости изобретения, назовут самым дорогим патентом в истории. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Тест-драйв с Еленой Лисовской.
4: Я продолжаю рассказ о новинках пекинской автомобильной выставки, прошедшей в конце апреля. Volkswagen продолжает развивать в Китае линейку электрических автомобилей ID совместно с китайским концерном XPeng. Кроссовер Aura T6 с шестиместным салоном стоял на стенде с глухо тонированными стеклами. Видимо, интерьер пока финально не утвержден. Нет ясности и с силовыми установками, хотя понятно, что все версии будут электрическими. Но меня даже больше, чем новинка на стенде, впечатлил кроссовер Unix 08 из той же серии ID, который я в дальнейшем увидела уже в городе в автосалоне. Яркий стремительный силуэт, тонкая диодная оптика, длина ровно 5 метров и колесная база чуть более 3. Салон классический китайский, ни единой кнопки. Две версии – только задний мотор и два электромотора. В Китае топовый Unix 08 стоит порядка 3 миллионов рублей. На стенде был представлен Unix 09 – обтекаемый седан из этой же серии, который получит ту же электрическую начинку, что и Unix 08. Зрители очень просили меня показать что-нибудь новенькое из Hyundai, но, увы, ничего интересного для импорта на наш рынок не было совсем. Космический концепт прошлого года Venus, внешне напоминающий старые Lamborghini, превратился в серийный Hyundai Ioniq 5, созданный специально для Китая. Машина очень футуристическая, но это исключительный электромобиль, поэтому у нас он будет очень дорогим и невостребованным.
3: Тест-драйв на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.

0: Коротко.
1: В Москве 15:58, в студии Вероника Романова. Средства ПВО сбили еще 8 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Это сообщил мэр города Сергей Собянин. Всего с начала суток в столичном регионе уничтожили 41 БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Выдачи ипотеки в апреле этого года увеличились на 11% по сравнению с мартом. Всего россияне оформили жилищных кредитов на сумму более чем 255 миллиардов рублей. Это данные компании «Домклик». Годовой прирост выдач составил около 38%. При этом он отмечен во всех категориях жилья. Наибольший рост к марту зафиксирован в сегменте загородного жилья. Выдачи на индивидуальное жилищное строительство прибавили 39% и составили более 16,5 миллиардов рублей. На готовые загородные дома 20%, а общая сумма приблизилась к 29 миллиардам. Спрос на готовое жилье вырос на 12,1% к марту до более чем 70 миллиардов рублей. Прирост кредитования на новостройки составил 5% с объемом выдач 131,5 миллиардов рублей. Первичный рынок продолжает пользоваться наибольшим спросом, но структура спроса продолжает понемногу смещаться в сторону готового и загородного жилья. МВД могут передать часть полномочий Минтруда в сфере регулирования трудовой миграции. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Речь в законопроекте идет об утверждении перечня профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, и трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов. По словам Володина, в 2025 году перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение ВНЖ в упрощенном порядке, был существенно сокращен с 200 специальностей до 29. Среди них остались инженеры, слесари, сварщики и другие. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. На 4 часа над российскими регионами сбили 127 беспилотников. За сутки почти 600. Власти регионов то отменяют, то снова вводят режим беспилотной опасности. А в то же время Дмитрий Песков подтвердил, что объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая. Ограничения связи в столице будут только 9 мая, обещает Минцифра. 7 и 8 числа вводиться ограничения не планируют, но их могут оперативно ввести, если возникнут непосредственные угрозы безопасности. АвтоВАЗ запатентовал дизайн своего нового кроссовера Т-134. Созвучие не случайно. Предполагается, что у пользователя будет возникать ассоциация и с легендарным танком Т-34, и с советским авиалайнером Ту-134. Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. С 8 утра по Москве за 4 часа над российскими регионами сбили 127 беспилотников. За сутки почти 600, сообщили в Минобороны. В четверг, по данным Минобороны, ВСУ пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Утром российские военные обнаружили 6 БПЛА в воздушном пространстве Латвии. 5 из них пропали в районе города Резенке. Один из них вошел в воздушное пространство России и был сбит. Экспертиза обломков показала, что это украинский БПЛА «Лютый». Власти регионов то отменяют, то снова вводят режим беспилотной опасности. В столичном регионе с начала суток уничтожили 41 БПЛА. В Липецке фрагменты дрона упали на территорию яслей, пострадавших нет. В Белгородской области в результате атаки БПЛА на машину погибла женщина, ранены 2 человека. В Луганске один человек погиб после удара по жилому дому. Корпус нейрохирургии пострадала в Перми. А во время атаки дронов там шли операции. Они завершились успешно, сообщили власти региона. Также пострадали промпредприятия, административные здания и жилой дом, рассказывает корреспондент российской газеты из Перми Константин Бахарев.
3: Сегодня на Пермский край был совершен очередной налет беспилотников. Первый удар пришелся по промышленному предприятию в Пермском муниципальном округе. Второй удар беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом. Это сравнительно новый дом. Зацепил у него самую макушку, видимо, какой-то причине он снизился. Пострадавших нет в обоих случаях. Все люди эвакуированы, и работники, и жильцы этого дома. Со всеми работают психологи, оказывается, им всякая необходимая помощь. В одном из пригородных поселков упал беспилотник, и там мужчина пострадал в здании каком-то административном. Кроме того,

0: У нас вузы сегодня закрылись. Аэропорт Большое Савино закрыли в 9 часов утра. По всему городу неоднократно включались сирены, предупреждая о налете беспилотников. Все работает нормально, перебоев нет. Интернет мобильный отключен. Объявили на этой неделе, что в Перми будет включено 1500 точек Wi-Fi. Их расположение указано на карте. В связи с этими налетами и отключениями мобильного интернета у нас на остановке общественного транспорта ставят приемные передающие радиоантенны, чтобы табло работали, расписание, и чтобы оплата проезда проходила, потому что когда отключается мобильный интернет, то по телефону невозможно считать QR-код, и с этим переходят на радиоканалы наши транспортники.
1: Константин Бахрев, корреспондент «Российской газеты» в Перми. Из сообщения мэра Москвы Сергея Собянина следует, что уничтожено 43 беспилотника, летевших на столицу. В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов. На данный момент Шереметьево и Домодедово работают штатно, а в аэропорту Внуково ограничения вводились ночью, потом снова утром. Авиакомпании корректируют расписание, ряд рейсов отменили. Некоторые пассажиры находятся во Внукове уже больше 12 часов, рассказала «Бизнес-ФМ» Ирина. Она провела в аэропорту всю ночь.
2: Питание, воду, ваучеры на еду нам уже предоставили. 700 рублей на каждого человека. Мы приехали в аэропорт в 1:30, вылет должен был быть в 4:30. Нас до сих пор задерживают, вылет постоянно отодвигают. Точной информации о том, когда мы вылетим, нет. Но мы с 7 утра спим на полу на ковриках для йоги, с ребенком ночевали. До утра народ прибывал. Остановились большие очереди в туалете, в курилку очень большие очереди. Было негде сесть. Народ стал садиться на полу, на свои рюкзаки, сумки. Потом стали приносить частями коврики. Кто успел, расхватали и спали на этих ковриках. Мы уже в чистой зоне, ждали возле своего гейта. Потом стали приходить постоянные уведомления по громкой связи, что в связи с тем, что время закрыто, разрешение, но небо закрыто, то все рейсы отложены на неопределенное время.
1: Ирина пытается вылететь из Внуково. За ночь силы ПВО уничтожили 350 дронов над 21 российским регионом и акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей. В Оржеве, Тверской области повреждены 3 многоквартирных дома. В Воронежской области обломки сбитого дрона повредили инфраструктурный объект. В обоих случаях обошлось без пострадавших. А в нескольких регионах, помимо угрозы ППЛА, вводился режим ракетной опасности. В Чебоксарах после этого отменили очные занятия в школах и техникумах. А в Самаре на время прекращал работу наземный транспорт. А в Брянске после ночной атаки ранения получили 13 человек. Повреждено 5 многоквартирных домов и десятки автомобилей. Ночью в Брянске было громко, говорит местная жительница Ольга.
3: Проснулась от громких взрывов над головой. Видимо, над моим домом, тот район города, откуда прилетает, были слышны сильные взрывы. Сбивали, наверное, именно над нами. Пострадали дома в другом районе, диаметрально противоположном, через весь город. До сих пор над Фокинским районом дым. Проехало 3 пожарных расчета. Пока неизвестно, что в нашем районе, но пострадал Бежецкий район, где несколько домов.
1: Ольга, жительница Брянска, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что объявленное России перемирие будет действовать 8 и 9 мая, отметив, что никакой реакции Москвы на объявленный Киевом режим тишины не было. Российские спецслужбы, по словам Пескова, в преддверии Дня Победы принимают дополнительные меры безопасности на фоне террористических угроз со стороны Украины. А накануне в российском МИДе вслед за Минобороны предупредили, что в случае атаки на Москву во время празднования Дня Победы 9 мая Россия нанесет удар по Киеву и призвали работников международных ведомств заблаговременно эвакуироваться. Сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова повторила это, отметив, что Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня 5-6 мая. Киев объявил перемирие из-за тяжелого положения на фронте, и чтобы перебить инициативу, и Украина сразу сама его нарушила. «Все это кровавый пиар», — сказала Захарова. Ограничения связи в столице будут только 9 мая, обещает Минцифры. 7 и 8 мая вводить ограничения не планируется, но их могут оперативно ввести, если возникнет непосредственная угроза безопасности. А вот в День Победы в Москве ограничат доступ к отправке СМС и мобильному интернету. Не будут работать даже ресурсы из белых списков. Москвичам и гостям столицы к 9 мая лучше запастись терпением и наличными деньгами, говорит аналитик ICT.

0: Онлайн.ру Андрей Блинов.
1: Для бизнеса не стоит планировать какие-то деловые встречи, которые требуют видеосвязи из мест, где нет стационарного интернета либо Wi-Fi, поездок в такси, допустим, в ту же область или из области. Могут возникнуть проблемы и как с вызовом такси через мобильные приложения, так и с навигацией. Что касается обычных пользователей, стоит продумать некие альтернативные варианты использования сервисов, которыми привыкли пользоваться. Допустим, те же самые карты. Я знаю, что в Яндекс.Картах можно загрузить прямо в телефон те или иные карты, которые необходимы, и пользоваться ими без доступа к интернету. По поводу дистанционной оплаты различных финансовых сервисов тоже стоит запастись наличными деньгами, потому что, возможно, не будут работать ни терминалы, ни банковские приложения в телефоне. Есть официальные даже списки Wi-Fi точек общедоступных, есть Wi-Fi в различных общественных заведениях, таких как рестораны и гостиницы. Будут ли они работать 9 мая? Другой вопрос. Все зависит от уровня угрозы и активности властей в этом плане. Если брать ситуацию обычную, когда ограничивают мобильный интернет, то все возможности подключения к Wi-Fi, как к публичному городскому, так и к Wi-Fi различных заведений коммерческих, они остаются очень даже хороший вариант.
0: Андрей Блинов, аналитик ICT Online.ru. А власти, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, не рассматривают меры поддержки и компенсации для бизнеса в связи с отключением мобильной связи. Накануне об ограничениях в столичном регионе своих клиентов начали предупреждать мобильные операторы и сервисы. Ранее в Дептрансе Москвы подчеркивали, что водителям лучше заранее планировать свой маршрут в период с 8 по 11 мая. Уже с пятницы число авто на дорогах кратно увеличится. За город лучше выезжать до часа дня или после 9 вечера, а возвращаться до полудня 11 мая. АвтоВАЗ запатентовал дизайн своего нового кроссовера Т-134. Созвучие не случайно. Предполагается, что у пользователя будет возникать ассоциация с легендарным танком Т-34 и советским авиалайнером Ту-134. Речь идет именно о чертежах и эскизах. Они появились на сайте Роспатента. Как отмечают автоэксперты, кроссовер, имеющий индекс Т-134, это несостоявшаяся Нива-3, и сейчас модель планируют перенести на российскую компонентную базу. У кроссовера Т-134 был очень тернистый путь, говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
2: Изначально же Нива планировалась совместно на платформе Renault-Nissan. То, что сейчас появилось под именем Dacia Bigster, это модульная платформа, активно предпринималось действие альянса, чтобы Нива получилась, с одной стороны, общая для всех, для бренда Dacia и для бренда Lada. И таким образом пытались сэкономить, и, собственно, там она и появилась, Bigster или новый Duster. Поскольку дорожки разошлись, то остался дизайн, осталась вся инженерия от альянса. Ну и вот эта платформа CMF-BLS уже готовность этой Нивы была достаточно высокой. Получается, мы у нас сейчас «Искру» сделали тоже на платформе «Альянса». В первую очередь за Нивы, потому что сейчас этот проект вроде как должен был переместиться на платформу «Весты», ну, то есть на нашу отечественную платформу. Довольно это сложно сделать, потому что это новые разработки, новый «Ниокар». Поэтому сейчас задача стоит, что есть автомобиль практически готовый, есть дизайн уже утвержденный, интересный. Теперь нужно провести импортозамещение, элементную базу подогнать на то, чтобы все компоненты были хотя бы из дружественных стран. Ну, подобие то, что произошло с «Искрой».
3: Водители, которые обсуждают дизайн, говорят, что не могут развидеть «Хавейл». Есть ли сходство?
2: Сложно об этом говорить, потому что если говорить про сам «Хавейл», то «Хавейл» тоже вторичен, делают с оглядкой на какие-то известные бренды и так далее. Тут четкие отсылки к «Ниве», к дизайну «Нивы» классической, и видно, в чем эти отсылки, потому что был один концепт, был второй концепт. Мне кажется, говорить, что очень похоже на «Хавейл». Давайте вспомним, когда появился Дагу, концепт, который предвестник был Дарго, да, например, с круглыми фарами, когда, собственно, появились первые концепты Нивы. Я думаю, что тут сразу еще не определишься, что было раньше, концепты Хавейла или концепты Нивы.
0: Автоэксперт Павел Федоров. Новый кроссовер Т-134 в тестовом дизайне показывали Владимиру Путину во время его поездки в Самарскую область в январе 25-го.
4: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.

0: бизнеса. АО «Альфа-Банк».
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: «Узнал о войне». Лев Лещенко, народный артист России.
3: 45-й год. Я жил рядом с полком Богородским. И помню, что во дворе было какое-то торжество. Очень шумно было вечером. Какие-то фейерверки были. Я не совсем, может быть, в эти 3,5 года свои понимал, что это... В принципе, я понимал, что это большое событие. Эйфория такая была от того, что началась новая жизнь. Это чувствовалось во всем. После таких трагических моментов, конечно, жизненных, безусловно, люди стали объединяться, и люди были счастливы от того, что мы победили.
2: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. В эфире радиоканал «Радио АВС». Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет.
1: Бизнес ФМ Краснодар. Новости. Коротко.
4: Студия «Александр Львов». Программу представляет специализированный застройщик «Просторы Крыма». Торжественные парады в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоятся в Краснодаре и Новороссийске. Такое решение принято совместно с региональными силовыми и военными структурами, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что проведение праздничных мероприятий в текущих условиях требует высокой ответственности. Все необходимые меры для обеспечения безопасности и штатного проведения парадов принимаются. В Краснодарском крае зафиксирован рост числа новых семей и значительное снижение количества разводов. Как сообщили в региональном управлении ЗАГС, по итогам 2025 года количество заключенных браков увеличилось на 0,7% по сравнению с предыдущим периодом, а число разводов сократилось на 20%. Положительная динамика сохраняется и в текущем году. За период с января по апрель 2026 года количество свадеб на Кубани выросло на 17%. Относительно аналогичных месяцев 2025-го. Число расторжений браков за это же время увеличилось незначительно – на 2,6%. Большинство экономически активных россиян не поддержали идею Общественной палаты Российской Федерации продлить майские праздники, объединив их в один непрерывный период с 1 по 9 мая за счет январских выходных. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Superjob. Против этой инициативы высказались 54% респондентов. Основными причинами стали опасения по поводу влияния на зарплату и предпочтения зимнего отдыха. За продление майских праздников выступили 32% опрошенных, ссылаясь на более благоприятную погоду в мае для прогулок и отдыха на природе. В Краснодаре 9 мая в парке 30-летия Победы пройдет патриотический фестиваль. Праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы, начнется в 11 часов. Гостей ждет экспозиция оружия разных эпох, выставка беспилотных систем и армейской амуниции, мастер-классы по тактической медицине и военно-прикладным дисциплинам. Состоятся выступления творческих коллективов, марш почетного караула, акция «Случайный вальс» от юноармейцев и церемония развертывания копии Знамени Победы.
5: Своя квартира у двух морей в Крыму от 6 миллионов 721 тысячи 750 рублей. Свой пляж, всесезонный аквапарк, школы и сады рядом, парк с собственным храмом и озером. Все как в лучшем отеле, только ты дома. Жилой квартал «Просторы Крыма». Реклама ООО «СЗ «Просторы Крыма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ФЦ-214 не является офертой. Цена указана за однокомнатную квартиру 38,41 квадратных метров в Литере 16 на дату 30 марта 2026 года. Подробности уточняйте у застройщика. 8-365-627-77-90.
4: И коротко о погоде. Программу представляет группа компаний «Югстройинвест». Завтра на территории края потепление продолжится.

в Сочи плюс 15, в Новороссийске плюс 17, в Ейске плюс 19, в Майкопе плюс 22. В Краснодаре до 23 градусов тепла, ясно. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.

0: Краснодар. Главные темы. Глазные болезни стремительно молодеют. Синдром сухого глаза и близорукость все чаще диагностируют у молодых россиян. Врачи связывают это с цифровой нагрузкой и дефицитом витаминов. Подробности у Георгия Натадзе.
1: В России синдром сухого глаза помолодел на 15 лет. Если раньше с ним сталкивались в основном к 40 годам, то теперь жалобы поступают от пациентов в 15 и 25 лет. Среди причин редкое моргание при работе с гаджетами, постоянный фокус на близком расстоянии, а также анемия, связанная с нехваткой витамина В12. При дефиците гемоглобина ткани испытывают кислородное голодание, и особенно чувствительная к этому сетчатка дает ощущение пелены и размытости. Подробнее о болезнях глаза, которые все чаще встречаются среди молодежи, рассказывает врач-офтальмолог клиники Екатерининская Дарья Плюгачева.
2: Еще несколько лет назад многие опасные заболевания глаз, включая катаракту и глаукому, в основном диагностировали у людей старше 60 лет. Однако сейчас эти патологии все чаще встречаются у более молодых людей. Катаракта – это помутнение хрусталика, которое приводит к снижению зрения. Лечится хирургически, заменой хрусталика на искусственную линзу. Не могу не затронуть важность диагностики такого заболевания, как глаукома. Глаукома – это заболевание, связанное с повышением внутриглазного давления, которое приводит к гибели нервных волокон зрительного нерва и ведет к слепоте. Она может протекать бессимптомно и нередко выявляется случайно. Поэтому важным является регулярное измерение внутриглазного давления в кабинете врача-офтальмолога, а также осмотр глазного дна и других структур глаза. Отдельное место занимает такое заболевание, как миопия или близорукость. Все чаще встречается у детей как школьного, так и дошкольного возраста. Проявляется снижением остроты зрения вдаль. Важным является своевременная проверка зрения у детей, у врача-офтальмолога, а также проведение ежегодных профилактических осмотров в школах, детских садах.
1: В последние несколько лет растут случаи, когда снижение зрения и синдром сухого глаза ставят вместе. Сам синдром может привести к светочувствительности, повреждению роговицы, а также к падению зрения. Долгие часы за конспектами, домашней работой, чтением и отдыхом за смартфоном наносят серьезный вред зрению подростков. О причинах омоложения глазных болезней в разговоре с бизнес-ФМ Краснодар рассказал кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории офтальмологической клиники «Факт» Гарри Карапетов.
3: Да, это действительно так, они молодеют, и на сегодняшний день все быстрее и быстрее. Здесь сразу несколько факторов. Первый – это, естественно, экранное время. То есть дети и подростки сейчас проводят по 6-8 часов в день перед экранами компьютеров, ноутбуков, и даже школьная программа сейчас завязана на использование компьютерной техники. Плюс ранняя цифровая нагрузка. То есть гаджеты у детей появляются вообще в раннем детском возрасте, те же планшеты и смартфоны, многие ими пользуются с 2-3 лет. Естественно, нарушение режима. То есть, во-первых, нарушение режима сна, мало времени на сон. Во-вторых, недостаток времени на улице, на свежем воздухе, недостаток естественного солнечного света, который очень важен для развития организма в целом и глаза в частности. Ну и очень много работы вблизи. То есть чтение, учеба, те же гаджеты, постоянно на близком расстоянии. Это все, во-первых, нагружает аккомодацию, провоцирует развитие функциональной миопии или близорукости, а во-вторых, приводит к крайнему развитию синдрома сухого глаза.
1: Специалисты советуют проходить плановые осмотры не реже раза в год, даже при отсутствии жалоб. Раннее выявление проблемы позволяет вовремя принять меры и сохранить высокое качество зрения. А такие серьезные патологии, как катаракта и глаукома, которые раньше считались уделом пожилых, сегодня требуют внимания уже с молодого возраста. Офтальмологи рекомендуют регулярно проверять внутриглазное давление и проходить осмотр глазного дна всем, кто проводит за экранами более нескольких часов в день. Георгий Натадзе, Бизнес ФМ, Краснодар.
0: Реклама. Аджибадем – это клиника А-класса в Турции, которой доверяют миллионы пациентов. Современные технологии, ведущие врачи и международные стандарты качества. Представительство в Москве, Казани и Грозном. Звоните 8-906-111-19-10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио Бизнес ФМ. Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Для слушателей старше 12 лет.
5: Каст. Максим Матвеев, Сергей Гилев, Рузиль Миникаев, Роман Михайлов, Евгений Сангаджиев, а также рэпер Хаски,

0: который появляется в образе голодного лесного духа. В частности, герой Матвеева – тот самый молодой ученый Михаил, жених Айши. Он – человек индустриальный, рациональный и привыкший все контролировать и планировать. Погружаясь в мир суеверий и дикой природы, где властвуют инстинкты, он оказывается совершенно беспомощным. Максим Матвеев признается, что принял решение об участии в проекте не сразу, но все же искренность этой истории его подкупила.
1: В ней, на мой взгляд, явно считывается желание Алины поговорить о каких-то очень подчас пугающих вещах, которые были заложены еще в детстве, которые нас до сих пор в страхе держат. Плюс мне нравится, когда авторы играются вот с этим ощущением, когда ты не понимаешь, где грань между мистикой и реальной жизнью. Это классно, потому что это вызывает такое животное ощущение страха подчас. У меня так точно. Иногда вот в темной комнате или ты один в лесу вдруг нахватывает ощущение паники, когда ты понимаешь, что что-то происходит, что ты не можешь контролировать. Плюс мне понравился, конечно, сам персонаж своей какой-то трагичностью. Я его для себя определил в контексте этой истории, человек не к месту. Да и вообще сама история вот этой, скажем, природности, насколько она в нас занимает большое место или не занимает, мы можем ее контролировать или нет. Она имеет свойство стихийности неуправляемой или нет. А если мы начнем ее глушить, гасить и, так скажем, пытаться с ней справиться, какое это последствие для нас может быть?
0: «Шурале» – смелое авторское российское кино. Оно погружает в вязкий, сюрреалистичный и очень красивый гипнотический транс, позволяет почувствовать запах леса и сырой земли, а также задуматься о том, что от своей истинной природы, как бы далеко мы ни убежали, спрятаться невозможно. Полина Федосеева, Бизнес FM.
2: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
3: Продолжение темы перестройки работы управляющих компаний в сегменте МКД, о чем мы начали говорить в прошлый раз, члены Альянса сервисных УК отмечают: пора перестать лечить симптомы. Кадры, долги, суды – это следствие. Пока мы не дадим работать рынку, не сделаем выборы УК альтернативными, а тарифы справедливыми и рассчитанными по единой методике, ничего не изменится, уверены в Альянсе. Другие игроки рынка, с которыми побеседовала Бизнес FM, в принципе с подходом коллег согласны. Они тоже подчеркивают, что надо менять саму логику управления МКД, что тариф на содержание дома часто становится предметом торга, а не профессионального расчета, что люди часто не хотят платить за услуги, руководствуясь логикой «за любые деньги сделают то же самое». В смысле, если муниципальный тариф 50 рублей за квадрат, то 150 – это просто наценка без реального результата. Однако предложение Альянса можно усовершенствовать. Скажем, гендиректор ГК «Юнисервис» Виталий Симак считает, что конкуренция должна проявляться не в формате условной предвыборной кампании на общем собрании, а до него. То есть на собрание собственники должны уже прийти с пониманием, какую компанию они рассматривают, какой тариф предлагается, из чего он складывается и так далее. А руководитель клиентского сервиса компании «Плюс Девелопмент» Юлия Воробьева думает, что нужно создать ассоциацию УК, которая ежегодно собирала бы реальные данные по затратам и формировала официальные расценки на дополнительные услуги. Как напоминает эксперт, это уже сделали в клининге. СРО «АКФО» публикует методики расчета цен на услуги в человека-часах и по их фиксированной стоимости. Все участники рынка ориентируются на эти стандарты, и конкуренция становится честной. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Приемника нет, а радио есть.
4: Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 16:28, студия Вероника Романова. Владимир Путин выступит с речью на параде в День Победы. Это заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он рассказал, что на Красной площади в этом году пройдут военнослужащие, пролетят самолеты групп высшего пилотажа. Все как обычно, кроме демонстрации военной техники, сказал Ушаков. По его словам, на парад приедут главы Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Лаоса, премьер Словакии, король Малайзии и руководство Республики Сербской. Также Ушаков сказал, что иностранные лидеры сами выразили желание прилететь в Москву на празднование Дня Победы, Кремль не рассылал им приглашение.

0: Еще Ушаков сказал, что Россия призывает всех максимально ответственно отнестись к предупреждению Минобороны об ответе на атаки ВСУ в День Победы. Он добавил, что необходимо обеспечить эвакуацию граждан из Киева. Ранее в российской Минобороны предупредили, что если украинская сторона попытается сорвать парад Победы на Красной площади, по центру Киева нанесут ракетный удар. АЗС горит в Дагестанском Каспийске на площади более 250 квадратных метров. МЧС наращивает группировку пожарных. Огонь охватил здание автосервиса, которое находится рядом. Информация о пострадавших не поступала. К 2030 году Ростех планирует ежегодно выпускать 36 самолетов МС-21, 20 самолетов Суперджет и 12 самолетов Ил-114. Об этом рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов сегодня на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. По МС-21 треть сертификационных полетов завершена, сказал Чемезов. В первом квартале следующего года мы начнем уже серийно выпускать машины. А в этом году Ростех рассчитывает завершить сертификационные полеты МС-21 и ожидает поставки и получения сертификатов для Ил-114-300. Эти самолеты будут использоваться вместо устаревших Ан-24 и Ан-26. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16.30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Финансовые маркетплейсы обвинили Яндекс в создании условий для недобросовестной конкуренции. Пожаловались на это в Федеральную антимонопольную службу. А суть претензий в том, что пользователи якобы перестали заниматься осознанным выбором. Так что и кого не устраивает? Инфекция серьезная, но паника вокруг нее гораздо опаснее, чем она сама. Так эксперты комментируют информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных в мировых СМИ. Итальянская банковская группа Unicredit намерена разделить российский бизнес на две части. Платежные подразделения остаются под полным контролем банка. Остальные активы планируется продать покупателю из Объединенных Арабских Эмиратов. А что это значит для отечественного банковского сектора и клиентов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Финансовые маркетплейсы обвинили Яндекс в создании условий для недобросовестной конкуренции и пожаловались на это в Федеральную антимонопольную службу. В ассоциации финмаркетплейсов заявляют, что Яндекс поменяла функцию показа результатов своей поисковой выдачи. Теперь вместо того, чтобы переходить на конкретные сайты, пользователю доступен интерактивный виджет. Это окошко собирает всю основную информацию с разных ресурсов и показывает краткую выжимку. Так пользователь сразу видит, где банковские и финансовые услуги выгоднее и не занимается осознанным выбором. В ассоциации финансовых маркетплейсов входят Банки.ру, Сравни.ру, Финуслуги, Открытый финансовый маркетплейс и другие участники рынка. А в Яндексе заявили Бизнес ФМ, что не понимают, в чем суть претензий.
3: Мы не получали жалобы и не знакомы с ее содержанием. Погашенные ответы в поиске построены по прозрачным правилам и доступны всем партнерам, включая финансовые платформы. Принципы их работы не менялись.
2: А тем не менее, Ассоциация финансовых маркетплейсов считает, что механизм выдачи результатов у Яндекса фактически копирует функционал финансовых маркетплейсов и приводит к перетоку значительной части пользовательского трафика. Деятельность оператора финансовой платформы, по ее мнению, должна регулироваться Центробанком и осуществляться на отдельной специализированной площадке, а не внутри поисковой выдачи. О том, где проходит грань между удобством для пользователя и нарушением честной конкуренции, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
4: Почему действия Яндекса могут быть признаны нарушением? Прежде всего, Яндекс является монополистом на рынке поиска. Соответственно, Яндекс обязан не создавать дискриминирующие условия для иных организаций, в том числе вот вышеназванных финансовых маркетплейсов. Основная претензия заявителей в этом заключается, что Яндекс использует свое доминирующее положение на рынке поиска, чтобы продвигать собственный сервис или сервисы партнеров. Подобный случай был в 2021 году. Тогда ФАС выдала Яндексу предупреждение, признав, что компания нарушает антимонопольное законодательство, предоставляя преимущество своим собственным сервисам. Это Яндекс.Маркет, Кинопоиск и так далее. Через те же самые интерактивные виджеты. Яндекс данную позицию не разделяет

0: не поддерживает, потому что, если говорить по прецеденту 2021 года, Яндекс утверждал, что это так называемые обогащенные ответы, мировая практика, доступная всем партнерам и улучшающая поиск. Человек вбивает в поисковик какой-то запрос, и ему выдается некий развернутый ответ, который удобен для потребителя. Чем закончится это разбирательство, пока не ясно, с учетом правовой позиции, которая была выражена в Федеральной антимонопольной службе в 2021 году, возможно, что в отношении Яндекса также будет выдано предупреждение, может быть расценено как дискриминация услуг указанных финансовых маркетплейсов.
1: Константин Заутренников, владелец юридической компании «Заутренников и партнеры». По данным Brand Analytics, за последний год новостные ресурсы лишились примерно 38% органического трафика из-за появления в поиске Яндекса и Google функции так называемых нейроответов. Это когда нейросеть сама собирает данные с ресурсов и показывает их пользователю в виде готового ответа. В результате около 60% поисковых сессий обходится без переходов на сайты. Инфекция серьезная, но паника вокруг нее гораздо опаснее, чем она сама. Так эксперты комментируют информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных в мировых СМИ. Рекордную вспышку хантавируса зафиксировали в Аргентине, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав страны. Уже подтвердили 101 случай с июня 2025 года. Это самый высокий уровень за последние десятилетия. Параллельно с этим кризис развернулся в Атлантическом океане на борту круизного лайнера, следовавшего из Аргентины в Европу через Антарктиду и острова Южной Атлантики. А три пассажира скончались, еще несколько человек госпитализированы. Испания согласилась принять судно на Тенерифе, как пишет газета Independent. Решение вызвало протесты местного населения. Я подумал, почему мы? Неопределенность ситуации пугает всех. Это вызывает воспоминания о пандемии COVID-19. Тогда в больнице мы пережили ужасное время, рассказал изданию «Медбрат» местной реанимации. А в мировых СМИ панические заголовки, что 23 пассажира лайнера высадились в конце апреля и вернулись домой в разные страны мира. У одного из вернувшихся домой пассажиров был подтвержден хантавирус. Об информационной волне вокруг этой инфекции рассуждает медицинский блогер, врач-токсиколог Алексей Водовозов.
2: Информационная волна вокруг этого события гораздо опаснее, чем сама инфекция. Действительно, сейчас ведется эпидоследование. Действительно, часть пассажиров разъехалась по свету, по разным странам. Насколько я знаю, в составе экипажа есть один россиянин и так далее. С одной стороны, проблема глобальная, с другой стороны, она находится под контролем. И, к огромному счастью для нас, хантавирусы не передаются воздушно-капельным путем, в отличие от того же ковида. Ситуация принципиально иная. Здесь можно сказать, что СМИ, может быть, даже соскучились по таким поводам информационным, потому что сейчас совершенно другая повестка на первом плане. Пока что мы на сегодня четкую информацию выдать на гора не можем. За счет этого и существуют спекуляции, существуют истерики и прочие вещи, потому что мы, например, пока что не можем сказать, как именно распространялась инфекция внутри. Для этого варианта Андес, для него действительно возможен путь передачи от человека к человеку, он описан, он очень редкий, тем не менее он существует. Не воздушно-капельным. Может быть, это некие переносчики. Для хантавирусов нужны переносчики. В наших широтах это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которая, например, или в Саратовской, или в Самарской области, в Поволжье, довольно распространена, и там мыши. И, например, для того, чтобы заболеть, достаточно на дачу приехать, например, после длительного перерыва, и вдохнуть пыль. Более чем достаточно, почки потом никогда не будут такими, как до этой болезни. Это очень тяжелое состояние. Много известных людей, к сожалению, от нее погибло, в том числе обычных жителей нашей страны. А это инфекция серьезная, как все хантавирусы. Но паника гораздо более опасна, чем сама ситуация.
1: Врач-токсиколог Алексей Водовозов. Во Всемирной организации здравоохранения призвали не сравнивать происходящее с началом пандемии COVID-19. Там заявили, что на данном этапе общий риск для здоровья населения остается низким. А тем не менее, власти начали отслеживание контактов заразившихся. Юникредит договорился о продаже части российского бизнеса частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. Итальянская банковская группа Юникредит, как пишет Рейтер, намерена разделить российский бизнес на две части. Платежное подразделение останется под полным контролем банка, остальные активы планируется продать покупателю из Объединенных Арабских Эмиратов. Уточняется, что покупатель, хорошо себя зарекомендовавший частный инвестор, имеющий давние

0: связи с местным деловым сообществом. А стоимость сделки не раскрывается, но если ее согласуют, закрыть ее должны в первой половине 2027 года. Дивидендная политика и программа обратного выкупа акций по заявлению Unicredit не изменится. Правда, после сделки там ожидают удара по доходам в размере около 3 миллиардов евро. О сделке говорит генеральный директор компании FinHelp Павел Вишаев.
1: Данная сделка очень интересна с точки зрения финансового здравого смысла, и к ней есть много вопросов, потому что это не в чистом виде продажа, это все же размен. Unicredit оставляет себе самое ценное в России – платежную инфраструктуру для расчетов в валюте с несанкционными клиентами. Этот бизнес почти не требует капитала и стабильно зарабатывает. Дает самую тяжелую часть – кредитный портфель, балансовые активы, все, что давит на группу и держит ее под регуляторика Европейского центрального банка. Для Unicredit эта сделка не про деньги, а про избавление от головной боли. По их собственным цифрам, удар по прибыли порядка 3 миллиардов евро. Но физической потери и оттока денег практически нет. Это бумажные финансовые манипуляции за счет переоценки валютных резервов. Они заявляют, что дивидендов это не коснется. К покупателю тоже очень много вопросов. Частный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов. По сути, банк с генеральной лицензией из европейского контура уходит в дружескую нам юрисдикцию. Это дает гибкость, и это дает возможность продолжить работать и зарабатывать в России. Сумма же сделки может быть очень небольшой и нерыночной, потому что по российским жестким правилам иностранцы обязаны дать дисконт не меньше 60% и заплатить в бюджет 35% от рыночной стоимости. Поэтому какой бы ни была оценка актива, продавцу остается в лучшем случае треть от справедливой цены. Реальная же сумма, которую может получить Юни кредит, это десятки или сотни миллионов евро, никак не миллиарды.
0: Гендиректор компании FinHelp Павел Вишаев. Никаких решений по вопросу продажи российского бизнеса итальянского Unicredit пока не выносилось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что при решении такого рода вопросов принимается во внимание целый ряд аспектов. Но когда поступит соответствующее обращение, Кремль его рассмотрит. Надзорные органы бросили взор на крыши Петербурга. Прокуратура Центрального района города потребовала заблокировать сайты с экскурсиями по крышам. Речь о ресурсах, где размещены фотографии и сведения об организации незаконных прогулок по крышам многоквартирных жилых домов. Ведомство считает, размещение подобной информации подпадает под уголовную статью «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Насколько остро проблема руфинга стоит для Петербурга и как власти борются с ней уже не первый год, рассказывает петербургский адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Макаров и партнеры» Дмитрий Макаров.
2: Действия прокуратуры вызваны в первую очередь не частными случаями проникновения на крыши, а желанием ограничить распространение информации о систематическом руферстве. Часто встречаются в центре города предложения для туристов экскурсии по крышам, когда туристы, не будучи подготовленными, не имея никаких инструктажей, не имея навыков удержаться на скользких и необорудованных поверхностях, идут на эти крыши в надежде получить дополнительные эмоции. За последние годы мы слышали и приговоры за незаконное предпринимательство, как это было в 2024 году, и за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Правительство города еще в 2023 году ввело обязательную аттестацию гидов, и в перечень видов деятельности для этих самых гидов не входили организации прогулок или экскурсий по крышам. Вот после этого как раз и появились и стали возможными вот эти обвинения. Я не думаю, что есть иллюзии, что с этим явлением можно бороться, запрещая размещение информации на неких определенных сайтах. Мы понимаем прекрасно, что эту информацию просто так в интернете не остановить. Существуют другие способы ее передачи. Это всякие мессенджеры, это всякие закрытые группы, это социальные сети. Попытки заблокировать размещение этой информации для неопределенного круга лиц – это обязанность прокуратуры.
0: Адвокат Дмитрий Макаров. Власти города подчеркивают, большинство таких экскурсий проводится в обход официальных реестров и без согласования с ТСЖ или управляющими

0: компаниями. В исковых заявлениях прокуратура указывает на необходимость признания информации на сайте, запрещенной к распространению, что позволит Роскомнадзору внести данные адреса в соответствующий реестр для последующей блокировки операторами связи.
1: Реклама. Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
4: Отель 5 звезд, Зенит Резорт Ультра, все включено в Анапе. Авторская кухня, теплые бассейны, горки, анимация и вечернее шоу. Раннее бронирование уже на сайте zenit-anapa.ru или по телефону 8 800 301 44 66. ИП Тимоева Марфа Ильинична, Огранит 314 230 110 42 061 0+.
5: Радио Бизнес ФМ, телефон рекламной службы в Краснодаре 217 60 20. Все товары и услуги сертифицированы или лицензированы. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
6: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Аукцион по продаже акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» и других активов группы, обращенных в собственность государства, объявят 8 мая, сообщило Росимущество. Итоги аукциона подведут 18 мая. Речь идет о 67% акций золотодобывающей компании. Совокупная рыночная стоимость активов оценена в 162 миллиарда рублей. Шаг аукциона составит 2% от начальной цены. РЖД хочет передать гостиницы на вокзалах профильному инвестору, сообщили в компании. Перевозчик объявил торги на аренду помещений в 64 городах России. В списке в том числе Москва, Петербург, Калининград и Сочи. Срок аренды по плану составит 5 лет. Инвестор за этот период заплатит РЖД около 1,4 миллиардов рублей.
7: Сделки.
6: International Restaurant Brands получил долю во владельце бренда Rostix. Франчайзи сеть получила 20%, которые могут стоить оценочно 6-8 миллиардов рублей. Как пишет газета «Коммерсант», мажоритарные владельцы могли пойти на сделку для снижения долговой нагрузки. А для франчайзи, который и так управляет более половиной заведений Rostix, это возможность влиять на стратегию развития бренда быстрого питания. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: 16:47 в Москве. В России снимут новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова и в память о его одноименном культовом кино 1986 года. Новую картину сразу окрестили киноадаптацией, даже ремейком, что вызвало волну критики из области «Не трогайте классику». Кроме того, кинематограф обвиняют в остром дефиците свежих идей и набившей оскомину ностальгии. Справедливо ли это в отношении нового «Курьера», выясняла Диана Чебанова.
9: Изначально «Курьер» – это повесть Карена Шахназарова, которая вышла в свет в 82-м году. Уже по ней автор книги и режиссер снял свой культовый фильм, который сейчас считается главным перестроечным. И вообще своей популярностью кино как-то затмило информацию о том, что Шахназаров еще и писатель. В интервью «Бизнес-ФМ» он рассказал, что лично передал права на экранизацию своей повести продюсерам нового фильма «Курьер». По его словам, это будет другое, современное кино, в процесс создания которого он никак не хочет вмешиваться. Сам, когда снимал своего «Курьера», не следовал полностью своему же тексту. Интерес к повести, кстати, сейчас есть и в театрах, рассказал гендиректор киностудии «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров.
7: Хорошо, пускай делают, я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер», в частности. Панков в театре современной драматургии. По-моему, хороший спектакль. Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения.

0: Введение молодых людей во взрослую жизнь, взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней, это нормально. Темы, которые не зависят от времени, есть мобильные телефоны, нет, есть искусственный интеллект, нет. Такие темы, которые, видимо, я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что курьер до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда писался «Курьер».
1: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером».
0: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие здесь передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится.
2: Режиссер нового «Курьера» Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить свой фильм к 40-летию ленты Шахназарова в 2027 году. Фильм будет сниматься на базе кинокомпании «Кинотека». Илья Ермолов говорит, что сравнивать со старым фильмом его кино неизбежно будут. Но это другая картина и о нашем времени. Сценарий тоже другой.
3: Что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты. Мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять все под копирку просто в сегодняшнем времени и снять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. У нас все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, тоже на самом деле заставляет поменять оптику. Как вы помните, там запрос-то было, больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером. А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальный вопрос. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле его тоже интересно на это посмотреть.
2: По словам Ермолова, он ожидал, что хейта в адрес его и его команды будет много. Люди не любят, когда трогают советскую классику, особенно все, что связано с киношедеврами. Однако берутся за такие сюжеты из прошлого не просто так. Это не кризис сценариев, как можно было бы подумать, а желание себя обезопасить, считает редактор портала film.ru Сергей Ухов.
4: Идей достаточно новых интересных сценаристов, достаточно новых историй. Я бы здесь с другой стороны подходил. У нас и в Министерстве культуры, и в государстве вообще, наверное, сейчас существует перекос с разного рода запретами, ограничениями, цензурой. И многие авторы, наверное, просто опасаются с какими-то своими идеями выступать. Предпочитают продюсеры в первую очередь браться за вещи проверенные, истории и сюжеты уже отработавшие. Они опираются специально, я думаю, даже намеренно на советское прошлое, которое у нас не принято ругать. Советское кино нам представляется таким великим, замечательным. Каждый год шедевры. И когда речь заходит о том, что давайте снимем заново, экранизируем «Курьера», то это в первую очередь, мне кажется, шаг к тому, чтобы обезопасить себя.
2: Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Актерский состав проекта пока не раскрывается. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, «Бизнес ФМ».
5: В Сингапуре ввели телесные наказания для школьников за буллинг, то есть травлю. В новых правилах Министерства образования страны это названо крайней мерой. Наказание палкой вводится только в отношении мальчиков в возрасте от 9 лет. Осуществлять меры будут уполномоченные учителя с учетом зрелости учеников и только с одобрения директора. В отношении девочек-нарушительниц запрета на буллинг вводят альтернативные меры. Отстранение от занятий, изменение оценки поведения или могут оставить в школе после уроков. Женщин в Сингапуре запрещено наказывать палками. Вообще, эта мера очень распространена в стране, каким бы необычным это ни казалось, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
6: В Сингапуре вообще многие законы могут показаться странными для людей, которые не знакомы изнутри Сингапуром, но здесь есть и дань традиции, в том числе и колониальным. В Сингапуре действительно за многие виды преступлений, в том числе административных преступлений, полагаются удары палками. Тоже досталось от колониального британского прошлого. Не более 24 ударов. Они наносятся только мужчинам до 50 лет. Доказывать женщин ударами палок запрещено, но в данном случае как раз речь идет о том, что можно давать не более 3 ударов палкой. Палка – это обычно бамбуковая трость длиной чуть более метра и шириной чуть менее 1,5 сантиметра. В общем, это здесь даже не столько болезненно.

0: наказание, сколько воспитательная такая унизительная функция. Но есть действительно в Сингапуре целый ряд наказаний, которые могут показаться, ну, как минимум, необычными. Есть запреты на то, чтобы кормить голубей, вплоть до тюремного заключения. В Сингапуре запрещено продавать жвачку, выбрасывать жвачку.
1: Ну и получается, школьная, да, система образования тоже решила применить такие методы, да?
0: Ну, это скорее продолжение общей системы. Хотя даже в самом Сингапуре, если посмотреть на то, как обсуждался этот закон, это считается вообще телесные наказания в школе. А там не просто нецивилизованные вещи, а они просто неэффективны. Многие вообще сомневаются, будет ли это применено в реальности.
2: Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В ЮНИСЕФ и ВОЗ выступили против телесных наказаний детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью. По оценкам ВОЗ, от них ежегодно страдают в мире около 1 200 000 000 детей. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, вызвавших общественный резонанс в прошлом году.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 14 по 16 мая театр «Крейв». Премьера шоу «Абракадабра» с участием актера театра и кино Сергея Епишева в роли загадочного конферансье. Новый спектакль вдохновлен золотой эпохой кабаре, временем, когда стирались грани между реальностью и иллюзией, а гениальность граничила с безрассудством. Почувствуйте почти забытое чувство, что магия – это не фокус, а состояние души. Подробнее на crave.ru. 18+. Знай меру. Условная банка – единица измерения объема консервированной продукции. Численная величина емкости условной банки составляет 353 кубических сантиметра, а масса нетто принята равной 350 граммам. Именно в условных банках Госкомстат, а также соответствующие министерства и ведомства страны отчитываются в производстве самых разных консервов. «Знай меру» на «Бизнес FM». Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: Владелец айфона, вечером поставивший телефон обновляться до новой версии операционной системы, утром обнаруживает на тумбочке силиконовый кирпич с белым яблоком, застывшим на экране. История не уникальная. После выхода обновления 26.4.1 такие жалобы достаточно массово появились в России и не только. Судя по тому, что уже через несколько дней Apple выкатила версию 26.4.2, проблема действительно была. Некоторым просто не повезло. Можно обсуждать вероятные причины сбоя, но полезнее поговорить о стратегии защиты основного инструмента, ценность которого особенно высока в России, где не все нужные приложения, например, банковские, можно установить из App Store. Это не рекомендация, это то, как поступаю я сам. На всех моих Apple устройствах отключена автоматическая загрузка и установка обновления. Риски этого подхода. Можно упустить момент экстренного обновления в связи с обнаруженной уязвимостью, но обычно такие события вызывают большой информационный шум, не заметить который сложно, даже если вы специалист. Не интересуетесь технологиями. В остальном принцип разведчика. Не садится в первое и второе такси работает. Ранние релизы новых операционных систем всегда сырые. Возможно, несовместимость с некоторыми программами и аксессуарами. Все быстро исправляется, но зачем быть бета-тестером, особенно если текущий набор функций тебя устраивает? Этот же принцип применим к регулярным частым обновлениям. Второе и важное. Я всегда храню бэкапы своих устройств и не в облаке Apple, а на жестком диске своего компьютера. Совет вроде бы очевидный, но каждый раз удивляюсь, как мало людей ему следует. Не помню, когда последний раз новая операционная система прямо радовала новым интерфейсом и неожиданными функциями. Главная причина обновлений – безопасность. Тем обиднее потерять свои данные при загрузке. Делайте резервные копии.
3: Сумма технологий на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
5: В Москве 16:58, студия Вероника Романова. Помощник президента Юрий Ушаков не стал отвечать на вопрос о возможной поездке Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», который должен пройти в декабре в Майами. Ушаков сказал, что об этом пока рано говорить. По его словам, Россия продолжает участвовать в работе G20, однако решение об участии Путина в саммите пока не обсуждается публично. Также Ушаков сказал, что до декабря запланировано большое количество международных мероприятий, подготовка к которым уже ведется.

0: частности, речь о подготовке визита Владимира Путина в Китай. Стоимость нефти Brent опустилась ниже $98 за бочку. С поставкой в июле она торговалась сегодня на уровне 97,7 за баррель, а это минус 3,5%. Нефть марки WTI тоже снизилась на 3,5% и торгуется на отметке 91,71. Цены на нефть снижаются третий день подряд. Это связывают с заявлением Дональда Трампа о возможном перемирии с Ираном в ближайшее время. Как писало агентство Reuters, вероятность мирного договора между США и Ираном внушает инвесторам надежду на скорое восстановление торговых потоков через Армузский пролив. Накануне Brent и WTI торговались на отметках выше $100. В марте-апреле этого года у россиян вырос спрос на наличные деньги, что может быть вызвано в том числе адаптацией к налоговым изменениям. Об этом говорится в резюме регулятора по итогам обсуждения ключевой ставки. Еще один фактор, который мог повлиять на рост спроса – временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас средств оплаты, не зависящий от работы цифровой инфраструктуры. 5 российских авиакомпаний изменили правила провоза пауэрбанков на борту самолета. О новых ограничениях сообщили Аэрофлот, Россия, Победа, S7 и Смартавиа. Пауэрбанки запрещены для провоза в багаже. Теперь это возможно только в ручной кладе. При этом устройства не должны заряжаться на борту воздушного судна, использоваться для зарядки или питания других устройств на борту. Кроме того, они не должны находиться в ручной кладе, размещаемой на багажных полках. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. За 4 часа над российскими регионами сбили 127 беспилотников. За сутки почти 600. Власти регионов то отменяют, то снова вводят режим беспилотной опасности. А в то же время Дмитрий Песков подтвердил, объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая. Инфекция серьезная, но паника вокруг нее гораздо опаснее, чем она сама. Так эксперты комментируют информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных в мировых СМИ. Росимущество выставит на торги более 67% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото». Аукцион будет объявлен 8 мая. Срок заявок продлится 5 рабочих дней. Ранее активы группы решением суда были обращены в доход государства. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». С 8 утра по Москве за 4 часа над российскими регионами сбили 127 беспилотников. За сутки почти 600, сообщили в Минобороны. В четверг, по данным Минобороны, ВСУ пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Утром российские военные обнаружили 6 БПЛА в воздушном пространстве Латвии. 5 из них пропали в районе города Резенке. Один из них вошел в воздушное пространство России, был сбит. Экспертиза обломков показала, что это украинский БПЛА «Лютый». Власти регионов то отменяют, то снова вводят режим беспилотной опасности. В столичном регионе с начала суток уничтожили 41 БПЛА. В Липецке фрагменты дрона упали на территорию яслей, пострадавших нет. А в Белгородской области в результате атаки БПЛА на машину погибла женщина, ранены 2 человека. В Луганске один человек погиб после удара по жилому дому. Корпус нейрохирургии пострадал в Перми. А во время атаки дронов там шли операции, они завершились успешно, сообщили власти региона. Также пострадали промпредприятия, административные здания и жилой дом, рассказывает корреспондент российской газеты из Перми Константин Бахарев.
3: Сегодня на Пермский край был совершен очередной налет беспилотников. Первый удар пришелся по промышленному предприятию в Пермском муниципальном округе. Второй удар беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом. Это сравнительно новый дом. Зацепил у него самую макушку, видимо, какой-то причине он снизился. Пострадавших нет в обоих случаях. Все люди эвакуированы, и работники, и жильцы этого дома. Со всеми работают психологи, оказывается, им всякая необходимая помощь. В одном из пригородных поселков упал беспилотник, и там мужчина пострадал в здании каком-то административном. Кроме того, у нас вузы сегодня закрылись. Аэропорт Большое Савино закрыли в 9 часов утра. По всему городу неоднократно включались сирены, предупреждая о налете беспилотников. Все работает нормально, перебоев нет. Интернет мобильный отключен. Объявили на этой неделе, что в Перми будет включено 1500 точек Wi-Fi. Их расположение указано на карте. В связи с этим

0: минометами, отключениями мобильного интернета у нас на остановке общественного транспорта ставят приемные передающие радиоантенны, чтобы табло работали, расписание, и чтобы оплата проезда проходила, потому что когда отключается мобильный интернет, то по телефону невозможно считать QR-код, и с этим переходит на радиоканалы наши транспортники.
1: Константин Бахарев, корреспондент российской газеты в Перми. С начала суток сбито 50 беспилотников, летевших на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина. В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов. На данный момент Шереметьево и Домодедово работают штатно. В аэропорту Внуково ограничения вводились ночью и потом снова утром. Авиакомпания корректирует расписание. Ряд рейсов отменили. Некоторые пассажиры находятся во Внукове уже больше 12 часов. Рассказала бизнес ФМ Ирина. Она провела в аэропорту всю ночь.
2: Питание, воду и ваучеры на еду нам уже предоставили. 700 рублей на каждого человека. Мы приехали в аэропорт в 1:30, вылет должен был быть в 4:30. Нас до сих пор задерживают, вылет постоянно отодвигают. Точной информации о том, когда мы вылетим, нет. Но мы с 7 утра спим на полу на ковриках для йоги, с ребенком ночевали. До утра народ прибывал. Остановились большие очереди в туалете, в курилку очень большие очереди. Было негде сесть. Народ стал садиться на полу, на свои рюкзаки, сумки. Потом стали приносить частями коврики. Кто успел, расхватали и спали на этих ковриках. Мы уже в чистой зоне, ждали возле своего гейта. Потом стали приходить постоянные уведомления по громкой связи, что в связи с тем, что время закрыто, разрешение, но небо закрыто, то все рейсы отложены на неопределенное время.
1: Ирина ждала вылета во Внукове. А за ночь силы ПВО уничтожили 350 дронов над 21 регионом и акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей. В Ржеве, Тверской области, повреждены 3 многоквартирных дома. В Воронежской области обломки сбитого дрона повредили инфраструктурный объект. В обоих случаях обошлось без пострадавших. В нескольких регионах, помимо угрозы БПЛА, вводился режим ракетной опасности. В Чебоксарах после этого отменили очные занятия в школах и техникумах. В Самаре на время прекращал работу наземный транспорт. В Брянске после ночной атаки ранения получили 13 человек. Повреждено 5 многоквартирных домов и десятки автомобилей. Ночью в Брянске было громко, говорит местная жительница Ольга.
3: Проснулась от громких взрывов над головой. Видимо, над моим домом, тот район города, откуда прилетает, были слышны сильные взрывы. Сбивали, наверное, именно над нами. Пострадали дома в другом районе, диаметрально противоположном, через весь город. До сих пор над Фокинским районом дым. Проехало 3 пожарных расчета. Пока неизвестно, что в нашем районе, но пострадал Бежецкий район, где несколько домов.
1: Ольга, жительница Брянска, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что объявленное России перемирие будет действовать 8 и 9 мая, отметив, что никакой реакции Москвы на объявленный Киевом режим тишины не было. Российские спецслужбы, по словам Пескова, в преддверии Дня Победы принимают дополнительные меры безопасности на фоне террористических угроз со стороны Украины. А накануне в российском МИДе вслед за Минобороны предупредили, что в случае атаки на Москву во время празднования Дня Победы 9 мая Россия нанесет удар по Киеву и призвали работников международных дипведомств заблаговременно эвакуироваться. Сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова повторила это, отметив, что Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня 5-6 мая. Киев объявил перемирие из-за тяжелого положения на фронте, чтобы перебить инициативу. И Украина сразу сама его и нарушила. «Все это кровавый пиар», сказала Захарова. Инфекция серьезная, но паника вокруг нее гораздо опаснее, чем она сама. Так эксперты комментируют информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных в мировых СМИ. Наталья Шашина продолжит.
4: Рекордную вспышку хантавируса зафиксировали в Аргентине, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав страны. Уже подтвердили 101 случай с июня 2025 года. Это самый высокий уровень за последние десятилетия. Кстати, ВОЗ и до этого называл Аргентину местом с наивысшей заболеваемостью хантавирусом в регионе. И именно из этой страны отправлялся круизный лайнер «Хондиус», 3 пассажира которого скончались и еще несколько человек госпитализированы. В мировых СМИ панические заголовки, что 23 пассажира лайнера высадили с него в конце апреля и уже вернулись домой в разные страны. У одного из вернувшихся

0: был подтвержден хантавирус. Оставшихся на борту людей не выпускают на берег. Однако турецкий блогер Рухи Ченет, который сошел с корабля после объявления о первой смерти, произошедшей 11 апреля, заявил BBC, что экипаж опоздал с введением карантинных мер.
1: Мы все время были вместе, во время завтрака, обеда и ужина. Я говорю о более чем 100 пассажирах. Люди общались, сидели бок о бок. Никаких слухов не ходило, но в тот момент я уже стал переживать за пожилых пассажиров. Я не думал ни о каком вирусе, вроде хантавируса, но предполагал, что у первого умершего пассажира могла быть сильная лихорадка. Я не допускал возможности какой-то смертельной болезни вроде этой, но сам старался держаться отдельно, изолироваться.
0: Испания согласилась принять судно на Тенерифе, но, как пишет Independent, решение вызвало протесты местного населения. Я подумал, почему мы? Неопределенность ситуации пугает всех. Это вызывает воспоминания о пандемии COVID-19. Тогда в больнице мы пережили ужасное время, рассказал изданию «Медбрат» местной реанимации. Во Всемирной организации здравоохранения призвали не сравнивать происходящее с началом COVID-19, заявив, что на данном этапе общий риск для здоровья населения остается низким. Об информационной волне вокруг этой инфекции рассуждает медицинский блогер, врач-токсиколог Алексей Водовозов.
2: Информационная волна вокруг этого события гораздо опаснее, чем сама инфекция. Действительно, сейчас ведется эпидрасследование. С одной стороны, проблема глобальная, с другой стороны, она находится под контролем. И, к огромному счастью, для нас хантавирусы не передаются воздушно-капельным путем, в отличие от того же ковида. Здесь можно сказать, что СМИ, может быть, даже соскучились по таким поводам информационным, потому что сейчас совершенно другая повестка на первом плане. Пока что мы на сегодня четкую информацию выдать на гора не можем. За счет этого и существуют спекуляции, существуют истерики и прочие вещи, потому что мы, например, пока что не можем сказать, как именно распространялась инфекция внутри. Для вот этого варианта Андос, для него действительно возможен путь передачи от человека к человеку, он описан, он очень редкий, тем не менее он существует, не воздушно-капельным. Может быть, это некие переносчики. Для хантавирусов нужны переносчики. В наших широтах это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которая, например, или в Саратовской, или в Самарской области, в Поволжье, довольно распространена, и там мыши. И, например, для того, чтобы заболеть, достаточно на дачу приехать, например, после длительного перерыва, и вдохнуть пыль.
0: ВОЗ разделяет хантавирусы на две условные группы в зависимости от географического расположения очага заражения. Например, при штаммах, обитающих в Европе, заражение почти всегда происходит только от грызуна. Правда, так называемый андский вирус, встречающийся в Чили и Аргентине, может распространяться между людьми. В Северной и Южной Америке патогены провоцируют развитие хантавирусного сердечно-легочного синдрома. И все же хантавирусы известны давно. Как отмечают ведомости, в своем обзоре ВОЗ приводит широкий диапазон от 10 тысяч до 100 тысяч случаев заражения в год. Возможно, паника, которая сейчас охватила СМИ, во многом связана не только с недавней пандемией, но и с тем, что эта история могла бы стать сюжетом для фильма, как элитный круизный лайнер превращается в плавучий изолятор. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В эфире радиоканал «Радио АВС». Свидетельство Л номер ТУ-23-01987 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет.
3: Бизнес FM Краснодар. Новости. Коротко.
5: Студия Александр Львов. Программу представляет ДМ «Автосевер», официальный дилер «Теннет». Торжественные парады в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоятся в Краснодаре и Новороссийске. Такое решение принято совместно с региональными силовыми и военными структурами, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что проведение праздничных мероприятий в текущих условиях требует высокой ответственности. Все необходимые меры для обеспечения безопасности и штатного проведения парадов принимаются. Краснодарском крае зафиксирован рост числа новых семей и значительное снижение количества разводов. Как сообщили в региональном управлении ЗАГС, по итогам 2025 года количество заключенных браков увеличилось на 0,7%.

0: по сравнению с предыдущим периодом, а число разводов сократилось на 20%. Положительная динамика сохраняется и в текущем году. За период с января по апрель 2026 года количество свадеб на Кубани выросло на 17% относительно аналогичных месяцев 2025-го. Число расторжений браков за это же время увеличилось незначительно – на 2,6%. Большинство экономически активных россиян не поддержали идею Общественной палаты Российской Федерации продлить майские праздники, объединив их в один непрерывный период с 1 по 9 мая за счет январских выходных. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Superjob. Против этой инициативы высказались 54% респондентов. Основными причинами стали опасения по поводу влияния на зарплату и предпочтения зимнего отдыха. За продление майских праздников выступили 32% опрошенных, ссылаясь на более благоприятную погоду в мае для прогулок и отдыха на природе. В Краснодаре 9 мая в парке 30-летия Победы пройдет патриотический фестиваль. Праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы, начнется в 11 часов. Гостей ждет экспозиция оружия разных эпох, выставка беспилотных систем и армейской амуниции, мастер-классы по тактической медицине и военно-прикладным дисциплинам. Состоятся выступления творческих коллективов, марш почетного караула, акция «Случайный вальс от юноармейцев» и церемония развертывания копии Знамени Победы.
1: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
0: И коротко о погоде. Завтра на территории края потепление продолжится. В Сочи плюс 15, в Новороссийске плюс 17, в Ейске плюс 19, в Майкопе плюс 22. В Краснодаре до 23 градусов тепла, ясно. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM Краснодар. Главные темы.
0: Глазные болезни стремительно молодеют. Синдром сухого глаза и близорукость все чаще диагностируют у молодых россиян. Врачи связывают это с цифровой нагрузкой и дефицитом витаминов. Подробности у Георгия Натадзе.
3: В России синдром сухого глаза помолодел на 15 лет. Если раньше с ним сталкивались в основном к 40 годам, то теперь жалобы поступают от пациентов в 15 и 25 лет. Среди причин редкое моргание при работе с гаджетами, постоянный фокус на близком расстоянии, а также анемия, связанная с нехваткой витамина В12. При дефиците гемоглобина ткани испытывают кислородное голодание, и особенно чувствительная к этому сетчатка дает ощущение пелены и размытости. Подробнее о болезнях глаза, которые все чаще встречаются среди молодежи, рассказывает врач-офтальмолог клиники Екатерининская Дарья Плюгачева.
4: Еще несколько лет назад многие опасные заболевания глаз, включая катаракту и глаукому, в основном диагностировали у людей старше 60 лет. Однако сейчас эти патологии все чаще встречаются у более молодых людей. Катаракта – это помутнение хрусталика, которое приводит к снижению зрения. Лечится хирургически, заменой хрусталика на искусственную линзу. Не могу не затронуть важность диагностики такого заболевания, как глаукома. Глаукома – это заболевание, связанное с повышением внутриглазного давления, которое приводит к гибели нервных волокон зрительного нерва и ведет к слепоте. Она может протекать бессимптомно и нередко выявляется случайно. Поэтому важным является регулярное измерение внутриглазного давления – в кабинете врача-офтальмолога, а также осмотр глазного дна и других структур глаза. Отдельное место занимает такое заболевание, как миопия или близорукость. Все чаще встречается у детей как школьного, так и дошкольного возраста. Проявляется снижением остроты зрения вдаль. Важным является своевременная проверка зрения у детей, у врача-офтальмолога, а также проведение ежегодных профилактических осмотров в школах, детских садах.
3: В последние несколько лет растут случаи, когда снижение зрения и синдром сухого глаза ставят

вместе. Сам синдром может привести к светочувствительности, повреждению роговицы, а также к падению зрения. Долгие часы за конспектами, домашней работой, чтением и отдыхом за смартфоном наносят серьезный вред зрению подростков. О причинах омоложения глазных болезней в разговоре с бизнес-ФМ Краснодар рассказал кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории офтальмологической клиники «Факт»

0: бумаги.
1: ФАС России согласовала ходатайство «Атомэнергопрома», структура «Росатома» и председателя Совета директоров группы «Дело» Сергея Шишкарева о покупке до 100% долей в уставном капитале ООО «УК «Дело». Ведомство выдало синхронное предписание с одинаковыми условиями для обеспечения конкуренции. Сейчас Шишкареву принадлежит 51% компании. В марте он уведомил «Росатом» о выкупе его доли в 49%. Госкорпорация приобрела 30% УК «Дело» в 2019 году, позже увеличив долю до 49%. В этом году «Росатом» решил завершить партнерство. Группа «Дело» – лидер по морской перевалке и ЖД, транспортировке контейнеров и зерна в России.
0: Отчеты и планы.
1: Девелопер Netvex получил разрешение на строительство новой государственной школы на 800 мест в Хостинском районе Сочи. Проект реализуется за счет собственных инвестиций компании. После завершения строительства объект будет безвозмездно передан в муниципальную собственность и войдет в систему городского образования. По данным исследования, в центральных районах Сочи сохраняется дефицит образовательной инфраструктуры. 70% школ работают в две смены, а большинство зданий построено еще в прошлом веке. Архитектурные и планировочные решения новой школы учитывают климатические особенности региона, а также требования к безопасности и комфорту. Основатель и гендиректор Netvex Юлия Галимова назвала получение разрешения на строительство важным этапом, который переводит проект в практическую плоскость. Проект планируется реализовать в 2028 году.
0: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Для слушателей старше 12 лет.
2: Начали разбираться, с чего же началась атака, то обнаружили письмо, которое якобы правоохранители отправили сотруднику компании с целью проведения так называемого осмотра компьютерной техники. Это явно вымысел, это явно мошеннические действия. Но именно из-за того, что сотрудник повелся на это фальшивое письмо якобы от правоохранителей, он запустил программу для удаленного осмотра правоохранителями своего компьютера. Естественно, это все было мошенничество, естественно, все это было специально подстроено для того, чтобы войти в доверие, в финале зашифровать компанию. Таким образом, мы обнаружили несколько подобных рассылок. Все они примерно одинаковые. Все они с гербами, с печатями, с номером исходящего письма и так далее. В результате, если человек на нее среагирует, он получает вредоносную программу. Эта тема обычно используется телефонными мошенниками, чтобы войти в доверие. Но на текущий момент это дошло и до юридических лиц.
3: Сергей Голованов, главный эксперт лаборатории Касперского. Эксперт по кибербезопасности рекомендует сотрудникам не открывать вложения и не запускать программы из писем, связанных с проверками, расследованиями или другими срочными запросами от неизвестных отправителей, а также обязательно перепроверять подобные обращения через внутренние службы безопасности компании. Мистический татарский триллер о возвращении к корням. В прокат вышел «Шурале». Парламентаражный режиссерский дебют актрисы Алины Насибуллиной – это не сказка о духе леса из тюркского эпоса, а глубокая и вязкая история о поиске себя и неразрывной связи с прошлым. Полина Федосеева подробнее.
4: В центре сюжета татарская поэтесса Айша, которая когда-то вырвалась из глубинки и построила новую жизнь в мегаполисе. Кажется, у нее есть все, и не за горами свадьба с перспективным ученым Михаилом. Но вдруг девушка узнает, что ее брат Тимур, работающий на лесопилке, бесследно исчез. Вернувшись в родную деревню, Айша заглядывает в лицо собственным травмам, от которых она когда-то сбежала в город, и заново переживает забытые страхи. Режиссер и исполнительница главной роли Алина Насибуллина отправляет зрителя в темную лесную чащу, где на каждом шагу поджидает Шурале. В тюркском фольклоре это коварный дух, который любит похищать людей и до смерти щекотать. В фильме же он становится неким проводником в мир, где реальность путается со сном, а грань между человеком и природой стирается. Работа над картиной заняла 6 лет. За это время сменилось 2 продюсера и сама концепция. Изначально брат героини должен был погибнуть, а сюжет строился вокруг чувства вины. Но в итоге акценты сместились на ответственность за происходящее вокруг. До «Шурале» Алина Насибуллина снимала короткие метры и клипы. Один из самых известных – ПЛА, группа «Айгел». Он во многом предвосхитил стилистику полного метра. Та же магическая связь с землей, лесом и бессознательным. Насибуллина говорит, что обращение к национальному эпосу было не чем-то

0: национальным, а внутренним порывом.
1: Для меня этот «Шурале» стал проводником к самой себе, к своим корням, к своей семье. Об этой связи мне и хотелось порассуждать, что мы все друг с другом связаны и несем ответственность. И друг за друга, и за то, что мы делаем с этим миром, где мы живем, что ничего не остается безнаказанным. Я вот наткнулась на «Шурале», интуитивно мне показалось, что это будет верно про это делать. Я не рационально к этому подходила, скорее как-то очень искренне. Поэтому я иногда шучу, что он меня сам нашел. Но отчасти это тоже правда. Как-то он пришел и все расставил по своим местам, потому что до него фильма не было как такового. «Шурале» дал всему этому и жанр, и тему, и объем. Я не сказку снимала. Для меня это абсолютно реальная история, которая может произойти с каждым. Так часто что-то происходит, чему мы не можем найти объяснение. Я пытаюсь сделать этот миф реальностью.
0: Для дебютной работы Насибуллина собрала довольно любопытный каст. Максим Матвеев, Сергей Гилев, Рузиль Миникаев, Роман Михайлов, Евгений Сангаджиев, а также рэпер Хаски, который появляется в образе голодного лесного духа. В частности, герой Матвеева – тот самый молодой ученый Михаил, жених Айши. Он – человек индустриальный, рациональный и привыкший все контролировать и планировать. Погружаясь в мир суеверий и дикой природы, где властвуют инстинкты, он оказывается совершенно беспомощным. Максим Матвеев признается, что принял решение об участии в проекте не сразу – но все же искренность этой истории его подкупила.
2: В ней, на мой взгляд, явно считывается желание Алины поговорить о каких-то очень подчас пугающих вещах, которые были заложены еще в детстве, которые нас до сих пор страхи держат. Плюс мне нравится, когда авторы играются вот с этим ощущением, когда ты не понимаешь, где грань между мистикой и реальной жизнью. Это классно, потому что это вызывает такое животное ощущение страха подчас. У меня так точно иногда, вот в темной комнате или ты один в лесу, вдруг нахватывает ощущение паники. Тогда ты понимаешь, что что-то происходит, что ты не можешь контролировать. Плюс мне понравился, конечно, сам персонаж своей какой-то трагичностью. Я его для себя определил в контексте этой истории в «Человек не к месту». Да и вообще сама история вот этой, скажем, природности, насколько она в нас занимает большое место или не занимает. Мы можем ее контролировать или нет? Она имеет свойство стихийности неуправляемой или нет? А если мы начнем ее глушить, гасить и, так скажем, пытаться с ней справиться, какое это последствие для нас может быть?
0: «Шурале» – смелое авторское российское кино. Оно погружает в вязкий, сюрреалистичный и очень красивый гипнотический транс, позволяет почувствовать запах леса и сырой земли, а также задуматься о том, что от своей истинной природы, как бы далеко мы ни убежали, спрятаться невозможно. Полина Федосеева, Бизнес FM.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 17:28, в студии Вероника Романова. Центробанк считает, что российская экономика вышла из перегрева в первом квартале или очень близка к этому. Снижение ВВП в начале 2026 года оценивается на уровне 0,5% в годовом выражении, говорится в комментарии ЦБ к своему среднесрочному прогнозу и в резюме к решению по ключевой ставке. Во многом это было вызвано календарными факторами, меньшее число рабочих дней, чем год назад. Во втором квартале Центробанк ожидает уже рост на 0,9% в годовом выражении. Также на фоне календарного фактора, который сыграет в другую сторону. Минэкономразвития ранее оценивало снижение ВВП России в первом квартале на 0,3% в годовом выражении, а Росстат опубликует первую оценку по первому кварталу только 15 мая. Иностранные туристы отменили 50% забронированных туров в Россию на майские праздники. Это связано с закрытием авиационных хабов на Ближнем Востоке, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Мусихин. Он пояснил, что арабскими авиакомпаниями летают не только туристы из стран Ближнего Востока, но и многие другие иностранцы. По его словам, из-за эскалации конфликта в Иране, турпоток в Россию снизился также из Китая, Малайзии и других стран Юго-Восточной Азии. Мусихин добавил, что рост въездного туризма в Россию в этом году замедлился также из-за укрепления рубля, в связи с чем туры подорожали на 35%. И еще одна причина – у иностранцев возникают проблемы с безналичной оплатой и связью. Госсекретарь США Марко Рубио сегодня встретился с папой римским Львом XIV. Этот визит состоялся после череды резких высказываний Дональда Трампа в адрес понтифика. Как ранее писали итальянские СМИ, в Вашингтоне захотели попытаться восстановить отношения с Ватиканом. Также в рамках своего двухдневного визита Рубио может встретиться с премьером Италии Джорджо Мелони, которую Трамп тоже раскритиковал на фоне разногласий по поводу действия США в Иране. Подробности сегодняшней встречи Рубио и Льва XIV, которая продлилась 2,5 часа, Ватикана.

0: Белый дом не раскрыли. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Финансовый маркетплейс обвинили Яндекс в создании условий для недобросовестной конкуренции. Пожаловались на это в Федеральную антимонопольную службу. А суть претензий в том, что пользователи якобы перестали заниматься осознанным выбором. Так что и кого не устраивает? Итальянская банковская группа Unicredit намерена разделить российский бизнес на две части. Платежное подразделение останется под полным контролем банка, остальные активы планируется продать. А что это значит для отечественного банковского сектора и клиентов? Крупные производители электроники, такие как Microsoft, Samsung и Dell, увеличили цены на бюджетные модели и сняли их с производства из-за дефицита микросхем памяти. Теперь найти телефоны и ноутбуки дешевле $500 все сложнее, отмечает Guardian, который называет происходящее Рамагеддоном. Оправданы ли такие панические настроения? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Финансовые маркетплейсы обвинили Яндекс в создании условий для недобросовестной конкуренции. Пожаловались на это в Федеральную антимонопольную службу. В ассоциации финмаркетплейсов заявляют, что Яндекс поменял функцию показа результатов своей поисковой выдачи. Теперь вместо того, чтобы переходить на конкретные сайты, пользователю доступен интерактивный виджет. Это окошко собирает всю основную информацию с разных ресурсов и показывает краткую выжимку. А так пользователь сразу видит, где банковские и финансовые услуги выгоднее и не занимается осознанным выбором. В ассоциации финансовых маркетплейсов входят Банки.ру, Сравни, Финуслуги, Открытый финансовый маркетплейс и другие участники рынка. В Яндексе заявили Бизнес ФМ, что не понимают, в чем суть претензий.
3: Мы не получали жалобы и не знакомы с ее содержанием. Погащенные ответы в поиске построены по прозрачным правилам и доступны всем партнерам, включая финансовые платформы. Принципы их работы не менялись.
2: Тем не менее, Ассоциация финансовых маркетплейсов считает, что механизм выдачи результатов у Яндекса фактически копирует функционал финансовых маркетплейсов и приводит к перетоку значительной части пользовательского трафика. Деятельность оператора финансовой платформы, по ее мнению, должна регулироваться Центробанком и осуществляться на отдельной специализированной площадке, а не внутри поисковой выдачи. О том, где проходит грань между удобством для пользователя и нарушением честной конкуренции, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры». Партнеры Константин Заутренников.
4: Почему действия Яндекса могут быть признаны нарушением? Прежде всего, Яндекс является монополистом на рынке поиска. Соответственно, Яндекс обязан не создавать дискриминирующие условия для иных организаций, в том числе вот вышеназванных финансовых маркетплейсов. Основная претензия заявителей в этом заключается, что Яндекс использует свое доминирующее положение на рынке поиска, чтобы продвигать собственный сервис или сервисы партнеров. Подобный случай был в 2021 году. Тогда ФАС выдала Яндексу предупреждение, признав, что компания нарушает антимонопольное законодательство, предоставляя преимущество своим собственным сервисам. Это Яндекс.Маркет, Кинопоиск и так далее. Через те же самые интерактивные виджеты. Яндекс данную позицию не разделяет и не поддерживает, потому что, если говорить по прецеденту 2021 года, Яндекс утверждал, что это так называемые обогащенные ответы, мировая практика, доступная всем партнерам и улучшающая поиск. Человек вбивает в поисковик какой-то запрос, и ему выдается некий развернутый ответ, который удобен для потребителя. Чем закончится это разбирательство, пока не ясно, с учетом правовой позиции, которая была выражена в Федеральной антимонопольной службе в 2021 году, возможно, что в отношении Яндекса также будет выдано предупреждение, может быть расценено как дискриминация услуг указанных финансовых маркетплейсов.
2: Константин Заутренников. По данным Brand Analytics, за последний год новостные ресурсы лишились примерно 38% органического трафика из-за появления в поиске Яндекса и Google функции так называемых нейроответов. Это когда нейросеть сама собирает данные с ресурсов и показывает их пользователю в виде готового ответа. В результате около 60% поисковых сессий обходится без переходов на сайты. Unicredit договорился о продаже части российского бизнеса частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. Итальянская банковская группа Unicredit, как пишет Рейтер, намерена

0: разделить российский бизнес на две части. Платежное подразделение останется под полным контролем банка, остальные активы планируется продать покупателю из ОАЭ. Уточняется, что покупатель, хорошо себя зарекомендовавший частный инвестор, имеющий давние связи с местным деловым сообществом. А стоимость сделки не раскрывается, но если ее согласуют, закрыть ее должны в первой половине 2027 года. Дивидендная политика и программа обратного выкупа акций по заявлению Unicredit не изменяется. А правда, после сделки там ожидают удара по доходам в размере около 3 миллиардов евро. О сделке говорит генеральный директор компании FinHelp Павел Вишаев.
1: Данная сделка очень интересна с точки зрения финансового здравого смысла, и к ней есть много вопросов, потому что это не в чистом виде продажа, это все же размен. Unicredit оставляет себе самое ценное в России – платежную инфраструктуру для расчетов в валюте с несанкционными клиентами. Этот бизнес почти не требует капитала и стабильно зарабатывает. Дает самую тяжелую часть – кредитный портфель, балансовые активы, все, что давит на группу и держит ее по регуляторика Европейского центрального банка. Для Unicredit эта сделка не про деньги, а про избавление от головной боли. По их собственным цифрам, удар по прибыли порядка 3 миллиардов евро. Но физической потери и оттока денег практически нет. Это бумажные финансовые манипуляции за счет переоценки валютных резервов. Они заявляют, что дивидендов это не коснется. К покупателю тоже очень много вопросов. Частный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов. По сути, банк с генеральной лицензией из европейского контура уходит в дружескую нам юрисдикцию. Это дает гибкость, и это дает возможность продолжить работать и зарабатывать в России. Сумма же сделки может быть очень небольшой и нерыночной, потому что по российским жестким правилам иностранцы обязаны дать дисконт не меньше 60% и заплатить в бюджет 35% от рыночной стоимости. Поэтому какой бы ни была оценка актива, продавцу остается в лучшем случае треть от справедливой цены. Реальная же сумма, которую может получить Unicredit, это десятки или сотни миллионов евро, никак не миллиарды.
0: Директор компании FinHelp Павел Вишаев. Никаких решений по вопросу продажи российского бизнеса итальянского Unicredit пока не вносилось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что при решении такого рода вопросов принимается во внимание целый ряд аспектов, но когда поступит соответствующее обращение, Кремль его рассмотрит. АвтоВАЗ запатентовал дизайн своего нового кроссовера Т-134. Созвучие не случайно. Предполагается, что у пользователя будет возникать ассоциация с легендарным танком Т-34 и советским авиалайнером Ту-134. Речь идет именно о чертежах и эскизах. Они появились на сайте Роспатента. Как отмечают автоэксперты, кроссовер, имеющий индекс Т-134, это не состоявшийся Нива 3. И сейчас модель планируют перенести на российскую компонентную базу. У кроссовера Т-134 был очень тернистый путь, говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
2: Изначально же Нива планировалась совместно на платформе Renault-Nissan. То, что сейчас появилось под именем Dacia Bigster, это модульная платформа, активно предпринималось действие альянса, чтобы Нива получилась, с одной стороны, общая для всех, для бренда Dacia и для бренда Lada. Таким образом пытались сэкономить, и, собственно, там она и появилась, Bigster или новый Duster. Поскольку дорожки разошлись, то остался дизайн, осталась вся инженерия от альянса. Ну и вот эта платформа CMF-BLS уже готовность этой Нивы была достаточно высокой. Получается, мы у нас сейчас «Искру» сделали тоже на платформе Альянса. В первую очередь за Нивы, потому что сейчас этот проект вроде как должен был переместиться на платформу «Весты», ну, то есть на нашу отечественную платформу. Довольно это сложно сделать, потому что это новые разработки, новый «Ниокар». Поэтому сейчас задача стоит, что есть автомобиль практически готовый, есть дизайн уже утвержденный, интересный. Теперь нужно провести импортозамещение, элементную базу подогнать на то, чтобы все компоненты были хотя бы из дружественных стран. Ну, подобие то, что произошло с «Искрой».
3: Водители, которые обсуждают дизайн, говорят, что не могут развидеть «Хавейл». Есть ли сходство?
2: Сложно об этом говорить, потому что если говорить про сам «Хавейл», то «Хавейл» тоже вторичен. Делают с оглядкой на какие-то известные бренды и так далее. Тут четкие отсылки к «Ниве»,

0: дизайну Нивы классической и видно, в чем эти отсылки, потому что был один концепт, был второй концепт. Мне кажется, говорит, что очень похоже на Хавейл. Давайте вспомним, когда появился Дагу концепт, который предвестник был Дарго, да, например, с круглыми фарами, когда, собственно, появились первые концепты Нивы. Я думаю, что тут сразу еще не определишься, что было раньше, концепты Хавейла или концепты Нивы.
1: Автоэксперт Павел Федоров. Новый кроссовер Т-134 в тестовом дизайне показывали Владимиру Путину во время его поездки в Самарскую область в январе 25-го. Надзорные органы бросили взор на крыши Петербурга. Прокуратура Центрального района города потребовала заблокировать сайты с экскурсиями по крышам. Речь о ресурсах, где размещены фотографии и сведения об организации незаконных прогулок по крышам квартирных жилых домов. Ведомство считает, размещение подобной информации подпадает под уголовную статью оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни или здоровья потребителей. Насколько остро проблема руфинга стоит для Петербурга и как власти борются с ней уже не первый год, рассказывает петербургский адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Макаров и партнеры» Дмитрий Макаров.
2: Действия прокуратуры вызваны в первую очередь не частными случаями проникновения на крыши, а желанием ограничить распространение информации о систематическом руферстве. Часто встречаются в центре города предложения для туристов, экскурсии по крышам, когда туристы, не будучи подготовленными, не имея никаких инструктажей, не имея навыков удержаться на скользких и необорудованных поверхностях, идут на эти крыши в надежде получить дополнительные эмоции. За последние годы мы слышали и приговоры за незаконное предпринимательство, как это было в 2024 году, и за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Правительство города еще в 2023 году ввело обязательную аттестацию гидов, и в перечень видов деятельности для этих самых гидов не входили организации прогулок или экскурсий по крышам. Вот после этого как раз и появились и стали возможными вот эти обвинения. Я не думаю, что есть иллюзии, что с этим явлением можно бороться, запрещая размещение информации на неких определенных сайтах. Мы понимаем прекрасно, что эту информацию просто так в интернете не остановить. Существуют другие способы ее передачи. Это всякие мессенджеры, это всякие закрытые группы, это социальные сети. Попытки заблокировать размещение этой информации для неопределенного круга лиц – это обязанность прокуратуры.
1: Дмитрий Макаров, адвокат. Власти города подчеркивают, большинство таких экскурсий проводится в обход официальных реестров и без согласования с ТСЖ или управляющими компаниями. В исковых заявлениях прокуратура указывает на необходимость признания информации на сайтах, запрещенной к распространению, что позволит Роскомнадзору внести данные адреса в соответствующий реестр для последующей блокировки операторами связи.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ. Контекст». 12-13 мая, театр «Практика». Мокюментари драма «Остановка». Успешный бизнесмен Виктор Волков останавливает свой БМВ возле трамвайной остановки, выходит из машины и садится на скамейку. Что, если эта остановка означает встречу с правдой? Какова будет ее цена? В ролях Дарья Калмыкова, Сергей Громов, Антон Феоктистов, Анна Бегунова и Софья Каштанова. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+. Фейк-ньюс. В 1835 году уже закрытая к этому моменту нью-йоркская газета «Сан» опубликовала серию из 6 сенсационных очерков о жизни на Луне. В материалах говорилось, что знаменитый астроном Джон Гершель создал невероятно точный телескоп, позволяющий разглядеть в подробностях жизнь на спутнике Земли. Сначала астроном увидел горы, реки, леса и океаны, затем невиданных зверей и птиц, и, наконец, разумную форму жизни – людей и летучих мышей, которые обладали несомненным интеллектом. Ежедневный тираж газеты вырос почти вдвое. Многие европейские издания перепечатали сногсшибательную серию. Обыватели и ученые-мужи спорили о последствиях этого открытия. Потом чудо-телескоп якобы сломался, и дальнейшие наблюдения стали невозможны. А через несколько месяцев обман был разоблачен журналистами конкурирующих изданий.
4: Фейк-ньюс. Истории фальшивых новостей. На Бизнес-ФМ.
3: Валюты. Валюты.

0: Паанга, официальная валюта Тихоокеанского королевства Тонга, была введена в обращение в 1967 году. Называть национальную валюту местным долларом, как сделали многие соседи, в Тонга не стали. Ведь на местном наречии слово «доллар» имеет перевод «свиное рыло», а «паанга» переводится просто как «деньги». Валюты на Бизнес FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Холдинг РЖД добавил в меню поездов дальнего следования солдатскую кашу и фронтовые щи, сообщила компания. До 19 мая блюда из тематического фронтового меню будут предлагаться в вагонах бистро поездов ФПК. Помимо щи и каши, туда вошли классические макароны по-флотски и ассорти на ржаном хлебе с селью. Также это меню доступно к заказу в вагонах-ресторанах. Акционеры полюса на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за прошлый год в размере 56 рублей 80 копеек на акцию, сообщила компания. Даты, на которые определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлены 18 мая. В общей сложности по подсчетам полюс направит на выплаты около 54 миллиардов рублей. Кроссовер «Лада Азимут», старт серийного производства которого запланирован на этот год, будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. «АвтоВАЗ» представил кроссовер «Лада Азимут» год назад на Питерском экономическом форуме. Компания готовится запустить серийное производство этой модели автомобиля в третьем квартале текущего года. Стартовая линейка силовых агрегатов «Лада Азимут» представлена модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литров и мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Трансмиссии, шестиступенчатая механика и вариатор. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 17:48 в Москве. В Сингапуре ввели телесные наказания для школьников за буллинг, то есть травлю. В новых правилах Министерства образования страны это названо крайней мерой. Наказание палкой вводится только в отношении мальчиков в возрасте от 9 лет. Осуществлять меры будут уполномоченные учителя с учетом зрелости учеников и только с одобрения директора. В отношении девочек нарушительниц запрет на буллинг будут вводить альтернативные меры. Отстранение от занятий, изменение оценки или оставлять после школы. Женщин в Сингапуре запрещено наказывать палками. А вообще эта мера очень распространена в стране. Каким бы необычным это ни казалось, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
4: В Сингапуре вообще многие законы могут показаться странными для людей, которые не знакомы изнутри Сингапуром, но здесь есть и дань традиции, в том числе и колониальным. В Сингапуре действительно за многие виды преступлений, в том числе административных преступлений, полагаются удары палками. Тоже досталось от колониального британского прошлого. Не более 24 ударов. Они наносятся только мужчинам до 50 лет. Доказывать женщин ударами палок запрещено, но в данном случае как раз речь идет о том, что можно давать не более 3 ударов палкой. Палка – это обычно бамбуковая трость длиной чуть более метра и шириной чуть менее 1,5 сантиметра. В общем, это здесь даже не столько болезненное наказание, сколько воспитательная такая унизительная функция. Но есть действительно в Сингапуре целый ряд наказаний, которые могут показаться, ну, как минимум, необычными. Есть запреты на то, чтобы кормить голубей вплоть до тюремного заключения. В Сингапуре запрещено продавать жвачку, выбрасывать жвачку.
5: Ну и получается, школьная система образования тоже решила применить такие методы. Да?
4: Но это скорее продолжение общей системы, хотя даже в самом Сингапуре, если посмотреть на то, как обсуждался этот закон, это считается вообще телесные наказания в школе, а там не просто нецивилизованные вещи, а они просто неэффективны. Многие вообще сомневаются, будет ли это применено в реальности.
3: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. В ЮНИСЕФ и ВОЗ выступили против телесных

0: наказание детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью. По оценкам ВОЗ, от них ежегодно страдают в мире около 1 200 000 000 детей. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, вызвавших общественный резонанс в прошлом году.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Приветствую, Алексей.
2: Добрый вечер.
0: Как четверг, вечер четверга мы встречаем? В каком настроении?
2: Ну вот настроение не очень, если рассматривать российский рынок акций. Впрочем, как обычно, снижаемся. Бывают, конечно, технические отскоки, которые мы наблюдали не так давно, но вот после небольшого роста в рамках этого самого технического отскока второй день подряд наблюдается снижение. Оно не сильное, конечно, но тем не менее подбираемся мы к уровням 2600 вновь. Я напомню, что пробивали мы его вниз во вторник, и вот как раз во вторник отскочили. Ну, вот первая попытка пробоя была неудачная, но посмотрим, будет ли удачной вторая попытка, потому что она должна быть. И еще раз я вот скажу, 2500, мне вот этот уровень очень нравится, и от него уже можно сказать, что будем искать идеи для роста. 2600, ну, так, пока не очень такой красивый уровень. Но, с другой стороны, падают цены на нефть, естественно, с удовольствием все продают акции нефтяных компаний, и падают практически все представители, за некоторым исключением. Ну, допустим, акции «Татнефть» сегодня даже немножко подрастают. Ну, и «Преф», «Сургутнефтегаз», как обычно, немножко подрастают. Ну, а так «Лукойл» и «Роснефть» находятся в минусе, в лидерах снижения сегодня акции «Роснефти». Хотя, с другой стороны, рынок обращает внимание на производителей цветных металлов. Не все они сегодня растут, но при этом растут цены на драгоценные металлы. Золото накануне тестировало 4700, в принципе, удачно. И сегодня золото приближается к уровням $4800 за унцию. Пока не достигли, но уже все ближе и ближе. Все это на фоне снижения мировых цен на нефть, потери по смеси Brent уже 4%. В районе $97.5 торгуется баррель в Лондоне. И здесь, конечно, рынок все-таки реагирует на вот эту переговорную риторику, назовем это так. И уже 2 дня подряд такой бум в прессе относительно вот этих документов, которые в США передают Ирану или уже передали, но тем не менее, в основном сообщение в прессе сводится к тому, что американские переговорщики говорят о том, что приближаются они к согласованию с Ираном документа, который позволит перейти к постепенному возобновлению движения через Ормузский пролив. А это, пожалуй, самое важное. Сейчас для рынка нефти, если пролив все-таки будет открыт, хотя уже недавно открывали его, потом быстро закрыли. Но если вдруг случится так, что пролив будет открыт на, скажем, пока более длительный период времени, а может, навсегда, но говорим пока про длительный период времени, да, это будет хорошая новость в целом для мировой экономики, для нефтяных поставок, плохая новость для стоимости барреля. Ну, как мы видим, вот стоимость барреля на этом всем снижается, так что ожидает рынок ответ Ирана на вот этот односторонний, одностраничный протокол о намерениях со стороны США, который уже вроде как по сообщениям СМИ у Ирана находится, и на рынке полагают, что если все пойдет хорошо, то действительно это может привести все-таки к улучшению ситуации с логистикой из Персидского залива. И это пока, как мы видим, сейчас оказывает влияние на ценообразование на рынке черного золота.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам. В 2008 году, перед запуском Большого адронного коллайдера, мир оказался охвачен страхами, в которых столкновения протонов высокой энергии порождали черные дыры, создавали антиматерию и вообще ставили жизнь на Земле под угрозу. Эти опасения вылились в ожесточенные дискуссии в средствах массовой информации и даже в

0: Реальные судебные иски с требованием остановки коллайдера. Физики настаивали, что микроскопические черные дыры живут невероятно малые доли секунды и не могут никому навредить. Но в основном страхи рассеялись уже за годы работы большого коллайдера. Ведь в результате так и не появилось никаких гравитационных аномалий или устойчивых черных микродыр. Научный консенсус считает такие сценарии нереалистичными, а физики теперь строят еще более мощные агрегаты. Вопреки прогнозам на Бизнес FM.
1: Между делом с Кирой Альтман.
2: Пролив Дрейка – это необходимость или то, что важно преодолеть на пути к Антарктиде? Об этом трудном переходе по большой воде расспрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery. Да, я знаю, что можно пролететь этот путь. Но что, если его проделать на лайнере? Вот каково это?
3: Пролив Дрейка – это хорошее действительно испытание для тех, кто собрался в Антарктиду. Конечно, к нему нужно подготовиться. Ну, во-первых, сам вход в пролив Дрейка, когда вы выходите из Ушуая, вы проходите мимо маяка Бигль, такой, наверное, овеянный романтикой маяк, потому что он встречает тех, кто идет из Антарктиды, и провожает тех, кто уходит в Антарктиду из Южной Америки. Потом какое-то время за кораблем продолжают лететь птицы, и это самые разные птицы. Это чайки, альбатросы, бакланы, и вот практически неподвижно зависают над кормой, и ты можешь подолгу наблюдать их висящими, почти там на расстоянии вытянутой руки, кажется. Вот это тоже, наверное, повод хороший выйти на верхнюю палубу, где, конечно же, вот это все укачивание, которое так боятся в проливе Дрейка, ощущается гораздо меньше. Но если потом уже либо волна становится сильнее и оставаться на верхней палубе уже небезопасно, то можно просто спуститься в каюту. Если вы чувствуете, что вас укачивает, то вы закрываете глаза и, как правило, через полчаса вам становится лучше, вас отпускает, и опять на 1.5-2 часа вы готовы подниматься или просто там пройтись по судну, чувствуя себя вполне приемлемо.
2: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM.
0: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 17.58, в студии Вероника Романова. Евросоюз не намерен вывозить дипмиссию из Киева после предупреждения России. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Аль-Анони. Ранее в российской Минобороны предупредили, что если украинская сторона попытается сорвать парад Победы на Красной площади, то по центру Киева нанесут ракетный удар. Сегодня помощник президента Юрий Ушаков сказал, что Россия призывает всех максимально ответственно отнестись к этому предупреждению и добавил, что необходимо обеспечить эвакуацию граждан из Киева. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов подал жалобу на отказ военного комиссариата Москвы заключать с ним контракты для службы на СВО. Жалоба поступила в Мещанский районный суд Москвы. Через суд Иванов пытается добиться отправки в зону спецоперации. В марте он получил второй отказ на свое обращение с просьбой отправить его на СВО, а первое подавал в июле 25-го. Тогда же, летом прошлого года, бывший замминистра просил отправить его служить в должности майора. И тогда же, летом 25-го, Мосгорсуд приговорил его к 13,5 годам колонии за растрату при закупке паромов для Крымской переправы и средств банка «Интеркоммерс». А второе уголовное дело против бывшего замминистра возбуждено по статье о получении взяток на более чем 1 миллиард рублей и отмывании денег. Иванов вину не признает. В Шереметьеве начали тестирование системы идентификации пассажиров по биометрии. Она будет проходить автоматически при помощи сканирования лица на турникетах с соответствующим оборудованием. Как заявили в пресс-службе аэропорта, инновационное решение позволит сотрудникам проводить цифровую идентификацию граждан России на основе биометрических персональных данных, существенно ускоряя и упрощая процессы регистрации, предполетного досмотра и посадки на рейс. Сдать биометрические данные можно будет в аэропорту. Процедура займет не более 10 минут. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные

0: темы.
1: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А за последние сутки над российскими регионами сбили почти 600 беспилотников, сообщили Минобороны. В Белгородской области погибла женщина, ранены 2 человека, а в Луганске один человек погиб после удара по жилому дому. Также ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в районе Санкт-Петербурга. В Липецке фрагменты дрона упали на территорию яслей, пострадавших нет. И корпус нейрохирургии пострадал в Перми. В столичных аэропортах задержано или отменено более 100 рейсов. С начала суток сбито 50 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Собянин. На данный момент Шереметьево-Домодедово работают штатно, во Внуково авиакомпания корректирует расписание, ряд рейсов отменили, что рассказывают пассажиры. Инфекция серьезная, но паника вокруг нее опаснее, чем она сама, так эксперты комментируют информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных мировых СМИ, хотя сам вирус давно и хорошо известен. Подробности на Business FM. С 8 утра и за 4 часа над российскими регионами сбили 127 беспилотников, а за сутки почти 600, сообщили Минобороны. В четверг, по данным Минобороны, ВСУ попытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Утром российские военные обнаружили 6 БПЛА в воздушном пространстве Латвии, 5 из них пропали в районе города Резекне, один из них вошел в воздушное пространство России и был сбит. Экспертиза обломков показала, что это украинские БПЛА «Лютый». Власти регионов то отменяют, то снова вводят режим беспилотной опасности. В Липецке фрагменты дрона упали на территорию яслей, пострадавших нет. В Белгородской области в результате атаки БПЛА на машину погибла женщина, ранены 2 человека. В Луганске один человек погиб после удара по жилому дому. Корпус нейрохирургии поврежден в Перми. Во время атаки дронов там шли операции, они завершились успешно, сообщили власти региона. Также повреждения получили промпредприятия, административные здания и жилой дом, рассказывает корреспондент российской газеты из Перми Константин Бахарев.
2: Сегодня на Пермский край был совершен очередной налет беспилотников. Первый удар пришелся по промышленному предприятию в Пермском муниципальном округе. Второй удар беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом. Это сравнительно новый дом. Зацепил у него самую макушку, видимо, какой-то причине он снизился. Пострадавших нет в обоих случаях. Все люди эвакуированы, и работники, и жильцы этого дома. Со всеми работают психологи, оказывается, им всякая необходимая помощь. В одном из пригородных поселков упал беспилотник, и там мужчина пострадал в здании каком-то административном. Кроме того, у нас вузы сегодня закрылись. Аэропорт Большое Савино закрыли в 9 часов утра. По всему городу неоднократно включались сирены, предупреждая о налете беспилотников. Все работает нормально, перебоев нет. Интернет мобильный отключен. Объявили на этой неделе, что в Перми будет включено 1500 точек Wi-Fi. Их расположение указано на карте. В связи с этими налетами и отключениями мобильного интернета у нас на остановке общественного транспорта ставят приемные, передающие радиоантенны, чтобы табло работали, расписание, и чтобы оплата проезда проходила, потому что когда отключается мобильный интернет, то по телефону невозможно считать QR-код, и в связи с этим переходят на радиоканалы наши транспортники.
1: Константин Бахарев, корреспондент российской газеты в Перми. С начала суток сбиты 54 беспилотника, летевших на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина. В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов. На данный момент Шереметьево-Домодедово работают штатно. А в аэропорту Внуково ограничения вводились ночью и потом снова утром. Авиакомпания корректирует расписание, ряд рейсов отменили. А пассажирка Ирина провела во Внуково всю ночь. Она ранее рассказывала бизнес-фэм, что ей с ребенком пришлось спать на полу, на ковриках для йоги, которые предоставили сотрудники аэропорта. Также им во Внуково выдали ваучер на питание. Вылететь они должны были еще в 1:30 ночи, но в итоге рейс перенесли в Шереметьево, говорит Ирина.
3: Отменили рейс во Внуково, нас посадили в автобус, и вот мы только что подъезжаем в автобусе к Шереметьево. Я точный рейс не знаю, какой будет, нам точного ответа не дали.
4: Что с ваучерами? Все-таки 700 рублей во Внуково, это, в общем-то, относительно небольшая сумма.
3: Я поела в кафе, у меня был ваучер, я взяла кисадилью с курицей и кофе, и доплатила плюс к ваучеру 720 рублей. И ребенку тоже взяла поесть, но немного ест, ему хватило порции.
4: Но это на целый день.
3: Да, на целый день. Сейчас мы приехали, и не знаю, будет ли тут какое-то питание.
1: Ирина, пассажирка, за ночь силы ПВО уничтожили 350 дронов над 21.

0: Российским регионам в акваториях Азовского, Черного и Каспийского морей. В Оржеве Тверской области повреждены 3 многоквартирных дома. В Воронежской области обломки сбитого дрона повредили инфраструктурный объект. В обоих случаях обошлось без пострадавших. А вот в Брянске ранения получили 13 человек. Повреждения получили многоквартирные дома и десятки автомобилей. В нескольких регионах также вводился режим ракетной опасности. В Кремле подтвердили, что объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая. Также отметили, что никакой реакции Москвы на объявленный Киевом режим тишины не было. Накануне в российском медиа вслед за Минобороны предупредили, что в случае атаки на Москву во время празднования Дня Победы 9 мая Россия нанесет удар по Киеву, и призвали работников международных дипведомств заблаговременно эвакуироваться. Также в медиа России заявили, что Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня 5-6 мая. Киев объявил перемирие из-за тяжелого положения на фронте, и чтобы перебить инициативу, Украина сразу сама его и нарушила, так заявили в министерстве. Ваше рабочее место требует проверки. Кибермошенники нашли новый способ обмана крупных компаний в России. Злоумышленники рассылают на электронную почту сотрудников письма якобы от лица правоохранителей и требуют пройти доследственную проверку по факту незаконной передачи данных. При этом жертву просят не допускать разглашения информации о проверке иным лицам, рассказывает главный эксперт лаборатории Касперского Сергей Голованов.
1: Недавно у нас был инцидент информационной безопасности, который был связан с шифрованием данных. Компания стала жертвой злоумышленников, которые все зашифровали и требовали выкуп. Когда мы начали разбираться, с чего же началась атака, то обнаружили письмо, которое якобы правоохранители отправили сотруднику компании с целью проведения так называемого осмотра компьютерной техники. Это явно вымысел, это явно мошеннические действия. Но именно из-за того, что сотрудник повелся на это фальшивое письмо якобы от правоохранительный, он запустил программу для удаленного осмотра правоохранителями своего компьютера. Естественно, это все было мошенничество, естественно, все это было специально подстроено для того, чтобы войти в доверие, а в финале зашифровать компанию. Таким образом, мы обнаружили несколько подобных рассылок, все они примерно одинаковые, все они с гербами, с печатями, с номером исходящего письма и так далее. В результате, если человек на нее среагирует, он получает вредоносную программу. Эта тема обычно используется телефонным мошенникам, чтобы войти в доверие. Но на текущий момент это дошло и до юридических лиц.
0: Сергей Голованов, главный эксперт лаборатории Касперского. Эксперты по кибербезопасности рекомендуют сотрудникам не открывать вложения, не запускать программы из писем, связанных с проверками, расследованиями или другими срочными запросами от неизвестных отправителей. А также обязательно перепроверять подобные обращения через внутренние службы безопасности компании. Инфекция серьезная, но паника вокруг нее гораздо опаснее, чем она сама. Так эксперты комментируют информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных мировых СМИ. Наталья Шашина про то, что...
2: Рекордную вспышку хантавируса зафиксировали в Аргентине, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав страны. Уже подтвердили 101 случай с июня 2025 года. Это самый высокий уровень за последние десятилетия. Кстати, ВОЗ и до этого называла Аргентину местом с наивысшей заболеваемостью хантавирусом в регионе. И именно из этой страны отправлялся круизный лайнер «Хондиус», 3 пассажира которого скончались и еще несколько человек госпитализированы. В мировых СМИ панические заголовки, что 23 пассажира лайнера высадились с него в конце апреля и уже вернулись домой в разные страны. У одного из вернувшихся был подтвержден хантавирус. Оставшихся на борту людей не выпускают на берег. Однако турецкий блогер Рухи Ченет, который сошел с корабля после объявления о первой смерти, произошедшей 11 апреля, заявил BBC, что экипаж опоздал с введением карантинных мер.
3: Мы все время были вместе во время завтрака, обеда и ужина. Я говорю о более чем 100 пассажирах. Люди общались, сидели бок о бок. Никаких слухов не ходило, но в тот момент я уже стал переживать за пожилых пассажиров. Я не думал ни о каком вирусе вроде хантавируса, но предполагал, что у первого умершего пассажира могла быть сильная лихорадка. Я не допускал возможности какой-то смертельной болезни вроде этой, но сам старался держаться отдельно, изолироваться.
2: Испания согласилась принять судно на Тенерифе, но, как пишет Independent, решение вызвало протесты местного населения. Я подумал, почему мы? Неопределенность ситуации пугает всех. Это вызывает воспоминания о пандемии COVID-19. Тогда в больнице мы пережили ужасное время, рассказал изданию «Медбрат» местной реанимации. Во Всемирной организации здравоохранения призвали не сравнивать происходящее с началом COVID-19, заявив, что...

0: На данном этапе общий риск для здоровья населения остается низким. Об информационной волне вокруг этой инфекции рассуждает медицинский блогер, врач-токсиколог Алексей Водовозов.
1: Информационная волна вокруг этого события гораздо опаснее, чем сама инфекция. Действительно, сейчас ведется эпидоследование. С одной стороны, проблема глобальная, с другой стороны, она находится под контролем. И, к огромному счастью для нас, хантавирусы не передаются воздушно-капельным путем, в отличие от того же ковида. Здесь можно сказать, что СМИ, может быть, даже соскучились по таким поводам информационным, потому что сейчас совершенно другая повестка на первом плане. Пока что мы на сегодня четкую информацию выдать на гора не можем. За счет этого и существуют спекуляции, существуют истерики и прочие вещи, потому что мы, например, пока что не можем сказать, как именно распространялась инфекция внутри. Для вот этого варианта Андес, для него действительно возможен путь передачи от человека к человеку, он описан, он очень редкий, тем не менее он существует. Воздушно-капельным, может быть, это некие переносчики. Для хантавирусов нужны переносчики. В наших широтах это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которая, например, или в Саратовской, или в Самарской области, в Поволжье, довольно распространена, и там мыши. И, например, для того, чтобы заболеть, достаточно на дачу приехать, например, после длительного перерыва, и вдохнуть пыль.
0: ВОЗ разделяет хантавирусы на две условные группы в зависимости от географического расположения очага заражения. Например, при штаммах, обитающих в Европе, заражение почти всегда происходит только от грызуна. Правда, так называемый андский вирус, встречающийся в Чили и Аргентине, может распространяться между людьми. В Северной и Южной Америке патогены провоцируют развитие хантавирусного сердечно-легочного синдрома. И все же хантавирусы известны давно. Как отмечают ведомости, в своем обзоре ВОЗ приводит широкий диапазон от 10 тысяч до 100 тысяч случаев заражения в год. Возможно, паника, которая сейчас охватила СМИ, во многом связана не только с недавней пандемией, но и с тем, что эта история могла бы стать сюжетом для фильма, как элитный круизный лайнер превращается в плавучий изолятор. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Реклама. В эфире радиоканал «Радио АВС». Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес ФМ Краснодар. Новости. Коротко.
3: Студия Александр Львов. Программу представляет специализированный застройщик «Просторы Крыма». Торжественные парады в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоятся в Краснодаре и Новороссийске. Такое решение принято совместно с региональными силовыми и военными структурами, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что проведение праздничных мероприятий в текущих условиях требует высокой ответственности. Все необходимые меры для обеспечения безопасности и штатного проведения парадов принимаются. В Краснодарском крае зафиксирован рост числа новых семей и значительное снижение количества разводов. Как сообщили в региональном управлении ЗАГС, по итогам 2025 года количество заключенных браков увеличилось на 0,7% по сравнению с предыдущим периодом, а число разводов сократилось на 20%. Положительная динамика сохраняется и в текущем году. За период с января по апрель 2026 года количество свадеб на Кубани выросло на 17%. Относительно аналогичных месяцев 2025-го. Число расторжений браков за это же время увеличилось незначительно – на 2,6%. Большинство экономически активных россиян не поддержали идею Общественной палаты Российской Федерации продлить майские праздники, объединив их в один непрерывный период с 1 по 9 мая за счет январских выходных. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Superjob. Против этой инициативы высказались 54% респондентов. Основными причинами стали опасения по поводу влияния на зарплату и предпочтения зимнего отдыха. За продление майских праздников выступили 32% опрошенных, ссылаясь на более благоприятную погоду в мае для прогулок и отдыха на природе. Краснодаре 9 мая в парке 30-летия Победы пройдет патриотический фестиваль. Праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы, начнется в 11 часов. Гостей ждет экспозиция оружия разных эпох, выставка беспилотных систем и армейской амуниции,

0: мастер-классы по тактической медицине и военно-прикладным дисциплинам. Состоятся выступления творческих коллективов, марш почетного караула, акция «Случайный вальс» от юноармейцев и церемония развертывания копии Знамени Победы.
1: Своя квартира у двух морей в Крыму. От 6 миллионов 721 750 рублей. Свой пляж, всесезонный аквапарк, школы и сады рядом, парк с собственным храмом и озером. Все как в лучшем отеле, только ты дома. Жилой квартал «Просторы Крыма».
2: Реклама ООО «СЗ Просторы Крыма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ФЦ-214 не является офертой. Цена указана за однокомнатную квартиру 38,41 сотых квадратных метров в лите 16 на дату 30 марта 2026 года. Подробности уточняйте у застройщика. 8-365-627-77-90.
0: И коротко о погоде. Программу представляет группа компаний «Югстройинвест». Завтра на территории края потепление продолжится. В Сочи плюс 15, в Новороссийске плюс 17, в Ейске плюс 19, в Майкопе плюс 22. В Краснодаре до 23 градусов тепла, ясно. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
4: Бизнес FM Краснодар. Главные темы.
0: Глазные болезни стремительно молодеют. Синдром сухого глаза и близорукость все чаще диагностируют у молодых россиян. Врачи связывают это с цифровой нагрузкой и дефицитом витаминов. Подробности у Георгия Натадзе.
5: В России синдром сухого глаза помолодел на 15 лет. Если раньше с ним сталкивались в основном к 40 годам, то теперь жалобы поступают от пациентов в 15 и 25 лет. Среди причин редкое моргание при работе с гаджетами, постоянный фокус на близком расстоянии, а также анемия, связанная с нехваткой витамина В12. При дефиците гемоглобина ткани испытывают кислородное голодание, и особенно чувствительная к этому сетчатка дает ощущение пелены и размытости. Подробнее о болезнях глаза, которые все чаще встречаются среди молодежи, рассказывает врач-офтальмолог клиники Екатерининская Дарья Плюгачева.
6: Еще несколько лет назад многие опасные заболевания глаз, включая катаракту и глаукому, в основном диагностировали у людей старше 60 лет. Однако сейчас эти патологии все чаще встречаются у более молодых людей. Катаракта – это помутнение хрусталика, которое приводит к снижению зрения. Лечится хирургически, заменой хрусталика на искусственную линзу. Не могу не затронуть важность диагностики такого заболевания, как глаукома. Глаукома – это заболевание, связанное с повышением внутриглазного давления, которое приводит к гибели нервных волокон зрительного нерва и ведет к слепоте. Она может протекать бессимптомно и нередко выявляется случайно. Поэтому важным является регулярное измерение внутриглазного давления – в кабинете врача-офтальмолога, а также осмотр глазного дна и других структур глаза. Отдельное место занимает такое заболевание, как миопия или близорукость. Все чаще встречается у детей как школьного, так и дошкольного возраста. Проявляется снижением остроты зрения вдаль. Важным является своевременная проверка зрения у детей, у врача-офтальмолога, а также проведение ежегодных профилактических осмотров в школах, детских садах.
5: В последние несколько лет растут случаи, когда снижение зрения и синдром сухого глаза ставят вместе. Сам синдром может привести к светочувствительности, повреждению роговицы, а также к падению зрения. Долгие часы за конспектами, домашней работой, чтением и отдыхом за смартфоном наносят серьезный вред зрению подростков. О причинах омоложения глазных болезней в разговоре с Бизнес FM Краснодар рассказал кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории.

0: То есть гаджеты у детей появляются вообще в раннем детском возрасте, те же планшеты и смартфоны, многие ими пользуются с 2-3 лет. Естественно, нарушение режима. То есть, во-первых, нарушение режима сна, мало времени на сон. Во-вторых, недостаток времени на улице, на свежем воздухе, недостаток естественного солнечного света, который очень важен для развития организма в целом и глаза в частности. Ну и очень много работы вблизи. То есть чтение, учеба, те же гаджеты, постоянно на близком расстоянии. Это все, во-первых, нагружает аккомодацию, провоцирует развитие функциональной миопии или близорукости. А во-вторых, приводит к раннему развитию синдрома сухого глаза.
1: Специалисты советуют проходить плановые осмотры не реже раза в год, даже при отсутствии жалоб. Раннее выявление проблемы позволяет вовремя принять меры и сохранить высокое качество зрения. А такие серьезные патологии, как катаракта и глаукома, которые раньше считались уделом пожилых, сегодня требуют внимания уже с молодого возраста. Офтальмологи рекомендуют регулярно проверять внутриглазное давление и проходить осмотр глазного дна всем, кто проводит за экранами более нескольких часов в день. Георгий Натадзе, Бизнес FM, Краснодар.
2: Первые поздравляют первых на Бизнес FM.
3: На этой неделе свой день рождения отмечают Алексей Богодистов, глава города-курорта Геленджик, Евгений Чупров, начальник управления региональной безопасности администрации Краснодарского края, Сергей Ганжа, глава Брюховецкого района, Роман Бублик, глава Ейского района, Антон Толстопятов, депутат Законодательного собрания Краснодарского края, Андрей Кравченко, глава города-героя Новороссийск, Ирина Силантьева, главный редактор информагентства «Движение.ру», Сергей Голобородько, глава Кореновского района.
2: Первые поздравляют первых на Бизнес FM.
4: Компании и корпорации.
5: В Краснодарской студии Николай Иванютин.
6: Ценные бумаги.
5: ФАС России согласовала ходатайство Атомэнергопрома, структура Росатома и председателя совета директоров группы «Дело» Сергея Шишкарева о покупке до 100% долей в уставном капитале ООО «УК «Дело». Ведомство выдало синхронное предписание с одинаковыми условиями для обеспечения конкуренции. Сейчас Шишкареву принадлежит 51% компании. В марте он уведомил Росатома о выкупе его доли в 49%. Госкорпорация приобрела 30% УК «Дело» в 2019 году, позже увеличив долю до 49%. В этом году «Росатом» решил завершить партнерство. Группа «Дело» – лидер по морской перевалке и ЖД – транспортировке контейнеров и зерна в России.
6: Отчеты и планы.
5: Девелопер Netwex получил разрешение на строительство новой государственной школы на 800 мест в Хостинском районе Сочи. Проект реализуется за счет собственных инвестиций компании. После завершения строительства объект будет безвозмездно передан в муниципальную собственность и войдет в систему городского образования. По данным исследования, в центральных районах Сочи сохраняется дефицит образовательной инфраструктуры. 70% школ работают в две смены, а большинство зданий построено еще в прошлом веке. Архитектурные и планировочные решения новой школы учитывают климатические особенности региона, а также требования к безопасности и комфорту. Основатель и гендиректор Netwex Юлия Галимова назвала получение разрешения на строительство важным этапом, который переводит проект в практическую плоскость. Проект планируется реализовать в 2028 году.
4: Реклама. Бизнес FM. Контекст.
5: Каждый четверг в Нео-таверне «Я-Я» самые ранние бизнес-завтраки с куб-а-клубом. Герои бизнес-завтрака – предприниматели, владельцы бизнеса и просто яркие и успешные личности Краснодара. Гостей ждет уютная атмосфера, интересные и полезные знакомства и заряд бодрости от общения с единомышленниками. Билеты на сайте kuba.club. 16+.
4: Радио «Бизнес FM». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Для слушателей старше 12 лет.
7: Сказку трубку снимала. Для меня это абсолютно реальная история, которая может произойти с каждым. Так часто что-то происходит, чему мы не можем найти объяснение. Я пытаюсь

0: сделать этот миф реальностью.
1: Для дебютной работы Насибуллина собрала довольно любопытный каст. Максим Матвеев, Сергей Гилев, Рузиль Миникаев, Роман Михайлов, Евгений Сангаджиев, а также рэпер Хаски, который появляется в образе голодного лесного духа. В частности, герой Матвеева – тот самый молодой ученый Михаил, жених Айши. Он – человек индустриальный, рациональный и привыкший все контролировать и планировать. Погружаясь в мир суеверий и дикой природы, где властвуют инстинкты, он оказывается совершенно беспомощным. Максим Матвеев признается, что принял решение об участии в проекте не сразу, но все же искренность этой истории его подкупила.
2: В ней, на мой взгляд, явно считывается желание Алины поговорить о каких-то очень подчас пугающих вещах, которые были заложены еще в детстве, которые нас до сих пор в страхе держат. Плюс мне нравится, когда авторы играются вот с этим ощущением, когда ты не понимаешь, где грань между мистикой и реальной жизнью. Это классно, потому что это вызывает такое животное ощущение страха подчас. У меня так точно. Иногда вот в темной комнате или ты один в лесу, вдруг нахватывает ощущение паники, когда ты понимаешь, что что-то происходит, что ты не можешь контролировать. Плюс мне понравился, конечно, сам персонаж своей какой-то трагичностью. Я его для себя определил в контексте этой истории, человек не к месту. Да и вообще сама история вот этой, скажем, природности, насколько она в нас занимает большое место или не занимает, мы можем ее контролировать или нет. Она имеет свойство стихийности неуправляемой или нет. А если мы начнем ее глушить, гасить и, так скажем, пытаться с ней справиться, какое это последствие для нас может быть?
1: «Шурале» – смелое авторское российское кино. Оно погружает в вязкий, сюрреалистичный и очень красивый гипнотический транс, позволяет почувствовать запах леса и сырой земли, а также задуматься о том, что от своей истинной природы, как бы далеко мы ни убежали, спрятаться невозможно. Полина Федосеева, Бизнес FM.
3: Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
4: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
3: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. В пятницу после 7 вечера. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
5: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: В Москве 18:28, студия Вероника Романова. Рядом с Москвой сбили еще несколько беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Таким образом, количество сбитых рядом с Москвой БПЛА с начала суток достигло 55. В каких районах сбили беспилотники, не уточняется. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Силы ПВО начали сбивать беспилотники рядом с Москвой с 3 утра. Все стороны трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта осознают, что нужно делать, чтобы достичь важного шага в урегулировании. Это заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва использовала все возможности для убеждения команды Киева в необходимости принятия подобного шага. И в настоящий момент все зависит от политического руководства Украины. Также Ушаков добавил, что после трехсторонних переговоров в Женеве в феврале подобный формат не проводился, поскольку США сейчас заняты это другой достаточно серьезной и важной проблемы. Дело бывшего гендиректора футбольного клуба «Торпедо Москва» будет рассматривать Симоновский районный суд, заявили в МВД. Его будут судить за подкуп судей на 20 матчах. По данным следствия, Валерий Скородумов вместе с организованной группой за деньги договаривался с судьями о результатах матчей. Взятки получили 13 арбитров, которые судили матчи на мелбет-первенстве по футболу среди команд первой лиги сезона 24-25. Целью было обеспечить участие «Торпедо Москвы» в российской премьер-лиге. Суммы взяток варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от степени важности

0: предстоящей игры. Кроме того, в некоторых случаях судьи получали дополнительное вознаграждение от 250 тысяч до 500 тысяч рублей за назначение пенальти в ворота команды соперника или за удаление игроков соперника с поля. Скородумов был арестован в июне 25-го, в октябре заключил со следствием досудебное соглашение, в феврале его отпустили под домашний арест. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18.30. Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Финансовые маркетплейсы пожаловались на Яндекс.ФАС, обвинив его в создании условий для недобросовестной конкуренции. Заявлено, что Яндекс поменял функцию показа результатов своей поисковой выдачи. Теперь доступен интерактивный виджет, который сразу показывает, где банковские и финансовые услуги выгоднее. В Яндексе заявили Бизнес.ФМ, что не понимают, в чем суть претензий. Юникредит договорился о продаже части российского бизнеса частному инвестору из Эмиратов. Как сообщает Рейтер, итальянская банковская группа намерена разделить российский бизнес на две части. Платежное подразделение останется под полным контролем банка, остальные активы планируется продать покупателю из ОАЭ. Стоимость сделки не раскрывается, а как ее расценивают финэксперты? АвтоВАЗ запатентовал дизайн своего нового кроссовера Т-134. Речь идет именно о чертежах и эскизах. Они появились на сайте Роспатента, как отмечают автоэксперты. Кроссовер это несостоявшийся Нива 3, и сейчас модель планирует перенести на российскую компонентную базу. Что себя представляет Т-134 и почему такое название? Подробности на Бизнес.ФМ.
3: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: Финансовые маркетплейсы обвинили Яндекс в создании условий для недобросовестной конкуренции и пожаловались на это в Федеральную антимонопольную службу. В ассоциации финмаркетплейсов заявляют, что Яндекс поменял функцию показа результатов своей поисковой выдачи. Теперь вместо того, чтобы переходить на конкретные сайты, пользователю доступен интерактивный виджет. Это окошко собирает всю основную информацию с разных ресурсов и показывает краткую выжимку. Так пользователи сразу видят, где банковские и финансовые услуги выгоднее и не занимается осознанным выбором. В ассоциацию финансовых маркетплейсов входят банки.ру, сравни, финуслуги, открытые финансовые маркетплейсы и другие участники рынка. В Яндексе заявили Бизнес.ФМ, что не понимают, в чем суть претензий.
5: Мы не получали жалобы и не знакомы с ее содержанием. Погашенные ответы в поиске построены по прозрачным правилам и доступны всем партнерам, включая финансовые платформы. Принципы их работы не менялись.
2: Тем не менее, ассоциация финансовых маркетплейсов считает, что механизм выдачи результатов у Яндекса фактически копирует функционал финансовых маркетплейсов и приводит к перетоку значительной части пользовательского трафика. Деятельность оператора финансовой платформы, по ее мнению, должна регулироваться Центробанком и осуществляться на отдельные специализированные площадки, а не внутри поисковой выдачи. О том, где проходит грань между удобством для пользователей и нарушением частной конкуренции, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин. Константин Заутренников.
6: Почему действия Яндекса могут быть признаны нарушением? Прежде всего, Яндекс является монополистом на рынке поиска. Соответственно, Яндекс обязан не создавать дискриминирующие условия для иных организаций, в том числе вот вышеназванных финансовых маркетплейсов. Основная претензия заявителей в этом заключается, что Яндекс использует свое доминирующее положение на рынке поиска, чтобы продвигать собственный сервис или сервисы партнеров. Подобный случай был в 2021 году. Тогда ФАС выдала Яндекс Яндексу предупреждение, признав, что компания нарушает антимонопольное законодательство, предоставляя преимущество своим собственным сервисам. Это Яндекс.Маркет, Кинопоиск и так далее. Через те же самые интерактивные виджеты. Яндекс данную позицию не разделяет и не поддерживает, потому что, если говорить по прецеденту 2021 года, Яндекс утверждал, что это так называемые обогащенные ответы,

0: Мировая практика, доступная всем партнерам, улучшающая поиск. Человек вбивает в поисковик какой-то запрос, и ему выдается некий развернутый ответ, который удобен для потребителя. Чем закончится это разбирательство, пока не ясно, с учетом правовой позиции, которая была выражена в Федеральной антимонопольной службе в 2021 году. Возможно, что в отношении Яндекса также будет выдано предупреждение, может быть расценено как дискриминация услуг указанных финансовых маркетплейсов.
1: Константин Заутренников, владелец юркомпании Заутренников и партнеры. По данным Brand Analytics, за последний год новостные ресурсы лишились примерно 38% органического трафика из-за появления в поиске Яндекса и Google функции так называемых нейроответов. Это когда нейросеть сама собирает данные с ресурсов и показывает их пользователю в виде готового ответа. В результате около 60% поисковых сессий обходится без переходов на сайты. Юникредит договорился о продаже части российского бизнеса частному инвестору из ОАЭ. Итальянская банковская группа Юникредит, как пишет Рейтер, намерена разделить российский бизнес на две части. Платежное подразделение останется под полным контролем банка, остальные активы планируется продать покупателю из Эмиратов. Уточняется, что покупатель, хорошо себя зарекомендовавший частный инвестор, имеющий давние связи с местным деловым сообществом. Стоимость сделки не раскрывается, но если ее согласуют, закрыть ее должны в первой половине 2027 года. Дивидендная политика и программа обратного выкупа акций по заявлению Юникредит не изменится. Правда, после сделки там ожидает удара по доходам в размере около 3 миллиардов евро. О сделке говорит гендиректор компании FinHelp Павел Вишаев.
2: Данная сделка очень интересна с точки зрения финансового здравого смысла, и к ней есть много вопросов, потому что это не в чистом виде продажа, это все же размен. Юникредит оставляет себе самое ценное в России – платежную инфраструктуру для расчетов в валюте с несанкционными клиентами. Этот бизнес почти не требует капитала и стабильно зарабатывает. Дает самую тяжелую часть – кредитный портфель, балансовые активы, все, что давит на группу и держит ее под регуляторика Европейского центрального банка. Для Юникредит эта сделка не про деньги, а про избавление от головной боли. По их собственным цифрам, удар по прибыли порядка 3 миллиардов евро. Но физической потери и оттока денег практически нет. Это бумажные финансовые манипуляции за счет переоценки валютных резервов. Они заявляют, что дивидендов это не коснется. К покупателю тоже очень много вопросов. Частный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов. По сути, банк с генеральной лицензией из европейского контура уходит в дружескую нам юрисдикцию. Это дает гибкость, и это дает возможность продолжить работать и зарабатывать в России. Сумма же сделки может быть очень небольшой и нерыночной, потому что по российским жестким правилам иностранцы обязаны дать дисконт не меньше 60% и заплатить в бюджет 35% от рыночной стоимости. Поэтому какой бы ни была оценка актива, продавцу остается в лучшем случае треть от справедливой цены. Реальная же сумма, которую может получить Юникредит, это десятки или сотни миллионов евро, никак не миллиарды.
1: Павел Вишаев, гендиректор компании FinHelp. Никаких решений по вопросу продажи российского бизнеса итальянского Юникредит пока не выносило, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что при решении такого рода вопросов принимается внимание целый ряд аспектов, но когда поступит соответствующее обращение, Кремль его рассмотрит. АвтоВАЗ запатентовал дизайн своего нового кроссовера Т-134. Созвучие не случайно предполагает, что у пользователя будут возникать ассоциации с легендарным танком Т-34 и советским авиалайнером Ту-134. Речь идет именно о чертежах и эскизах, они появились на сайте Роспатента. Как отмечают автоэксперты, кроссовер, имеющий индекс Т-134, это не состоявшаяся Нива-3, и сейчас модель планирует перенести на российскую компонентную базу. У кроссовера Т-134 был очень тернистый путь, говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
3: Изначально же Нива планировалась совместно на платформе Renault-Nissan. То, что сейчас появилось под именем Dacia Bigster, это модульная платформа, активно предпринималось действие альянса, чтобы Нива получилась, с одной стороны, общая для всех, для бренда Dacia и для бренда Lada. И таким образом пытались сэкономить, и, собственно, там она и появилась, Bigster или новый Dacia.

0: Поскольку дорожки разошлись, то остался дизайн, осталась вся инженерия от Альянса. Ну и вот эта платформа CMF-BLS, уже готовность этой Нивы была достаточно высокой. Получается, мы у нас сейчас «Искру» сделали тоже на платформе Альянса. В первую очередь за Нивой, потому что сейчас этот проект вроде как должен был переместиться на платформу «Весты», ну то есть на нашу отечественную платформу. Довольно это сложно сделать, потому что это новые разработки, новый «Ниокар». Поэтому сейчас задача стоит, что есть автомобиль практически готовый, есть дизайн уже утвержденный, интересный. Теперь нужно провести импортозамещение, элементную базу подогнать на то, чтобы все компоненты были хотя бы из дружественных стран. Ну, подобие того, что произошло с «Искрой».
1: Водители, которые обсуждают дизайн, говорят, что не могут развидеть «Хавейл». Есть ли сходство?
0: Сложно об этом говорить, потому что если говорить про сам «Хавейл», то «Хавейл» тоже вторичен, делают с оглядкой на какие-то известные бренды и так далее. Тут четкие отсылки к «Ниве», к дизайну «Нивы», классический. И видно, в чем эти отсылки, потому что был один концепт, был второй концепт. Мне кажется, говорить, что очень похоже на Хавейл. Давайте вспомним, когда появился Дагуга концепт, который предвестник был Дарго, да, например, с круглыми фарами. Когда, собственно, появились первые концепты Нивы. Я думаю, что тут сразу еще не определишься, что было раньше, концепты Хавейла или концепты Нивы.
2: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». Новые кроссоверы Т-134 в тестовом дизайне показывали Владимиру Путину во время его поездки в Самарскую область в январе 2025 года. Тогда исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев, представляя Путину макет кроссовера, сказал: «Это следующий кроссовер на платформе «Веста». Он совершенно другого восприятия. Видите, он стилизован во многом по «Ниве», имеет такой контур и расположение боковых стоек и проштамповочки». Надзорные органы бросили взор на крыши Петербурга. Прокуратура Центрального района города потребовала заблокировать сайты с экскурсиями по крышам. Речь о ресурсах, где размещены фотографии и сведения об организации незаконных прогулок по крышам многоквартирных жилых домов. Ведомство считает, размещение подобной информации подпадает под уголовную статью «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Насколько остро проблема руфинга стоит для Петербурга и как власти борются с ней уже не первый год, рассказывает петербургский адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Макаров и партнера Дмитрий Макаров.
3: Действия прокуратуры вызваны в первую очередь не частными случаями проникновения на крыши, а желанием ограничить распространение информации о систематическом руферстве. Часто встречаются в центре города предложения для туристов, экскурсии по крышам, когда туристы, не будучи подготовленными, не имея никаких инструктажей, не имея навыков удержаться на скользких и необорудованных поверхностях, идут на эти крыши в надежде получить дополнительные эмоции. За последние годы мы слышали и приговоры за незаконное предпринимательство, как это было в 2024 году, и за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Правительство города еще в 2023 году ввело обязательную аттестацию гидов, и в перечень видов деятельности для этих самых гидов не входили организации прогулок или экскурсий по крышам. Вот после этого как раз и появились и стали возможными вот эти обвинения. Я не думаю, что есть иллюзии, что с этим явлением можно бороться, запрещая размещение информации на неких определенных сайтах. Мы понимаем прекрасно, что эту информацию просто так в интернете не остановить. Существуют другие способы ее передачи. Это всякие мессенджеры, это всякие закрытые группы, это социальные сети. Попытки заблокировать размещение этой информации для неопределенного круга лиц – это обязанность прокуратуры.
2: Дмитрий Макаров, управляющий партнер адвокатского бюро «Макаров и партнеры». Власти города подчеркивают, большинство таких экскурсий проводится в обход официальных реестров и без согласования с ТСЖ или управляющими компаниями. В исковых заявлениях прокуратура указывает на необходимость признания информации на сайтах, запрещенной к распространению, что позволит Роскомнадзору внести данные адреса в соответствующий реестр для последующей блокировки операторами связи.
4: Реклама. Новый уровень отдыха в Крыму. Апартаменты «Крымский рей» в Алуште и «Солярис» в Ялте. Шикарный вид на море из панорамных окон. Закрытая территория, ресторан и зона барбекю. Привилегии для постоянных гостей. Бронируйте на krimirey.ru.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1000.

0: 1999 года.
1: Мечтаете об идеальной кухне? Мебельное производство «Перемена» изготавливает мебель по индивидуальным размерам. Эксклюзивный дизайн и сборка в подарок. Создайте уют с гарантией 2 года. Мебельное производство «Перемена». Это ваша перемена к лучшему. Улица Григория Булгакова, 8. Сайт перемена-мебель.ру.
2: Отель 5 звезд, Зенит Резорт Ультра, все включено в Анапе. Авторская кухня, теплые бассейны, горки, анимация и вечернее шоу. Раннее бронирование уже на сайте zenit-anapa.ru или по телефону 8 800 301 44 66. И быть моему Марфа Ильинична, Огранит 314 230 110 42 061 0+.
3: Аджибадем – это клиника А-класса в Турции, которой доверяют миллионы пациентов. Современные технологии, ведущие врачи и международные стандарты качества – представительство в Москве, Казани и Грозном. Звоните 8-906-111-1910. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания InGroup поможет вывести ваш бизнес на новый уровень. Разместим рекламу на видеомониторах и стендах в лифтах по всему городу. Высокая видимость, длительный контакт. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 201-1305 или оставьте заявку на сайте ingroup-yug.ru. 0+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Радио – это просто, выгодно и быстро.
7: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
9: Холдинг РЖД добавил в меню поездов дальнего следования солдатскую кашу и фронтовые щи, сообщила компания. До 19 мая блюда из тематического фронтового меню будут предлагаться в вагонах бистро поездов ФПК. Помимо щей и каши, туда вошли классические макароны по-флотски и ассорти на ржаном хлебе с селью. Также это меню доступно к заказу в вагонах-ресторанах. Акционеры «Полюса» на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за прошлый год в размере 56 рублей 80 копеек на акцию, сообщила компания. Даты, на которые определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлены 18 мая. В общей сложности по подсчетам «Полюс» направит на выплаты около 54 миллиардов рублей. Кроссовер «Лада Азимут», старт серийного производства которого запланирован на этот год, будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. «АвтоВАЗ» представил кроссовер «Лада Азимут» год назад на Питерском экономическом форуме. Компания готовится запустить серийное производство этой модели автомобиля в третьем квартале текущего года. Стартовая линейка силовых агрегатов «Лада Азимут» представлена модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литров и мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Трансмиссии, шестиступенчатая механика и вариатор. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
10: На 18:48 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Ограничения связи в столице будут только 9 мая, обещает Минцифры. 7 и 8 мая вводить ограничения не планируется, но их могут оперативно ввести, если возникнут непосредственные угрозы безопасности. А вот в День Победы в Москве ограничить доступ к отправке СМС и мобильному интернету. Не будут работать даже ресурсы из белых списков. Москвичам и гостям столицы к 9 мая лучше запастись терпением и наличными деньгами, говорит аналитик сети онлайн.ру Андрей Блинов.
11: Для бизнеса не стоит планировать какие-то деловые встречи, которые требуют видеосвязи из мест, где нет стационарного интернета либо Wi-Fi, поездок в такси, допустим, в ту же область или из области. Могут возникнуть проблемы и как с вызовом такси через мобильные приложения, так и с навигацией. Что касается обычных пользователей, стоит продумать некие альтернативные варианты использования сервисов, которыми привыкли пользоваться. Допустим, те же самые карты. Я знаю, что в Яндекс.Картах можно загрузить прямо в телефон те или иные карты, которые необходимы, и пользоваться ими без доступа к интернету. По поводу дистанционной оплаты различных финансовых сервисов тоже стоит запастись наличными деньгами, потому что, возможно, не будут работать ни терминалы, ни банковские приложения в телефоне. Есть официальные даже списки Wi-Fi точек общедоступных, есть Wi-Fi в различных общественных заведениях.

0: таких, как рестораны и гостиницы. Будут ли они работать 9 мая? Другой вопрос. Все зависит от уровня угрозы и активности властей в этом плане. Если брать ситуацию обычную, когда ограничивают мобильный интернет, то все возможности подключения к Wi-Fi, как к публичному городскому, так и к Wi-Fi различных заведений коммерческих, они остаются очень даже хороший вариант.
1: Андрей Блинов, аналитик ICT онлайн.ру. На власти, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, не рассматривает меры поддержки и компенсации для бизнеса в связи с отключением мобильной связи. Накануне об ограничениях в столичном регионе своих клиентов начали предупреждать мобильные операторы и сервисы. Ранее в Дептрансе Москвы подчеркивали, что водителям лучше заранее планировать свой маршрут в период с 8 по 11 мая. Уже с пятницы число авто на дорогах кратно увеличится. За город лучше выезжать до часу дня или после 9 вечера, а возвращаться до полудня 11 мая.
2: Капитал с Алексеем Завьяловым.
1: Добрый вечер, Алексей.
3: Добрый вечер.
1: Ну что ж, новый день снижения на российском фондовом рынке. Нефть растет, мы снижаемся. Нефть снижается, мы тоже снижаемся. Как-то все время снижаемся. Но, правда, уже интенсивность несколько снизилась этого снижения. 0,7% потерял индекс Мосбиржи по итогам основных торгов. Ну, рубль как-то вот более-менее стабилизировался к вечеру.
3: Ну, рубль, можно сказать, пока консолидируется в преддверии важнейшего события. Ну, во всяком случае, ждали его очень долго. Это начало, скажем так, работы бюджетного правила или начало операции Минфина в рамках бюджетного правила. Накануне все стало известно, рынок не испугался. Там минимальные объемы, которые им будет оперировать Министерство финансов в рамках покупки валюты. Вот как раз, если посмотреть и совместить то, что опубликовал Минфин накануне, то в рамках бюджетного правила покупка на 5 миллиардов 800 миллионов в день. И если из этого убрать операции Банка России, то получается, что Банк России в интересах Минфина будет покупать валюту на 1 миллиард 180 миллионов. Очень небольшой объем. И рубль вот накануне неплохо вырос, но сейчас действительно консолидируется. И не будем забывать, что до 8 мая пока рубль у нас торгуется без бюджетного правила, так что больше реагирует на нефть, ну и на движение нефти тоже не особо сказать, что прям какая-то реакция сегодня была. Таким образом, китайская валюта, во всяком случае, осталась около 10 рублей 95 копеек. Ну, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, здесь тоже ситуация не претерпела каких-то кардинальных изменений. Доллар США в районе 74 рублей 70 копеек. Ну, посмотрим, как покупки отразятся все-таки уже на российском рубле. Покупки валюты, я имею в виду. На рынке говорят низкие объемы. Конечно, ждали, что объемы будут выше. Но, тем не менее, отражение какое-то, на мой взгляд, они могут найти в ходе торгов. Если рассматривать рынок акций, ну, здесь мало что меняется. В целом, настроение не очень. И вновь возвращается индекс Московской биржи в район 2600 пунктов. Один раз пробили, отскочили. Посмотрим, насколько будет удачной попытка вторая. Ну, вторая попытка, на мой взгляд, должна быть в ближайшем уже будущем. Может быть, действительно, перед длинными выходными завтра мы увидим еще одну небольшую просадку российского рынка акций, как раз ниже 2600 пунктов. Но посмотрим, будут ли оттуда уже покупки. Если уже небольшого отскока не будет, то, соответственно, можно говорить о том, что пойдем ниже уровня 2600. Ну, а там красивый и замечательный уровень 2500, от которого, об который не раз уже бились, и от которого уже неплохо отскакивали в предыдущие моменты.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что, если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотя

0: Стал найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
1: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Проштрафились. В 2014 году американское министерство юстиции и агентство охраны окружающей среды обвинили одну из крупнейших нефтегазовых компаний США, Anadarko Petroleum, в масштабном загрязнении природы. Речь шла об одном из подразделений компании Kerr-McGee. Она была основана в Оклахоме в 1929 году и ни разу за эти годы не озаботилась последствиями своей деятельности. Компания сбрасывала ракетное топливо в озеро Мид в Неваде, добывала уран на землях индейцев на западе страны, проводила незаконные захоронения канцерогенного криазота. Anadarko Petroleum пришлось заплатить гигантский штраф. Почти 4,5 миллиарда долларов пойдут на очистные работы и еще около миллиарда на выплату компенсации пострадавшим. Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
3: Витамины нужны организму в небольших количествах для нормального обмена веществ, и обычно он получает их с пищей. Первым выделил витаминный комплекс из рисовых отрубей японец Судзуки в 1910 году. Но публикацию на японском не особо заметили. И два года спустя поляк Функ в Лондоне переоткрыл эти органические молекулы, назвав их витаминами. Витальными, то есть жизненными аминами. Всего по теме в разные годы было вручено не менее 10 Нобелевских премий. По иронии судьбы, Судзуки и Функ лауреатами не стали. Хотя оба обсуждались комитетом, а Функ точно был номинирован. В виде аптечных препаратов витамины появились в 30-е годы прошлого века и вскоре вошли в моду. Вообще-то люди, которые питаются разнообразно, вряд ли столкнутся с серьезным дефицитом витаминов. Мало доказательств того, что дополнительный прием оказывает какое-либо положительное воздействие на рак или сердечно-сосудистые заболевания. Добавки витамина Е не только не приносят никакой пользы для в целом здоровых людей, но и могут повышать смертность. Метаанализ 2018 года не выявил доказательств того, что потребление витамина D и кальция пожилыми людьми снижает частоту переломов костей. Но некоторая нехватка витаминов доказанно может влиять на усталость, проблемы с кожей и даже с неврологией. В клинической практике особо следят за дефицитом витамина В12 в пожилом возрасте при наличии веганства или неврологических симптомов. За витамином D, если мало богатых им продуктов и солнца, и за фолатом при планировании беременности. Он важен для формирования у плода нервной трубки.
2: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Авликулеев. Здравствуйте. С 0 часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие, сообщила Минобороны России. Во время перемирия все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратят боевые действия, указывает военное ведомство. Россия призывает украинскую сторону последовать объявленному перемирию. Минобороны также заявляет, что вооруженные силы России дадут адекватный ответ при нарушении ВСУ перемирия в зоне спецоперации. Операций, попытков нанесения ударов по населенным пунктам. Евросоюз не планирует эвакуировать дипломатов из Киева перед 9 мая, заявил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни. 4 мая Минобороны предупредила, что при попытках Украины сорвать проведение парада в Москве будет предпринят ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Позднее российский МИД призвал власти зарубежных стран эвакуировать из города своих дипломатов. Минюст США проверяет серию торговых операций на нефтяном рынке, совершенных в преддверии важных заявлений американского президента Дональда Трампа, а также главы МИД Ирана Аббаса Аракчи относительно войны на Ближнем Востоке, сообщает ABC News. Проверяется по крайней мере 4 эпизода, в рамках которых трейдеры сделали ставки в общей сложности на сумму более 2 миллиардов 600 миллионов долларов на снижение цен на нефть прямо перед заявлениями, которые провоцировали падение рынка, отмечают источники телеканала.

0: В Международном олимпийском комитете заявили, что присутствие спортсменов на соревнованиях международного уровня не должно мешать участию стран их гражданства в войнах и конфликтах. В пресс-релизе также указано, что МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению, цитата, «основанной на ценностях и подлинно глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Над российскими регионами за сутки сбили около 600 беспилотников, сообщили в Минобороны. Власти регионов то отменяют, то снова вводят режим беспилотной опасности. А в то же время Дмитрий Песков подтвердил, что объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая. Над трудовыми мигрантами проведут эксперимент. Вместо свободной работы по патенту будет централизованный завоз узких специалистов под конкретные задачи. Параметры эксперимента на 27-30 годы представила МВД. А по их мнению, это должно прибавить порядка и принести дополнительные деньги в бюджет. Как это будет работать? Ваше рабочее место требует проверки. Кибермошенники нашли новый способ обмана крупных компаний. В России злоумышленники рассылают на электронную почту сотрудников письма якобы от лица правоохранителей и требуют пройти доследственную проверку по факту незаконной передачи данных. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. С 8 утра по Москве за 4 часа над российскими регионами сбили 127 беспилотников. За сутки почти 600, сообщили в Минобороны. В четверг, по данным Министерства ВСУ, пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Утром российские военные обнаружили 6 БПЛА в воздушном пространстве Латвии. 5 из них пропали. Один из них вошел в воздушное пространство России и был сбит. Экспертиза обломков показала, что это украинский беспилотник «Лютый». А власти регионов то отменяют, то снова вводят режим беспилотной опасности. В Липецке фрагменты дрона упали на территорию Юсли. Пострадавших нет. А в Белгородской области в результате атаки БПЛА на машину погибла женщина, ранены 2 человека. В Луганске 1 человек погиб после удара по жилому дому. Корпус нейрохирургии, поврежденный в Перми. Во время атаки дронов там шли операции. Они завершились успешно, сообщили власти региона. Также повреждения получили промпредприятие, административное здание и жилой дом, рассказывает корреспондент «Российской газеты» из Перми Константин Бахарев.
3: Сегодня на Пермский край был совершен очередной налет беспилотников. Первый удар пришелся по промышленному предприятию в Пермском муниципальном округе. Второй удар беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом. Это сравнительно новый дом. Зацепил у него самую макушку, видимо, какой-то причине он снизился. Пострадавших нет в обоих случаях. Все люди эвакуированы, и работники, и жильцы этого дома. Со всеми работают психологи, оказывается, им всякая необходимая помощь. В одном из пригородных поселков упал беспилотник, и там мужчина пострадал в здании каком-то административном. Кроме того, у нас вузы сегодня закрылись. Аэропорт Большое Савино закрыли в 9 часов утра. По всему городу неоднократно включались сирены, предупреждая о налете беспилотников. Все работает нормально, перебоев нет. Интернет мобильный отключен. Объявили на этой неделе, что в Перми будет включено 1500 точек Wi-Fi. Их расположение указано на карте. В связи с этими налетами и отключениями мобильного интернета у нас на остановке общественного транспорта ставят приемные передающие радиоантенны, чтобы табло работали, расписание, и чтобы оплата проезда проходила, потому что когда отключается мобильный интернет, то по телефону невозможно считать QR-код, и с этим переходят на радиоканалы наши транспортники.
2: Константин Бахарев, рассказывает корреспондент «Российской газеты» из Перми. С начала суток сбито 55 беспилотников, летевших на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина. В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов. На данный момент Шереметьево и Домодедово работают штатно, а в аэропорту Внуково ограничения вводились ночью и потом снова утром. Авиакомпания корректирует расписание, ряд рейсов отменили. Пассажирка Ирина провела во Внуково всю ночь, она ранее рассказала Бизнес FM, что ей с ребенком пришлось спать на полу на ковриках для йоги, которые представили сотрудники аэропорта. Также им во Внуково выдали ваучер на питание. Вылететь они должны были еще в половине второго ночи, но в итоге рейс перенесли в Шереметьево, говорит Ирина.
4: Нас привезли в Шереметьево в аэропорт. Рейс

0: У нас будет с таким же номером той же авиакомпании, но довольно поздно. В 21:55 начнется регистрация, 23:55 планируется вылет. Больше никакой информации ни о питании, ни о чем-либо еще нам не давали, у нас не было. Вот, собственно, теперь мы ждем вылета. Надеюсь, что в этот раз улетим.
1: Ирина пытается вылететь из Москвы. За ночь силы ПВО уничтожили 350 дронов над 21 российским регионом и акваторией Азовского, Черного и Каспийского морей. В Оржеве, Тверской области повреждены 3 многоквартирных дома. В Воронежской области обломки сбитого дрона повредили инфраструктурные объекты. В обоих случаях обошлось без пострадавших. А вот в Брянске ранения получили 13 человек. Повреждения получили многоквартирные дома и десятки автомобилей. В нескольких регионах также вводились режимы ракетной опасности. В Минобороны сообщили, что объявленное России перемирие будет действовать с полуночи 8 мая по 10 мая. Там также напомнили, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, российские вооруженные силы нанесут массированный удар по центру Киева. В российском военном ведомстве вновь призвали гражданское население и работников международных дипведомств в украинской столице заблаговременно эвакуироваться. Ранее МИД России заявил, что Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня 5-6 мая. Киев объявил перемирие из-за тяжелого положения на фронте, и чтобы перебить инициативу, и Украина сразу сама его и нарушила, заявили в министерстве. Над трудовыми мигрантами проведут эксперимент. Вместо свободной работы по патенту будет централизованный завоз узких специалистов под конкретные задачи. Параметры эксперимента на 2027-30 годы представила МВД. Смещение фокуса трудовой миграции, уверены в ведомстве, наведет порядок в обеспечении контроля за приезжими и принесет дополнительные деньги в бюджет. Как это будет работать, разбирался Евгений Перельчук.
2: Согласно проекту МВД, эксперимент по оргнабору в Россию мигрантов начнется уже через 2 года. И за 4 следующих года в страну прибудут более 1,5 миллиона человек, 2/3 из безвизовых стран. Предполагается, что до конца 2026 года заработает отдельный реестр. Работодатели будут оставлять в нем заявки, а МВД организует подбор зарубежных специалистов. Таким образом, механизм с патентами, когда мигрант сам приезжает и сам оплачивает право на работу, будет заменен. Расходами на инфраструктуру займется неназванный коммерческий партнер. Его пока не определили. Известно, что он будет делать. Это обслуживать весь целевой набор иностранных работников. Чтобы внедрить новый механизм, предстоит принять сразу 4 законопроекта – в трудовой, налоговый и бюджетный кодексы. Главная цель – восполнить дефицит рабочих рук, в том числе узкими специалистами, но не допустить долгосрочной интеграции приезжих в российское общество, говорит юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
3: Хотят выстроить, чтобы иностранцы были подконтрольны. Если работали, то работали. Если учатся, то учатся. Они находились здесь законно. Все находились по месту регистрации, по месту пребывания, по месту сна и отдыха. Мы живем по прописке, работаем, платим налоги, все социальные взносы и пособия. То же самое хотят применить к иностранцам. Будет вектор развития точно ужесточаться, и все будут оцифровывать. По кадровому голоду будут сотрудничать со странами СНГ, чтобы целенаправленно определенных узких специалистов приглашать на работу в Россию. Не на граждан определенных государств. Цель – приглашать специалистов, высококвалифицированных, востребованных, для того, чтобы утолить кадровый голод.
2: Сейчас путь мигранта выглядит так: прибытие в Россию, оформление патента и разрешение на работу в миграционном центре, решение вопроса с проживанием, в перспективе получение ВНЖ и дальнейший переезд с семьей. Через 5 лет, если все проекты МВД примут, путь будет выглядеть совсем по-другому. Еще до приезда потребуется регистрация в Мигрант-ID и Ру-ID. Никаких патентов не будет. Нужно будет заявиться в некий аналог биржи труда, дождаться одобрения заявки от МВД, пройти проверки, получить идентификационную карту, заехать в страну по целевой программе, имея возможность работать только с определенным кругом обязанностей и в конкретном месте. По приезде необходимо будет пройти ряд медицинских освидетельствований, включая биометрию и геномную регистрацию, для чего создадут миграционные хабы. И все это только на 3-летний срок, по срочному трудовому договору. Потом повтори сначала. При этом не будет никаких семей, ВНЖ и разрешений на временное проживание. Поедут ли на таких условиях мигранты? Мнение эксперта по вопросам миграции Вадима Кожаного.
4: В основном сейчас мигранты едут уже по инерции. Небольшие ограничения, усложнения. Возможно, огорчат кого-то. Основная масса мигрантов, которые ездят к нам годами, будут ездить, пока не будет уже совсем серьезных ограничений, и их вообще перестанут пускать.

0: жительства – это такой массовый статус миграционный. Все равно основная масса мигрантов приезжает, не имея статуса, оформляет патент и работает. И для них тот вид на жительство, он что был, что не было. То есть они работают все равно по патенту либо по трудовому договору, если они из стран ЕАЭС. Вот и Минтруда не пересматривается. Вот у нас может приехать из дальнего зарубежья 250 тысяч человек. Они как 5 лет назад приезжали, так и сейчас приезжают. Поэтому даже если, не знаю, 5 миллионов граждан Индии выстроится где-то там, что они готовы ехать в Россию, пока Минтруд не пересмотрит квоту, но их все равно сюда не пустят. А граждане из безвизовых стран рассадятся, приезжают, достают из кармана денежку, едут сахар, оформляют патент, и после этого выходят на работу. И они никак не ограничены. Их может приехать сколь угодно много, столько, сколько захотят.
1: В проекте МВД указано, что бюджет России за время эксперимента с мигрантами пополнится на 13,5 миллиардов рублей. Вот только создание реестра и прочей сопутствующей инфраструктуры, по оценкам экспертов, обойдется в 200 миллиардов. Деньги будут отбивать за счет работодателей и работников. Компании заплатят госпошлину за оставление заявки и за включение в реестр – 15 тысяч рублей. С физлиц будут собирать по 1000, а мигранты заплатят налог на доходы. Базовый платеж составит 1200 рублей в месяц. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Ваше рабочее место требует проверки. Кибермошенники нашли новый способ обмана крупных компаний в России. Злоумышленники рассылают на электронную почту сотрудников письма якобы от лица правоохранителей и требуют пройти доследственную проверку по факту незаконной передачи данных. При этом жертву просят не допускать разглашения информации о проверке иным лицам, рассказывает главный эксперт лаборатории Касперского Сергей Голованов.
3: Недавно у нас был инцидент информационной безопасности, который был связан с шифрованием данных. Компания стала жертвой злоумышленников, которые все зашифровали и требовали выкуп. Когда мы начали разбираться, с чего же началась атака, то обнаружили письмо, которое якобы правоохранители отправили сотруднику компании с целью проведения так называемого осмотра компьютерной техники. Это явно вымысел, это явно мошеннические действия. Но именно из-за того, что сотрудник повелся на это фальшивое письмо якобы от правоохранительный, он запустил программу для удаленного осмотра правоохранителями своего компьютера. Естественно, это все было мошенничество, естественно, все это было специально подстроено для того, чтобы войти в доверие, в финале зашифровать компанию. Таким образом, мы обнаружили несколько подобных рассылок, все они примерно одинаковые, все они с гербами, с печатями, с номером исходящего письма и так далее. В результате, если человек на нее среагирует, он получает вредоносную программу. Эта тема обычно используется телефонным мошенникам, чтобы войти в доверие. Но на текущий момент это дошло и до юридических лиц.
2: Сергей Голованов, главный эксперт лаборатории Касперского. Эксперты по кибербезопасности рекомендуют сотрудникам не открывать вложения и не запускать программы из писем, связанных с проверками, расследованиями или другими срочными запросами от неизвестных отправителей, а также обязательно перепроверять подобные обращения через внутренние службы безопасности компании.
4: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Радио АВС. Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет.
7: Бизнес ФМ Краснодар. Новости. Коротко.
8: Студия Александр Львов. Программу представляет ДМ Автосевер, официальный дилер Тенет. Торжественные парады в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоятся в Краснодаре и Новороссийске. Такое решение принято совместно с региональными силовыми и военными структурами, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что проведение праздничных мероприятий в текущих условиях требует высокой ответственности. Все необходимые меры для обеспечения безопасности и штатного проведения парадов принимаются. Краснодарском крае зафиксирован рост числа новых семей и значительное снижение количества разводов. Как сообщили в региональном управлении ЗАГС, по итогам 2025 года количество заключенных браков увеличилось на 0,7% по сравнению с предыдущим периодом, а число разводов сократилось на 20%.

0: Положительная динамика сохраняется и в текущем году. За период с января по апрель 2026 года количество свадеб на Кубани выросло на 17% относительно аналогичных месяцев 2025-го. Число расторжений браков за это же время увеличилось незначительно – на 2,6%. Большинство экономически активных россиян не поддержали идею Общественной палаты Российской Федерации продлить майские праздники, объединив их в один непрерывный период с 1 по 9 мая за счет январских выходных. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Superjob. Против этой инициативы высказались 54% респондентов. Основными причинами стали опасения по поводу влияния на зарплату и предпочтения зимнего отдыха. За продление майских праздников выступили 32% опрошенных, ссылаясь на более благоприятную погоду в мае для прогулок и отдыха на природе. В Краснодаре 9 мая в парке 30-летия Победы пройдет патриотический фестиваль. Праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы, начнется в 11 часов. Гостей ждет экспозиция оружия разных эпох, выставка беспилотных систем и армейской амуниции, мастер-классы по тактической медицине и военно-прикладным дисциплинам. Состоятся выступления творческих коллективов, марш почетного караула, акция «Случайный вальс от юноармейцев» и церемония развертывания копии Знамени Победы.
1: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Stenot T7 – все иначе. Факты громче рекламы. Stenot T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв Leon Auto на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Stenot T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостав.ру на 04.03.2026.
0: И коротко о погоде. Завтра на территории края потепление продолжится. В Сочи плюс 15, в Новороссийске плюс 17, в Ейске плюс 19, в Майкопе плюс 22. В Краснодаре до 23 градусов тепла, ясно. Больше оперативных новостей на портале BFM Кубань. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM Краснодар. Главные темы.
0: Аналитики объяснили причины пшеничного бума через порты Кубани. С начала года Россия экспортировала через порты Краснодарского края 10,7 миллиона тонн мягкой пшеницы. По словам экспертов, помимо традиционных покупателей, рынок разогрело увеличение количества экспортеров и логистические преимущества Кубани. Подробности у Георгия Натадзе.
3: С начала года экспорт российской мягкой пшеницы через порты Краснодарского края вырос на 65% и составил почти 11 миллионов тонн. География поставок расширилась до 33 стран. Помимо традиционных направлений, российская пшеница начала активно поставляться на рынки Латинской Америки и Африки южнее Сахары. Эксперты аграрной отрасли оценили для Бизнес FM Краснодар причины роста экспорта, перспективы альтернативных культур и основные риски для фермеров. Исполнительный директор Ассоциации «Народный фермер Кубани» Денис Ивлев связал рост экспорта с открытием азиатских рынков.
4: На мой взгляд, в настоящий момент существенный рост экспорта мягкой пшеницы связан с тем, что Российская Федерация смогла найти дополнительные источники сбыта нашей продукции пшеницы. Мы открыли для себя страны Азии. Мы сейчас осуществляем довольно значительный объем перевозок, в том числе в Китай, в Индию, ну и другие, соответственно, азиатские страны. Из-за этого произошел рост экспорта мягкой пшеницы. На мой взгляд, что в ближайшие 2-3 года как раз будет рост бобовых, рост альтернативных культур, таких как, допустим, чечевица, ну и другие культуры. Почему? Потому что это, опять же, востребовано азиатскими странами. Сейчас это направление для наших фермеров, в том числе Кубани, это новое, оно развивается. Поставки в настоящий момент осуществляются не как раньше мы это осуществляли кораблями, а поставка идет именно контейнерами, уже заранее упакованные, ну, соответственно, там бигбеги и прочие-прочие упаковки, в зависимости от необходимого объема, уже в дальнейшем помещены в контейнеры и так вывозятся.

0: то есть не просто кораблем. Поэтому считаю, что в целом развитие экономики у нас и рост цен продолжится, на что как бы наши кубанские фермеры очень рассчитывают.
1: По словам Ивлева, ситуация на внутреннем рынке непростая из-за режима ЧС. Однако конкуренция стимулирует поиск новых решений и рост эффективности. Политику Минсельхоза он назвал поддерживающей.

0: для спорта Краснодарского края. Это расширение географии поставок. В апреле этого года впервые зафиксировано увеличение числа стран-покупателей российской пшеницы. Было 21, а теперь 24. Третья причина – рост закупок со стороны импортеров-лидеров, таких как Египет или Турция. И еще один тренд – рост числа трейдеров, которые продают российскую пшеницу. С 2019 года сокращалось количество тех, кто продает российские зерновые. А в этом году это число выросло до 30-35 компаний. Когда много операторов работают, конечно, есть больше возможностей, больше тоннажа, да, больше дедвейта, больше возможностей по вывозу, чему и благоприятствует рост показателя. Традиционные импортеры наращивают свои объемы, в том числе потому, что конфликт на Ближнем Востоке увеличивает риски, увеличивает стоимость фракта или там страхование, перестрахование судов, но также он побуждает крупных импортеров активно формировать не просто текущие потребности, но и запасы.
1: По словам Лычева, Бразилия исторически завязана на аргентинскую пшеницу, поэтому Россия вряд ли станет ее основным поставщиком. Страны Африки южнее Сахары бедны и низкоплатежеспособны. Их спрос обеспечивается в основном гуманитарной помощью. Ключевыми покупателями российской пшеницы останутся Египет, Турция, Бангладеш и Индонезия. Лычев резюмировал, что сочетание выросшего экспортного потенциала России, расширение числа стран-покупателей и увеличение количества трейдеров создало устойчивую базу для роста. По данным новороссийского филиала ФГБУ ЦО КПК, ключевым рынком сбыта остается Ближний Восток и Северная Африка. Лидер по закупкам – Египет. Георгий Натадзе, Анна Елина, Бизнес ФМ, Краснодар.
2: Первые поздравляют первых на Бизнес ФМ.
3: На этой неделе свой день рождения отмечают Алексей Богодистов, глава города-курорта Геленджик. Евгений Чупров, начальник управления региональной безопасности администрации Краснодарского края. Сергей Ганжа, глава Брюховецкого района. Роман Бублик, глава Ейского района. Антон Толстопятов, депутат законодательного собрания Краснодарского края. Андрей Кравченко, глава города-героя Новороссийск. Ирина Силантьева, главный редактор информагентства «Движение.ру». Сергей Голобородько, глава Кореновского района.
2: Первые поздравляют первых на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Краснодар. Главные темы.
3: Глазные болезни стремительно молодеют. Синдром сухого глаза и близорукость все чаще диагностируют у молодых россиян. Врачи связывают это с цифровой нагрузкой и дефицитом витаминов. Подробности у Георгия Натадзе.
1: В России синдром сухого глаза помолодел на 15 лет. Если раньше с ним сталкивались в основном к 40 годам, то теперь жалобы поступают от пациентов в 15 и 25 лет. Среди причин редкое моргание при работе с гаджетами, постоянный фокус на близком расстоянии, а также анемия, связанная с нехваткой витамина В12. При дефиците гемоглобина ткани испытывают кислородное голодание, и особенно чувствительная к этому сетчатка дает ощущение пелены и размытости. Подробнее о болезнях глаза, которые все чаще встречаются среди молодежи, рассказывает врач-офтальмолог клиники Екатерининская Дарья Плюгачева.
4: Еще несколько лет назад многие опасные заболевания глаз, включая катаракту и глаукому, в основном диагностировали у людей старше 60 лет. Однако сейчас эти патологии все чаще встречаются у более молодых людей. Катаракта – это помутнение хрусталика, которое приводит к снижению зрения. Лечится хирургически, заменой хрусталика на искусственную линзу. Не могу не затронуть важность диагностики такого заболевания, как глаукома. Глаукома – это заболевание, связанное с повышением внутриглазного давления, которое приводит к гибели нервных волокон зрительного нерва и ведет к слепоте. Она может протекать бессимптомно и нередко выявляется случайно. Поэтому важным является регулярное измерение внутриглазного давления в кабинете врача-офтальмолога, а также осмотр глазного дна и других структур глаза. Отдельное место занимает такое заболевание, как миопия или близорукость. Все чаще встречается у детей как школьного, так и дошкольного возраста. Проявляется снижением остроты зрения вдаль. Важным является своевременная проверка зрения у детей, у врача-офтальмолога, а также проведение ежегодных профилактических осмотров в школах, детских садах.
1: В В последние несколько лет растут случаи, когда снижение зрения

0: и синдром сухого глаза ставят вместе. Сам синдром может привести к светочувствительности, повреждению роговицы, а также к падению зрения. Долгие часы за конспектами, домашней работой, чтением и отдыхом за смартфоном наносят серьезный вред зрению подростков. О причинах омоложения глазных болезней в разговоре с бизнес-ФМ Краснодар рассказал кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории офтальмологической клиники «Факт» Гарри Карапетов.
1: Да, это действительно так, они молодеют, и на сегодняшний день все быстрее и быстрее. Здесь сразу несколько факторов. Первый – это, естественно, экранное время. То есть дети и подростки сейчас проводят по 6-8 часов в день перед экранами компьютеров, ноутбуков, и даже школьная программа сейчас завязана на использование компьютерной техники. Плюс ранняя цифровая нагрузка. То есть гаджеты у детей появляются вообще в раннем детском возрасте, те же планшеты и смартфоны, многие ими пользуются с 2-3 лет. Естественно, нарушение режима. То есть, во-первых, нарушение режима сна, мало времени на сон. Во-вторых, недостаток времени на улице, на свежем воздухе, недостаток естественного солнечного света, который очень важен для развития организма в целом и глаза в частности. Ну и очень много работы вблизи. То есть чтение, учеба, те же гаджеты, постоянно на близком расстоянии. Это все, во-первых, нагружает аккомодацию, провоцирует развитие функциональной миопии или близорукости, а во-вторых, приводит к раннему развитию синдрома сухого глаза.
0: Специалисты советуют проходить плановые осмотры не реже раза в год, даже при отсутствии жалоб. Раннее выявление проблемы позволяет вовремя принять меры и сохранить высокое качество зрения. А такие серьезные патологии, как катаракта и глаукома, которые раньше считались уделом пожилых, сегодня требуют внимания уже с молодого возраста. Офтальмологи рекомендуют регулярно проверять внутриглазное давление и проходить осмотр глазного дна всем, кто проводит за экранами более нескольких часов в день. Георгий Натадзе, Бизнес ФМ, Краснодар.
2: Реклама. Коттеджный комплекс бизнес-класса «Усадьба Самоцветы». Левый берег реки Кубань. Современные дома в стиле райта и хай-тек. Рассрочка от надежного аккредитованного застройщика. Подробности в офисе продаж или по телефону 8 800 700 07 93. «Усадьба Самоцветы». Ваш дом у реки.
3: Радио «Бизнес ФМ». Телефон рекламной службы в Краснодаре 217-60-20. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: 19 часов 28 минут, московское время, у микрофона Сардар Уликулеев. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотников, летевших в направлении столицы. Общее количество сбитых БПЛА с начала суток выросло до 57. Власти Пермского края приняли решение не проводить шествие войск в честь 9 мая. Решение принято для обеспечения безопасности жителей, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в МАКСе. Все стороны трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта осознают, что нужно делать, чтобы достичь важного шага в урегулировании, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС. По словам Ушакова, российская сторона использовала все возможности для убеждения команды Киева в необходимости принятия подобного шага, и в настоящий момент все зависит от их политического руководства. Финансовые потоки в апреле выросли в основном из-за увеличения цен на российские экспортные товары, прежде всего энергетические. Об этом говорится в комментарии Центробанка России. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в апреле увеличился на 9,1% относительно среднего уровня первого квартала 2026 года. Центральный банк Китая выпустит серию памятных коллекционных монет, посвященных культуре китайских благоприятных символов. Об этом сообщило агентство Синьхуа. Серия включает в себя два вида монет – золотые и серебряные. Они выполнены как в виде традиционного круга, так и в форме сердечка. На лицевой стороне изображены иероглифы, означающие благоприятность в окружении традиционных узоров, а также название страны и год. Золотые монеты имеют номинальную стоимость 50 юаней, будут выпущены тиражом 20 тысяч экземпляров, серебряные 10 юаней. Их тираж составит 40 тысяч. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.

0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 19.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Инфекция серьезная, но паника вокруг нее гораздо опаснее, чем она сама. Так эксперты комментируют информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных в мировых СМИ. Финансовые маркетплейсы обвинили Яндекс в создании условий для недобросовестной конкуренции. Пожаловались на это в Федеральную антимонопольную службу. Суть претензий в том, что пользователи якобы перестали заниматься осознанным выбором. Росимущество выставит на торги более 67% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото». Аукцион будет объявлен 8 мая. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней. Ранее активы группы решением суда были обращены в доход государства. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Инфекция серьезная, но паника вокруг нее гораздо опаснее, чем она сама. Так эксперты комментируют информационный фон вокруг хантавируса. Эта тема сейчас одна из главных в мировых СМИ. Наталья Шашина продолжит.
2: Рекордную вспышку хантавируса зафиксировали в Аргентине, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав страны. Уже подтвердили 101 случай с июня 2025 года. Это самый высокий уровень за последние десятилетия. Кстати, ВОЗ и до этого называла Аргентину местом с наивысшей заболеваемостью хантавирусом в регионе. И именно из этой страны отправлялся круизный лайнер «Хондиус», три пассажира которого скончались и еще несколько человек госпитализированы. В мировых СМИ панические заголовки, что 23 пассажира лайнера высадили с него в конце апреля и уже вернулись домой в разные страны. У одного из вернувшихся был подтвержден хантавирус. Оставшихся на борту людей не выпускают на берег. Однако турецкий блогер Рухи Ченет, который сошел с корабля после объявления о первой смерти, произошедшей 11 апреля, заявил BBC, что экипаж опоздал с введением карантинных мер.
3: Мы все время были вместе, во время завтрака, обеда и ужина. Я говорю о более чем 100 пассажирах. Люди общались, сидели бок о бок. Никаких слухов не ходило, но в тот момент я уже стал переживать за пожилых пассажиров. Я не думал ни о каком вирусе вроде хантавируса, но предполагал, что у первого умершего пассажира могла быть сильная лихорадка. Я не допускал возможности какой-то смертельной болезни вроде этой, но сам старался держаться отдельно, изолироваться.
2: Испания согласилась принять судно на Тенерифе, но, как пишет Independent, решение вызвало протесты местного населения. Я подумал, почему мы? Неопределенность ситуации пугает всех. Это вызывает воспоминания о пандемии COVID-19. Тогда в больнице мы пережили ужасное время, рассказал изданию «Медбрат» местной реанимации. Во Всемирной организации здравоохранения призвали не сравнивать происходящее с началом COVID-19, заявив, что на данном этапе общий риск для здоровья населения остается низким. Об информационной волне вокруг этой инфекции рассуждает медицинский блогер, врач-токсиколог Алексей Водовозов.
4: Информационная волна вокруг этого события гораздо опаснее, чем сама инфекция. Действительно, сейчас ведется эпидоследование. С одной стороны, проблема глобальная, с другой стороны, она находится под контролем. И, к огромному счастью для нас, хантавирусы не передаются воздушно-капельным путем, в отличие от того же ковида. Здесь можно сказать, что СМИ, может быть, даже соскучились по таким поводам информационным, потому что сейчас совершенно другая повестка на первом плане. Пока что мы на сегодня четкую информацию выдать на гора не можем. За счет этого и существуют спекуляции, существуют истерики, прочие вещи. Потому что мы, например, пока что не можем сказать, как именно распространялась инфекция внутри. Для вот этого варианта Андес, для него действительно возможен путь передачи от человека к человеку, он описан, он очень редкий, тем не менее он существует. Не воздушно-капельным. Может быть, это некие переносчики. Для хантавирусов нужны переносчики. В наших широтах это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которая, например, или в Саратовской, или в Саварской области, в Поволжье, довольно распространена, и там мыши. И, например, для того, чтобы заболеть, достаточно на дачу приехать, например, после длительного перерыва, и вдохнуть пыль.
2: ВОЗ разделяет хантавирусы на две условные группы в зависимости от географического расположения очага заражения. Например, при штаммах, обитающих в Европе, заражение почти всегда происходит только от грызуна. Правда, так называемый андский вирус, встречающийся в Чили и Аргентине, может распространяться между людьми. В Северной и Южной Америке патогены провоцируют развитие хантавирусного сердечно-легочного синдрома. И все же хантавирусы известны давно. Как отмечают ведомости, в своем обзоре ВОЗ приводит широкий диапазон от 10 тысяч до 100 тысяч случаев заражения в год. Возможно, паника, которая сейчас охватила

0: СМИ во многом связана не только с недавней пандемией, но и с тем, что эта история могла бы стать сюжетом для фильма, как элитный круизный лайнер превращается в плавучий изолятор. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Крупные производители электроники, такие как Microsoft, Samsung и Dell, увеличили цены на бюджетные модели или сняли их с производства из-за дефицита микросхем памяти. А теперь найти телефоны и ноутбуки дешевле $500 все сложнее, отмечает Guardian, который называет происходящее «Армагеддоном». Основные аспекты этого «Армагеддона»: ИИ-индустрия поглощает основные мощности производства памяти, и производители технически просто не успевают удовлетворить спрос. Смартфоны, ноутбуки и компоненты для ПК дорожают. Ожидается, что дефицит продлится до 27-30 годов. И цены на ноутбуки могут вырасти до 40% к концу года. Все это перечисляет Guardian. Но оправданы ли такие панические настроения? Это тема в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Финансовые маркетплейсы обвинили Яндекс в создании условий для недобросовестной конкуренции и пожаловались на это в Федеральную антимонопольную службу. В ассоциации финмаркетплейсов заявляют, что Яндекс поменял функцию показа результатов в своей поисковой выдаче. Теперь вместо того, чтобы переходить на конкретные сайты, пользователю доступен интерактивный виджет. Это окошко собирает всю основную информацию с разных ресурсов и показывает краткую выжимку. Так пользователь сразу видит, где банковские и финансовые услуги выгоднее и не занимается осознанным выбором. В ассоциации финансовых маркетплейсов входят Банки.ру, Сравни, Финуслуги, Открытый финансовый маркетплейс и другие участники рынка. В Яндексе заявили Бизнес ФМ, что не понимают, в чем суть претензий.
2: Мы не получали жалобы и не знакомы с ее содержанием. Погащенные ответы в поиске построены по прозрачным правилам и доступны всем партнерам, включая финансовые платформы. Принципы их работы не менялись.
1: Тем не менее, Ассоциация финансовых маркетплейсов считает, что механизм выдачи результатов у Яндекса фактически копирует функционал финансовых маркетплейсов и приводит к перетоку значительной части пользовательского трафика. Деятельность оператора финансовой платформы, по ее мнению, должна регулироваться Центробанком и осуществляться на отдельной специализированной площадке, а не внутри поисковой выдачи. О том, где проходит грань между удобством для пользователя и нарушением честной конкуренции, говорит владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
3: Почему действия Яндекса могут быть признаны нарушением? Прежде всего, Яндекс является монополистом на рынке поиска. Соответственно, Яндекс обязан не создавать дискриминирующие условия для иных организаций, в том числе вот вышеназванных финансовых маркетплейсов. Основная претензия заявителей в этом заключается, что Яндекс использует свое доминирующее положение на рынке поиска, чтобы продвигать собственный сервис или сервисы партнеров. Подобный случай был в 2021 году. Тогда ФАС выдала Яндексу предупреждение, признав, что компания нарушает антимонопольное законодательство, предоставляя преимущество своим собственным сервисам. Это Яндекс.Маркет, Кинопоиск и так далее. Через те же самые интерактивные виджеты. Яндекс данную позицию не разделяет и не поддерживает, потому что, если говорить по прецеденту 2021 года, Яндекс утверждал, что это так называемые обогащенные ответы, мировая практика, доступная всем партнерам и улучшающая поиск. Человек вбивает в поисковик какой-то запрос, и ему выдается некий развернутый ответ, который удобен для потребителя. Чем закончится это разбирательство, пока не ясно, с учетом правовой позиции, которая была выражена в Федеральной антимонопольной службе в 2021 году, возможно, что в отношении Яндекса также будет выдано предупреждение, может быть расценено как дискриминация услуг указанных финансовых маркетплейсов.
1: Владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников. По данным Brand Analytics, за последний год новостные ресурсы лишились примерно 38% органического трафика из-за появления в поиске Яндекса и Google функций так называемых нейроответов. Это когда нейросеть сама собирает данные с ресурсов и показывает их пользователю в виде готового ответа. В результате около 60% поисковых сессий обходится без переходов на сайты.
4: Первое. Поздравляют первых. Сегодня свой юбилей отмечает Владимир Сергеевич Лисин, предприниматель. Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле.

0: Здравствуйте, в студии Игорь Ломакин. Сегодня 7 мая, вы слушаете «Бизнес FM». Главные новости к этому часу. Новолипецкий металлургический комбинат освоил производство уникального вида высокопрочной стали под маркой «Юбилейная». Ее отличает повышенная ответственность и душевность в производстве. Ввиду резкого роста спроса, превышающего возможности предприятия, сталь в открытую продажу не поступит и будет реализована только по своим.
1: Первую портовую компанию поступил запрос от крупнейшего российского сейлера на производство весенней коллекции портов. Основными критериями в запросе указаны широкие порты с карманами. Поскольку аналогичные запросы уже поступали от собрания акционеров первой портовой компании, принято решение официально закрепить ударение на первый слог в слове «порты». Заявка уже направлена в Институт русского языка. А руководителям торговых площадок высланы подарочные экземпляры орфографических словарей.
0: Производитель детского питания «Фрутоняня» запустил новую линейку с расширенной рецептурой, нацеленную на подростковую аудиторию. По результатам исследований, новый продукт уже получил высокую оценку у женской половины респондентов. Не остались без внимания и вкусы мужской аудитории. По данным нашего источника, технологи предприятия начали тестирование пюре и смузи на основе квашеной капустки, соленых огурчиков и селедочки на Бородинском. После выходных обещали рассказать.
2: Новости экономики.
3: Успешно завершился совместный проект молзавода «Румелка Агро» в Иваново и аграриев холдинга. Ранее новаторы компании выделили 3000 гектаров для заготовки сочных кормов на основе клубники, малины, черники, ананаса, персика и манго. Таким способом на предприятии сразу получили ягодно-фруктовые надои для изготовления линейки питьевых йогуртов.
4: Я, das ist fantastisch. Так прокомментировал эту новость известный российский аграрий, тяжело вздохнул и бросил трубку.
2: Спорт.
5: В редакцию радиостанции поступило обращение Министерства иностранных отношений с просьбой при освещении международных соревнований по стрельбе не использовать фразу «российские спортсмены перестреляли хорватов, болгар и поляков». По данным ведомства, товарищи из стран Варшавского договора перед стартом нервничают и испытывают чувство дискомфорта.
2: Погода.
6: В городах Иваново, Липецк, Старый Оскол, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Заринск и Кашин спокойно. В селе Игнатово хорошо.
2: Бизнес FM. Кто надо, услышал. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 14 по 16 мая театр «Крейв». Премьера шоу «Абракадабра» с участием актера театра и кино Сергея Епишева в роли загадочного конферансье. Новый спектакль вдохновлен золотой эпохой кабаре, временем, когда стирались грани между реальностью и иллюзией, а гениальность граничила с безрассудством. Почувствуйте почти забытое чувство, что магия — это не фокус, а состояние души. Подробнее на crave.ru. 18+. На связи. Изобретателем телефона традиционно принято считать американца Александра Белла, который запатентовал свое устройство для передачи вокальных звуков в 1876 году. Но надо сказать, что идея о коммуникациях на расстоянии с помощью электричества в середине 19 столетия буквально витали в воздухе. И похожие аппараты до и после Белла десятками пытались зарегистрировать изобретатели в разных странах. Да и сам ученый вообще-то занимался модернизацией телеграфа, но в ходе очередных испытаний Белл услышал эхо из телеграфного приемника, и его осенило новой идеей. Получившийся аппарат современники прозвали «виселицей» за схожий внешний вид. У него не было звонка, который уже позже внес в конструкцию помощник Белла Томас Джон Ватсон. Спустя годы телефон Белла, благодаря значимости изобретения, назовут самым дорогим патентом в истории. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Знай меру. Условная банка – единица измерения объема консервированной продукции. Численная величина емкости условной банки составляет 353 кубических сантиметра, а масса нетто принята равной 350 граммам. Именно в условных банках Госкомстат, а также соответствующие министерства и ведомства страны отчитываются в производстве самых разных консервов. «Знай меру» на Бизнес FM.
7: Выпуск представлен.

0: представляет ПАО «Сбербанк».
1: Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
2: Холдинг РЖД добавил в меню поездов дальнего следования солдатскую кашу и фронтовые щи, сообщила компания. До 19 мая блюда из тематического фронтового меню будут предлагаться в вагонах бистро поездов ФПК. Помимо щи и каши, туда вошли классические макароны по-флотски и ассорти на ржаном хлебе с селью. Также это меню доступно к заказу в вагонах-ресторанах. Акционеры «Полюса» на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за прошлый год в размере 56 рублей 80 копеек на акцию, сообщила компания. Датой, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена 18 мая. В общей сложности по подсчетам «Полюс» направит на выплаты около 54 миллиардов рублей. Кроссовер «Лада Азимут», старт серийного производства которого запланирован на этот год, будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. «АвтоВАЗ» представил кроссовер «Лада Азимут» год назад на Питерском экономическом форуме. Компания готовится запустить серийное производство этой модели автомобиля в третьем квартале текущего года. Стартовая линейка силовых агрегатов «Лада Азимут» представлена модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литров и мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно. Трансмиссии, шестиступенчатая механика и вариатор. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 19:47 в Москве. АвтоВАЗ запатентовал дизайн своего нового кроссовера Т-134. Созвучие не случайно. Предполагается, что у пользователя будет возникать ассоциация с легендарным танком Т-34 и советским авиалайнером Ту-134. Речь идет именно о чертежах и эскизах. Они появились на сайте Роспатента. Как отмечает автоэксперт, кроссовер, имеющий индекс Т-134, это несостоявшаяся Нива-3. И сейчас модель планируют перенести на российскую компонентную базу. У кроссовера Т-134 был очень тернистый путь, говорит ведущий телеканал канала «Автоплюс», автоэксперт Павел Федоров.
5: Изначально же «Нива» планировалась совместно на платформе Renault-Nissan. То, что сейчас появилось под именем «Дача Бигстер», это модульная платформа, активно предпринималось действие альянса, чтобы «Нива» получилась, с одной стороны, общая для всех, для бренда «Дача» и для бренда «Лада». Таким образом пытались сэкономить, и, собственно, там она и появилась, «Бигстер» или новый «Дастер». Поскольку дорожки разошлись, то остался дизайн, осталась вся инженерия от альянса. Ну и вот эта платформа CMF-BLS – готовности эта Нива была достаточно высокой. Получается, мы у нас сейчас «Искру» сделали тоже на платформе Альянса. В первую очередь за Нивой, потому что сейчас этот проект вроде как должен был переместиться на платформу «Весты», ну, то есть на нашу отечественную платформу. Довольно это сложно сделать, потому что это новые разработки, новый «Ниокар». Поэтому сейчас задача стоит, что есть автомобиль практически готовый, есть дизайн уже утвержденный, интересный. Теперь нужно провести импортозамещение, элементную базу подогнать на то, чтобы все компоненты были хотя бы из дружественных стран. Ну, подобие то, что произошло с «Искрой».
6: Водители, которые обсуждают дизайн, говорят, что не могут развидеть «Хавейл». Есть ли сходство?
5: Сложно об этом говорить, потому что если говорить про сам «Хавейл», то «Хавейл» тоже вторичен. Делают с оглядкой на какие-то известные бренды и так далее. Тут четкие отсылки к «Ниве», к дизайну «Нивы» классической. И видно, в чем эти отсылки, потому что был один концепт, был второй концепт. Мне кажется, говорить, что очень похоже на «Хавейл». Давайте вспомним, когда появился Дагука, концепт, который предвестник был Дарго, да, например, с круглыми фарами, когда, собственно, появились первые концепты Нивы. Я думаю, что тут сразу еще не определишься, что было раньше, концепты Хавейла или концепты Нивы.
4: Автоэксперт Павел Федоров. Новый кроссовер Т-134 в тестовом дизайне показывали Владимиру Путину во время его поездки в Самарской области в январе 25-го. Тогда исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии АвтоВАЗа Евгений Шмелев, представляя Путину макет кроссовера, сказал: «Это следующий кроссовер

0: На платформе Веста он совершенно другого восприятия. Видите, он стилизован во многом по Ниве, имеет такой контур и расположение боковых стоек и проштамповочки.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Приветствую, Алексей.
2: Добрый вечер всем еще раз.
0: Может быть, неожиданное предложение, но хотелось бы узнать, как себя рубль чувствует сегодня.
2: Рубль прекрасен и стабилен. Чувствует себя неплохо, на самом деле. Вот завтра начинаются покупки валюты в рамках бюджетного правила.
0: Да-да.
2: И здесь вот некая стабильность наблюдается рубля. Но еще накануне стали известны все параметры и объемы. И, соответственно, все это рынок воспринял достаточно хорошо. То есть рубль не стали продавать. Хорошо для рубля, естественно. Наоборот, мы наблюдали рост российского рубля, и связано это было с тем, что все-таки цифры, которые опубликовал Минфин, оказались гораздо ниже того, что предполагал рынок. Я напомню эти данные. Министерство финансов собирается покупать валюту, и ежедневный объем операций в рамках бюджетного правила составит 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Ну, естественно, мы берем рублевый эквивалент, но есть еще и операции Банка России по продаже валюты на 4,6 миллиарда. Соответственно, если совместить две эти цифры, то получается, что Банк России будет чистым покупателем валюты, но объем покупок будет всего лишь 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. Крайне низкий объем посчитали на рынке и согласились с тем, что на рубль пока, во всяком случае, вот в этот период, период с 8 мая по 4 июня, пока на рубль никакого воздействия оказывать не будет. Но большой вопрос, что будет дальше, какие дальше будут объемы. Пока рынок сошелся во мнении, что, в принципе, это, скажем так, нейтрально и даже неплохо для российского рубля по сравнению с тем, что ожидалось. Что касается доллара, то он тоже стабилен сегодня к российскому рублю. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару, доллар-рубль 74 рубля и 70 копеек в этом районе торгуется сейчас американской валютой. Если рассматривать международный валютный рынок, похожая ситуация. И ну, с той лишь разницей, что здесь немножко подороже рубль, подешевле доллар, 74 рубля 40 копеек. Российский рынок акций сегодня продолжил снижение. По-прежнему никаких особых идей на покупку рынок не находит или не хочет находить. Но и вновь мы откатываемся в район 2615 пунктов. Индекс Московской биржи на закрытии, снижение около 0,7%. И, в принципе, похожий темп снижения наблюдается уже и в вечернюю торговую сессию. Но здесь стоит, конечно, сослаться на падающую нефть. И, соответственно, продавали сегодня в основном бумаги нефтегазовых компаний. Ну и, кстати, цены на газ по Европе тоже падают уже 2 дня подряд. Но и росли сегодня драгоценные металлы, хотя не то чтобы прям какой-то сильный рост там наблюдался. На этом фоне производители цветных металлов были сегодня некоторыми фаворитами. Но все меняется, и цены на нефть уже не так сильно падают. Уже смесь Brent вновь выше $100 за баррель.
1: Капитал на Business FM. Реклама.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Контакты коммерческой службы радио бизнеса.

0: BFM на портале BFM.ru. Фейк ньюс. В 1835 году уже закрытая к этому моменту нью-йоркская газета «Сан» опубликовала серию из 6 сенсационных очерков о жизни на Луне. В материалах говорилось, что знаменитый астроном Джон Гершель создал невероятно точный телескоп, позволяющий разглядеть в подробностях жизнь на спутнике Земли. Сначала астроном увидел горы, реки, леса и океаны, затем невиданных зверей и птиц, и, наконец, разумную форму жизни – людей летучих мышей, которые обладали несомненным интеллектом. Ежедневный тираж газеты вырос почти вдвое. Многие европейские издания перепечатали сногсшибательную серию. Обыватели и ученые-мужи спорили о последствиях этого открытия. Потом чудо-телескоп якобы сломался, и дальнейшие наблюдения стали невозможны. А через несколько месяцев обман был разоблачен журналистами конкурирующих изданий. Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей. На Бизнес FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
1: Я продолжаю рассказ о новинках пекинской автомобильной выставки, прошедшей в конце апреля. Volkswagen продолжает развивать в Китае линейку электрических автомобилей ID совместно с китайским концерном XPeng. Кроссовер Aura T6 с шестиместным салоном стоял на стенде с глухо тонированными стеклами. Видимо, интерьер пока финально не утвержден. Нет ясности и с силовыми установками, хотя понятно, что все версии будут электрическими. Но меня даже больше, чем новинка на стенде, впечатлил кроссовер Unix 08 из той же серии ID, который я в дальнейшем увидела уже в городе в автосалоне. Яркий стремительный силуэт, тонкая диодная оптика, длина ровно 5 метров и колесная база чуть более 3. Салон классический китайский, ни единой кнопки. Две версии – только задний мотор и два электромотора. В Китае топовый Unix 08 стоит порядка 3 миллионов рублей. На стенде был представлен Unix 09 – обтекаемый седан из этой же серии, который получит ту же электрическую начинку, что и Unix 08. Зрители очень просили меня показать что-нибудь новенькое из Hyundai. Но, увы, ничего интересного для импорта на наш рынок не было совсем. Космический концепт прошлого года Venus, внешне напоминающий старые Lamborghini, превратился в серийный Hyundai Ioniq 5, созданный специально для Китая. Машина очень футуристическая, но это исключительный электромобиль, поэтому у нас он будет очень дорогим и невостребованным.
0: Тест-драйв на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Внуково, сообщает Росавиация. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве. Парад Победы в Ижевске 9 мая не состоится, сообщил глава Удмуртии Александр Бричалов в четверг. Ранее сообщалось о массированной атаке беспилотников на Удмуртию в первой половине дня четверга. Один беспилотник был сбит, жертв разрушений нет. С 00:08 до 10 мая российская сторона объявляет перемирие, сообщает Минобороны России. Во время перемирия все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратят боевые действия, указывает военное ведомство. Россия призывает украинскую сторону последовать объявленному перемирию. Минобороны также заявляет, что вооруженные силы России дадут адекватный ответ при нарушении ВСУ перемирия в зоне спецоперации и попытках нанесения ударов по населенным пунктам. Власти Швеции освободили из-под стражи гражданина России, капитана танкера «Сиоул-1», сообщил в четверг общественный вещатель СВР. Танкер был задержан 13 марта на пути в Россию возле Трелеборга. Евросоюз согласовал предложенный Испанией запрет на использование систем искусственного интеллекта для создания дипфейков сексуального характера без согласия человека, сообщило правительство королевства. Испанская инициатива предусматривает запрет двух практик в сфере ИИ. Первая касается систем, способных создавать или изменять реалистичные изображения, видео или аудио интимных частей тела человека без его прямого согласия. Вторая – систем, способных создавать или изменять материалы с детской порнографии. Новости.

0: Звоните на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. За последние сутки над российскими регионами сбили почти 600 беспилотников, сообщили Минобороны. В Белгородской области погибла женщина, ранены 2 человека. В Луганске один человек погиб после удара по жилому дому. В Брянске ранения получили 13 человек. В Оржеве повреждены 3 многоквартирных дома. В Липецке фрагменты дрона упали на территорию яслей, а в Перми пострадал корпус нейрохирургии. В столичных аэропортах задержано или отменено более 100 рейсов. С начала суток сбито 50 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Собянин. Сейчас Шереметьево, Внуково и Домодедово работают штатно. На этом фоне Минобороны вновь пообещали нанести массированный удар по центру Киева, если украинские БПЛА попытаются сорвать празднование Дня Победы в Москве. А в Брюсселе заявили, что дипломаты из стран ЕС не будут покидать Киев. И над трудовыми мигрантами проведут эксперимент. Вместо свободной работы по патенту будет централизованный завоз узких специалистов под конкретные задачи. Параметры эксперимента на 27-30 годы представила МВД. Там считают, что смещение фокуса трудовой миграции наведет порядок в обеспечении контроля за приезжими. Как это может работать? Подробности на Business FM. За сутки над российскими регионами сбили почти 600 беспилотников, сообщили в Минобороны. А в четверг ВСУ попытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. А в Липецке фрагменты дрона упали на территории яслей, пострадавших нет. В Оржеве и Тверской области повреждены 3 многоквартирных дома. В Воронежской области обломки сбитого дрона повредили инфраструктурный объект. В обоих случаях тоже обошлось без пострадавших. Вот в Брянске ранения получили 13 человек, повреждены многоквартирные дома и десятки автомобилей. В нескольких регионах также вводился режим ракетной опасности. В Белгородской области в результате атаки БПЛА на машину погибла женщина и ранены 2 человека. В Луганске один человек погиб после удара по жилому дому. Корпус нейрохирургии поврежден в Перми. Во время атаки дронов там шли операции. Они завершились успешно, сообщили власти региона. О налете беспилотников на Пермский край рассказывает корреспондент российской газеты в Перми Константин Бахарев.
3: Первый удар пришелся по промышленному предприятию в Пермском муниципальном округе. Второй удар беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом. Пострадавших нет в обоих случаях. Все люди эвакуированы, и работники, и жильцы этого дома. Со всеми работают психологи, оказывается, им всякая необходимая помощь. В одном из пригородных поселков упал беспилотник, и там мужчина пострадал в здании каком-то административном. По всему городу неоднократно включались сирены, предупреждая о налете беспилотников. Все работает нормально, перебоев нет, интернет мобильный отключен. Объявили на этой неделе, что в Перми будет включено 1500 точек Wi-Fi. Их расположение указано на карте. В связи с этими налетами и отключениями мобильного интернета у нас на остановке общественного транспорта ставят приемные передающие радиоантенны, чтобы табло работали, расписание, и чтобы оплата проезда проходила, потому что когда отключается мобильный интернет, то по телефону невозможно считать QR-код.
2: Константин Бахарев, корреспондент российской газеты в Перми. В аэропортах Москвы вводились ограничения на полеты. Сейчас они работают в штатном режиме. Но ряд рейсов были отменены или перенесены. Например, пассажирка Ирина провела во Внуково всю ночь. Она ранее рассказывала Business FM, что ей с ребенком пришлось спать на полу, на ковриках для йоги, которые предоставили сотрудники аэропорта. Вылететь они должны были еще на 1:30 ночи, но в итоге рейс перенесли в Шереметьево, говорит Ирина.
4: Нас привезли в Шереметьево, в аэропорт. Рейс у нас будет с таким же номером той же авиакомпании, но довольно поздно. В 21:55 начнется регистрация, в 23:55 планируется вылет. Больше никакой информации ни о питании, ни о чем-либо еще нам не давали, у нас не было. Вот, собственно, теперь мы ждем вылета. Надеюсь, что в этот раз улетим.
2: Пассажирка Ирина. Минобороны сообщили, что объявленное Россией перемирие будет действовать с полуночи 8 мая по 10 мая. Там также напомнили, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы, российские вооруженные силы нанесут массированный удар по центру Киева. В российском военном ведомстве вновь призвали гражданское население, работников международных ведомств в украинской столице заблаговременно

0: эвакуироваться. В Брюсселе уже заявили, что дипломаты из стран ЕС выезжать из Киева не будут. Ранее в МИДе России заявили, что Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня 5-6 мая. Киев объявил перемирие из-за тяжелого положения на фронте. Чтобы перебить инициативу, Украина сразу сама его и нарушила, так заявили в министерстве. Над трудовыми мигрантами проведут эксперимент. Вместо свободной работы по патенту будет централизованный завоз узких специалистов под конкретные задачи. Параметры эксперимента на 27-30 годы представила МВД. Смещение фокуса трудовой миграции уверены в ведомстве, наведет порядок в обеспечении контроля за приезжими и принесет дополнительные деньги в бюджет. Как это будет работать, разбирался Евгений Перельчук.
1: Согласно проекту МВД, эксперимент по оргнабору в Россию мигрантов начнется уже через 2 года. И за 4 следующих года в страну прибудут более 1,5 миллиона человек, 2/3 из безвизовых стран. Предполагается, что до конца 2026 года заработает отдельный реестр. Работодатели будут оставлять в нем заявки, а МВД организует подбор зарубежных специалистов. Таким образом, механизм с патентами, когда мигрант сам приезжает и сам оплачивает право на работу, будет заменен. Расходами на инфраструктуру займется неназванный коммерческий партнер. Его пока не определили. Известно, что он будет делать. Это обслуживать весь целевой набор иностранных работников. Чтобы внедрить новый механизм, предстоит принять сразу 4 законопроекта – в трудовой, налоговый и бюджетный кодексы. Главная цель – восполнить дефицит рабочих рук, в том числе узкими специалистами, но не допустить долгосрочной интеграции приезжих в российское общество, говорит юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
2: Хотят выстроить, чтобы иностранцы были подконтрольны. Если работали, то работали. Если учатся, то учатся. Они находились здесь законно. Все находились по месту регистрации, по месту пребывания, по месту сна и отдыха. Мы живем по прописке, работаем, платим налоги, все социальные взносы и пособия. То же самое хотят применить к иностранцам. Будет вектор развития точно ужесточаться, и все будут оцифровывать. По кадровому голоду будут сотрудничать со странами СНГ, чтобы целенаправленно определенных узких специалистов приглашать на работу в Россию. Не на граждан определенных государств. Цель — приглашать специалистов, высококвалифицированных, востребованных для того, чтобы утолить кадровый голод.
1: Сейчас путь мигранта выглядит так: прибытие в Россию, оформление патента и разрешение на работу в миграционном центре, решение вопроса с проживанием, в перспективе получение ВНЖ и дальнейший переезд с семьей. Через 5 лет, если все проекты МВД примут, путь будет выглядеть совсем по-другому. Еще до приезда потребуется регистрация в Мигрант ID и RU-ID. Никаких патентов не будет. Нужно будет заявиться в некий аналог биржи труда, дождаться одобрения заявки от МВД, пройти проверки, получить идентификационную карту, заехать в страну по целевой программе, имея возможность работать только с определенным кругом обязанностей и в конкретном месте. По приезде необходимо будет пройти ряд медицинских освидетельствований, включая биометрию и геномную регистрацию, для чего создадут миграционные хабы. И все это только на 3-летний срок, по срочному трудовому договору. Потом повтори сначала. При этом не будет никаких семей, ВНЖ и разрешений на временное проживание. Поедут ли на таких условиях мигранты? Мнение эксперта по вопросам миграции Вадима Кожаного.
3: В основном сейчас мигранты едут уже по инерции. Небольшие ограничения, усложнения. Возможно, огорчат кого-то. Основная масса мигрантов, которые ездят к нам годами, будут ездить, пока не будет уже совсем серьезных ограничений, и их вообще перестанут пускать. Вид на жительство — это не такой массовый статус миграционный. Все равно основная масса мигрантов приезжает, не имея статуса, оформляет патент и работает. И для них тот вид на жительство, он что был, что не было. То есть они работают все равно по патенту, либо по трудовому договору, если они из стран ЕС. Вот и Минтруда не пересматривается. Вот у нас может приехать из дальнего зарубежья 250 тысяч человек. Они как 5 лет назад приезжали, так и сейчас приезжают. Поэтому даже если это, не знаю, 5 миллионов граждан Индии выстроится где-то там, что они готовы ехать в Россию, пока Минтруд не пересмотрит квоту, но их все равно сюда не пустят. А граждане из безвизовых стран рассадятся, приезжают, достают из кармана денежку, едут сахара, оформляют патент и после этого выходят на работу. И они никак не ограничены. Их может приехать сколь угодно много, столько, сколько захотят.
1: В проекте МВД указано, что бюджет России за время эксперимента с мигрантами пополнится на 13,5 миллиардов рублей. Вот только создание реестра и прочей сопутствующей инфраструктуры, по оценкам экспертов, обойдется в 200 миллиардов. Деньги будут отбивать за счет работодателей и работников. Компании заплатят госпошлину за оставление заявки и за включение в реестр – 15 тысяч рублей. С физлиц будут собирать по 1000, а мигранты заплатят налог на доходы. Базовый платеж составит 1200 рублей в месяц. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
0: Росимущество начинает приватизацию Юж-Урал-Золота.

0: Аукцион по продаже принадлежащих государству активов ЮГК стартует 8 мая. Начальная цена 162 миллиарда рублей. Претендентам необходимо внести задаток в размере 20%, то есть почти 32,5 миллиарда. Сбор заявок продлится до 15 мая. Итоги подведут через 3 дня. Чтобы аукцион признали состоявшимся, достаточно участия одного покупателя. Росимущество получило контрольный пакет одного из крупнейших российских золотодобытчиков летом прошлого года. Тогда суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК. Прокуроры утверждали, что основатель компании нарушил запрет на совмещение бизнеса и госслужбы. На тот момент Струков был депутатом Заксобрания Челябинской области. Он пытался обжаловать решение, но безуспешно. Сможет ли государство выручить 162 миллиарда рублей от продажи Юж-Урал-Золота? Мнение директора по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Тимура Хайрулина.
1: Цена выглядит разумной, то есть она не слишком высока, чтобы распугать потенциальных покупателей, но и позволит Росимуществу заработать, потому что, в принципе, она примерно на 20% выше текущих рыночных котировок. Если говорить о круге претендентов, то основным претендентом ранее называлась группа ГМК, другой потенциальный претендент Газпромбанк, у которого уже есть миноритарная доля в капитале ЮГК. Также, в принципе, изъявляли желание определенные казахстанские бизнес-структуры. И с гораздо меньшей вероятностью, но возможен интерес Алроса, которая заявляла об интересе к золотодобывающему бизнесу и о стремлении диверсифицироваться из алмазов. Здесь у нас нету точной информации, почему Росимущество выбрало такие даты и, в принципе, объем задатка такой большой. То есть конспирологи могли бы сказать, что есть договоренность с потенциальным покупателем. К тому же одним из условий аукциона является то, что даже если один участник состоится, то есть, ну, доказательств у нас, естественно, нету. Но если аукцион не состоится, то, по всей видимости, будет новый аукцион, и там будет, возможно, новая цена, и тогда, возможно, круг участников будет шире.
0: Тимур Хайрулин, директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций». Холдинг «Селегдар» не планирует принимать участие в аукционе по продаже ЮГК, передает ТАСС. Горная металлургическая компания «Ареал», бывшая «Хайленд Голд», также заявила, что не претендует на покупку золотодобытчика.
2: Реклама. Радио АВС. Свидетельство Л номер ТУ-23-01-987 выдано 21 июня 2023 года. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес FM Краснодар. Новости. Коротко.
3: Студия Александр Львов. Торжественные парады в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоятся в Краснодаре и Новороссийске. Такое решение принято совместно с региональными силовыми и военными структурами, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что проведение праздничных мероприятий в текущих условиях требует высокой ответственности. Все необходимые меры для обеспечения безопасности и штатного проведения парадов принимаются. В Краснодарском крае зафиксирован рост числа новых семей и значительное снижение количества разводов. Как сообщили в региональном управлении ЗАГС, по итогам 2025 года количество заключенных браков увеличилось на 0,7% по сравнению с предыдущим периодом, а число разводов сократилось на 20%. Положительная динамика сохраняется и в текущем году. За период с января по апрель 2026 года количество свадеб на Кубани выросло на 17%. Относительно аналогичных месяцев 2025-го. Число расторжений браков за это же время увеличилось незначительно – на 2,6%. Большинство экономически активных россиян не поддержали идею Общественной палаты Российской Федерации продлить майские праздники, объединив их в один непрерывный период с 1 по 9 мая за счет январских выходных. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Superjob. Против этой инициативы высказались 54% респондентов. Основными причинами стали опасения по поводу влияния на зарплату и предпочтения зимнего отдыха. За продление майских праздников выступили 32% опрошенных, ссылаясь на более благоприятную погоду в мае для прогулок и отдыха на природе. В Краснодаре 9 мая в парке 30-летия Победы пройдет патриотический фестиваль. Праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы, начнется в 11 часов.